0: Он мошенник и ловкач.
1: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут!
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоему, Хирам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да, спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы, я всегда рад такой славной пациентке, как вы. И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
3: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
4: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
3: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
4: В прошлом? И деньги тоже?
3: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
4: О, это уже очень скверная новость.
3: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
4: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
3: Но я уже заплатила вам так много, и ни одно из ваших лекарств не помогло.
4: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого, вы же понимаете. Человек моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, мне кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: Иисусе.
1: Чудо! Какое чудо, Иисус!
2: Помоги мне, Иисус!
3: Иисус, дай дотронуться до тебя!
2: Помоги, Иисус!
1: Помоги, Иисус!
4: Помоги, Иисус!
2: Позволь,
3: помоги!
2: Помоги, Иисус!
4: Иисус, помоги!
1: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
0: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
1: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: О, спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу. Моя дочь умирает.
2: Иаир, смотри, Давид исцелен.
1: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь Сара умирает.
0: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Она?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди, скажи Аиру.

Я должна попасть к нему.

0: Простите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебе будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
0: О, спасибо, Господи.
3: Господин. Ваша дочь умерла. Мы опоздали.
1: Яир?
3: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
1: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
3: Но...
1: Пойдем, покажешь дорогу.
4: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesús.
1: О, спасибо, учитель. Спасибо.
2: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
3: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: It's amazing.
1: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
2: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
1: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
2: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
1: Смотрите. Человек идет по воде.
2: Это призрак.
3: Не может быть.
4: Кто бы он ни был, призрак, изыди от нас.
3: Не бойтесь. Вы узнали меня?
2: О, учитель.
5: Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
3: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
4: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
5: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
5: Теперь идите, мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны, они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
3: Я должен?
5: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
6: Я могу прыгать! Молодец! Смотри, я бегу!

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать, и он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины Твоего разумения, потому что Ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством Твоего вот этого питания. Это и это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и Ты, если мы выбираем то, что Ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим Твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего.

его смертью. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да. Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смертью. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются, и заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание видения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом. И это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт, твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть.
Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, он слышит нас. Он нам всегда ответит. И он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится, это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность, и тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и Он подарил нам Свою кровь и вот Его семя, которое в нас. Мы вступаем с Ним в завет, брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда. Это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение, которое означает наша смерть с Ним в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли, старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к Своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес со Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень
все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или

усиливать, там, а у меня то, а у меня это, и не говоря про других, не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот это вот все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть. Это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но все. И все Христос, Его жизнь – это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы, написано, святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто посвящайте Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва: «Господь, спасибо, ты во мне, я в тебе, я дышу тобой, я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь, это ты, и я воздаю тебе всю славу, и да владычествует в сердце моем твой мир». И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господь, и спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое,
от твоего стола, где в присутствии там разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вид деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа. Будьте благословенны. Аминь.

А теперь давайте поговорим о третьем законе, законе устройства. Закон устройства. Здесь мне нужно быть осторожным, чтобы сохранять объективность, ведь это мой самый любимый закон из всех 12. В растущих церквах лидеры готовят святых к делу служения. Ожидается, что каждый член церкви будет служителем. Давайте еще раз это повторим. В растущих церквах, во всех церквах, растущих как вширь, так и вглубь, вы увидите, что лидеры готовят святых к делу служения. Церковь ожидает, знакомое нам слово, что каждый ее член будет служителем. Что подразумевается под словом «служитель»? Это новозаветное слово означает «тот, кто служит». Как обслуживающий персонал, например,

официант в ресторане. Приведу вам немного странный пример, и вы меня поймете. Эта история – плод моего воображения. Такого нет ни в одной стране. Представьте, что вы выросли в такой стране, где все водят машину вот таким образом. Это единственный способ вождения, который вы видели с самого детства. Вы подросли, стали взрослым, сами научились водить. Но все, кого вы видели, мама, папа, таксисты, водители автобусов, все поступали одинаково. Они открывали дверь, садились в машину, включали зажигание, поворачивали голову вот так, чтобы смотреть через заднее стекло, нажимали на газ и вперед. Вы ведь знаете, как звучит мотор, если ехать задним ходом. Итак, в этой стране все люди ездили задом наперед. И вы никогда ничего другого не видели. А даже самые шикарные машины задним ходом дают не более 30 км в час, причем со странными звуками. Но вы считаете, что так и должно быть. Почему? Потому что ничего другого вы не видели. А теперь вопрос. Для чего созданы машины? Чтобы ехать вперед или назад? Каждый пастор с детства ведет наблюдение за церковью, в которой он рос, за другими пасторами, которые ему нравятся, за тем, что они делают и что происходит в церкви. И позвольте мне предположить, что большинство пасторов по всему миру садятся в машину под названием «церковь», закрывают дверь, заводят мотор и сдают назад. При этом они думают, что так и должно быть. У них ломит шею. Но они думают, что так и должно быть. Они движутся очень медленно, но думают, что так и должно быть. Машина устроена так, чтобы ехать вперед. Впереди у нее большое лобовое стекло, чтобы хорошо было видно дорогу. Есть даже небольшое зеркальце, чтобы не оглядываться назад. И ехать она может со скоростью не 30 км, а 80-90, а на хорошей трассе даже 120 км в час. Если вы управляете чем-либо, не сообразуясь с устройством данного предмета, то мало чего сможете достичь. Бог устроил церковь определенным образом. У него есть четкая модель того, как церковь должна функционировать, что должны делать лидеры и что должен делать каждый член церкви. Служение, действующее у вас в церкви, зависит не от того, какая у вас церковь и в какой стране. Служение в церкви зависит от даров ваших прихожан. Нужно прислушиваться к закону устройства. Вы можете молиться, можете поститься, можете покупать новые материалы, но что бы вы ни делали со своей машиной, пока вы движетесь задним ходом, у вас будут проблемы. На этом занятии я хочу рассмотреть, как Бог устроил церковь. Моя задача – разъяснить вам 4 главу послания к Ефесянам, где говорится о структуре церкви, о ее устройстве, чтобы все мы, как пасторы, понимали, каким образом Бог желает созидать свою церковь. Поскольку вы пасторы, изучение Библии не займет много времени, но давайте сделаем небольшой обзор. О чем идет речь в послании к Ефесянам? О том, как должна функционировать церковь, верно? Давайте быстро посмотрим содержание этого послания. В первой главе говорится о том, кто мы есть во Христе. Мы приняты, усыновлены, нам дано наследие, мы запечатлены Духом. Вторая глава, мы перешли из царства тьмы в царство света, мы новое творение. Третья глава, Бог учреждает свою церковь, великую тайну. Все эти главы говорят о том, кем вы являетесь во Христе. А теперь 4 глава. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Мы должны жить так, чтобы наши слова и убеждения не расходились с делами. Мы должны сохранять единство. Мы должны жить в силе. В какой силе? Посмотрите, как сказано в 9 и 10 стихах. Христос вошел на высоту, а вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. Зачем? Чтобы провозгласить победу над сатаной, грехом и смертью. А что является доказательством победы Христа? Доказательством того, что грех лишен власти, что дела дьявола

разрушены, что смерть нам больше не страшна. Это дары, которые Он дал человекам. 8 стих. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором обрисована такая картина. Главнокомандующий армией возвращается после захвата вражеского города. Он едет на белом коне, а за ним строем следует его армия. Затем идут военнопленные, зачастую раздетые до пояса и связанные по несколько человек. И, наконец, в конце процессии везут трофеи, золото, серебро и прочее добро. Процессия вступает в город, и весь народ ликует: «Ура! Победа!» Что делает главнокомандующий? Раздает трофеи. Сначала воинам, а потом и всем жителям города. Кому-то достается барашек, кому-то золотая ваза, кому-то серебряное кольцо. Эти дары – знак победы. Именно на эту картину ссылается апостол Павел. Давайте снова обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. Царь одержал победу над грехом, смертью и сатаной и дал дары человекам. Дальше в 11 и 12 стихах сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь дается работа лидерам, ведь все это лидеры, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что, они должны нести все служение? Нет, здесь сказано «к совершению святых». Что это означает? Словом «совершать» переведено греческое слово «восстанавливать». Оно употреблено в Новом Завете несколько раз, например, там, где описано, как рыбаки чинили сети. Также в греческом оно использовалось в медицинских источниках. «Совершать» означало заново собрать сломанную кость, чтобы она правильно срослась. Итак, смысл здесь следующий. Менять прежнее состояние людей на новое правильное, чтобы они делали то, что им предназначено. Пасторы и лидеры призваны к совершению святых церкви на дело служения. А какова конечная цель? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В своем конспекте или в Библии подчеркните слова «в мужа совершенного». Здесь имеется в виду зрелый человек, ученик Христа. Нам ведь заповедано научить народы, помочь им стать учениками. Усовершенствовавшись, будет всякий ученик, как учитель его. А кто учитель? Христос. В чем же наша работа? Совершать, обучать, оснащать святых, готовить их к служению, чтобы все верующие все больше и больше уподоблялись Христу. И не только в интеллектуальном уровне, но и в том, что они делают, как живут, как относятся к родителям, к жене или мужу, к работе, к деньгам, к своим приоритетам, до тех пор, пока все не придут в единство веры и познания Сына Божия. Есть некоторые критерии, помогающие проверить, насколько человек зрелый в вере. Есть два основных критерия. Первый описан в 14 и 15 стихах. Это доктринальная стабильность. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Зрелые ученики не зарываются головой в землю, если с ними говорят свидетели Иеговы или мормоны или оккультисты. Они могут открыть Библию и защитить свою точку зрения. Второй критерий – это отношения с людьми. Читайте дальше. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Нужно говорить истину с любовью. Зрелый человек – это не тот, кто постоянно посещает какие-нибудь семинары. Это тот, кто уверенно знает христианское учение и относится к другим с любовью, как относился бы Христос. Полезно ли при этом посещать семинары? Конечно. Нужны ли малые группы? Да. Но говоря об устройстве, вот главное, что нужно отметить. Задача лидеров – оснащать членов церкви. Подчеркните слово «оснащать». Задача членов церкви – служить. Подчеркните слово «служить». Никто не может служить в одиночку. Дорогие пасторы, машина уже так давно едет задним ходом. Ожидания от нас столь высоки, что мы обычно думаем, будто сами должны выполнять все служение. Первые 3 или 4 года моего пасторского служения были сумасшедшими. Я венчал, хоронил, наставлял, мыл туалеты, косил газоны.
В субботу вечером мы готовили церковный бюллетень, я писал текст, жена набирала его на машинке, потом тиражировала на ротаторе, а дети раскладывали копии на полу и сгибали. Я все делал сам. А как я уже говорил, если пастор делает все своими силами, его церковь может вырасти до 75 человек, максимум до 100, если он в лепешку расшибется, и многие нужды останутся невосполненными. Я сам нес все служение. Согласно этому отрывку, я вел машину задом наперед. Лидеры призваны оснащать святых на дело служения, а не нести служение самостоятельно, ведь вы отнимаете у людей их работу. Ваша задача позаботиться, чтобы служителей было достаточно, и, конечно, показать пример служения, но это не значит, что чем больше делает пастор, тем он успешнее. К сожалению, так мы научены. Вот почему в Америке и в других странах 95% церквей маленькие, до 100 человек. Ведь даже хороший пастор, любящий Бога, не способен лично позаботиться о большем количестве людей. А он и не должен этого делать, это не его работа и не ваша. Просто мы привыкли передвигаться задним ходом. В первые 3 года моего пасторского служения наша церковь выросла примерно до 100 человек и перестала расти. При этом ее пастор был крайне истощен, и дома у него назревали большие проблемы. Как же должно быть? Лидеры должны оснащать, а церкви должны служить. Пожалуйста, откройте 2 главу 1 послания Петра. Хочу показать вам одно параллельное место. Здесь тоже говорится о необходимости изменить структуру вашей церкви. Обратите внимание на 4 стих. Перед этим Петр писал о духовном рождении. И вот он продолжает. «Приступая к нему, камню живому», это о Христе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается здесь ко всей церкви. Вы живые камни, каждый верующий священник, один из царственного священства. Если мы считаем только себя духовенством, священниками, служителями, к которым все обращаются за помощью, это все равно, что вести машину задом наперед. В ранней церкви все было иначе. Представьте себя на месте апостолов. Петра, Иакова или Иоанна. В частности, Петр в своей жизни совершил серьезные ошибки, отрекся от Христа, но тот простил его. И вот Петр произносит свою первую проповедь, и каются сразу 3000 человек. Что с ними всеми делать? А несколько дней или недель спустя еще 5000. Кто будет о них заботиться? У нас в штате только 12 человек. Как вы думаете, они смогут посещать всех больных? Кстати, считали только мужчин, поэтому вероятно, что за 1-2 месяца церковь выросла до 20 тысяч человек. Как вы думаете, что делал Петр? «Пока, дорогая, мне нужно проведать около 4000 человек». Нет, они знали, что нужно оснащать святых на дело служения. Братья, ваша задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Ваша задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это совершенно разные вещи, это сдвиг парадигмы. Если вы этого не поймете, вы всю жизнь проведете в церкви, где будет 100, ну максимум 150 человек. И это не потому, что вы мало молитесь, или мало любите Бога, или Бог не хочет вас благословлять, или у вас слишком маленькие помещения. Просто на большее вас не хватит, ведь вы простой смертный. Позвольте поделиться своим опытом.
Как

Когда я наконец-то понял, что задача лидеров – оснащать, я стал делиться этой идеей с церковью. Но это не так просто. Ведь не только мы с вами, но и наши прихожане убеждены, что машина должна ехать задом наперед. И когда мы перестаем сами нести все служение, они на нас обижаются. Поэтому я прочитал в своей церкви серию проповедей под названием «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам. Кстати, она существует в форме видеокурса, вы можете его приобрести, вам пригодится. Итак, я посвятил целый курс тому, как должна функционировать церковь. Я извинился перед своими прихожанами, простите, но я 3 года считал, что машина должна ехать задом, ведь ничего другого я не видел. Я был плохим пастором, и я уже попросил прощения у Бога, а теперь я намерен делать то, к чему призвал меня Бог, оснащать лидеров и других членов церкви, чтобы вы могли нести служение. Извините, что я забирал себе все самое интересное, сам благовествовал, сам консультировал, сам проведывал людей в больнице. Я лишал вас возможности делать все это и получать Божье благословение. Понимаете, о чем я говорю? И потом я сказал, с этого момента я буду оснащать святых на дело служения. Мы образовали команды и малые группы. Теперь я встречался с лидерами малых групп, а они сами или члены их групп проведывали людей в больнице и исполняли другие служения. Мы децентрализовали нашу деятельность, и за 9 месяцев наша церковь выросла с 70 человек до 200. Теперь второй пункт. Задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – что делать? Служить. Подумайте об этом. Представьте на минутку, что я ваш пастор, хорошо? Некоторые из вас думают, ну, не знаю, может, не надо. Ладно, я ваш пастор, а вы моя церковь. Значит, у нас тут 200 или 300 человек, точно не знаю. Предположим, я заканчиваю проповедь, а у вас в жизни проблемы, и вы выстраиваетесь в очередь, чтобы со мной поговорить 6, 7, 8, 10 человек. Я назначаю вам встречи в течение недели. А кто-то из вас подходит и говорит, у меня на работе есть подруга, которая очень открыта для благой вести. Вы могли бы прийти ко мне на работу и рассказать ей о Христе? Ну, конечно, отвечу я, ведь я должен делать все, о чем меня просят. У вас только один служитель. Вы мои овцы, а я ваш добрый пастырь. У меня библейское образование. Бог говорит через меня. И в глубине души я считаю, что я лучше вас всех, ведь я являюсь Божьим ответом на все ваши проблемы. Конечно, я вам этого не скажу, но мне так нравится, когда люди говорят, «Пастор Чип, спасибо вам огромное, спасибо, что привели мою подругу ко Христу. После вашей консультации у меня стало так легко на душе, вы замечательный пастор». На всю эту работу мне нужно 80 часов в неделю, но у меня в очереди 15 человек, а я успеваю поговорить только с 6, и теперь 9 человек на меня обижаются. А что, если я попробую сделать все наоборот и скажу, «Моя задача – оснащать вас?» В ближайшие несколько недель я научу вас основам христианского душепопечительства. Мы вместе изучим 12 главу послания к римлянам, и я объясню вам, как быть душепопечителями для других, ведь все вы служители. Давайте сразу после служения разделимся на малые группы по 3-4 человека, и каждый сможет рассказать о проблемах, с которыми он борется. Вы вместе посмотрите, как сказано в Писании, во-первых, об отношениях с Богом, во-вторых, о различных дарах, которыми Он нас наделил, в-третьих, о том, как следует относиться друг к другу. Итак, я попрошу вас в течение 4 недель встречаться после служения в ваших малых группах и консультировать друг друга по поводу ваших проблем. А потом мы пройдем 6-недельный курс о том, как свидетельствовать о Христе, как открыто говорить о своей вере. Я подробно расскажу вам об этом, подготовлю раздаточный материал, ведь вам нужно учиться. В раздаточный материал я обязательно включу вопросы для обсуждения, чтобы вы могли обсудить их за ужином с семьей, ведь в вашей семье священник вы, а не я. Те же вопросы вы сможете обсудить в малой группе. Станут ли все 100% людей служителями? Нет. Но станет ли большинство? Если я действительно буду этого ожидать, если я научу вас, как это делать, да. И как только кто-то покажет пример, допустим, приведет друга к Христу, знаете, где он будет в ближайшее воскресенье? Вот здесь, рядом со мной. Я ради этого прерву свою проповедь. Мы так боимся нарушить свои планы, спрашивается, ради чего? Нужно вознаграждать людей, когда они служат, и они будут служить.
Итак, теперь в нашей церкви 200 служителей. Серьезно, представьте, что вы не пасторы, а рядовые члены церкви, но к тому же подпольные служители. Некоторые из вас скрываются под образом программистов, другие строителей или слесарей, или домохозяек, но в потайном кармане у вас лежит удостоверение «Уполномоченный служитель Евангелия Иисуса Христа, царственный священник». Вы идете на работу строить дома, но при этом ищете возможность рассказать о Боге и проявить любовь к людям. Вы служитель, и вы тоже. А что, если бы люди в вашей церкви понимали, что они служители, если бы они не стремились завалить других своими проблемами, но осознавали, что они священнослужители и что Бог хочет их использовать? Если бы мы сейчас действительно основали новую церковь, где я был бы пастором, а вы моей общиной, как вы думаете, что было бы эффективнее, если бы только я разговаривал с людьми и рассказывал о Христе, или если бы это делали все 200 человек? Да у нас произошел бы взрыв. Ожидаете ли вы, что члены вашей церкви будут служителями? И если да, то погодите секундочку, а кто их обучит? О чем они будут говорить? Теперь вам придется подумать, о чем вы будете проповедовать в этом году, и какие ресурсы вам понадобится приобрести, ведь вы хотите, чтобы все они служили? Цезарь, пожалуйста, выйдите на минуту сюда. Цезарь, представьте, что я ваш пастор. Я только что прочитал серию проповедей о благовестии. Что такое Евангелие, как им делиться, как призывать людей к молитве покаяния, как поддерживать новообращенных. И вот где-то на четвертой неделе я приглашаю на сцену Цезаря. Предположим, вы инженер. Вы не против быть инженером? Как там дела у вас на заводе? Все в порядке? Я слышал, вы молились за одного из ваших сотрудников, а потом, прослушав наш курс, рассказали ему о Христе, и он покаялся. Это правда? Вы были рады? А вы были уверены, что у вас получится? Вообще-то это было несложно, ведь я работаю рядом с ним. Как вы думаете, вашим сотрудникам проще поверить вам, а не мне? Думаю, да. Значит, вы служите своим сотрудникам? Спасибо, Цезарь, большое спасибо. Я очень рад и очень ценю ваш труд. Вот что я вам скажу. Я поступаю так уже много лет. И что думают все сидящие в зале? Я хочу быть таким, как Цезарь. Я хочу быть таким, как Цезарь. Если вы, пусть даже не намеренно, обращаете все внимание на себя, если вы возводите в ранг героев сотрудников церкви, если вы косвенно вознаграждаете пассивность прихожан, то ничего другого вы и не увидите. Если хотите вкалывать по 15 часов в день в маленькой церкви до 100 человек, и так до второго пришествия, пожалуйста. Только мне кажется, что это все равно, что ехать назад. Так что же нам делать? Лидерам оснащать, а рядовым членам служить. Возможно, вы думаете, погодите, но эти люди могут все сделать неправильно. Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы. А как вы научились все делать правильно? Никто не должен служить в одиночку. Откройте Библию на 12 главе послания к римлянам. Я пройду по ней очень быстро. Здесь описано то, что мы называем философией служения, как Бог предписал его вести и как нам следует мыслить о служении. Итак, задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – служить. Какие служения должны быть у нас в церкви? Есть некоторые основные служения, без которых нам не обойтись, правда? Должно быть ученичество и пасторское попечение, и музыкальное служение для воскресных собраний, детское служение, молодежное служение. Это основные служения. Ну а какие еще? И как их организовать? Чтобы люди хотели организовывать новые служения и были уверены, что у них это получится, необходимо в первую очередь сообщить им, что никто не должен служить в одиночку. Если бы я решил продолжить историю с Цезарем, я бы его спросил: «Цезарь, что нового вы узнали из нашего курса?» Он бы ответил: «Я узнал, что мне не безразличны мои сотрудники, и еще я познакомился с двумя другими христианами из нашей компании, но они не из нашей церкви. Ничего страшного, я разрешаю вам с ними общаться». Мы с этими христианами стали встречаться в обед и вместе молиться.
А потом я поделился благой вестью с тем сотрудником, о котором уже рассказывал, и он обратился к Богу. Тогда мы втроем решили, что хоть мы из разных церквей, мы все верим Библии и согласны по основным вопросам, несмотря на мелкие разногласия. Поэтому мы решили основать группу по изучению Библии для интересующихся. Правда, сам я не умею преподавать, но один из этих сотрудников – очень одаренный учитель. Так что я тут присмотрел одно пособие и хотел посоветоваться с вами, пастор. Оно хорошее? Ведь скоро наша группа стартует. Видите, что происходит? Он ведет себя как служитель.

служитель. Посмотрите, что сказано в 12 главе послания к римлянам с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Иными словами, объективно оценивайте свои сильные стороны и честно признавайте свои слабости, ведь они есть у каждого. И дальше Павел объясняет, почему. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Служение церкви должны выполняться командами. Вам нужно формировать команды из 3-4 человек, а еще лучше, чтобы это делали не вы, а энтузиасты из церкви. Ведь в церкви часто происходит следующее. Люди приходят к вам как к пастору и говорят: «Пастор, давайте служить матерям-одиночкам. Пожалуйста, организуйте программу для матерей-одиночек, ведь Богу не безразлична их судьба. Посмотрите, что мы прочитали в книгах на эту тему». А вы отвечаете: «О да, у меня как раз масса свободного времени. Я так и надеялся, что кто-то подбросит мне еще пару задач». Нет, знаете, что нужно ответить такому человеку? Прекрасная идея. Да, тогда вот что я предлагаю. Молитесь об этом в течение недели и просите, чтобы Бог помог вам собрать команду. Молитесь и думайте, кто еще в нашей церкви разделит вашу заботу о матерях-одиночках. Найдите 3-4 человек, помолитесь вместе с ними и помечтайте о том, как будет выглядеть ваше служение. А потом изложите это на одной страничке. Вот цель нашего служения, вот как оно будет осуществляться, вот какая поддержка нам нужна со стороны церкви. И, кстати, у нас в бюджете нет денег на это служение и нет персонала, который сможет им заниматься. Наше желание, чтобы вы и ваша команда были полномасштабными служителями. Скажу вам честно, многие после этого больше к вам не подойдут. Ведь очень часто люди подходят для того, чтобы взвалить на вас еще одно служение. А сколько у вас уже таких служений, которые вы несете исключительно из дипломатических соображений, которые не затрагивают ваше сердце и неважно у вас получаются? Поэтому верните вопрос тому, кто его задал, и вы увидите, так ли это для него важно на самом деле. Одно из двух. Либо его желание тут же и угаснет, либо наоборот, получив от вас добро, эта женщина станет мечтать и соберет команду из 3-4 женщин, и кто-то из них окажется хорошим администратором, и они скажут: «Мы готовы начать служение для матерей-одиночек. Мы хотим прекратить аборты в нашем районе». И вот что мы решили: мы будем помогать в местном центре кризисной беременности. Наши добровольцы будут служить там по понедельникам и средам. Нам нужны еще помощницы. Можно выделить нам 3 минуты в воскресенье, чтобы мы рассказали о нашем служении и чтобы церковь о нас помолилась? А потом, когда Бог будет действовать, можно мы поделимся свидетельством? Конечно, с удовольствием. И тогда новые служения начнут возникать одно за другим, каждое со своей командой. Вы спросите, а какие служения вам нужны? Посмотрите, что говорит библейский текст, в зависимости от ваших даров. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Итак, служения должны выполняться командами и исходить из даров. Цезарь, пожалуйста, выйдите еще на минутку. Мне нужны еще 3 добровольца. Мы проведем небольшую ролевую игру. Я вам скажу на ушко правильный ответ, а потом вы скажете его вслух. Это специально для тех, кто смотрит нас в видеозаписи, чтобы вам было понятнее. Итак, вот наша история. Мы провели курс по благовестию. Одна из причин, почему Цезарь принял его так близко к сердцу, потому что у него есть дар благовестия. Около 10% людей в вашей церкви обладают даром благовестия. Вам нужно выяснить, что это за люди, и оснастить их. Цезарь внимательно изучил всех своих сотрудников и выяснил, что в компании есть еще 3 христиан. Вот христианин, вот христианин, вот христианин. Один в полиграфическом отделе, один в администрации, один в отделе доставки. Все эти ребята начали собираться вместе и загорелись общей мечтой создать группу по изучению Библии, чтобы все сотрудники узнали о Христе. Цезарь приходит ко мне в кабинет и говорит: «Пастор, мы хотим пригласить вас, чтобы вы провели изучение Библии. Соглашаюсь ли я?» «Нет». «Вы бы видели ваши лица».
Конечно, если бы я хотел пожизненно оставаться вечно усталым пастором маленькой церкви, я бы согласился. Но я предпочитаю сказать так: «Цезарь, замечательная идея. Мне нужно подумать и помолиться об этом служении. Можно я встречусь с вашей командой?» «Конечно». После этого я встречаюсь с командой и задаю им некоторые вопросы. Я больше узнаю о духовной жизни этих людей, о том, насколько они зрелые. Я спрашиваю: «А какие материалы вы хотите использовать?» «Материалы путешествия по Библии». «Ага, тогда все будет нормально, это хорошие материалы». «И как вы планируете организовать вашу группу?» Тут все смотрят на меня с недоумением. «Мы думали, это вы нам скажете». Но я продолжаю задавать вопросы. «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится рассказывать о Христе». «А кем вы работаете?» «Я работаю в полиграфическом отделе». «Чем вы занимаетесь?» «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится организовывать что-то новое». «Ага, значит, вы сможете заняться организацией». «А вам что нравится?» «Ну, я не люблю быть на виду, но я могу помочь с едой и напитками». «Мы думали, что неплохо было бы предложить людям легкий обед». «А вам и не нужно быть на виду, у вас дар служения. А как насчет вас?» «Ну, я в своей церкви служу учителем воскресной школы». «Как вы думаете, друзья, кто сможет быть ведущим вашей группы?» «На счет три давайте все покажем пальцем. Раз, два, три». «Хорошо. Вот ваши материалы. Давайте поступим так. Вы внимательно их просмотрите, а потом мы с вами встретимся и вместе по ним пробежимся, чтобы удостовериться, что понимаем друг друга. Вы согласны?» «Замечательно. Какую задачу я выполняю таким образом? Оснащаю святых. Потом мы вместе обсуждаем эти материалы. Ведь я только знаю, что этот человек преподает в воскресной школе, но понятия не имею, какой из него преподаватель. Мы встречаемся, обсуждаем материалы, и я замечаю: ого, да у него немалый потенциал. Я вижу, что он готов к первому занятию, и вот занятия в их группе начинаются. Будет неплохо, если я прокрадусь на первое занятие и тихонько сяду в уголке. Я не буду представляться пастором, не буду торжественно молиться вначале. Я просто посмотрю, как он преподает. Ведь что вы проверяете, то и получаете. Поэтому я молча понаблюдаю, а потом поделюсь впечатлениями. Какое хорошее было угощение, и организация прекрасная. Пришло не 20 человек, а 24. Друзья, но ведь вы помните, что это не наша заслуга. Так что давайте помолимся. Господи, спасибо за все, что Ты совершил. Спасибо за то, что Ты открыл двери для этой группы через Цезаря. Спасибо за нашего брата, который преподал урок. И спасибо за брата с даром служения, ведь, наверное, половина людей пришли благодаря тому, что здесь угощали бесплатным обедом. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? К чему я веду? Потом я прощаюсь со всеми. Все было очень хорошо, до встречи. А преподавателя я прошу на минутку задержаться. Хочу вам сказать, что вы очень одаренный учитель. Вот это было хорошо, и это просто замечательно. Думаю, Бог действует через вас и благословляет вашу жизнь. Вы сможете ко мне заехать, чтобы мы просмотрели второй урок? Да, и еще хотел сказать, может быть, вот этот момент следует лучше проработать. Попробуйте сделать так в следующий раз, и посмотрим, что получится. Очень рад встрече с вами, брат. До свидания. И вот у вас в церкви уже 80 или 100 человек, и на 25% больше евангелистов. А кроме того, вы сотрудничаете с другими библейскими церквами. Вы утвердили брата в его даре учительства, а ваш евангелист просто сводит людей с ума, и наконец-то его за это хвалят, а не упрекают. А еще один человек, который привык чувствовать себя виноватым, ведь он тоже прослушал курс о благовестии в своей церкви, но у него дар служения, и он начинает заикаться, когда говорит с малознакомыми людьми, и этот человек подготовил угощение и видел свою задачу в том, чтобы люди услышали и приняли благую весть о Христе. Видите, руководители, ваша роль – оснащать. Я намерен относиться к каждому члену церкви как к настоящему служителю, как к пастору. Я буду верить, что Бог может использовать обычных людей, чтобы совершать необычные дела. Как вы думаете, многие ли учились в привилегированных школах, не считая школы Иисуса Христа? Если хотите знать свою церковную родословную, кем были ваши предшественники в церкви, загляните в 4 главу Деяний. Какие комплименты они получали от врагов? Приметив, что эти люди не книжные и простые, люди узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, вы вполне можете ехать на вашей машине вперед, как и полагается, но для этого нужно кардинально изменить свое мышление.
Вот что

все, что делает христианскую жизнь такой замечательной. Как вы себя чувствуете, когда приводите кого-то к Христу? Как вы себя чувствуете, когда Бог проявляет себя на организованном вами мероприятии? Как вы себя чувствуете, когда преподаете Слово Божье? Разве у вас внутри не переворачивается все от радости? Так почему же мы должны единолично получать всю радость, которую Бог предназначил для своего народа? Какой бы ни была церковь, дайте мне 3 месяца, и я перестрою ее структуру. Обратимся к нашей предполагаемой церкви. Вы служители, я ваш лидер. Я придумаю, как подготовить всех вас к служению. Я задействую и других людей с лидерскими способностями, ведь я могу подготовить вас только в некоторых областях, не во всех. Я сформирую команду. Я не буду пастором-одиночкой, даже если я единственный, кто находится на полном или частичном содержании церкви. Я сформирую команду и буду руководить ею, исходя из своих даров, а кроме того, я буду уважать духовные дары других людей. И еще один важный момент. Поскольку все люди несовершенны, как и мы с вами, служение должно основываться на любви. Давайте прочтем дальше с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». У нас часто бытует представление, что мы работаем в шоу-бизнесе, и мы должны не подкачать, но скажите, часто ли люди выходят после служения, где они прослушали музыку и проповедь, с ощущением, что их нежно и непритворно любят? Конечно, общие богослужения вдохновляют и дают новую информацию, но взгляните на стихи из 12 главы послания к римлянам. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Можно ли выполнить эту заповедь на собрании из 80 или 100 человек? «В почтительности друг друга предупреждайте, любовь да будет непритворна». Слово «непритворно» буквально означает «без маски». Сидя в большом зале, можно и не снимать маску, правда? «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Ревнуйте о странноприимстве, то есть мы должны тепло принимать странников, незнакомцев. А чему учим мы? Если вы в группе порядка, приветствуйте людей, пожимайте им руки. Рад вас видеть, как хорошо, что вы пришли. Если у вас гость, быстро окружите его со всех сторон, заставьте его заполнить 10 анкет, чтобы он никогда больше не пришел. Итак, если мы перестроим наши церкви и начнем ехать вперед, мы будем руководить, а все будут служить. Мы будем формировать команды и показывать пример. И знаете, что происходит в командах? Там люди любят друг друга. Например, я состою в группе старейшин, руководителей нашей церкви. Мы встречаемся раз в 2 недели по четвергам. Первый час или полтора мы изучаем Писание и молимся друг о друге. Это лучшая малая группа из всех, в которых я когда-либо бывал. Рискованно ли это? Да, но тем не менее я раскрываю перед этими людьми свое сердце. Я говорю, вот у меня такая-то проблема в отношениях с женой, такая-то проблема с одним из моих детей, такая-то проблема на работе. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Эл, а ты как твои дела? Напряженная ситуация на работе? Послушайте, какой темп вы как лидер зададите, в таком и будет проходить ваше общение? Как вы построите это общение, таким оно и будет. Вы можете сразу заговорить о служении, о программах, мероприятиях, раздать людям поручения. Вы проведете это занятие, вы сделаете то-то, а вы то-то. И опять вся нагрузка на лидеров. Или же вы можете поддерживать друг друга, быть командой и формировать другие команды. Но я вам говорю, должно быть 4-5 человек, с которыми вы будете откровенны. Будете вместе молиться, сможете сказать, «Я рад, что изучение Библии хорошо прошло, но, Цезарь, как дела у тебя дома? У тебя ведь недавно родился ребенок? Помню, как мои дети были маленькими. Это всегда усложняло мои отношения с женой. Ведь первые несколько месяцев жены просто с ума сходят по этим младенцам, забывают о нас, мужьях. Правда, мужчины?» Тогда давайте говорить об этом, молиться об этом, проявлять заботу. Итак, согласно Божьему устройству церкви, задача лидеров – оснащать, задача членов церкви – служить, и, наконец, никто не может служить в одиночку. Переходим к практическому применению. Кстати, то, о чем я говорю, может показаться простым, но на самом деле все не так просто.
Знаете, с чем вы столкнетесь? Ведь все в вашей церкви только и видели, как машины ездят задом наперед, и поэтому даже представить не могут, что бывает под

другому. По исследованиям из книги Шварца, в 9 из 10 церквей, где посещаемость падает, обычно говорят: «Мы крепко держимся за наши традиции». Ведь чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить роль пастора. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, может быть, нужно как-то по-другому вести себя после собрания. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить ожидания лидеров, связанные с вами, и ваши собственные ожидания, связанные со всеми прочими людьми. И как только вы все это сделаете, произойдут две вещи. Во-первых, вы почувствуете, что поступаете по Божьей воле, и ваша церковь начнет расти. Во-вторых, все приверженцы традиций пойдут против вас войной и вас жаждут вашей крови. Тут-то вы и увидите, что рост – это явление не только нормальное, надлежащее и сверхъестественное, но и дорогостоящее. Мне вспоминается одна история. Когда мы в нашей церкви пошли на подобные перемены, церковь выросла с 35 человек до 500. В конце концов, все получилось замечательно. Но чего нам это стоило? Мне позвонила одна женщина, которая недавно перенесла несложную операцию. Конечно, я называю ее несложной, потому что это было не со мной. Шучу. К тому времени наша церковь была поделена на малые группы. Вся поддержка и забота осуществлялась через группы. Люди вместе изучали Библию, молились друг о друге. Мы всегда оставляли свободные стулья, чтобы можно было пригласить соседей пообщаться и рассказать им о Боге в неформальной обстановке. Это начало приносить плоды. И тут мне звонит эта женщина и говорит: «Ну и где же вы были?» «Что вы имеете в виду?» – не понял я. «Я была в больнице, а вы даже не пришли меня навестить». Я ответил: «Я только вчера узнал, что вы были в больнице, и мне сказали, что вас уже выписывают». Она продолжает: «Так это же еще хуже. Я в больнице, а вы об этом даже не знаете и не приходите меня проведать». Я ответил: «Понимаете, в нашей церкви около 400 человек, а сотрудников только я и еще один человек на полставки. Я просто не могу обо всем знать». «А я думала, вы хороший пастор». «Погодите, погодите», – воскликнул я. «Хороший я пастор или не очень, не в этом дело. Давайте разберемся, что произошло. Навещал ли вас кто-либо из церкви?» «Да, приходил руководитель моей группы, да и другие люди из группы приходили каждый вечер». «Да, и что они делали?» «Они молились обо мне, а еще всю неделю готовили еду для моей семьи». «Но это же замечательно», – сказал я. «Кто вас лучше знает, я или люди из вашей группы?» «Люди из моей группы. Кто лучше осведомлен о ваших проблемах, я или они?» «Они». Я продолжил: «Сестра, я должен вам кое-что сказать. Вы можете с этим не соглашаться, но я уже полгода говорю в церкви о том, что заботиться о вас – это не моя задача. Послушайте внимательно. Моя задача – сделать так, чтобы о вас позаботились». Вас навещали, к вам проявляли любовь, о вас молились, вам давали советы, вашу семью кормили. Так и должно работать тело Христово. Это значит, что машина едет вперед, как и полагается. Мне бы хотелось сказать, что в ответ она расплакалась и сказала: «Простите, пожалуйста, теперь я поняла, как Бог устроил церковь. Вы замечательный пастор». Но все было не так. Она очень рассердилась и рассказала своим друзьям, что я ужасный пастор. Она даже пожаловалась на меня двум старейшинам. Я прихожу на братский совет, а мне говорят: «Чип, тут возникла небольшая проблема. Одна из наших сестер лежала в больнице, а вы ее не проведали. Помните, если вы станете внедрять перемены, вас ждут испытания». Я ответил старейшинам: «Друзья, я ведь проповедовал по 4 главе послания к Ефесянам. Я ведь уже 1,5 года делюсь с церковью своим видением. Я постоянно о нем напоминаю. Вы заметили, что во время собрания я провожу короткие интервью с членами церкви? Да. О чем я с ними беседую? Об их служении. Как я их называю служителями? Да, и они замечательно справляются. Я не собираюсь ничего менять из-за этой женщины, какое бы почетное место она ни занимала в церкви. Вот оно что». У нас были замечательные старейшины, они все поняли и успокоились. Что было дальше? Женщина обиделась и несколько недель не приходила в церковь, а потом вернулась. Но даже если бы она не вернулась, я бы не чувствовал себя виноватым.
Одна из смертельных ошибок пасторов состоит в том, что они слишком сильно переживают, что кто-то уйдет из

церкви. Поймите, что так или иначе кто-то уйдет. Сделайте так, чтобы кому нужно уйти, ушел, а кому нужно остаться, остался. Я серьезно. Если вы будете делать все правильно, то с вами останутся лучшие люди, останутся те, кто идет за великим видением, кто хочет изменить общество и кто не боится трудностей. Такие люди, как Цезарь, которые понимают, пастор помог мне открыть мои дары, и теперь 20 моих сотрудников узнали Христа. Я подружился с сотрудниками из других церквей. Бог действует через меня. Вот такие люди у вас останутся. Те, кто не уйдет только из-за того, что вы не навестили их в больнице. Пусть другие люди уходят, а эти остаются, если только вы хотите забивать голы. А если вы хотите просто перебрасываться мячом туда-сюда, тогда волнуйтесь и пересчитывайте ваших людей. Пишите отчеты, у нас было столько-то служений, столько-то крещений. И не забудьте слегка подтасовать факты. Например, сколько было детей в числе крещаемых? У нас было 94 крещения, из них 92 ребенка. А сколько взрослых смогли с вашей помощью перейти из царства тьмы в царство света? Не подумайте, что я против того, чтобы дети приходили ко Христу. Нет, просто это не говорит о вашем влиянии на мир. Ведь наш семинар о том, как быть влиятельной церковью, а не о том, как крестить детей верующих родителей или переманивать людей из других церквей. Мы хотим изменить мир, но мы его не изменим, если будем тратить свое время на подсчеты людей, которые и так наверняка будут верующими. Разумеется, эти люди тоже важны и необходимы, но мы должны спросить себя, сообразуемся ли мы с Божьим устройством церкви. А теперь практическое применение. Первое. Пасторы должны пересмотреть свою роль и четко определить, чего от них ожидают члены общины. Это понятно? Это достаточно радикальные меры, не правда ли? Но эти меры превратят вашу маленькую церковь, состоящую из 60 или 100 человек, в церковь вашей мечты, в которой будет уже 500 или 1000 членов. И дело не только в количестве. Это будут люди, которые служат другим и изменяют мир. Пастор должен понимать, что его задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Его задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это мы уже усвоили. Когда церковь сообразуется с Божьим устройством, служение естественным образом проистекает из даров. Третий подпункт. Чтобы построить успешную церковь, такую, как описано в 4 главе послания к Ефесянам, вам необходимо постоянно обучать рядовых членов церкви, показывать им пример и вкладывать силы в их развитие. Помните, в чем была моя роль в нашей небольшой сценке? Что я делал? Я уделил время тому, чтобы встретиться на рабочем месте с 4 людьми, задействованными в служении. Я выслушал, что собирается говорить преподаватель. Потом я посетил его урок и поделился своими впечатлениями, чтобы помочь ему усовершенствовать навыки. Понимаете, у меня есть выбор. Я могу быть большой шишкой и единственным учителем в церкви, а могу обучать новых учителей, чтобы их становилось все больше и больше. Я могу единолично приводить людей ко Христу, а могу учить других делать это. Вы можете вести машину задом наперед, а можете сказать Богу: «Господи, чего бы мне это ни стоило, отныне лидеры в нашей церкви, начиная с меня самого, станут оснащать других, а все члены церкви станут служить. Я буду помогать им учиться, расти, развиваться. Я предоставлю им все необходимое, чтобы они служили». И не забудьте, никто не должен нести служение в одиночку. Каждый является частью команды. Люди служат, исходя из своих даров. Отче, большое спасибо за то, что Ты открыл нам свой замысел для церкви. Мы не можем не попросить у Тебя прощения за то, что вели машину задом наперед. Господи, зачастую мы поступали так по неведению. Мы просто не видели ничего другого, но мы просим, чтобы Ты даровал нам мужество, веру и мудрость на все предстоящие дни, чтобы мы внедряли в нашей церкви Твой план. Ты наш архитектор. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лиете, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое, закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам, Он даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот, эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам, он говорит, когда пришло время открыться в вере, до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3:23. 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Детоводитель – это был такой детские инструкции. Первые – нельзя это не трогать. Горячее нельзя брать. Холодное – опасно пить. Без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает, что там организм нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий. И он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава Богу, ничего не случилось. Он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил... прыгнул, он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера. Интересная вера. Я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит, я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем. Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен о вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил, верите ли, что я могу это сделать? И он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует.
Вот, разные истории. Что я имею в виду? Ну, помните, как Петр пошел во воде? Это было что-то, правда же? Мы удивляемся. Ну, Петр, он просто взял и хотел пойти, как Иисус. И он пошел. Он шел. Но через какое-то время он, видя волны, видя сильный ветер, он усомнился и тут же начал тонуть. Мы сразу видим, как вера действует и как и что происходит в отсутствие веры. Сразу все меняется. Меняется настроение, меняется ситуация. Иисус говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Он поднял его за руку, он поставил его, они вместе вошли в лодку, он поддержал его, говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги, и вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова. Но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друг друга, друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество, церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей. Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Бог, Он сделал чудеса. И люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово: «Они не могли войти за неверие». Я тут же открыл, вернулся, вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, 3 главе, 19 стихом. И он говорит этот стих. А дальше, а выше он говорит так: «Наставляйте друг друга каждый день». 3:13, то есть говорите друг другу наставление веры. Доколе можно говорить ныне, то есть пока есть сегодняшний день, пока еще можно говорить сегодня. Вот, мы не можем знать, что будет завтра, правда? Но мы знаем, что сегодня. И здесь написано: пока есть сегодняшний день, наставляйте друг друга каждый день. Пока говорится ныне, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. То есть, когда человек не наставляется, когда он не в вере, а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет, ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает: вот, у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит: я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось. У него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит. И наша цель – молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший, этот замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И
И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом церкви. Но я просто пример говорю. И Павел говорит, наставляйте друг другу ныне. Каждый день. Если вот этот друг или другой каждый день будет слышать Слово Божие, он уже так не поступит. Он перенесет с Божьей помощью. Он все это победит, ситуацию. Понимаете, друзья, да? А так, конечно, его чувства были ранены. Вот, человек, который близкий к нему, там позвонил, что он что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился. Так вот, и он духом упал, и тогда за него друг переживал, и переживает за него каждый день, и мне говорит, я говорю, давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит, но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит, я буду верить, и вдруг что-то случилось, он тут же падает вниз, и опять пытается подняться вверх, и опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце. Они говорят, Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да.

Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло, но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. И я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было, но почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога, правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает. И он говорит, что против кого Господь негодовал, против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю, кто пали в пустыне там, не на согрешивших ли, на непокорных. И так мы видим, что они не могли войти за неверием. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко аминь, да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, он только любит отдельных, ну, помазанников, например, он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя. Разве вы не знаете, что вы Христос в вас? Проверяйте себя, верили вы? Верили вы, проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь, слава Богу. И поэтому Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11:6. Они ищут Его. Они, вера – это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся, те, кто поклоняются, те, кто читают Библию. Аллилуйя. Они ищут Его. Они уходят на природу помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104:4. В эстонской Библии 105-й псалом. И Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословения, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья, да? Слава Господу Иисусу Христу! Слава Богу! Аллилуйя! И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение. За этим следует благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда больше. Нет. Суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь... Мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава, она решила пожертвовать, и она села в машину к мужу, теперь они оба уже на небесах, и она сказала, я вот сегодня все отдала, мне так было на сердце. Ну, он так назвал это глупостью, он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом, и он говорит, ну, это так глупо как бы. И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в 2 раза больше, чем она отдала. То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень. Потому что Господь воздал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять
то, что тебе

просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят: ой, вот это вот я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать. То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. А, я и так обойдусь. Я и это, мне это достаточно. Пусть это будет кому-то. Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру, которая была опухоль. Опухоль в желудочной железе. Она была агрессивной формы. Очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, ее удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак. Это, вот что, это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве, слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили: «Отвори нам». Он говорит: «Я не знаю вас». Дальше написано: «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить. Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие, потом в результате такие кексы, такие, заполняя такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом. Написано: закон стал моим. Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да. Нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными, чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере. Входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, Евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11, 27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру, или, не знаю, что-то другое,
то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь, вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского, то есть не боялись, что вот я сейчас, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники. Это брат Гена, пастор вот, с грузинской семьи. Понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино? И вот они же, это же вообще для них шок. Это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали все, говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Гена попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось. Мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу. Скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев, то есть окропились их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве, на Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит и говорит, все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит, на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит, я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать, ну что за чушь? Извините за слово. Что это такое? Как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома? Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали, что это? Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху, то есть они заклали ягненка, они вкусили, и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению. Это значит, когда ты и я, мы молимся, Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться, то когда то кровь начинает нас окроплять. Это вера. Через веру она нас очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит, я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас. Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. У израильтян была вера,
что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду, и вода ушла по сторонам. И они прошли как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти из Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого был тверд, то есть невидимая вера, это есть видеть невидимого, 27 стих. Они верой окропились кровью, они пришли в Черное море, верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными, то есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал. В Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав, блудница Раав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу, и она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами. Они в другой стране. Но женщина, она была раньше проститутка. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем. И выслала замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея, войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили, а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари и блудицы поверили. Аллилуйя! Дайте славу Господу! Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая. Все. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. И Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал. То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое.
Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все.

новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мытари и блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие. Войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе, спасены ли они, рождены ли они свыше, являются ли они вообще новым творением. И они сомневаются во многих других. Они видят недостатки верующих, тут же притыкаются. Они как бы судят других. И тогда церковь может превратиться в общество судей, которые судят друг друга, знаете, вот замечают какой-то недостаток. Вот не так сказал, что-то не сделал. И тогда это не есть церковь веры. Это церковь как бы такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спасти. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, в эстонской Библии его зовут Осия, да, Ишуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячу людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной земле, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал, они услышали отрицательные новости, которые их испугали. Дело в том, что Моисей отправил 12 разведчиков, каждый из каждого колена, поколения, он отправил их, чтобы они посмотрели землю и принесли весть. И в книге чисел, 14 главе, там 13 главе, там описывается, что они пришли и начали рассказывать, что да, это очень земля хорошая, там, ну, как бы там плоды, там урожай. Они принесли виноградную ветвь на шесте, то есть это огромная была ветвь, что они несли ее на шесте, чтобы показать. Они принесли, они рассказали, но большинство из этих людей, они испугались. Они сказали, в этой земле живут сыны инаковы, то есть великаны. Зумимые, рифаимые и так далее. Они очень сильные, мы их не сможем победить. Там высокие города до небес, то есть огромные стены. И вот эти 10 разведчиков, они испугались, кроме Иисуса Навина и Халева. И написано, у Халева был иной дух. У него был другой дух. И Господь говорит, они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и да, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают, что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце?

Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали. 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы

начали говорить: «Земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша». Прям два раза «очень» сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали: «Побить их камнями». Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали: «Побьем их камнями». Но явилась слава Господня. И в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал: «Доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор». Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит: «Я поражу народ язвой», то есть заболеют, «и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней, отойди от них, я их всех поражу». Но Моисей сказал: «Услышат египтяне», он стал заступаться, «из которых ты вывел», скажет, «Бог не мог их вести». Он начал заступаться: «Прости их» и так далее. И он очень сильно ходатайствовал. Он сказал: «Господь, если ты истребишь народ как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог», то есть Бог не смог, не справился и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит: «Да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив». Он стал уговаривать Господа, убеждать: «Ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости». И тогда Бог говорит: «Прощаю, но эти люди не увидят эту землю». Бог их оставил жить еще 40 лет, но Он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навиным и Халевым, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать: «Я тебя ненавижу», то есть и слезы градом. Это ужасно. Это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне: «Что вы думаете о слезах?» И я написал ей, что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо, есть слезы... как Павел со слезами наставлял, он слезы любви Божией, восхищения и так далее. Я много написал. Говорю, но есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы, это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия. И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться, то это есть, к сожалению, но это есть неверие. И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? Это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были у апостола Павла, который говорил, что «я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас». И он говорит: «Я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя». И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только два человека. И Господь этих два человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит: «Вот ты состарился, а земли еще много нужно передать».
ты состарился.

Ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать. Еще землю филистимлян нужно передать. Ну, Палестину там. И другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молитвенницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословений, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины». А Халев был из колена Иудина. «Пришли в Галгал к Иисусу». 6 стих Иисуса Навина, 14:6. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Что такое вера? Это в точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, сказал Моисей, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему». Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить, и выходить, и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные, может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халева остался уделом Халева, извините, сына Ифонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. И мы видим, что Иудины сыны появились, именно на горе поселились, именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были в том числе потомки Халева. Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин, и даже в возрасте, даже в преклонном возрасте, но они сказали, я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 8, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимо для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепления от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти.

прийти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. Мне все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали, магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать, они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, все есть мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это. Нет, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех. Потому что Бог имеет свой путь. Потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать и получать прибыль. А в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались как бы большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья, рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он бы жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте. 23 человека Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек, бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Веры укреплялись от немощи. Верой прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет, чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы, может, скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет, это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки, у Него есть стадионы, у Него есть большие собрания, у Него есть так много. И он говорит, верьте в Бога и в меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в меня, он верит в пославшего меня. И верующий в меня, дела, которые я сотворил, и он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Я недавно читал свидетельство Тил Осборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник, он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные, ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Тил Осборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру.

Он написал книгу «Исцеление больных», «Здоровье больным». Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, ну если вы, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, ну что же, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, он говорит о чудесах, и он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетели. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

В середине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа – латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город – Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт, так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась римская культура. И лучше всего это смогут отразить устремленные ввысь колонны Римского форума. Вначале форум был просто местом, где собирались римские граждане. Что-то вроде рынка, где продавали и покупали различные товары, где деньги постоянно переходили из рук в руки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освещались базилики и вскоре

Вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской Республики, благодаря своему расположению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%. Не знаю, но 100% вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул – Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка. Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом. Через пару сотен лет Рим стал республикой, но на пике человеческой истории он вновь становится монархией в виде империи, которой правил Цезарь. Цезарю в империи подчинялось все. Он обладал абсолютной властью во всем цивилизованном мире. Многие даже видели в Цезаре воплощение Бога на земле. Само воплощение божественной морали. Неудивительно, что и сам Цезарь легко принимал на себя эти атрибуты. Исключением стал, пожалуй, только Октавиан, который был самым первым императором Рима. Вскоре он стал известен как Цезарь Август. Римская история приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю.
Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от Кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь Кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Воины были настолько ослаблены сильным голодом, что по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций. Через 2 недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления – Иерусалимским храмом. Этот храм был самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел.
Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время шестимесячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 миллион 300 тысяч человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита, затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-компания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды, а не как памятник, сегодня она ценна более, чем многие современные учебники истории. Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, поработили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенным в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета предсказал сказал за 30 лет до того, как все это произошло.
Иисус сказал им: «Придут дни, в которой из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма — это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали. Одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском Холокосте, получили возможность вернуть ту землю, которую Тит отобрал у них несколько столетий назад. Возрождение Израиля произошло 14 мая 1948 года. Во время изгнания Иерусалим не оставался незаселенным. После римлян пришли византийцы, затем мусульмане, потом крестоносцы, египетские мамлюки, за ними турки, а потом британцы. За все эти годы в Иерусалим вернулось много евреев, а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно – переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что арка Тита – это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот порог.

Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но Он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем Он был и кто дал Ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца, и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. Тем из нас, кто верит и силен в вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, «Как я могу помочь?» Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, «Я хочу помочь через проповеди за кафедрой». Или «Я хочу помочь тем, что напишу книгу». Или «Я хочу помочь, поехав в Камбоджу». Или «Я хочу помочь, поехав в Индию». И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, «С теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь?» Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают, вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты. Бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг. Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили, что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят,

говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя.

Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место — быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и тень стыда не омрачит их лица». Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать, «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым? Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает, «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин. Нам надо приходить и говорить, «Как я могу тебе помочь?» А не «Вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это». Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы «Как я могу помочь?» Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость? Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите, «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь. Это сработает для вас. Могу я помочь?» Знаете, однажды зимой я была в Камбодже. Мы ходили по улицам и выслушивали истории проституток. А потом возвращались, чтобы спасти их детей. Спасти их из этой ситуации.
Я подходила к группам этих девушек, которые стояли на улице.

Когда я подходила к ним, сначала они смотрели на меня с таким видом. «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро. Разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например, «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила «Какая у вас мечта?» И они стали говорить «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. Я сказала, поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту. И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы, глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин. Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса, тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей.
Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так — Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла. Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего». Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита. Сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять. Хочу остановиться на этом». У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет. Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им, «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами. И дальше здесь говорится, требование к хорошему проводнику — надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит, «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны. Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнение всегда сводит Бога к тому, что мы видели и узнали, к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне». Даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно. Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им, «Меня питают другие», к ограничению, которое говорит, «Я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит, «Послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы. Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения». Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь — поклонение. Наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет. Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи.
И мы можем оставшуюся пищу удержать у себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение.

нами делает нас львицами среди львов. Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал «женщина». Знайте свое место. Маргарет Мид сказала, «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им, как я могу помочь вам снова начать мечтать. Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих. Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая, как мы можем помочь. Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие. Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух парнях по имени Арчи и Джек. Всю жизнь они спорили о том, был ли Иисус белым или черным. Арчи был уверен, что он был белым. Джек был уверен, что он был черным. Случилось, что они умерли в один день и побежали к жемчужным воротам. Они обратились к святому Петру. «Пожалуйста, ответь нам! Мы спорили всю жизнь, Иисус черный или белый?» В это время вышел Иисус и сказал: «Буэнос диас». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нужно быть тем, кто порождает дождь. Дождь в Священном Писании является символом благословений, благодати и умножения. В одном месте говорится, что мы должны быть похожи на орошаемый цветущий сад. Бог задумал нас такими, чтобы мы процветали и в трудные времена. Многие люди переживают засушливый сезон. Кто-то не видит прорывов годами, испытывает трудности в браке, не может исполнить свою мечту. Легко думать, что ж, лучше и быть не может. Я научился жить и с этим. Но есть способ, как положить конец этой засухе. Но вы можете сделать что-то, чтобы пролился дождь. Облака формируются очень интересно. Солнце светит на воду, которая порождает невидимый пар. Пары уплотняются, поднимаются вверх и формируют облака. Когда поднимается достаточно много пара, то вода становится слишком тяжелой, чтобы быть в облаке, и оно начинает просачиваться вниз. Так появляется роса и туман. Если облако становится очень плотным от паров, то начинается дождь. Дождь не берет свое начало в небе, он начинается на земле. Количество паров, которые поднимаются вверх, определяют, сколько дождя прольется на землю. Мы создаем дождь в своей жизни, и мы же можем положить конец засухе через нашу хвалу. Когда мы благодарим Бога за Его благодать, провозглашаем то, что Он сделал, то наша хвала становится невидимым паром, который поднимается в небеса и формирует облако. Когда ваше облако переполняется хвалой, благодарностью, когда вы хвалитесь величием Бога, то вы не сможете этого больше удерживать, и тогда на вас начинает проливаться дождь благословений, благодати, умножения, исцеления. Вы можете стать тем, кто порождает дождь. Есть высказывание: когда хвала возносится, то благословения нисходят. Если вы не видите прорывов, живете во время засухи, то хочу ободрить вас. Выясните, что вы возносите. Есть один принцип: нет хвалы — нет дождя. Ограниченная хвала — ограниченный дождь. Иногда вас может обрызгать дождик, у вас может быть небольшой прорыв в том или этом. Но если вы хотите увидеть ливень, превосходящее все величие благодати Божией, то наполнитесь хвалой. Везде, куда вы идете, с каждым вздохом всегда благодарите Бога за Его благодать. Просыпаясь утром: «Бог, благодарю Тебя за прекрасный день». Что тогда будет происходить? Ваше облако наполнится. Когда вы смотрите на своих детей: «Бог, благодарю Тебя за эти дары, которыми Ты благословил меня». По дороге на работу не жалуйтесь: «Я терпеть не могу свою работу. Бензин так подорожал». Скажите: «Господь, спасибо, что у меня есть работа. Спасибо за автомобиль, что у меня есть на чем ехать. Спасибо, что у меня есть деньги на бензин, что я здоров, чтобы идти на работу. Благодарю Тебя за мои дары и таланты. Я просто благодарен, что я жив». Когда вы делаете это, то не прячьте свой зонтик. Это вопрос времени прежде, чем ваше облако разверзнется и прольется ливень Божьей благодати. Обильная хвала производит обильный дождь. Сколько хвалы вы возносите, столько и возвратится вниз. Некоторые воздают хвалу Богу только в воскресенье. Я был в церкви, спел 3 песни, все это время я стоял. Я сидел всю проповедь, пропустил первую половину футбольного матча. Это была большая жертва. Бог видит ваши усилия, но это становится проблемой, если вы хвалите Бога только в воскресенье. Понедельник, когда вам нужен прорыв, во вторник, когда вы нуждаетесь в мудрости, Бог говорит ангелу: «Он нуждается в дожде, выручи его, пошли ему благодать, увеличение, поощрение». Ангел говорит: «Мы пытались, но его облако пустое».
Маленький дождик был только в воскресенье, лишь пару брызг. Сейчас облако пустое. Друзья, сделайте свою часть. Всегда наполняйте свое облако. На всем протяжении дня, вместо того, чтобы думать, что не так, благодарите Бога за то, что правильно. Когда вы переживаете трудное время, то вместо того, чтобы расстраиваться, провозгласите: «Бог, спасибо, что ты все меняешь. Ты больше, чем проблема. Спасибо, что у тебя есть благодать для каждого сезона». Даже в мелочах. Вы нашли хорошее место на стоянке. Спасибо за твою благодать. Пар поднялся в небо. В магазине вы находите то, что искали. Спасибо, что ты направляешь мои шаги. Еще больше пара поднимается. Вы помолились за друга, который болен. После этого шепотом скажите: «Спасибо, что я здоров, что я могу дышать». Вы идете по улице утром. «Бог, спасибо за восход солнца, за красоту твоего творения». Вы обедаете с друзьями. «Бог, благодарю тебя за друзей, которых ты привел в мою жизнь». Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то станьте тем, кто порождает. Вы должны развить привычку возносить пар хвалы. Каждый раз, когда я подъезжаю к этому зданию, то говорю: «Господь, благодарю тебя за это прекрасное здание». Я сказал это, наверное, 10 тысяч раз. Что я делаю? Поднимаю больше пара. Не позволяйте тому, что однажды стало чудом, стать обыденностью. Не привыкайте настолько, чтобы больше не радоваться этому. Как-то я ехал в аэропорт и разговаривал по телефону. Нашему сыну Джонатану было 10 лет. Он сказал всем в машине: «Так как папа разговаривает по телефону, то я скажу это вместо него. Бог, спасибо за наше прекрасное здание». Он слышал это много раз, и это укоренилось в нем. Что Бог сделал в вашей жизни, за что бы вы могли бы вознести Ему хвалу? Вы благодарили Его в течение недели за работу. Почему вы не продолжаете этого делать? Вы были рады, когда въехали в этот дом 5 лет назад. Вы благодарили Его за это в последнее время? Когда у вас родился ребенок, вы были счастливы? Вы благодарили Бога за него каждый день в этом месяце? Ему уже 16, и вы спрашиваете: «Бог, за что?» Благодарите Его снова и снова. Когда Бог решил вашу проблему, когда Он прорвался там, где вы не видели пути, вы были так тронуты. Не теряйте этого изумления. Это возможность наполнить ваше облако. В Писании говорится: если вы сеете в небесное, то небеса будут сеять вас. Может, вы не видите прорыва, вы застряли в засухе. Может, это потому, что вы не сеете в небесное? Если вы начнете чаще благодарить Бога, будете вспоминать то, что Он сделал, искать возможности возносить пары хвалы, то ваши мечты станут реальностью. Тогда бы проблемы решились. «Джоэл, я живу в маленьком доме, я не люблю свою работу. Мои дети не делают того, что правильно. Мой автомобиль – развалюха. Когда что-то изменится, тогда у меня будет лучшее отношение. Тогда я воздам Богу хвалу». Все наоборот. Именно хвала вызывает дождь и позволяет Богу изменить это. В Матфея 14 Иисус учил людей. Было уже поздно, все хотели есть. Иисус сказал своим ученикам накормить их. Там было 5000 мужчин. Всего было 15000 человек. Рядом не было города и магазинов. Это казалось невозможным. Иисус сказал: «Хорошо, просто дайте мне то, что у вас есть». Они обошли всех. Нашли мальчика, у которого было 5 лепешек и 2 рыбы. Что это для 15 тысяч человек? То, что Иисус сделал, было очень важно. В стихе 19 говорится: «Он взял эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял их к небу, возблагодарил и благословил их». Иисус благодарил за то, чего было недостаточно. Он благословил то, что казалось маленьким. Вот принцип. Пока вы не будете благодарны за то, чего недостаточно, вы не увидите умножения. «Джоэл, я не могу благодарить Бога за мою работу. Я не люблю ее. Люди не любят меня. Они плохо относятся ко мне. Мне мало платят». Вы там, где был Иисус. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки.
Этого очень мало. Вы будете жаловаться? Бог, я просил уже 3 года, чтобы ты вывел меня из этого места. Проблема в том, что 3 года после этого у вас все еще 5 хлебов и 2 рыбки. Этого будет недостаточно. Если у вас будет другое отношение, если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то однажды Бог умножит это, и у вас будет более чем достаточно. Если вы будете благодарить Бога за то, что имеете сейчас, то Он даст вам то, чего вы не имеете. Джоэл, мне не нравится мой дом. Он слишком маленький. Мои соседи действуют мне на нервы. Почему бы вам не постараться вознести немного паров? Бог, я хочу поблагодарить Тебя за дом, который Ты дал мне. Я благодарен, что имею крышу над головой, что я не живу на улице. Возможно, этого недостаточно. Это кажется маленьким, но я знаю, Ты Бог, который более чем достаточно. Поэтому я продолжаю воздавать Тебе хвалу. Это приносит умножение. Не жалобы и мысли о том, что неправильно, но благодарность Богу за то, что правильно, даже когда этого недостаточно. Так поступил Илия. 3,5 года на земле была засуха. Никакого дождя, люди едва выживали, не было никакого признака, что что-то изменится. Илия мог думать: «Господь, я не понимаю этого. Ты сказал, что мы будем цвести, но все наоборот, кругом засуха. Мы изо всех сил пытаемся выжить». Илия понял этот принцип. Посреди засухи он поднялся на гору и начал благодарить Бога за его благодать, за все.

все, что он сделал, за приближение дождя, за то, что он все контролирует. 6 раз его помощник выходил, чтобы проверить. Каждый раз он возвращался с одними и теми же словами. «Ничего нет, на небе ни облачка, дождя не будет». Если вы хотите увидеть окончание засухи, то вам надо пройти испытание. Не расстраиваться, когда обстоятельства говорят, что ничего не происходит. Медицинское обследование показывает, что вам не становится лучше. Вы молились, но ваш ребенок не поправляется. Финансовая ситуация не изменяется. Все говорят, что у вас ничего не получится. Илия слышал одно и то же 6 раз. Но он не расстраивался. Он знал, если будут возносить пары хвалы, то облако сформируется, и все изменится. 7-й раз помощник возвратился и сказал, «На сей раз я видел маленькое облачко на небе». Илия сказал, «Поспеши, потому что я слышу звук сильного дождя». Облако сформировалось, небеса разверзлись, и пролился ливень. Засуха, длившаяся 3,5 года, закончилась. Если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то придет день, когда у вас будет более чем достаточно. Но очень часто, когда мы переживаем трудные времена, легко жалуемся о том, что не получается. Я понял, что Бог не отвечает на жалобы. Не приходите к Богу со всеми своими проблемами. «Бог, я не люблю свою работу. Мне не нравится мой автомобиль. Мои дети ведут себя неправильно. Бог, ты знаешь, что я должен сбросить 10 килограммов. У меня всегда с этим проблемы». Это не молитва, это жалобы. Жалобы не привлекают внимание Бога. В Псалме 21 говорится, «Бог обитает в словословиях своего народа. Когда вы начинаете словословить, то Бог является». Когда у вас благодарное сердце, когда вы говорите о благодати Божией и благодарите Его за обетование, то это привлекает внимание Бога. Когда Павел и Сила находились в тюрьме, то в полночь они стали петь песни хвалы и воздавать Богу благодарность. Внезапно Бог явился им. Почему это случилось? Бог обитает в хвале. Они были в цепях, но в полночь произошло сильное землетрясение. Цепи спали, тюремные двери отворились, и они вышли свободными людьми. Подумайте только, такие же самые цепи были много лет на самых опасных заключенных, на самых сильных и ужасных преступниках. Но когда двое обычных мужчин начали петь хвалу, то цепи больше не могли удержать их. Друзья, хвала разрушает зависимость. Хвала может остановить болезнь, может изменить проблему. Именно хвала дарует нам победу. Давид начинает 30-й псалом со слов, насколько плохая у него жизнь. Он сказал, «Я умираю от горя. Мое зрение ослабло, потому что я пролил очень много слез. Моя сила иссякла. Я презираем моими соседями, ненавидим моими врагами. Мои друзья распространяют слухи. Мои враги составляют заговор, чтобы отнять мою жизнь». Он во всех деталях описывает свое горе. Когда я читал это, то начал впадать в депрессию. Представляю, как Бог на небесах сидит и не обращает на это никакого внимания. Это входит в одно ухо и выходит из другого. Но Давид понял, я возношу неправильные пары. Бог не отвечает на жалобы. Если вы возносите только уныние, поражение и жалость к себе, то это будет возвращаться к вам. Мне нравится выражение «ропщи и стой на месте» или «хвали и поднимайся». Но через несколько стихов отношение Давида изменилось. Он понял, что это никуда не приведет его. Он сказал, «Да, столько всего против меня, но, Господь, я знаю, что Твоя милость велика». «Ты приготовил для меня благословение. Ты защищаешь и оправдываешь меня. Ты отвечаешь, когда я взываю. Я буду сильным, зная, что ты дашь мне победу». Когда Давид стал хвалиться благодатью Божией, стал возносить пары хвалы, то Бог услышал его.
Он сказал ангелам: «Я должен что-то сделать. Я слышу, как кто-то говорит о моей благодати, как кто-то хвалится тем, что я могу сделать. Я должен явиться в этом словословии. Когда вы хвалите, то Бог

Бог является. Победа в некоторых сражениях одерживается через хвалу. Бог, благодарю Тебя, что Ты все меняешь. Ты сказал, что приготовил победу ходящему праведно. Я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход. Когда вы хвалитесь благодатью Бога, то ваше облако наполняется, и в нужное время крупные достижения прольются дождем. Прольется дождь исцеления, дождь защиты. Обращайте внимание на то, что вы возносите. Кажется, что вы никогда не расплатитесь долгами. Можно расстроиться и начать жаловаться. Насколько велики препятствия? Не возносите это. Скажите: «Бог, благодарю Тебя, что я благословлен. Я даю, а не беру взаймы. Все, чего я касаюсь, будет процветать и преуспевать». Когда вы делаете это, то ваше облако наполняется правильными вещами. Если у вас проблемы со здоровьем, скажите: «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Иегова Рафа, Бог мой целитель, который наполняет число дней моих и восстанавливает мое здоровье». Возможно, вы молитесь о супруге: «Бог, Ты сказал, что если я буду утешаться Тобой, Ты дашь мне желание моего сердца. Я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь мои шаги и приводишь правильного человека в мою жизнь». Если вы будете возносить правильные пары, будете продолжать благодарить Бога за Его обетование, то, как у Илии, ваша хвала произведет ливень. Именно вы порождаете дождь. Ваша хвала наполняет облако. Возможно, кто-то благодарит Бога уже долгое время. Вы были верны. Но когда у вас возникло желание жаловаться, вы возносили хвалу, несмотря ни на что. Как Павел и Сила, вы хвалили через боль, когда сталкивались с несправедливостью, когда были одиноки. Приготовьтесь, ваше облако вот-вот откроется. Вы увидите, как Бог изумит вас своей благостью. Это произойдет внезапно. Благодать Божия настигнет вас, и вы изумитесь Его благодати. Не время расстраиваться, время возносить хвалу. Я читал об одном индейском племени, которое стало известно танцами дождя. Говорили: когда они исполняют танец дождя, то всегда бывает дождь. Когда соседние поселки нуждались в воде, то они обращались к этому племени, и всегда был дождь. Старейшина поселка спросил индейского вождя: «Почему, когда вы танцуете танец дождя, то всегда идет дождь?» Он ответил: «Это очень просто. Мы танцуем до тех пор, пока не пойдет дождь». Так же и с хвалой. Продолжайте хвалить, пока не увидите победу. Хвалите, пока не расплатитесь долгами, пока ситуация со здоровьем не изменится, пока не повстречаете правильного человека. Никогда не прекращайте хвалить. Когда придет ответ, то произойдет прорыв, исцеление. Тогда начинайте благодарить Бога за то, что Он сделал. Благодарите Бога за ваши компакт-центры, за исцеление вашей матери от рака. Благодарите за здоровых детей, за то, что Он повел вас туда, куда вы и не мечтали. Вы развиваете привычку и образ жизни всегда возносить пары хвалы. Я понял, что Бог не разочарует хвалящего. Посмотрите на Иону. Сидя в животе кита, когда все выглядело невозможным, он принес жертву хвалы, и кит изверг его на землю. Посмотрите на Сидраха, Месаха и Авденаго. Они были брошены в пылающую печь. Они поклонялись, и Бог явился. Это был четвертый человек в огне. Они вышли даже без запаха дыма. Посмотрите на Иова. Когда он все потерял, когда все рухнуло, он сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Иов получил вдвое больше того, что имел прежде. Возможно, вы пережили неудачи и разочарования. Наше отношение должно быть таким: я потерял некоторые вещи, но одну вещь, которую я никогда не потеряю, это моя хвала. Я буду продолжать благодарить Бога за Его благодать, буду возносить правильные пары, буду жить как тот, кто порождает дождь. В Писании говорится: «Из вашего чрева потекут реки воды живой». Вода, дождь и благодать находятся внутри каждого из нас. Как мы высвобождаем ее? Через нашу хвалу. Некоторые орошаются время от времени, небольшой туман здесь и там. Но у Бога есть ливни, сильные воды, приготовленные для вас. И как сказал Илия, обилие дождя. Возвысьте хвалу, прекратите жалобы и негативные разговоры.

Наше отношение должно быть таким. И единственное, чему я позволю выходить из моих уст, это слова веры, победы, здоровья и изобилия. Я не буду возвеличивать свои проблемы, я буду возвеличивать своего Бога. Если вы возносите хвалу, то это будет проливаться на вас дождем. По пути на работу у вас появляется хорошая идея. Что случилось? Это ваш дождь. Это Бог изливает на вас дождь творческого потенциала и мудрости. В магазине вы нашли то, что хотели купить, и оно выставлено на продажу. Это ваш дождь. Вы завтракаете с друзьями, и они познакомили вас со своими знакомыми. Вы получаете нового клиента, и ваши продажи возрастают. Еще больше дождя. Когда вы хвалите, то вы не сможете вместить все то, что есть у Бога. В Псалме 80 написано: «Открой уста, и я наполню их». Причина, почему люди не видят лучшего, заключается в том, что их уста для Бога едва открыты. Джоэл, это неплохо, но вы не знаете моей истории. Я пережил много неудач, я сражаюсь с болезнью, моя мать зависима, я не вижу, как смогу расплатиться с долгами. Если на ваших устах бедность, то у вас будет бедная жизнь. Почему бы вам не раскрыть уста пошире? Возможно, вы болеете много лет. Провозгласите: «Господь, я верю, что сегодня новый день. Ход сражения меняется. Я благодарю Тебя, что я проживу свою жизнь в добром здравии. Возможно, у вас зависимость еще со школы. Провозгласите: Господь, благодарю Тебя, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Сегодня новый день победы, я свободен». Возможно, кто-то поступил с вами неправильно, разорвал отношения. Не жалуйтесь, не возносите такие поры. Будьте смелы и скажите: «Бог, Ты сказал, что дашь мне украшение вместо пепла, радость вместо траура. Я благодарю Тебя, что мои лучшие дни еще впереди». Откройте уста пошире. Это позволит Богу сделать великие вещи. Не ограничивайте Его маленькой хвалой, маленькой молитвой, мелкими мечтами. Благодарите Его за величие Его силы. Благодарите Его за обилие вашей судьбы, за новые уровни. Когда вы хвалитесь благодатью, то Бог сделает удивительные вещи в вашей жизни. Мы слышали, как маленькие дети хвалятся своими отцами. Они говорят: «Мой папа сильнее твоего», «Мой папа бегает быстрее твоего», «А мой папа круче твоего». Несколько лет назад мой племянник Кристофер гостил у нас. Ему было 5 лет, он сильный мальчик. Мы были в гараже, где я выжимал штангу. Кристофер был со мной. Я решил подразнить его, показал свои мускулы и сказал: «Кристофер, я могу побить твоего папу». Он посмотрел на меня и сказал: «Дядя Джоэл, мой папа может тебя раздавить». Он сказал это так серьезно и дерзко, что я подумал, что он поколотит меня прямо там. Мы должны быть такими с нашим Небесным Отцом. Посмотрите на препятствие, зависимость, болезнь и скажите: «Мой отец может раздавить тебя». Что вы делаете? Возносите правильные пары, вы хвалитесь величием Бога. Так поступил Давид, когда оказался перед Голиафом. Он сказал: «Голиаф, ты идешь против меня с мечом и щитом, но я выступаю против тебя с именем Господа Бога Израиля». Когда вы открываете уста и при этом не жалуетесь на свою проблему, но говорите о величии Бога, то приготовьте зонтик. Бог изольет на вас ливень благодати. Вы победите великана, который намного больше, преодолеете препятствия, которые оказались непреодолимыми. Какие пары вы возносите? Какие облака вы формируете? Джоэл, я не думаю, что когда-то выздоровею. Я никогда не преодолею эту зависимость. Начните возносить пары хвалы. Начните благодарить Бога. Не ждите, пока все изменится. Учитесь благодарить Бога за то, чего недостаточно. Весь день имейте отношение хвалы. Поступая так, вы станете тем, кто порождает дождь. Я верю и провозглашаю, что всякая засуха заканчивается в вашей жизни. Бог собирается пролить дождь благодати, поощрения, исцеления и восстановления. Если вы будете благодарить Его за то, чего вам недостаточно, то войдете в то, чего более чем достаточно. В изобилие дождя во имя Иисуса. Если вы принимаете...

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Уметь слушать. Почему в отношениях это всегда важно? Как научиться слышать и понимать своих близких? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: К сожалению, часто мы слушаем своих ближних вполуха, невнимательно. Хотя сами мы очень хотим, чтобы нас слушали внимательно и чтобы нас понимали. Как вообще стать хорошим слушателем? Как научиться эффективно слышать и слушать других?
1: Первое, что приходит, когда мы слышим другого человека, сразу ответить. Да? Мы содержание хотим понять содержание запроса, но не понять эмоциональное состояние человека. И вот, вот здесь вот как раз самый такой акцент важный, потому что когда человек чем-то делится, он делится в первую очередь своим состоянием. Хотя он не озвучивает это состояние эмоциональное. Он говорит слова. Мы можем зацепиться за слова и потом разворачивать какой-то разговор или задавать вопросы. А вот, вот это состояние человека, заинтересованность, сопричастность, да, оно очень важное для того, чтобы понять в контекст, в котором находится человек. Не просто слова.
0: Ну, вот есть такая фраза «уметь слышать то, что не было сказано». Как бы, может быть, человек говорит, да как вот она могла, да вот она сделала так, а она не сделала так, она пошла, она не пришла. И вот это вот все вокруг другого человека, который тебя задел. Но нам очень тяжело сказать там «я просто разбит», «я просто не знаю, как мне дальше жить, и мне плохо, и мне нужна помощь». И вот это нам очень тяжело сказать, потому что мы боимся, что вот мы обнажим свою душу, а нас не поймут. А ведь это важно всегда слышать тому, кому вот это говорят.
1: Да, способность вот этот текст большой брать в кавычки и делать для себя сноски на полях. Ну, я говорю метафорично, потому что понятно, что каждое слово, оно идет из...

0: каких-то пережитых эмоций, да, чувств. Как научиться вот это состояние считывать? Потому что, может, человек и сам не может определить, ему сейчас больно, ему страшно, ему стыдно, что с ним происходит, чем он хочет поделиться. Да? И потому вот это время, когда ты эмпатично прислушиваешься, когда ты выдерживаешь паузу, да, дослушиваешь до конца, не делаешь первые выводы, из первых слов так вот быстро выводы сделать, да?
1: Не торопишься ответить.
0: Не торопишься ответить, да. Это как раз то время, когда готовит к такому глубокому открытию себя для того, чтобы можно потом было задать какой-то вопрос. Если ты что-то недопонимаешь, можешь уточняющие вопросы задать, да? Правильно ли я понимаю, там, тебе больно? То есть дать такую обратную связь, которая бы помогла озвучить состояние, эмоциональное состояние.
1: Угу. Ну, вот, допустим, мы можем сказать, ну, вот спросить у человека, ну, ты обижен, там, допустим, ты обижена, и человек, например, говорит «да». Ну, он открывает свою эмоцию, да, какая-то обида, досада, боль, да. И тут же мы начинаем давать совет. Но ты должна простить. И вот, ну, человек еще не остыл, он еще не осознал, он только понимает, что ему плохо, а что дальше, он не знает. И тут же как бы мы внушаем ему еще и чувство вины за то, что он обижен, потому что мы говорим, ты должна простить, вот прям тут же, сразу же, не давая ему времени. Ну, вроде бы это правильно, но ведь да, должны прощать,
0: да, всему обидчиков. Свое время, да, всему свое время. Если мы не
1: как
0: присоединились,
1: да.
0: Если мы не посочувствовали, если мы не побыли с человеком в этой боли, в переживаниях, советы давать очень, ну, небезопасно. Потому что нас никто не просит совета. Мы не настолько сейчас пережили вместе с ним вот это состояние, чтобы сказать, я тебя понимаю. И насколько мы, люди, можем понять, каково тебе там в том месте переживаний, да? У нас может быть подобный опыт. Но мы не знаем того веса боли, который переживает человек. Да?
1: То есть у каждого все-таки своя ситуация.
0: Своя, да? Своя ситуация. И для того, чтобы понять, насколько дайте время высказать, рассказать о своей боли столько, сколько ему нужно. А потом, если действительно такая атмосфера сложилась, что он хочет и дальше услышать, что вы думаете по этому поводу, тогда можно сказать какие-то советы. Да?
1: Но как слушать внимательно и правильно человека, который делится какой-то очень серьезной болезненной ситуацией, произошедшей с ним, и использует такие фразы и выражения, которые, ну, нас коробят. Вот, например, человек слишком разозлен, и он говорит, да ненавижу там его или ее, убила бы. И мы так, как так можно говорить? Ну, нельзя же так, да? То есть мы ведь на другой эмоциональной волне, у нас-то все нормально, мы-то этого не пережили, а человек заведен. И у нас первое... реакция успокоить его, осадить его, чтобы он перестал так говорить. Вот, ну, правильно ли это? Или нужно молчать и просто вот человек все, что говорит, пусть так он и говорит, как хочет?
0: Присоединиться к ему состоянию, да, тебе больно, ты очень расстроен. И, наверное, это настолько сложно, что трудно даже выразить словами. То есть вот эти фразы, они помогают присоединиться к состоянию. Поучать здесь будет бесполезно, потому что ему нужно выразить свою боль, переживание. Mm-hmm. Да? Когда немножко устаканиваются эмоции, тогда, ну, можно сказать о том, что, ну, не стоит там обижаться на кого-то или любая ситуация, да, критическая, что обижен, может кого-то обозвать и так далее. Это реакция гнева, реакция тогда, когда какие-то потребности не восполнены, да, там уважение, любви, там заботы и так далее. Это болезненные реакции. И они существуют как маркер того, что что-то сломалось. И обижаться на неадекватность не стоит, потому что это первая, как бы, стадия вот этого разлома отношений.

да, то есть трещины в отношении. Просто выдержать, выдержать вот этот момент, напор сильных отрицательных эмоций. И очень важно, чтобы собеседник

0: Возможно, через какое-то время он остынет, и он будет думать по-другому, будет сожалеть об этих словах и скажешь по-другому. Но благодаря тому, что мы выдержали вот этот наплыв эмоций, да, и у него по-другому, у собеседника нашего по-другому будет уже потом выстраиваться реакция. Да?
1: А как быть, если вот такая реакция, она направлена на нас? Допустим, нам высказывает наш близкий человек, что его в нас не устраивает, чем он недоволен, чем он не хочет больше мириться. Здесь уже самообладание сохранять
0: да,
1: очень сложно.
0: Да, самообладание, и мы имеем дело с внутренними границами. То есть наши эмоциональные границы и интеллектуальные могут отличаться от границ наших близких. Да? То есть они так думают, мы так не думаем. Да? Или мы думаем по-другому немножко. И это про то, что разность в мировоззрениях, разность в выражении чувств, она может присутствовать. Но когда мы вместе, мы должны соблюдать правила, да, не нарушать границы чужого человека, не обижать. Если это очень болезненно и ранит, можно сказать, стоп, я не готова сейчас слушать. Или не говори со мной таким тоном. Давай мы вернемся к этому разговору через некоторое время, когда поостынут чувства, и мы сможем вернуться с нормальной логикой, да, с мышлением, да, когда включится интеллектуальная сфера, и мы сможем это все расставить на свои места. Тема очень важная, мы сможем к ней вернуться, и я хочу это обсудить, но только не с такими эмоциями.
1: А может быть, человек наоборот хочет вызвать нас на ответные эмоции, потому что любая вот такая вот агрессивная эмоция, это говорит о том, что не устраивает что-то вот в отношениях, и может быть, человек не видит от нас ответных чувств. Допустим, конфликт в браке, да, двух людей близких, которые вдруг почему-то отдалились друг от друга, и партнер хочет нас вызвать на ответную эмоцию, думая, пусть она тоже лучше закричит сейчас и поругается со мной, чем она будет такой холодной леди и говорить: поговорим об этом потом, когда успокоишься. Да я никогда не успокоюсь. Я не хочу быть спокойным. И, то есть, ну, как бы выводит на чувство, чтобы проверить, любит ли меня еще, вызываю ли я еще какие-то чувства.
0: Да, эмоции злости, они находятся на поверхности, их можно считать, потому что они выражены более ярко. Но если посмотреть другой слой ниже, то там другие уже, более глубокие чувства находятся. Стыд, страх, вина. Вот это переживание, которое еще глубже, если посмотреть, там потребности. Какие потребности не были удовлетворены, что вызвало это гнев и вот эти ответные чувства? То есть не было потребности восполнены вот этой заботой, любви. То есть я засомневался, что меня любит. Раз она такая холодная и отвечает вот так вот со мной, да, очень сдержанно, значит, она, наверное, меня не любит. Потребность в любви и заботе не была восполнена нормальным здоровым способом. Потому эмоция злости, она появилась на поверхности, ее можно считать. Но если еще глубже посмотреть, то мы, конечно, придем к самооценке. Если заниженная самооценка, то что бы ни делалось, всегда будет причина для того, чтобы вызвать вот эти негативные эмоции.
1: Что же делать с этой самооценкой?
0: Самооценку нужно укреплять, да, поднимать ее, быть уверенным в том, что я есть гармоничная личность, да, я могу развиваться самостоятельно, я уже достаточно взрослый человек, я могу пополнить запас вот этих недостающих качеств за счет своей работы внутренней. Не надеяться на то, что меня будет обслуживать только жена, в данном случае, о котором вы говорите, да, или наоборот. Там муж должен обеспечить мне мои желания, он должен считать и опередить, как он не может догадаться, что мне нужно именно вот это. И он не должен догадываться. Мы должны озвучить то, что мы хотим, чтобы были прозрачные отношения.

0: Какие еще вы можете советы дать вот тем людям, которые хотят научиться слушать друг друга, слушать других?
1: Дать себе время 10 секунд. Дослушать до конца, да, внутри себя успокоить и не выдавать свою первую реакцию, да, потому что слова, они сразу вызывают у нас какую-то реакцию. Либо ярлык повесить, это ты так всегда говоришь мне, да, я уже слышала это 20 лет тому назад, ты говоришь, как моя мама, или ты говоришь, как мой папа, достала уже. То есть мы даже не дослушали до конца, мы не поняли, почему это происходит, мы уже сразу как бы отсекли вот эту интервенцию и не хотим дальше выдержать время. Дальше, когда мы говорим, нужно, ну, покороче. Вот эта многозадачность, пойди сюда, по пути захвати еще чашку чая, возьми еще бутерброд, не запнись там за тряпку и так далее. А в голове не удерживается многозадачность. Нужно делать паузы, давать возможность переосмыслить, когда мы слышим информацию, переосмыслить и переспросить. Когда мы говорим с ребенком, да, чтобы ребенок услышал, мы не эмоциональны. Например, старший ребенок построил там дом из лего с какими-то такими штучками, которые прям он долго сидел там 2 часа. И тут маленький ребенок, братик его, это все разбил. Он в таком расстроенном состоянии, ну, ругает братика своего, ну, что ж ты так сделал? Можно ему сказать, ну, ты сам виноват, почему ты не убираешь свои игрушки, зная, что здесь младшие играют? Либо присоединиться к нему и понять, что он действительно очень расстроен, потому что потерял время, он эту фигуру создавал, он что-то туда вкладывал, да, вкладывал свое время, эмоции вкладывал, мечты свои какие-то. Рассказать, возможно, про свой опыт. У меня тоже была такая ситуация. Вот я что-то там строила, и моя сестричка младшая выбросила это из балкона. Мне было очень больно, и мне мама посоветовала, что если ты хочешь сохранить свои игрушки, зная, что придет братик в твою комнату, забери их, пожалуйста, в такое место, где он не достанет. Mm-hmm. То есть мы эмоционально присоединяемся к тому состоянию, которое есть у ребенка. Если это касается взрослых отношений, да, коммуникаций, тоже эмоциональный отклик, это как кивание головы, да, когда мы присоединяемся, понимаем, да, о чем идет речь. Если не понимаем, переспрашиваем или пересказываем часть фразы, которая как эхо звучит. Ты говорил то-то, то-то. И дальше уже продолжаем. То есть мы говорим этим же самым, что я тебя внимательно слушаю, я понимаю, о чем ты. Потому что чаще всего то, что звучит для нас, не точно так же понимает человек, который нам рассказывает. И нужно уточнять.
0: И важно, наверное, помнить всегда, что мы имеем право, и другой человек имеет право на любые эмоции. И в этом нет ничего постыдного, и чувство вины не должно возникать из-за того, что мы злимся, нам обидно. Нам больно. Ну, главное, как мы выражаем это. Да. Но чувствовать это мы можем, потому что мы живем в мире зла, и, увы, нас и обижают, и задевают, и это жизнь. Хорошо, когда рядом есть человек, который тебя во всем понимает. Давайте будем такими людьми для наших близких. Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Если все слишком сложно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю Царей. Если горе случилось в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу.

наша стая облетела поля и леса, пустыни и побережья вместе с Иесода. Мы научились многим вещам и помогли большому количеству птиц. Теперь можно и отдохнуть. Нас пригласили на обед голуби, которые живут на большом дубе. Марта всегда много суетится и старается все делать идеально. Ее сестра Мэри более спокойная и не такая щепетильная. И у них обеих прекрасные голоса.

0: удивительный, величественный, проницательный, непревзойденный королевский пернатор Крей Гудот.
1: Чирпиди, чирп, чирп, чирп.
2: Ну, наконец-то меня прилично представили. Мне нравится, как ты всю тут украсила. Для меня?
3: Не совсем. Мы ждем наш

0: наших друзей на обед.
1: Очень празднично. Но хочу вам напомнить, что мы, удоды, как представители королевства, издали важный указ.
2: Что такое указ?
3: Это закон.
0: Ух-ух-ух.
1: Зачитай. Чоп-пари-чоп-пари-чоп-чоп-чоп!
3: Официальное заявление. Королевский совет удодов, северное отделение считает, что любой друг Иесада является нашим врагом.
4: Чоп-пари-чоп!
2: Почему же вы так думаете?
5: Чарли.
3: Ларри.
5: Для нас все птицы – желанные гости. Мы, голуби, считаем, что вам надо посчитать как-то иначе.
1: Это мы еще посмотрим, полетели Чарли.
3: Вас предупредили.
5: Это только ты так считаешь. Продолжаем.
0: Но, брат мой...
5: Не волнуйся, Марта, все будет хорошо. Голуби – друзья всем. Даже удоды не могут это изменить.
0: Мэри, ты закончила уборку?
2: Да.
0: Надеюсь, что так. Я хочу, чтобы все было идеально.
6: Ах, какой красивый закат.
7: Прекрасный.
8: Извините, простите. Эй, послушайте.
7: Что?
8: Я голоден.
9: Ты всегда голоден.
8: Я знаю, но поэтому я такой ценный гость на любом званом обеде. Я ем все.
10: Даже скользких грязных саламандр
11: и электрических угрей.
8: Ну, может, я и не так уж голоден. Когда мы уже прилетим? Я хочу пить.
1: Хотел бы я знать, что будет на том обеде.
3: Я думаю, сэр, что там будет какая-то еда, а пить будут нектар.
1: Да пусть они там хоть колпаки наденут. Меня интересует только Иесада.
3: Вот колпак Иесада вряд ли наденет.
1: Ох, будет ли он там?
10: Да нет. Нет, да. Нет такого правила, чтобы младший брат сидел за столом для детей, а старший брат сидел со взрослыми птицами. Точно есть! Нет, нету!
11: Боюсь, что есть!
10: Тогда скажи мне, что это за правило?
11: Почитай мать и брата твоих!
12: Там не так сказано!
10: Так!
12: Не так!
13: Ребята, ребята, прекратите ссору, прежде чем приступите к обеду на дубе, хорошо?
10: Ладно, когда он признает, что я прав...
12: Только когда ты признаешь, что не прав.
5: Иесада, вот и ты, друг мой.
13: Давно мы не виделись.
0: Ты забыла подмести столовый уголок.
2: Я подмела.
0: Может, и подмела, но плохо.
7: Спасибо вам за приглашение.
0: Пойдемте, я покажу вам наше дерево.
8: Как они сделали, что цветы так растут?
6: Они своими когтями сплетают стебли цветов вместе, как веревки.
8: Для этого, наверное, нужен большой талант и много времени.
2: Мне помогли соседские птенцы-воробьи. Мы поем, и это как игра.
6: Похоже, это очень весело.
8: Интересно, уборка моего гнезда может превратиться в игру? Я могу из веточек, цветочков и перьев сплести очень красивое украшение. Хотя нет, не стоит.
0: Это большая комната.
7: Да уж, точно большая.
13: Какая красивая.
8: Я еще никогда такого большого стола не видел.
0: А куда подевались Джейк и Поджек?
9: О, у них там небольшие разборки перед обедом.
6: Не стоит так беспокоиться, Марта.
0: Я столько работала.
13: Мы знаем.
0: Угощение готово.
13: Мы знаем.
0: Ох, а те удоды?
13: Удоды недовольны. Ведь я говорю о доброте, сострадании и помощи другим. Но однажды и они с этим согласятся. Нам нужно стараться больше обращать внимание на то хорошее, что нас окружает.
2: И радоваться друг другу.
0: Садитесь за стол.
9: Я слетаю, позову ребят.
5: Я полечу с тобой.
8: Это была закуска или десерт?
10: Нет, да. Нет, нет. Сказано, почитай отца и мать, а не брата и мать.
11: Но почему там так сказано?
10: Потому что это логично.
11: Но тогда это бы означало, что я не сильнее, не умнее и не больше тебя.
10: Вот ты и понял.
11: Но как старший брат я имею особые права и привилегии.
4: Права и привилегии.
10: Неужели? Но почему?
11: Например, потому что Есада выбрал первым меня.
10: Он выбрал нас обоих одновременно.
4: Одновременно.
5: Ребята, вы еще не закончили спорить?
4: Нет.
9: Вы спорили перед этими малышами?
4: Где Есада? Мы хотим Есада.
5: Похвальное желание, мои юные друзья. Но Есада всегда очень занят. Ох, так никого и не останется за обеденным столом.
6: Мы прилетели. Все уже здесь.
13: Пустите детей приходить ко мне. Чтобы быть большим, нужно быть таким, как эти маленькие птенцы.

0: смешные пеликаны.
1: Марта и Мэри. Чудесный обед.
2: О, спасибо.
3: Спасибо.
1: Нехорошо, когда мы трудимся по принуждению или ради похвалы. Очень важно все в жизни делать с любовью. Любую работу нужно выполнять с хорошим отношением и радостью в сердце, не ожидая ничего взамен.
4: Похоже, у них там отличный обед. Орехи, фрукты, рыба, червячки.
5: Хватит про меню. Ясно там?
4: Извините, сэр, я проголодался. Не видно из-за горы продуктов.
6: Иесада сказал нам, что главное то, что у тебя в сердце. Если хочешь быть большим лидером, ты должен стать слугой. Всегда поступай правильно. Будь ты маленький птенец или большая птица, живи с открытым сердцем, наслаждаясь всем тем прекрасным, что есть в жизни.
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Мария Вероника Глазунова, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Наталья Жуковская, Яна Перетядько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
2: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
1: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
2: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
1: Тони, ты что, забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
2: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
1: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
2: Ну, ладно, выключу.
1: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
2: И ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
1: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
2: Давай, лови его. Давай, нападай.
1: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
3: Мама! Мама!
1: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было.

0: была. И мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет. Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
1: Ой.
0: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
1: Ой, что это? Ой.
0: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук. Ой! Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
1: Помогите!
0: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
1: Мама! Мама!
0: Тони, что случилось? И где хлеб? Спросила мама.
1: Мама! Ой, ой, там! Мама!
0: Тони признался, что он боится, и ему страшно даже в магазин сходить.
2: «Это все твое воображение!» — сказала мама.
1: «Воображение? А что это такое?»
0: Тони никогда раньше не слышал о нем.
2: «Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове какие-то картины».
1: «А, вроде бы понятно, но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные!»
2: «Ты его просто не тем кормил!»
1: «Ого! Оно еще и кушать любит, а меня не съест?» —
0: заволновался ежик.
2: «Нет!» —
0: засмеялась мама.
2: «Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь!»
0: Мама дала Тони лист бумаги, фломастер и пластилин. Тони нужно было изобразить яблоко. Ежик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
2: «Вот видишь, — сказала мама, — это яблоко и это яблоко!»
1: «Ага!
0: — согласился Тони.
2: «Ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал».
1: «А что же мне теперь делать?» —
0: с ужасом спросил Тони.
1: «Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно!» —
2: сквозь слезы сказал ежик. «Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным».
0: Ёжик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение, почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователь».

0: Какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!
1: Сделал вывод ежик. Действительно, умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение? Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Эй, я рад быть с вами. Я, конечно, Пэт Бун, и это Gospel в Америке. И добро пожаловать на быстрые полчаса лучшей евангельской музыки. Это перекресток евангельской музыки, где все выражения музыки Gospel и исполнители встречаются друг с другом. И иногда у нас есть сюрпризы для вас, артисты, о которых люди не думают, как об исполнителях евангельской музыки. Но для них не только реально евангельская музыка, но и само Евангелие. И они знают того, о ком они поют. И такова ситуация со следующим человеком. Он не только певец, и он был им 30 лет в музыке кантри, но он также и оратор. И мы поговорим об этом после его песни. Но сейчас одно из величайших имен в музыке кантри, его зовут Томми Кэш.

0: Yes, I am.
1: Томми Кэш. Эй, Томми, привет, Пэт. Тебя могли бы звать и Арнольд Шварценеггер, или Норман Шварцкопф, или другими именами, но тебя все равно бы спрашивали, не родственник ли ты Джонни Кэша. Из-за твоего голоса ты просто унаследовал этот звук. Мы все, у всех парней Кэша и у отца такой голос. Но он не просто низкий, в нем есть определенный тон. Это как отпечаток пальцев или что-то вроде того. Да, нам этого не скрыть, не так ли? Нет, мой брат хотел следовать по моим стопам. Не совсем, но вроде того. Он моложе меня. Он собирался быть исполнителем поп, и он не хотел использовать мое имя, и он изменил свое имя на Ника Тодда. Но проблема была в том, что каждый раз его представляли: «А сейчас брат Пэта Буна Ник Тодд». Да, я могу рассказать тебе смешные истории, которые случились, когда меня представляли, но у нас нет времени на это. Но меня представляли как брата Джона Кэша много раз. Один раз в Вирджинии молодой человек, который только что начал на радио, он нервничал, и он начал представлять меня, и он забыл, как меня зовут. И через 10 секунд мертвой тишины он сказал: «Брат Джонни Кэша!» Я сказал: «Томми Кэш». Ну, вы оба унаследовали хорошие вещи. Да, у нас были прекрасные родители-христиане. Мы выросли в христианском доме в маленьком городе на северо-востоке Арканзаса. Мы были бедны, но мы этого не знали. Мы были богаты в главном. У нас была любовь, и достаточно еды, и достаточно одежды. И это все, что нам надо было. Если у тебя есть любовь, одежда и пища, и хороший дом, да, и, конечно, вы сами, вы нужны друг другу. И даже посреди этого, в саду Эдема, где даже не было ничего негативного, знаешь, но ты унаследовал генетическую склонность к вредным привычкам, да? Да, я вообще-то выздоравливающий алкоголик, но я был трезвый уже 9 лет, и я очень горжусь этим. И я горжусь, что я узнал, что было со мной не так, и я попросил Бога помочь мне, и Он помог. Он забрал пристрастие, и Он забрал нужду и желание пить. И у меня очень счастливая и трезвая жизнь, но я унаследовал ген пристрастия от отца, наверное. И некоторые парни в семье с этим боролись, включая меня. Мы сейчас понимаем, что многое, от чего мы страдаем, это не только наша вина или наш выбор. Мы можем наследовать кое-что, но это не значит, что ты обречен. Бог помогает нам в этом. И вот почему я думаю, что твоя музыка gospel имеет большее значение для тебя, чем кантри. Да, я всегда хотел петь евангельскую музыку, но я не был духовно готов. Моя мать всегда пыталась заставить меня петь gospel, потому что она играла на пианино в церкви и на пианино дома, но я не был духовно готов. Ее уже нет 4,5.

Полтора года с нами, но я знаю, что она может слышать сейчас лучше, чем раньше. Но я записал евангельский альбом, который называется «Мое счастливое сердце». Я сделал это для нее. И сейчас я пою несколько евангельских песен

И знаешь, ты сказал, я надеюсь, у меня получится, я пройду через это, я тоже надеюсь. Моя мать любила эту песню, и каждый раз, когда я ее пою, я думаю о ней. И иногда мне трудно ее даже допеть. Какой я есть, Томми Кэш.

Мне нравится быть здесь на перекрестке музыки Gospel. Gospel в Америке. Не забудьте, что я хочу, чтобы вы сказали, каких артистов и какую музыку нам показывать на программе. Мы ждем ваших предложений. Так что напишите нам о вашем любимом артисте и вашей любимой музыке. И у нас регулярно проходит лотерея. Мы уже выслали много компакт-дисков и кассет людям, которые написали нам. И, может, следующим будете вы. Так что пишите нам. А сейчас дуэт. У них были две песни «Gospel» номер один. Несколько песен были в пятерке лучших. Это значит, что они превосходные. Кен Риверс был лауреатом премии «Музыкант года». Они обладали призом «Дуэт года» в 1995 году в музыке кантри. Итак, Риверс и Оуэнс.

Вы, наверное, завидуете, что я так близко к артистам, посреди прекрасной музыки Gospel. Но вы тоже через телевидение, и вы можете сказать нам, какую музыку и каких артистов нам пригласить на нашу программу, потому что каждый день я читаю письма от людей, которые смотрят.

Смотрит передачу, потому что я хочу знать, кто вам нравится и какую музыку вы хотите услышать. Пишите мне по этому адресу, и у нас будет лотерея компакт-дисков и кассет. Исполнители приносят их нам, так что у нас проходит лотерея для вас. Так что у вас есть большой шанс. Шанс, что если вы напишете нам, вы получите эти записи. Так что не пропустите. А сейчас молодая женщина по имени Эми Лэмберт. Она много пела с группой Greens. Она была лауреатом приза Sunrise. Ее первый сингл был в десятке лучших в национальной таблице музыки Gospel. Ее альбом называется «Смена времен года». Итак, Эми Лэмберт.

Вы только что слышали и видели еще один пример того, почему я так восхищен вести программу «Gospel в Америке». Уже давно должна была быть такая передача, где бы исполнители различных видов евангельской музыки встречались бы и узнавали друг друга. Я бы хотел, чтобы один человек мог бы быть частью этой программы и этой идеи, и этой концепции. Я женился на его дочери. Я женат на Ширли Ли Фоули, дочери легендарного Реда Фоули, одного из великих американских музыкантов в музыке кантри и гаспел. И, конечно, мне нравится все, что он пел. Я любил этого человека, и я недавно посвятил ему запись с Джордан Эйрс и музыкантами, которые работали с Редом Фоули. Мы записали несколько его самых лучших песен. И, конечно, это включало его лучшие евангельские песни, которые он исполнял в свое время. И в том числе самую лучшую песню. Это самая любимая и запоминающаяся песня «Покой в долине».

0: Могут ли колдуны спровоцировать рак? Появление опухоли? Да. И вы узнаете об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий передачи. Сегодня я с Бобом и Джоан Наст. Вы подделали 6 миллионов долларов и были за это пойманы. Вы симпатичная пара. Зачем вы сделали это?
2: Сид, я думал, если правительство печатает деньги, то почему бы и мне не заняться этим?
0: А вы предполагали, что вас поймают на этом?
2: Я даже не думал об этом.
0: Джон, вы знали, чем занимался ваш муж? Вы боялись за него?
3: Нет, потому что мы общались с людьми, которые покровительствовали нам в этом. Мы вращались среди людей из мафии, среди безрассудных людей. Дух жадности овладел нами. В результате деньги ничего не значили. Они не дали нам счастья.
0: А что вы чувствовали, когда арестовали вашего мужа? Это уже другая история.
3: Да, это уже другая история. Когда его арестовали, то ему грозило тюремное заключение сроком 60 лет.
0: 60 лет? Это должно было заставить вас задуматься?
2: О да, я спросил себя, а что будет, если меня все-таки арестуют?
0: Ваш судья был мягок по отношению к вам?
2: Нет, его все называли судья возмездия.
0: Я думаю, что подобное можно увидеть только по телевизору.
2: У него были длинные усы.
0: Правда?
2: О, да.
0: А вы уверены, что он не персонаж из вестерна?
2: Когда я увидел его, то сказал, кажется, я в беде.
0: Сейчас вы говорите об этом спокойно, но тогда вас, наверное, трясло.
2: Так и было. Но в тот момент я забыл про это. Я знал, что меня засудят. Я не мог представить себя в тюрьме, но тем не менее мне грозило около 60 лет. 20 лет за производство, 15 за подделку денег, 5 за заговор, 15 за распространение.
0: И вот момент истины, решается судьба. И что же сказал судья?
2: Это было чудо. Я стоял перед судьей, он зачитывал приговор и спросил меня, признаю ли я себя виновным. Я ответил, да, виновен. Судья взял документы, ему принесли протокол, рапорт расследования, он взял документы и начал просматривать. Вдруг он поднял на меня глаза и, закрывая папку, а эта папка была заведена на меня во время расследования, он сказал, я не знаю, зачем я это делаю, но думаю, вы и так достаточно страдаете. Я даю вам 6 месяцев отбывания наказания в федеральной тюрьме и надеюсь на ваше раскаяние. И я избрал раскаяние.
0: Это необычно?
2: Да.
0: Ваше преступление было тяжелым?
2: Да.
0: Вам повезло. А что вы делали эти 6 месяцев?
3: У меня был нервный срыв, но я об этом не знала. Наши родители, все наши родители умерли за год до этого в свои 50 лет. Моей сестре было 25, она тоже умерла. Моя дочь была больна. Я возненавидела мир. Мы с Бобби с 14 лет и никогда не расставались. Когда я услышала, что его забирают у меня на 6 месяцев, то поняла, что мне дорога на дно. Я села на наркотики, начала сильно пить. Начала принимать каждый день кокаин. Я не знала Господа, не знала, что Он любит меня. Мне некому было обратиться. Среди людей, с которыми мы раньше общались, у меня не было по-настоящему близких людей. Боб был моим единственным другом. Я была одинока, и когда его забрали, я была на грани самоубийства.
0: У вас была сильная зависимость?
3: Я принимала кокаин каждый день.
0: Это уже зависимость.
3: Да, каждый день. Я думала, что не смогу быть полноценным членом общества без этого. Мне нравилось это. Мне нравилась эта ложная защита.
0: Боб, у вас была какая-то договоренность с женой, пока вы были в тюрьме? Вы знали, что она была на грани отчаяния?
2: Да, но я тоже принимал кокаин, хотя употреблял его только в выходные дни. Меня это не беспокоило. Я употреблял кокаин в субботу и воскресенье, а в понедельник прятал в ящик и ехал на работу. Он не действовал на меня. После случившегося, когда я попал в тюрьму, то осознал все, что делал, и понял, что моя жизнь была бесцельна. Я задумался об этом в первый раз, и, как я помню, тогда было 9 часов вечера. Я продолжал размышлять и регулярно звонил Джоан и спрашивал, как дела? Я просил ее одуматься. Она же плакала и повторяла, что с нами будет, что нам делать. Жизнь дала мне хорошую пощечину, и я упал на колени и воззвал к Господу. Господи, если ты есть, ты наверняка постоянно слышишь это из тюремных камер.
0: Это тюремная религия.
2: Да, я сказал, отче, ты наверняка слышал это миллион раз, но я обещаю, что я больше не буду совершать плохие поступки. Я буду служить тебе всю свою жизнь. Если ты убережешь мою жену от самоубийства и убережешь моих детей от позора. Я преклонил голову и заплакал. Я никогда не забуду, когда это случилось. На часах было 9 вечера. Я не думал, что в этот вечер что-то произойдет. Я лишь сказал это. Я сказал это на одном дыхании. И на следующий вечер я позвонил Джоанне.
0: Джоанна, а что произошло с вами в тот самый момент?
3: В ночь до этого, в ту ночь, когда Боб молился, я не помнила, как добралась домой. Я была на вечеринке у друзей и приняла наркотики. У меня трое детей, которые никогда не повторяют моих ошибок. Спасибо Господу. Моя 14-летняя дочка ходила в церковь и звала меня с собой, но я отказывалась. Я говорила, мне нельзя идти туда, я плохая, я, как и все остальные, попаду в ад. Такова была моя позиция. Она умоляла меня. И в ту самую ночь я остановила машину перед лужайкой, и мои дети отвели меня в дом. Я проснулась среди ночи и начала крушить все в доме. Я била тарелки, крушила и ломала все, что попадалось мне в руки. А на следующее утро дочь сказала, «Или ты идешь со мной в церковь, или я убегу из дома». Так она повела меня в церковь.
0: А сколько ей было лет?
3: 14.
0: А почему вы пошли с ней?
3: Она сказала, что если я не пойду с ней в церковь, то она убежит из дома. А я не могла потерять еще одного любимого человека. У меня два сына и одна дочка. Она сказала, «Мама, я не буду наблюдать, как ты убиваешь себя. Папа в тюрьме, родственники умерли, и я не собираюсь стоять в стороне и наблюдать, как ты убиваешь себя. Мы идем в церковь».
0: А как насчет вас? С вами было что-то подобное? Думаю, что хуже не бывает, чем то, что случилось с этой семьей. Но нечто феноменальное произошло с Джан после молитвы Боба. Оставайтесь с нами. Я Сидрот. Сегодня со мной семья Наст. Боб попал в тюрьму из-за мошенничества, и его арестовали. Его жена пристрастилась к наркотикам и в состоянии глубокой депрессии хотела покончить с жизнью. И тогда в 9:15 вечера в тюрьме, где Боб ничем не мог помочь своей жене и детям, он начал молиться. Он обратился к Господу и попросил его позаботиться о жене. Джоан, к вам пришла дочь, и что она сказала?
3: Она сказала, если ты не пойдешь со мной в церковь, я убегу из дома. Я не могу смотреть, как ты травишься наркотиками, кокаином и гуляешь со своими друзьями. Она сказала, я не буду смотреть, как ты убиваешь себя, это ужасно, и ты пойдешь в церковь. Я ответила, мне нельзя идти туда, мое место в аду, я плохая и делала плохие вещи. Я много пью, принимаю наркотики, я не могу пойти. Она сказала, или ты идешь, или я сбегу. Это шокировало меня. Я потеряла родителей, сестру, мой муж в тюрьме. Я не могла потерять и ее. После недолгих отговорок я согласилась. Итак, 7 декабря 1980 года она повела меня в церковь Форт Лаудердейла. Я вошла туда, и этот вечер стал моим. Это был мой вечер. Пастор спросил, «Здесь кто-нибудь нуждается в Иисусе?» И меня словно оглушило. Я считала, что все можно купить за деньги. Я принимала кокаин, я испробовала все наркотики, абсолютно все известные мне. И я всегда говорила: «Мне нечего терять». Почему же меня эти слова так поразили? Я не знала, что это значит, но подумала: «Я буду следовать этому пути». Я вышла, и перед тем, как рассказать об Иисусе, пастор спросил: «Ты знаешь, что Бог любит тебя?» Я сказала: «Нет». Я никогда не слышала об этом. Никто не говорил мне об этом. Как важно знать, что Бог любит тебя. Не важно, что ты сделал. Не важно, кто ты. В тюрьме ты или убил кого-то, или сделал аборт. Все это не важно. Бог любит вас. Ему не нравится то, что вы делаете, но Он любит вас. И когда пастор сказал мне это, что-то начало происходить внутри меня. Но я не знала, что именно. Он спросил: «Ты веришь, что Иисус Христос умер за тебя? Ты веришь, что Иисус воскрес из мертвых? Ты веришь в это?» Я ответила: «Я католичка, и я знаю об этом». Он сказал: «Если ты сейчас помолишься и попросишь Иисуса всем своим сердцем, Он простит тебе все грехи и дарует тебе вечную жизнь». Это звучало музыкой в моих ушах, потому что я никогда не думала, что такой человек, как я, может попасть на небеса. И я повторила за ним молитву. В тот момент я приняла Господа. Я не могу выразить это словами, но той ночью Господь дотронулся до меня. Я почувствовала руку Господа, и Иисус обнял меня.
0: Что вы при этом чувствовали?
3: Это сравнимо с объятиями мамы в детстве, как приятное теплое одеяло. Словно махровое полотенце окутало меня. Я чувствовала запах присыпки, чувствовала защиту и спасение маминых рук. Вот что я чувствовала в тот момент. Я давно не испытывала подобного ощущения. Я почувствовала, как угнетенность покидает меня, как уходит депрессия и страх. Я боялась жить, но также я боялась умереть.
0: А как же зависимость?
3: Она покинула меня.
0: Тотчас же.
3: Тотчас же. И уже сейчас, 21 год спустя, у меня нет потребности в кокаине. У меня пропала потребность в наркотиках. В ту ночь я вернулась домой и все выкинула. Кокаин, все наркотики, вылила ликер и другие спиртные напитки. Я избавилась от всего.
0: В 9:15 ее муж в тюрьме молился, и в тот же момент молилась и она. Их жизнь изменилась. Боб вышел из тюрьмы. Сейчас он преуспевающий строитель. Они объединились с Бенни Хином, ходят на его проповеди и принимают в них активное участие. Но однажды на одну из проповедей пришли колдуны. И что с вами случилось?
3: После проповеди, возвращаясь в гостиницу, я вдруг почувствовал себя очень плохо. Бобби пришлось нести меня на руках.
2: Из машины.
3: Из машины. В машине я почувствовала гнойный запах, запах необъяснимой затхлости. Это была болезнь. Выйдя из машины, я больше ничего не помнила. Лишь фрагментами помню, как меня несли по ступенькам. Я всю ночь простояла в ванной. У меня была такая боль, что я думала, что умираю. Боб сказал: «Мы не кушали. Мы работали на проповеди целый вечер и ничего не ели. Поэтому это не могло быть отравлением». Он сказал: «Это порча, кто-то сглазил тебя. Незнание этого может убить вас. С подобным мы никогда не сталкивались. И именно поэтому нас это беспокоило». На следующий день я полностью слегла. Мы вернулись во Флориду. Через 5 дней со дня проповеди у меня на груди появился огромный нарост. Я сделала маммограмму. Мой доктор дал мне направление, машина сделала снимок. Врач сказал: «О мой Бог, вам необходима операция. У вас рак». И смотрите, на вашем снимке ведьма.
0: Ведьма? На вашем снимке? Как это возможно?
3: Я не знаю, как это стало возможным, Сид, но это и показал маммограф. Это было на моем снимке.
0: Это действительно похоже на ведьму. И техника показала, что это ведьма. Тогда они поняли, что на проповеди были колдуны. Именно они спровоцировали рак.

0: Что она сделала? Ей сказали делать операцию. Она сказала, нет, я пойду к Бенни Хину. Она пошла на проповедь. Бенни молился за нее, все молились. И что же случилось после молитвы?
1: Он не дотрагивался до меня. Он начал ходить напротив меня, и сила Господа наполнила комнату и прижала меня к полу. Когда меня подняли, я сказала, «Бенни, я знаю, что Бог исцелил меня». Бенни ответил, «Я не Бог, я не могу сказать тебе, что делать». Я говорю, «Они хотят оперировать меня в следующий понедельник». Он сказал, «Бог поможет тебе принять правильное решение».
0: Вопрос. Когда они обследовали вас, они нашли рак?
1: Нет. Меня оперировали. Я позволила им сделать это. Хирург сказал, что у меня не осталось и следа от рака. Я решилась на это, сделала это и вновь обрела себя.
0: Там было что-то?
1: Нет.
0: Ни одной раковой клетки?
1: Нет.
0: Они вылечили вашу грудь?
1: Нет. Они ничего у меня не нашли.
0: Колдуны, как вам это нравится? Нет силы, которая бы противостояла имени Иисуса и Его крови. Я так рад, что я близок с Господом. Мы узнаем, какие чудеса сейчас происходят в их жизни. Оставайтесь с нами. Джоан и Боб, вы уже много лет помогаете детям. Ваше сострадание велико. Вы навещаете детей, которые умирают в больницах. И однажды у вас было видение от Бога, и после этого вы нашли себя. Расскажите об этом, Джоан.
1: Я читала газету, читала полосу продаж. Я искала Хонду для своей дочери, и тут я увидела объявление. Недалеко от нашего дома, в Форте Лаудердейл, продается 5,5 акров земли за $400,000. И я сказала, «Милый, мы должны посмотреть на эту собственность». Он спросил, «Зачем?» «Джоан, мы только что сильно потратились, у нас нет денег. Мы купили дом за 500 000, яхту, и сейчас у нас нет на это денег, особенно на ранчо за $400,000». Но он у меня замечательный. Он сказал, «Хорошо, давай посмотрим, но мы покупать его не будем». Мы приехали на ранчо, это было старое ужасное ранчо. Стены были окрашены в розовый цвет, крыши не было, не было веранды, забор упал. Это было ужасно. Но когда мы вошли в длинный проход, который вел к дому, это было словно в театре. Я почувствовала себя на небесах. Я посмотрела и увидела площадку с маленькими лошадками, услышала детский смех, увидела инвалидные кресла и увидела, как дети встают из них. Я слышала, как смеются дети. Я посмотрела налево и направо и сказала, «Потрясающе!» Боб начал нервничать и спросил, «На что ты смотришь?» Я сказала, «О, Боб, здесь случится нечто удивительное!» Он сказал, «Джоан, у нас нет денег!» Я ответила, «Я знаю, но это потрясающе!» Мы прошли в конец прохода, и там увидели человека в черном Порше, который что-то давал владельцу. Он давал ему задаток $25,000.
0: Все кончено. Вы не могли уже его купить?
1: Не могли, но этого хотел Боб.
0: Так что же случилось?
1: Мы вышли из машины, и Боб меня спросил, что ты делаешь, что ты делаешь? Бог не говорил с ним 2,5 недели.
0: Заключайте верные браки.
1: Мы в браке уже 39 лет. Я направилась к владельцу ранчо и сказала, у меня много драгоценностей. Я их все сняла, сложила в руку и, извинившись перед другим мужчиной, сказала, «Я пришла сюда с именем Господа. У нас нет больше денег, но мы покупаем это ранчо. Оно должно называться «Акры Божьей земли» и предназначается для серьезно больных детей. Здесь Бог будет творить чудеса. Возьмите мои драгоценности». У мужчины не было иного выхода.
0: Но это же безумие. У него в руках было 25 тысяч наличными.
1: Это был лишь задаток.
0: А вы предлагали драгоценности. Что он сказал?
1: Мужчина, который дал за ранчо деньги, был очень зол.
0: Я понимаю.
1: Он очень расстроился.
0: Я понимаю.
1: Мужчина, который давал деньги, думал, что я сошла с ума.
0: Понимаю.
1: Я знаю, это был Бог.
0: Я не понимаю вас.
1: Владелец взял мои драгоценности. Боб спросил, «Что ты делаешь?» Я ему сказала, «Тихо, это Бог». В этот момент владелец сказал мужчине, «Вы можете идти, приходите завтра». Она пришла первой.

0: Я не была первой. У него был целый перечень людей, которые хотели купить ранчо. Но я сказала, что это ранчо предназначено для неизлечимых детей. Позже он объяснил, почему он принял мои драгоценности. Он всегда был обеспеченным человеком, но никогда ничего не делал для больных детей. И он, как и другие предприниматели, получая деньги, пускал их в оборот. И я ему сказала, что теперь он часть той помощи, которая будет оказана детям. Но вдруг владелец сказал: «Возьмите обратно свои драгоценности». Я сказала, что не хочу этого. В тот момент они для меня ничего не стоили. И так чудо происходило за чудом.
1: Давайте поговорим об этом. Когда люди заходят в ранчо, что они чувствуют первым делом? Расскажите о таких людях. Что они чувствуют?
2: Парень из UP, который разносит посылки, прошел через входную тропинку.
1: Когда это было?
2: 3 месяца назад.
1: А, понятно.
2: Он прошел через входную тропинку и сказал: «Что же я почувствовал? Что это было?» И Джоан сказала ему: «Вы почувствовали силу Божию на этом ранчо. Вам нужно вернуться к Господу, потому что вы отвернулись от Него 10 лет назад». Парень начал плакать и согласился, что это Бог наполнил его своей силой.
1: Расскажите о человеке, который вас исцелился.
2: Расскажи о маленьком.
0: У нас есть фото маленького Ричи. У нас много таких фото. Чудо происходит постоянно. Он находится в инвалидном кресле. В 8 лет у него был церебральный паралич. У нас с собой есть фото нашего внука, ему 4 года. Однажды я сказала внуку: «Джошуа, если ты положишь руки на больное место и скажешь: Иисус, исцели меня, то он обязательно сделает это». И наш малыш подошел к маленькому Ричи, положил на него руки и сказал: «Иисус, исцели его». Через месяц на ранчо приехали его родственники и повезли Ричи по аллее, которая у нас называется «Алая дорога». И вдруг его мама вскрикнула: «Тетя Джоан, дядя Боб, смотрите! Маленький Ричи встал из инвалидной коляски и пошел. И ему больше никогда не понадобилась эта коляска».
1: Расскажите про рак костного мозга.
0: Кристоферу 8 лет, и у него был лишь 1% на выживание. У него был рак костного мозга. Мы сказали его родителям, что если мы помолимся, то все будет хорошо. Они согласились. Они не верили в это, но согласились. Мы молились. Малыша при этом начало трясти. Мы знали, что Бог коснулся его. Они спросили: «Что с ним?» И я ответила: «Бог коснулся вашего мальчика. Дайте нам знать, если он начнет поправляться». Мы называем это радостное извещение. Через 3 недели по почте мы получили радостное извещение. Мы отвезли сына в Нью-Йорк на обследование, и обследование показало, что нету ни одной раковой клетки.
1: Вы слышали это? Ведьмы пожирают ваши сердца. Но позвольте мне сказать, сила Господа могущественнее. И когда я скажу во имя Иисуса, Мессии нашего, вы освободитесь, потому что великая сила Бога могущественнее рака, проблем костного мозга, сердечных заболеваний, диабета, могущественнее, чем артрит. Вы готовы? Вы получите исцеление через веру. Будьте готовы. 1, 2, 3. Мессия. Мессия. Мессия, сотвори чудо. Идите и не грешите. А я молюсь, чтобы во имя Мессии Бог коснулся вас, обнял вас, как и Джоан. Я молюсь, чтобы вы почувствовали тепло, покой, мир, любовь и благословение во имя Иисуса, Мессии нашего. Откройте свое сердце, если еще не сделали этого. Примите Господа во имя Мессии. Аминь.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайно в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид — самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. «Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч». Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого — это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об агнце. У богатого было много скота.

Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им Агнца. Я могу дать им отношение с этим Агнцем. Если в нашем доме будет Агнец, если Агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это Агнец, и моя семья любит этого Агнца, Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя, у Сьюзи своя и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже, с остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной, он говорит со мной, мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу.
Я помню Джентльмена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моей

Моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить достоин Агнец, тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте. Пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря, «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой?» Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех. И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит, «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается.
Библия говорит, что

овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял 4 своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии, он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. 4 за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде, но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе, «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал, «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы, сыновья и дочери Бога, в

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Revolutionize.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот порог. Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но Он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем он был и кто дал ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. Тем из нас, кто верит и силен в вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, как я могу помочь? Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, я хочу помочь через проповеди за кафедрой. Или я хочу помочь тем, что напишу книгу. Или я хочу помочь, поехав в Камбоджу. Или я хочу помочь, поехав в Индию. И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, с теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь? Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают, вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты, бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг.
Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили, что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя. Но Бог установил все не так. Божий замысел в том, чтобы Дух Святой подсказывал нам путь, и чтобы мы служили другим людям. Люди не должны определять, что мы можем делать и чего не можем. Мы вступаем в новый период. Я понимаю, что это немного страшно, но вам необходимо решить для себя. Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и тень стыда не омрачит их лица». Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать, «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым?
Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает, «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин. Нам надо приходить и говорить, «Как я могу тебе помочь?» А не «Вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это». Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы «Как я могу помочь?» «Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость?» Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите, «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь. Это сработает для вас. Могу я помочь?» Знаете, однажды зимой я была в Камбодже, мы ходили по улицам и выслушивали истории проституток. А потом возвращались, чтобы спасти их детей, спасти их из этой ситуации. Я подходила к группам этих девушек, которые стояли на улице. Когда я подходила к ним, сначала они смотрели на меня с таким видом. «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро. Разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например, «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить, «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила, «Какая у вас мечта?» И они стали говорить, «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. И я сказала, «Поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту». И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы, глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда — как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы — женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин.
Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса, тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так. Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла». Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего. Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита. Сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять». Хочу остановиться на этом. У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет. Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им, «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами. И дальше здесь говорится, требование к хорошему проводнику – надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит, «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны». Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнения всегда сводят Бога к тому, что мы видели и узнали,

к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне». Даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно. Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им, «меня питают другие», к ограничению, которое говорит, «я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит, «послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы». Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения. Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь поклонения. Наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет. Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи. И мы можем оставшуюся пищу удержать у себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение их нами делает нас львицами среди львов. Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал женщинам. Знайте свое место. Маргарет Мид сказала, «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им, как я могу помочь вам снова начать мечтать. Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих. Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая, как мы можем помочь. Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие. Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги.

Книги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Иран обстрелял корабли ВМС США. США нанесли ответный удар. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих авиабаз. В Калифорнии рассматривается законопроект, согласно которому мусульманские праздники могут стать выходными. И еще исцеление в волнах. Израильская школа серфинга помогает своим ученикам справляться с трудностями. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: И я Джули Стал.
0: США и Иран, возможно, близки к заключению мира. Президент Трамп выдвигает очередной ультиматум. Тем временем Израиль наносит мощный удар по террористам в Ливане.
1: Центком США сообщил, что в четверг вечером ВМС перехватили иранские ракеты, выпущенные по эсминцам в Ормузском проливе. Однако Трамп заявил, что это не повлияет на перемирие. Вот сводка свежих новостей.
0: Уже сегодня может стать известно, согласится ли Иран вернуться за стол переговоров. Они хотят сделку. За последние сутки у нас прошли очень конструктивные переговоры. Трамп заявил телеканалу Fox News, что он относится с осторожным оптимизмом к возможности соглашения между США и Ираном по меморандуму о 30-дневных переговорах, сдаче обогащенного урана, снятии санкций США и открытию Ормузского пролива. Он также выдвинул ультиматум: если они не согласятся, начнутся бомбардировки. У нас состоялись переговоры, а на следующий день они ведут себя так, как будто забыли об этом. Как сообщает NBC News, внезапная отмена Трампом операций по сопровождению судов через Ормузский пролив стала следствием того, что Саудовская Аравия приостановила доступ американских военных на свою территорию. Трамп вызвал возмущение и удивление у союзников из стран Персидского залива, объявив о проекте «Свобода» в социальных сетях. Мы держим связь с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом практически ежедневно. Хотя, согласно новому опросу в Израиле, большинство считает, что прекращение войны противоречит безопасности, премьер-министр Израиля заявляет, что его страна действует в полном согласии с Соединенными Штатами в регионе. В среду поздно вечером Нетаньяху провел заседание Кабинета безопасности, на котором объявил о первом за более чем месяц ударе по Бейруту. Цахал сообщил, что в результате удара был уничтожен командир подразделения Радван Хизбаллы, который стоял за атаками на север Израиля. Израиль сильнее, чем когда-либо, а Иран и его союзники слабее, чем когда-либо. Новости о мирных переговорах привели к падению цен на нефть и росту фондового рынка. Иран сокращает добычу нефти из-за нехватки складских мощностей, вызванной блокадой со стороны США. В Иране очередные смертные приговоры. Газета «Jerusalem Post» сообщает, что в минувшие выходные были казнены трое заключенных, которых заставили признаться в преступлениях, которых они не совершали, в том числе в шпионаже в пользу сионистского режима. В письмах правозащитной организации они рассказывают о пытках, а один сообщает об угрозах в адрес его жены. Никто из их семей не был уведомлен о казнях, что лишило их права на последнюю встречу, предусмотренную иранским законодательством. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим. Иран обстрелял корабли беспилотниками. По сообщению Центкома, американские силы действовали в порядке самообороны и не стремятся к эскалации. Сегодня через Ормузский пролив прошли три эсминца. Любая другая страна в подобных обстоятельствах не стала бы этого делать, обстреливать их ракетами и беспилотниками, а также этими глупыми катерами, которые на них напали. Они были уничтожены примерно за 2 минуты. По словам президента, перемирие соблюдается. Мы их разгромили. Они не принимали нас всерьез. Я называю это издевкой. Я дам вам знать, когда перемирие прекратится. Если перемирия не будет, вы это увидите. Вы увидите одну большую вспышку.

вышку на месте Ирана, и им лучше поскорее подписать свое соглашение. Президент Трамп заявил, что сделка с Ираном уже близка. Переговоры идут очень хорошо, но они должны понимать, что если соглашение не будет подписано, их ждут большие неприятности. Они хотят его подписать, я уверен, и гораздо больше, чем я. В то же время Саудовская Аравия и Арабские Эмираты восстановили доступ США к базам и воздушному пространству, что позволило Вашингтону возобновить проект «Свобода», включающий сопровождение судов через пролив и противодействие угрозам Ирана для глобальных морских путей. В отчете газеты The Washington Post, ссылающейся на оценки ЦРУ, говорится, что Иран может выдержать военно-морскую блокаду США в течение 3-4 месяцев. Тем не менее, другая оценка утверждает, что это давление уже наносит реальный усугубляющийся ущерб и ускоряет системный экономический коллапс. В Израиле многие обеспокоены тем, что сделка с нынешним иранским режимом может отсрочить, но не устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана, продолжить поддержку региональных марионеток, позволить режиму восстановить экономику и оставить у власти лидеров, ненавидящих как США, которые Иран называет великим сатаной, так и Израиль, именуемый малым сатаной. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Законопроект о мусульманских праздниках. Сделать ли их государственными? В Калифорнии скоро пройдет голосование по законопроекту, который, по мнению некоторых, создаст опасный прецедент в отношении государственных праздников. Ведущий подкаста «Раввин» Майкл Барклай говорил с Гэри Лейном из CBN о том, что поставлено на карту. Вот отрывок из их интервью. Суть законопроекта в том, чтобы объявить два исламских религиозных праздника официальными государственными. Это вызывает вопросы по целому ряду причин. Во-первых, ни один из религиозных праздников не считается государственным, но они хотят сделать два исламских праздника официальными государственными. Один из них – Ид аль-Фитр. Ид аль-Фитр – это празднование окончания месяца Рамадан. А это не месяц мира. Аль-Каида называет его месяцем завоеваний. Именно в этот месяц, как правило, и начинают войны мусульмане, еще с Мухаммеда, который развязал две войны. Это праздник войны, и что еще более тревожно, праздник Ид аль-Адха, что означает праздник жертвоприношения, и связанные с ним обряды заключаются, во-первых, в бросании камней, символизирующем побивание камнями сатаны и всех его помощников, к которым относимся мы с вами. Мы считаемся кафирами, неверными. Еще одним обычаем этого праздника является принесение в жертву животных. Ежегодно в этот день забивают более 50 миллионов животных, более 13 миллионов в Бангладеш, более 9 миллионов в Пакистане. Но законодательный орган Калифорнии, опираясь на подавляющее большинство демократов, проталкивает это решение. Это может стать проблемой для республиканцев. Мы должны положить этому конец не только с политической точки зрения, но и с религиозной, и с этической. Нельзя, чтобы эти праздники стали официальными праздниками штата Калифорния. Вот что, в общем-то, происходит. Мусульмане составляют около 500 000 человек в штате с населением 40 миллионов. Почему у них такое влияние на членов Ассамблеи штата Калифорния? Являются ли они единым избирательным блоком? Во-первых, они единый избирательный блок. Когда имам говорит голосовать так, вся община его слушает. Другая причина в том, что существует своего рода странный союз между крайне левыми и исламом. Ирония заключается в том, что когда я видел плакаты во время беспорядков в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пару лет назад с надписью «Квиры за Палестину», я думал, что эти люди даже не осознают, что за их сексуальные предпочтения их бы обезглавили в любой арабо-мусульманской стране или евреи за Палестину.
Это просто глупо. Каковы шансы, что закон примут? И что это скажет о Калифорнии? Почти на 100% уверен, что закон будет принят, если только республиканцы не предпримут серьезных действий.

0: частью законодательства Калифорнии. После этого его будут оспаривать юристы-религиоведы, но гораздо сложнее отменить принятый законопроект, чем предотвратить его принятие. И меня шокирует, что об этом не говорят по всей стране, а уж тем более в Калифорнии. Мы сейчас на Ближнем Востоке, и, как говорится, здесь мы смотрим на вещи несколько иначе, чем в Калифорнии или в Соединенных Штатах.
1: Определенно. Это означает приоритет ислама над любой другой религией. Это менее 2% населения Калифорнии. Они не отмечают никаких библейских праздников. Знаете, у них есть Рождество, но это только потому, что их заставляют.
0: Люди должны понимать, ислам — это территориальная религия, и она распространяется. Мы видели это во многих городах Европы. Несколько лет назад мы были в Бельгии, и там были буквально запретные зоны. То есть, если ты не мусульманин, туда нельзя было заходить. Подобные вещи происходят в Париже. Прямо сейчас в Техасе ведется борьба с шариатским правом. Многие люди считают, что это один маленький шаг к попытке ввести шариатское право в Калифорнии и в других местах в США.
1: И это действительно серьезный шаг. Это означает поклонение их Богу и их культуре. Люди даже не задумываются, как это отразится на всем штате. Налогоплательщикам придется платить за эти выходные. Школы будут закрыты. Это не мелочь.
0: Да, можно быть на 100% уверенным, что это будет принято, но люди все равно должны молиться.
1: Они могут молиться. Это духовная борьба. Мы должны побуждать людей молиться против этого.
0: Мы знаем, что голосование еще не состоялось, но, как вы сказали, люди могут молиться, и это духовная битва. И дело не только в Калифорнии, но и в Техасе, и в других штатах по всей стране.
1: Да, и это план.
0: Мы знаем, что у мусульманского братства есть своя программа и план по фактическому захвату власти в Соединенных Штатах Америки.
1: И во всем мире.
0: Да.
1: Они в это верят.
0: Далее в программе. Пасторы и раввины в Вашингтоне выступают в поддержку Израиля. Рост антисемитизма в США послужил толчком к проведению масштабной акции на Капитолийском холме на этой неделе.
1: Религиозные лидеры собрались, чтобы отметить День поддержки Израиля. Наш корреспондент в Вашингтоне Дженна Браудер расскажет об этом. Пока в Америке растут антиизраильские настроения, 300 пасторов и раввинов собрались в Вашингтоне, чтобы изложить свою позицию законодателям.
0: Мы беседуем и обсуждаем типичные для американцев проблемы.
1: Среди них епископ Роберт Стернс, лидер евангельского движения и сторонник Израиля. Он считает, что сейчас для Соединенных Штатов настал критический момент.
0: Речь идет о том, что американские граждане не должны бояться, а евреи в Америке боятся. На них нападают. И это не гипотетическая возможность, а то, что происходит регулярно.
1: Цифры подтверждают опасения. По данным антидефамационной лиги, в прошлом году в США произошло более 9 тысяч антисемитских инцидентов. Это самый высокий показатель за всю историю. Впервые эти инциденты были связаны с антиизраильской риторикой. Опросы Американского еврейского комитета показывают, что 9 из 10 американских евреев считают антисемитизм серьезной проблемой. Многие из них из-за страха изменили свой образ жизни. Вы знаете, что ходят разговоры о критике израильского правительства. Но как вы считаете, когда такая критика начинает перерастать в антисемитизм?
0: Критиковать политику или лидеров, конечно, вполне законно, но грань, за которой начинается антисемитизм, проходит там, где есть три момента. Во-первых, мы начинаем подвергать сомнению легитимность государства Израиль. И возникает вопрос, имеет ли Израиль право на существование?
1: Во-вторых, это применение к Израилю двойных стандартов. И в-третьих, это демонизация Израиля. Стернс и служение Eagles Wings также говорит о растущем расколе внутри.

0: три церкви. Он предостерегает от теологии замещения, убеждения, что церковь заменила Израиль. Эта точка зрения все популярнее среди молодых христиан.
1: Прибегая к теологии замещения, вы не нападаете на евреев, вы нападаете на Бога. Служите ли вы Богу, который держит свои обещания? Говорит ли нам Библия, что Бог соблюдает заветы? Хранит ли Бог свое слово только тогда, когда мы повинуемся Ему? Надеюсь, что это не так.
0: Активисты призывают законодателей укрепить союз между США и Израилем и увеличить финансирование мер безопасности в еврейских учреждениях.
1: Мы призываем правительство защищать американских граждан и места поклонения. Нашей церкви теперь приходится постоянно обеспечивать вооруженную охрану на каждом богослужении. Так не должно быть. Но именно к этому принуждает нас современная культура.
0: Поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом должны идти рука об руку. Дженна Браудер, новости CBN из Вашингтона.
1: Далее в программе израильская молодежь получает уроки жизни. В CBN Израиль мы имеем великую честь наглядно демонстрировать любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере, укорененной в истории Израиля, сиять во славу Божью.
0: В рамках израильской программы молодежь разных вероисповеданий движется к светлому будущему. Я отправилась в Тель-Авив, Яфа, чтобы увидеть, как это работает. На Средиземном побережье Израиля раскинулись прекрасные пляжи.
1: Море – идеальная метафора жизни. Оно может быть огромным и пугающим, может быть гладким и солнечным, как сегодня. Многие вещи ты можешь контролировать, но еще больше вещей не поддаются контролю.
0: Хагал Шели, на иврите «Моя волна», использует эту воду, чтобы объединить израильских подростков. Цель программы — использовать силу моря и сложности серфинга, чтобы помочь подросткам избавиться от психологических травм, обрести уверенность и ценность собственных достижений.
1: Как мне поступать, когда я боюсь? Пробуй снова. Упал? Вставай.
0: Еще в юности Ярон Ваксман увлекся серфингом, и это помогло ему наладить жизнь. Позже он захотел помочь в этом другим молодым людям.
1: 6 лет назад мы начали сотрудничать с отделом реабилитации Министерства обороны, работая с ветеранами, которые страдали от посттравматического синдрома.
0: Это 12 центров с 500 сотрудников по всему побережью Израиля. После 7 октября они осознали необходимость расширения деятельности.
1: Сейчас мы работаем со всеми общинами на юге, в приграничной с Газой зоне. Мы работаем с подростками, евреями, христианами и мусульманами, с ортодоксами, ультраортодоксами и светскими бедуинами. Ребенок. Всегда ребенок.
0: Многие спрашивают, не вызывает ли это трений?
1: Всегда. И благодаря той уникальной программе, которую мы разработали, вы учитесь жить вместе и принимать других. И вам не обязательно со всем соглашаться. Это нормально.
0: Число выпускников программы «Хагал Шели» достигло 20 тысяч человек, четверть из которых в этом году. Среди них Элиас Саба, теперь уже преподаватель.
1: Была передача про серфинг, а я тогда страдал избыточным весом и вообще не умел плавать, но все равно хотел пойти, и они рискнули взять меня.
0: Хотя он боялся, постепенно Элиас преодолел страх и научился кататься.
1: Когда весишь 145 килограммов, никогда не веришь, что сможешь встать на серфборд, поймать волну и выполнить все эти трюки и прочее. Но да, это действительно открывает новый горизонт, расширяет кругозор и показывает, на что ты способен.
0: Добившись успеха, Элиас захотел помогать другим, поэтому стал сертифицированным инструктором.
1: Я искренне верю, что Хагал Шелли — это маяк надежды, мира и прогресса. Мы занимаемся этим уже 12 лет и помогаем детям всего Израиля. Мы примем вас, будем любить вас и научим вас справляться с повседневными жизненными трудностями, а не только на доске кататься.
0: 18-летний Нахман Кабер в течение 7 лет сталкивался с буллингом в школе. Нахман был в депрессии, прежде чем присоединился к Хагал Шелли.
1: Они помогли мне разобраться с чувствами, которые бушевали во мне словно буря. Я не понимал, что чувствую и что я должен чувствовать, а они сказали мне: «Ты будешь чувствовать именно это».
0: Именно тогда Нахман начал двигаться вперед.
1: И они мне это объяснили, и тогда я начал понимать, что я чувствую, как я могу двигаться вместе с ними. Например, почему у меня болит живот? Почему у меня бывают приступы паники? Они рассказали мне, каково это — чувствовать счастье. И я думаю, что это лучшее, что когда-либо для меня сделали.
0: Нахман занимается уже почти 5 лет.
1: Я хочу делать больше. Я хочу быть не просто участником, а хочу помогать детям. Я хочу заниматься тем же, чем и вы. Тогда они сказали: «Ты можешь приехать еще на год?» И я подумал: это же здорово, это именно то, чего я хочу.
0: Он не видит проблем в дружбе евреев, мусульман и христиан.
1: Все такие разные. Но здесь не важно, кого ты знаешь и откуда ты. Важно только то, что ты здесь, с нами, только это. Я вижу, Джули, тебе очень понравилось.
0: Я до сих пор под впечатлением. Это отличная программа, а люди там просто потрясающие.
1: Мне понравилось, что сказал тот парень в самом конце. Вот каково это — счастье.
0: У него было действительно тяжелое детство. В школе его не принимали и издевались над ним. Найти место, где ты можешь чего-то добиться, это действительно потрясающе. Я подумала: мне надо заняться серфингом.
1: Да, и они сказали, что выпускников целых 20 тысяч, из которых 5 тысяч в этом году. Это внушительная цифра.
0: Да, это так. И они расширили сферу своей деятельности. Они действительно помогают людям, пережившим события 7 октября. Сразу после к ним обратился 12-летний мальчик, который потерял всю свою семью. И он сказал: «Я даже не знал, как с ним говорить». Они повели его к воде, и парень не смог встать на серфборд. Он сказал: «Нет, с меня хватит. Мне надо уходить». И Ярон сказал ему: «Лучше всего на доске для серфинга». И мальчик еще раз встал на доску, его подтолкнули, и тогда парнишка повернулся, улыбнулся и сказал: «Да».
1: Это также для военнослужащих ЦАХЛа, для людей с ПТСР.
0: Да, у них это получается очень хорошо. Это дает им возможность заняться чем-то интересным, чего-то с нетерпением ждать.
1: Да, и мусульмане, и евреи, и христиане, все они здесь.
0: Они говорят: «Слушай, у нас могут быть разные мнения, но когда мы вместе, у нас есть общее дело».
1: Отличная история. И действительно приятно слышать в регионе, где подобное не часто случается.
0: Да.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я Крис Митчелл.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о команде, ведущей переговоры с Ираном с целью достижения лучшего результата для народа Ирана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Wikia. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая.

«Пророческая перспектива» и «Аналитика». Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру «даже теперь». Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа.
Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей Вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа,

«Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле. Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь». Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал, «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро, «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали, «Бог, это кажется невозможным». Врачи сказали, что она будет инвалидом. «Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали, что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите, «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода, «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится, «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают, жаль, что этого не может произойти.

идти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту. Но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шаддай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий, Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. «Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка, поэтому я рассержена и огорчена». Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетование для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к Нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю, даже теперь ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса: «Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею». Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному.

естественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания, продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома, и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом, как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом?
Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свои...

свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит: «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту». Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь в ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Сегодняшняя программа — продолжение предыдущей, вторая ее часть. Для меня эта тема настолько интригующая, что я просто не могу от нее оторваться. Первая часть программы была озаглавлена «Иисус и сотворение». И вторая часть называется также «Иисус и сотворение». Понимаете, очень важно спросить себя, чему же действительно учил Иисус? Что он говорил о сотворении? Во что он верил сам? Поддерживал ли он его? Знал ли о том, насколько совершенной вначале была планета Земля? А как насчет всего космоса или далеких галактик, Солнца, Луны? Что Иисус действительно думал обо всех этих вещах? А как насчет так называемых отсутствующих звеньев? Что он говорил об этом? Например, археоптерикс, так называемое отсутствующее звено между рептилиями и птицами. Посмотрим, что Иисус говорил на эту тему. А что он говорил о других живых формах, например, таких как Левиафан, который был описан в Ветхом Завете? Ведь, предположительно, Левиафан — это мифологическое создание. Что говорил Иисус об историческом аспекте библейских записей? Верил ли он, что все эти ископаемые из периода глобального потопа? Во что действительно верил Иисус и чему он нас учил? Просто необходимо знать это. Ведь у многих из нас выработался так называемый академический подход ко всем живым системам, к развитию Вселенной, которая все время расширяется. У многих об этом очень разные идеи. Как я упомянул в прошлой программе, у нас возникла идея панспермии. Некоторые знают, что жизнь сама по себе не может начаться или развиваться. Она может изменяться только горизонтально, поэтому они и говорят, ну что ж, должно быть, жизнь была откуда-то занесена. Это и называется панспермией. А также говорят, неважно, что мы об этом думаем и во что верим. На самом деле это важно. Много и дополнительных эволюционных атеистических идей. И было время, когда я с ними соглашался. Другие подходят к этому с точки зрения теистической, богословской эволюции, но все идеи оказываются в одном и том же котле. Очень многие также поддерживают и идею прогрессивного сотворения. Некоторые учат теории бреши, некоторые теории объявления дня века. Но нужно не забывать и о тех, которые учат, что библейские записи необыкновенно точны, и что сотворение не такое уж и давнее. Что же Иисус говорил обо всех этих вещах? Для нас жизненно необходимо знать, чему учил Иисус, ведь в Новом Завете Библии Петр утверждает, что Иисус не знал греха. Павел также это подтверждает. И Иоанн присоединяется к ним. В нем не было греха. Это значит, что Иисусу были не свойственны никакие ошибки. Это значит, что он умел проникать в самую сущность идеи, умел открывать ее смысл. А откуда же мы об этом знаем? Мы знаем это из Библии, ведь Писание утверждает, что он — вечный Сын Бога. Перед тем, как мы отвели его сами на Голгофу, его уста произносили удивительные вещи. Он заявлял, «Перед Авраамом был я, потому что я есть». Ведь он был всегда. Он вечный Сын Бога. Он сам наблюдал как за всеми идеями, так и за развитием всех гуманистических концепций и принципов. Он умел отличить цветок от сорняка, и он понимал все это. В Иисусе Христе только абсолютная правда. В нем нет ни единой ошибки. Павел написал Тимофею, «Христос — это Бог во плоти». Для нас очень важно знать о том, что подразумевал Петр. Иисус жил так, как Бог хотел, чтобы жил человек.
Иисус — наш пример. Просто жизненно необходимо знать о том, что Иисус вел себя так, как Бог бы хотел, чтобы вел себя и первый человек — Адам. Ведь вначале Бог хотел, чтобы Адам был для нас примером. Но это еще не все.

Филиппийцам Павел утверждает, Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек. Так будьте же похожими на Иисуса Христа. В обличии человека он был равным Богу, но не выделялся среди остальных. Иисус был Богом во плоти. Он знал, что Бог держит в своих руках весь мир. Иисус знал, как хорошо на небесах, но он не боялся окунуться и изучить ошибочные концепции. Он их не боялся. Нам также нужно этому научиться, ведь и все мы на каком-то этапе своей жизни увлекались ложными концепциями о начале всего, о дизайне планеты Земля, о Вселенной, о самом человеке. В прошлой программе я познакомил вас с некоторыми из идей Иисуса. Давайте же вкратце повторим то, о чем мы говорим в прошлой программе, и перейдем к новому материалу, который, как я надеюсь, также станет жизненно важным для вас. Позвольте мне подчеркнуть, то, что принимал Иисус, необходимо принять и вам. Какими бы ни были наши академические предпочтения, нам действительно просто необходимо очень внимательно отнестись к Иисусу. Помните, сказал Павел, «То, что было приобретением для меня, было потерей для Христа. Я все бы это отдал за превосходное знание Иисуса Христа, моего Господа, потому что все эти приобретения — ничто иное, как навоз. Ищи праведности, а не закона, праведности веры Христа, которую можно найти только в Нем. Будь с Ним в личных взаимоотношениях, чтобы познать силу Его воскрешения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти». Вы слышали, что я сказал? Павел сказал, «Если это даже будет для меня жертвой, я бы все отдал за личные взаимоотношения с Ним, потому что я знаю Его как Спасителя». К филиппийцам 3:10 он выразился немного по-другому, «чтобы я мог узнать Его в силе Его воскресения». Мои студенты, мои друзья-ученые, хотите ли вы, чтобы Бог присутствовал на ваших лекциях? Учитель воскресной школы, хотите ли вы получить благословение, чтобы учить детей, пасторы церквей? Хотите ли вы, чтобы Бог помазал ваши проповеди о сотворении? И также полемику между сотворением и эволюцией. Хотите ли вы, чтобы во всем этом была воля Бога? Тогда жизненно необходимо принять Иисуса Христа, чтобы, как сказал Павел, через личные взаимоотношения с Ним постичь силу Его воскресения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти. Если вы примете недавнее сотворение, конечно же, это будет вам чего-то стоить. И мне пришлось измениться, работая длительное время с сотнями ученых. Чего мне это стоило? Это стоило мне личной гордости и потери моей научной степени. Потому что я верил в библейские записи. Но ведь и я ошибался. Я не всегда верил в относительно недавнее прямое сотворение. Когда я поверил в Него, это тоже стоило мне чего-то. На протяжении многих лет я разговаривал с разными учеными. Некоторые из них говорили мне, «Подожди минутку. Конечно же, то, что ты говоришь, имеет смысл. Да и доказательства это подтверждают. Но что подумают в моем университете, если я с тобой соглашусь? Ведь некоторые из них — профессора очень крупных университетов. Поэтому они и задумывались, чего же мне это будет стоить? Это будет стоить вам вашей гордости. Вас будут считать меньшим интеллектуалом, чем раньше. Ведь необходимы очень изощренные умственные упражнения, чтобы объять и объяснить эволюцию. Ее же не подтверждают никакие ископаемые. Эволюции не увидишь ни в живых системах, ни в космосе, ни в развитии Солнечной системы. Для того, чтобы принять концепцию эволюции, нужно просто предполагать то, чего не видишь, чему нет доказательств. Конечно же, нет и не может быть никакой очевидности в научно недоказуемых концепциях эволюции. К тому же, некоторые из них довольно странные.

Требуется столько умственных изощрений необыкновенной сложности, чтобы сначала принять эту концепцию и затем всецело ее принять. Поэтому тебя и считают большим интеллектуалом.

концепции без какой-либо научной подоплеки. Итак, хотя это и может чего-то вам стоить, но позвольте мне сказать вам, вы приобретете кое-что. Вы приобретете одобрение Сына Бога. А ведь наступит день, когда каждое колено преклонится перед Ним, каждый язык исповедует Иисуса Христа как Господа на славу Богу Отцу. Я лично хочу начать свои преклонения прямо сейчас, чтобы попрактиковаться. Я хочу сказать «да» Иисусу. Что же Иисус думал о сотворении? В прошлой программе я уже объяснил вот эти два плаката. Прежде всего, Иисус принял исторические записи о сотворении, когда в Библии говорится «вначале Бог сотворил мужчину и женщину». И от Матфея 19:6 «вначале Бог сотворил небеса и землю». Подождите минутку. Если Он принял исторические записи о сотворении, Он также верил, что на самом деле существовало странное мифическое создание, которое называлось Левиафан. Оно описано в Библии, Иов, глава 42. Как раз об этом мне и хотелось сегодня поговорить. А в будущем мне просто придется посвятить целую программу этим огнедышащим чудовищем, также описанным в Библии. Ведь Иисус, проверив все, что было записано в Ветхом Завете и в Новом Завете, пришел к заключению, «Не добавляйте к этому ни иоты, совсем ничего, потому что я хочу, чтобы вы верили это как есть». Иисус, зная обо всем этом, относился к библейским записям как истории. И, конечно же, согласно нашим и сегодняшним научным исследованиям, Он принял как сотворение планеты Земля, так и всего космоса. Вначале Бог создал небеса и землю. Таким образом, для нас жизненно необходимо осознать, что сказал Иисус. Он сказал, что это точный исторический документ. Я знаю много богословов, которые пытаются прокомментировать Слово Бога, игнорируя историческую важность Библии. Но если вы делаете это, вы катаетесь по очень тонкому льду. Как я уже сказал в первой части этой программы об Иисусе и сотворении, Иисус верил, что мужчина и женщина были сотворены в самом начале сотворения. Они не появились 16 миллиардов лет назад после так называемого Большого Взрыва. От Марка 10:6 он сказал, «С самого начала сотворения Бог сотворил, Он создал мужчину и женщину». Давайте углубимся в еще один аспект, о котором я упомянул в прошлой программе. Между прочим, мы уже получили от вас множество писем электронной почты, и меня это очень радует. Эта программа подбодрила не только пасторов, но и многих богословов, которые никогда не спрашивали себя, «А что же Иисус учил о том, что отражается на сегодняшнем поколении?» Иисус верил, что у космоса было начало, а не то, что он был вечным. Теория эволюции утверждает, что космическим яйцом была материя, которая всегда существовала. Но перед нами здесь диаграмма, лицо которой представляет лицо Господа Иисуса. Ее нарисовал великий иллюстратор сотворения Джек Хэм. Мы немного приукрасили эту диаграмму, чтобы получше представить всем, как наш Создатель, Творец, своим голосом и энергией создал все миры. Таким образом, в оставшееся время на нашей программе мы познакомим вас с новым материалом. Мне очень радостно рассказывать вам о том, что думал о сотворении Иисус. Он верил, что все сотворил Бог, что ничто не появилось естественным путем. От Марка, глава 13, стих 19 сказано, «Бог сотворил все с самого начала». Не нужно забывать, что в словах Иисуса воплощена вечная истина и правда. Все в них является жизненной важностью. Ведь Он сказал, «Не изменяйте Библию ни на одну иоту, ни на одну букву». Таким образом, к этим словам нельзя ничего добавить, и ничего нельзя из них выбросить. Их необходимо воспринимать такими, как есть. А Иисус сказал, «Бог сотворил все с самого начала». Он учил, что Бог лично все сотворил, что в этом процессе нет ничего естественного, что материя сама по себе никогда не смогла бы развиться ни в целые живые системы, ни в звездные тела, которые также содержат в себе огромное количество информации.
Все это требует дизайна.

дизайна. Также Иисус принимал совместимость двух предположительно противоречивых аспектов создания в Бытие 1 и 2. Ведь Он цитировал из Бытия 1.27 и 2.24 и от Матфея 19.5, когда Он сказал, что Бог сотворил мужчину и женщину, основал их дом и сделал их одной плотью. Он неоднократно ссылался на эти два аспекта. Позвольте же мне объяснить вам, что я имею в виду. Некоторые личности, ссылаясь на теорию эволюции, пытаются утверждать, что на самом деле существует два сотворения. Они говорят, посмотри получше в первой главе Бытия, в сотворении включен человек, а во второй мы опять читаем о том, что человек был сотворен еще раз. Таким образом, у нас получается два противоречивых аспекта сотворения человека. Это неправда. Прежде всего, сторонники этой концепции, наверное, даже и не обратили внимания на то, что Иисус относился к этим двум аспектам как к одному. А нужно не забывать и о так называемом ивритизме. Это значит, что некоторые умственные заключения на иврите на самом деле правовой документ. Позвольте мне объяснить это. Когда какой-то документ, технический документ, когда мы его публикуем, пишем, мы начинаем с титров, с заголовков, за которым следует абстрактное содержание. Как раз в этом и излагаются главные элементы. За абстрактным содержанием следует вступление. За ним основная часть, которая обычно состоит из трех пунктов или более. Затем следует заключение. Ну что ж, на иврите все так и представлено. Там все делается автоматически таким образом. И в данном случае из абстрактного содержания мы видим весь контекст. И это необыкновенно плодородная виноградная лоза информации, заложенная Богом в еврейском генетическом коде. Конечно же, сначала это было в Аврааме, затем в Адаме. У нас также это есть, но еврейский ум особенно к этому предрасположен. И как раз это мы находим в Бытие. Во второй главе мы опять возвращаемся к специфике сотворения человека, потому что он был создан по образу и подобию Бога. Ведь Иисус не умер для спасения растений, хотя и говорил, только посмотри на эти лилии. Они растут без какого-либо труда, но всегда одеты лучше Соломона. Таким образом, Иисус заботился о них, ему было не все равно, но хотя за них он не умирал. Конечно, в конечном итоге вся Вселенная и будет примирена с небесами, как и все живые существа. Иисус Христос умер, чтобы спасти самое удивительное Божье творение — человека. Ради этого сам Бог даже облачился в физическую форму человека. Таким образом, во второй части как раз и представлена эта специфическая деталь. Иисус учил, что все это совместимо. Иисус верил, что все сотворения и все созданные виды неизменны. Возможно, кое-кому и неудобно это осознавать, но Иисус верил, что один вид сотворения не может переходить в другой. От Матфея 7:16 Он сказал, «Ведь с тернистых кустов не собирают винограда, и сорняков колючих не собирают фиг». У каждого вида свое предназначение, свои ограничения. Конечно же, в рамках того или иного вида происходит определенное развитие, но оно только внутри генетических ограничений. Мне, наверное, придется посвятить целую программу теме микроэволюции, которая происходит на самом деле. Итак, Господь Иисус прекрасно выразился обо всем этом разнообразии. С тернистых кустов не собирают винограда, и из сорняков и колючек не собирают фиг, говорил Он. У каждого из этих видов свои ограничения. Давайте продолжим говорить об этой концепции. Что еще говорил о сотворении Иисус? Он верил, что Бог, закончивший свою работу на седьмой день, отдыхал.
От Марка 2:28 сказано: «Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы». Суббота представлена здесь как день подведения итогов. Это значит, что к тому времени уже был создан и этот мир, и вся Солнечная система, и целый первоначальный контекст всех сотворений и созданий. А это соответствует первому закону термодинамики. Первый закон термодинамики утверждает, что материю невозможно ни создать, ни разрушить. Она может только изменяться в своей форме. Где-то то же самое количество энергии, хотя и разбросанной энергией, там же должно быть то же самое количество и материи, и радиации, и могут наблюдаться изменения форм, переходы из материи в энергию и так далее. Но Иисус верил в полное сотворение. Он верил, что Вселенная не развивается, а она была сотворена такой с самого начала. Затем Иисус верил, что мир был основан. От Иоанна 17:24 он говорит: «Перед основанием мира». Когда геофизики заглядывают вовнутрь Земли, они находят сердцевину и четыре различные области радиоактивных элементов и замедлителей. За ними следуют поверхностные отложения и сам покров, всего семь компонентов. Таким образом, в дизайн мира включены те элементы, которые составляют не только Землю, но и всю Вселенную. Все они жизненно необходимы, а каждый отдельный атом окружен семью электронами, которые постоянно вращаются вокруг его ядра. Таким образом, у нас есть и основа, у нас есть диаграмма, дизайн, последовательный план. К тому же Иисус верил, что даже Солнце принадлежит Богу. От Матфея 5:45 «Он — причина восхода Солнца». Оно создано Богом, поэтому и выполняет то, что Бог приказывает ему. Таким образом, у каждого индивидуального элемента создания своя специфическая цель, определенная самим Богом. Также Иисус принял запись о том, что Бог сотворил птиц для воздуха и динозавров для земли. Бытие 1:30. «Все животные на земле, все птицы в небе». 29 стих. «Бог сказал, я даю вам все злаки и все фруктовые деревья, которые приносят плоды с семенами». От Матфея 6:26. «Посмотри на птиц в небе, ваш Отец кормит их». Иисус не верил, что птицы произошли от динозавров. Это утверждает эволюция. Ограничен потенциал как каждого вида живой системы, так и вся система в целом. Иисус учил, что Создатель, сотворив птиц, сам о них и заботился. Также он верил в общемировой потоп. Потоп всех унес за собой. Ведь некоторые даже хорошие ученые-академики считают, что потоп произошел только в отдельной местности. Это неправда. Иисус сказал, что Он унес за собой всех земных птиц, потому что Он был глобальным. Иисус верил в ответственность человека перед человеком, так и перед Богом. «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». В последние минуты я вот что вам скажу. Необходимо быть ответственными не только перед человеком, но и перед научными исследованиями. Но это еще не все. Как сказал Иисус, «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». Создание, сотворение принадлежит Богу. Интерпретация сотворения принадлежит Богу. Я считаю, что нужно с большим вниманием относиться к тому, чему учил Иисус. Откровение 4:11. «Господь Бог наш, достоин Ты всей хвалы, хвалы и силы и славы, и ибо Ты создал все, и все по Твоей воле существует и было сотворено». Мне было очень приятно поговорить с вами в этих двух программах о том, чему Иисус учил о сотворении, и о полемике насчет теории эволюции.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись! Падает!
3: Он может спать.
1: Учитель, учитель, проснись!
4: Лодка полна воды.
2: Тонем, тонем.
5: Спокойно, спокойно. Успокойтесь.

0: Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.
1: Он мошенник и ловкач.
0: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут!
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоему, Хирам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да. Спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы. Я всегда рад такой славной пациентке, как вы. И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
3: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
4: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
3: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
4: В прошлом? И деньги тоже?
3: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
4: О, это уже очень скверная новость.
3: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
4: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
3: Но я уже заплатила вам так много. И ни одно из ваших лекарств не помогло.
4: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого, вы же понимаете. Человек в моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.
2: Он творит чудеса.
0: Чудеса.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, мне кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: Иисусе.
1: Чудо! Какое чудо, Иисус!
2: Помоги мне, Иисус!
3: Иисус, дай дотронуться до тебя!
2: Помоги, Иисус!
1: Помоги, Иисус!
4: Помоги, Иисус!
2: Позволь,
3: помоги!
2: Помоги, Иисус!
4: Иисус, помоги!
1: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
5: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
1: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: О, спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу, моя дочь.

0: умирает.
1: Яир, смотри, Давид исцелен.
0: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь Сара умирает.
2: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Is она? She?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди. Скажи Яиру.
2: Я должна попасть к нему.

0: Простите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебе будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
0: О, спасибо, Господи.
3: Господин, ваша дочь умерла. Мы опоздали.
1: Яир?
3: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
1: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
3: Но...
1: Пойдем, покажешь дорогу.
4: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesus.
1: Jesús.
2: О, спасибо, учитель. Спасибо.
3: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
4: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
1: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
0: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
1: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
0: Смотрите. Человек идет по воде.
1: Это призрак.
2: Не может быть.
3: Кто бы он ни был, призрак, изыди от нас.
4: Не бойтесь. Вы узнали меня?
1: О, учитель.
5: Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
4: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
1: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
4: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто...

0: больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
1: Теперь идите, мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны, они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
0: Я должен?
1: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
2: Я могу прыгать!
3: Молодец!

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. А Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3.20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины Твоего разумения, потому что Ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством Твоего вот этого питания. Это и это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и Ты, если мы выбираем то, что Ты,

нам говоришь это внутри нас, если мы слушаем и слышим твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни? А тем более Бог, совершенный Бог, у него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что он безграничный Бог. И все, чем он владеет, оно все безгранично. И то, что он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются. И заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание ведения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас.
Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле, и понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил и поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания, это процесс углубления или процесс, так сказать, движения, процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас, и Он тоже делает это сам. Но есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом. И это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с Ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, Он слышит нас. Он нам всегда ответит. И Он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если Он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится. Это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа и семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и Он подарил нам Свою кровь и вот Его семя, которое в нас. Мы вступаем с Ним в завет, брачный договор,
В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или Новый Завет, как он называется по сравнению со Старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная

которая означает наша смерть с Ним, в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли. Старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес со Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень... Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там, а у меня то, а у меня это, и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежда. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все. И все Христос, Его жизнь, это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что «любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать». Просто посвящайте Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва: «Господь, спасибо, Ты во мне, я в Тебе, я дышу Тобой. Я думаю Тобой, я живу Тобой, я наслаждаюсь. Это Ты, и я воздаю Тебе всю славу и довладычествую в сердце моем Твой мир». И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. «И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Господь, спасибо. Аминь. Аминь.
Благодарим Тебя, Господь, благодарим, благодарим, благодарим, благодарим. Господи, спасибо, что

что ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо, потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело. И это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вида деятельности, через которую Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы Ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа. Будьте благословенны. Аминь.

А теперь давайте поговорим о третьем законе, законе устройства. Закон устройства. Здесь мне нужно быть осторожным, чтобы сохранять объективность, ведь это мой самый любимый закон из всех 12. В растущих церквах лидеры готовят святых к делу служения. Ожидается, что каждый член церкви будет служителем. Давайте еще раз это повторим. В растущих церквах, во всех церквах, растущих как вширь, так и вглубь, вы увидите, что лидеры готовят святых к делу служения. Церковь ожидает, знакомое нам слово, что каждый ее член будет служителем. Что подразумевается под словом «служитель»? Это новозаветное слово означает «тот, кто служит», как обслуживающий персонал, например, официант в ресторане. Приведу вам немного странный пример, и вы меня поймете. Эта история – плод моего воображения. Такого нет ни в одной стране. Представьте, что вы выросли в такой стране, где все водят машину вот таким образом. Это единственный способ вождения, который вы видели с самого детства. Вы подросли, стали взрослым, сами научились водить. Но все, кого вы видели, мама, папа, таксисты, водители автобусов, все поступали одинаково. Они открывали дверь, садились в машину, включали зажигание, поворачивали голову вот так, чтобы смотреть через заднее стекло, нажимали на газ и вперед. Вы ведь знаете, как звучит мотор, если ехать задним ходом. Итак, в этой стране все люди ездили задом наперед. И вы никогда ничего другого не видели. А даже самые шикарные машины задним ходом дают не более 30 км в час, причем со странными звуками. Но вы считаете, что так и должно быть. Почему? Потому что ничего другого вы не видели. А теперь вопрос. Для чего созданы машины? Чтобы ехать вперед или назад? Каждый пастор с детства ведет наблюдение за церковью, в которой он рос, за другими пасторами, которые ему нравятся, за тем, что они делают и что происходит в церкви. И позвольте мне предположить, что большинство пасторов по всему миру садятся в машину под названием «церковь», закрывают дверь, заводят мотор и сдают назад. При этом они думают, что так и должно быть. У них ломит шею. Но они думают, что так и должно быть. Они движутся очень медленно, но думают, что так и должно быть. Машина устроена так, чтобы ехать вперед. Впереди у нее большое лобовое стекло, чтобы хорошо было видно дорогу. Есть даже небольшое зеркальце, чтобы не оглядываться назад. И ехать она может со скоростью не 30 км, а 80-90, а на хорошей трассе даже 120 км в час. Если вы управляете чем-либо, не сообразуясь с устройством данного предмета, то мало чего сможете достичь. Бог устроил церковь определенным образом. У него есть четкая модель того, как церковь должна функционировать, что должны делать лидеры и что должен делать каждый член церкви. Служение, действующее у вас в церкви, зависит не от того, какая у вас церковь и в какой стране. Служение в церкви зависит от даров ваших прихожан. Нужно прислушиваться к закону устройства. Вы можете молиться, можете поститься, можете покупать новые материалы, но что бы вы ни делали со своей машиной, пока вы движетесь задним ходом, у вас будут проблемы. На этом занятии я хочу рассмотреть, как Бог устроил церковь. Моя задача – разъяснить вам 4 главу послания к Ефесянам, где говорится о структуре церкви, о ее устройстве, чтобы все мы, как пасторы, понимали, каким образом Бог желает созидать свою церковь. Поскольку вы пасторы, изучение Библии не займет много времени, но давайте сделаем небольшой обзор. О чем идет речь в послании к Ефесянам? О том, как должна функционировать церковь, верно? Давайте быстро посмотрим содержание этого послания. В первой главе говорится о том, кто мы есть во Христе. Мы приняты, усыновлены, нам дано наследие, мы запечатлены Духом. Вторая глава, мы перешли из царства тьмы в царство света, мы новое творение.
Третья глава. Бог учреждает свою церковь в великую тайну. Все эти главы говорят о том, кем вы являетесь во Христе. А теперь четвертая глава. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Мы должны жить так, чтобы наши слова и убеждения не расходились с делами. Мы должны сохранять единство. Мы должны жить в силе. В какой силе? Посмотрите, как сказано в 9 и 10 стихах. «Христос вошел на высоту, а вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли». Зачем? Чтобы провозгласить победу над сатаной, грехом и смертью. А что является доказательством победы Христа? Доказательством того, что грех лишен власти, что дела дьявола разрушены, что смерть нам больше не страшна. Это дары, которые Он дал человекам. 8 стих. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором обрисована такая картина. Главнокомандующий армией возвращается после захвата вражеского города. Он едет на белом коне, а за ним строем следует его армия. Затем идут военнопленные, зачастую раздетые до пояса и связанные по несколько человек. И, наконец, в конце процессии везут трофеи – золото, серебро и прочее добро. Процессия вступает в город, и весь народ ликует: «Ура! Победа!» Что делает главнокомандующий? Раздает трофеи. Сначала воинам, а потом и всем жителям города. Кому-то достается барашек, кому-то золотая ваза, кому-то серебряное кольцо. Эти дары – знак победы. Именно на эту картину ссылается апостол Павел. Давайте снова обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. «Царь одержал победу над грехом, смертью и сатаной и дал дары человекам». Дальше в 11 и 12 стихах сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь дается работа лидерам, ведь все это лидеры, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что, они должны нести все служение? Нет, здесь сказано «к совершению святых». Что это означает? Словом «совершать» переведено греческое слово «восстанавливать». Оно употреблено в Новом Завете несколько раз, например, там, где описано, как рыбаки чинили сети. Также в греческом оно использовалось в медицинских источниках. «Совершать» означало заново собрать сломанную кость, чтобы она правильно срослась. Итак, смысл здесь следующий. Менять прежнее состояние людей на новое правильное, чтобы они делали то, что им предназначено. Пасторы и лидеры призваны к совершению святых церкви на дело служения. А какова конечная цель? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В своем конспекте или в Библии подчеркните слова «в мужа совершенного». Здесь имеется в виду зрелый человек, ученик Христа. Нам ведь заповедано научить народы, помочь им стать учениками. Усовершенствовавшись, будет всякий ученик, как учитель его. А кто учитель? Христос. В чем же наша работа? Совершать, обучать, оснащать святых, готовить их к служению, чтобы все верующие все больше и больше уподоблялись Христу. И не только в интеллектуальном уровне, но и в том, что они делают, как живут, как относятся к родителям, к жене или мужу, к работе, к деньгам, к своим приоритетам, до тех пор, пока все не придут в единство веры и познания Сына Божьего.

Божие. Есть некоторые критерии, помогающие проверить, насколько человек зрелый в вере. Есть два основных критерия. Первый описан в 14 и 15 стихах. Это доктринальная стабильность.

Они могут открыть Библию и защитить свою точку зрения. Второй критерий – это отношения с людьми. Читайте дальше. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Нужно говорить истину с любовью. Зрелый человек – это не тот, кто постоянно посещает какие-нибудь семинары. Это тот, кто уверенно знает христианское учение и относится к другим с любовью, как относился бы Христос. Полезно ли при этом посещать семинары? Конечно. Нужны ли малые группы? Да. Но говоря об устройстве, вот главное, что нужно отметить. Задача лидеров – оснащать членов церкви. Подчеркните слово «оснащать». Задача членов церкви – служить. Подчеркните слово «служить». Никто не может служить в одиночку. Дорогие пасторы, машина уже так давно едет задним ходом. Ожидания от нас столь высоки, что мы обычно думаем, будто сами должны выполнять все служение. Первые 3 или 4 года моего пасторского служения были сумасшедшими. Я венчал, хоронил, наставлял, мыл туалеты, косил газоны. В субботу вечером мы готовили церковный бюллетень, я писал текст, жена набирала его на машинке, потом тиражировала на ротаторе, а дети раскладывали копии на полу и сгибали. Я все делал сам. А как я уже говорил, если пастор делает все своими силами, его церковь может вырасти до 75 человек, максимум до 100, если он в лепешку расшибется, и многие нужды останутся невосполненными. Я сам нес все служение. Согласно этому отрывку, я вел машину задом наперед. Лидеры призваны оснащать святых на дело служения, а не нести служение самостоятельно, ведь вы отнимаете у людей их работу. Ваша задача позаботиться, чтобы служителей было достаточно, и, конечно, показать пример служения, но это не значит, что чем больше делает пастор, тем он успешнее. К сожалению, так мы научены. Вот почему в Америке и в других странах 95% церквей маленькие, до 100 человек. Ведь даже хороший пастор, любящий Бога, не способен лично позаботиться о большем количестве людей. А он и не должен этого делать. Это не его работа и не ваша. Просто мы привыкли передвигаться задним ходом. В первые 3 года моего пасторского служения наша церковь выросла примерно до 100 человек и перестала расти. При этом ее пастор был крайне истощен, и дома у него назревали большие проблемы. Как же должно быть? Лидеры должны оснащать, а церкви должны служить. Пожалуйста, откройте 2 главу 1 послания Петра. Хочу показать вам одно параллельное место. Здесь тоже говорится о необходимости изменить структуру вашей церкви. Обратите внимание на 4 стих. Перед этим Петр писал о духовном рождении. И вот он продолжает. «Приступая к Нему, камню живому», это о Христе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается здесь ко всей церкви. «Вы живые камни, каждый верующий священник, один из царственного священства». Если мы считаем только себя духовенством, священниками, служителями, к которым все обращаются за помощью, это все равно, что вести машину задом наперед. В ранней церкви все было иначе. Представьте себя на месте апостолов.
Петра, Иакова или Иоанна. В частности, Петр в своей жизни совершил серьезные ошибки, отрекся от Христа, но тот простил его. И вот Петр произносит свои

первую проповедь, и каются сразу 3000 человек. Что с ними всеми делать? А несколько дней или недель спустя еще 5000. Кто будет о них заботиться? У нас в штате только 12 человек. Как вы думаете, они смогут посещать всех больных? Кстати, считали только мужчин, поэтому вероятно, что за 1-2 месяца церковь выросла до 20 тысяч человек. Как вы думаете, что делал Петр? Пока, дорогая, мне нужно проведать около 4000 человек. Нет, они знали, что нужно оснащать святых на дело служения. Братья, ваша задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Ваша задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это совершенно разные вещи, это сдвиг парадигмы. Если вы этого не поймете, вы всю жизнь проведете в церкви, где будет 100, ну максимум 150 человек. И это не потому, что вы мало молитесь, или мало любите Бога, или Бог не хочет вас благословлять, или у вас слишком маленькие помещения. Просто на большее вас не хватит, ведь вы простой смертный. Позвольте поделиться своим опытом. Когда я наконец-то понял, что задача лидеров – оснащать, я стал делиться этой идеей с церковью. Но это не так просто. Ведь не только мы с вами, но и наши прихожане убеждены, что машина должна ехать задом наперед. И когда мы перестаем сами нести все служение, они на нас обижаются. Поэтому я прочитал в своей церкви серию проповедей под названием «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам. Кстати, она существует в форме видеокурса, вы можете его приобрести, вам пригодится. Итак, я посвятил целый курс тому, как должна функционировать церковь. Я извинился перед своими прихожанами, простите, но я 3 года считал, что машина должна ехать задом, ведь ничего другого я не видел. Я был плохим пастором, и я уже попросил прощения у Бога, а теперь я намерен делать то, к чему призвал меня Бог, оснащать лидеров и других членов церкви, чтобы вы могли нести служение. Извините, что я забирал себе все самое интересное, сам благовествовал, сам консультировал, сам проведывал людей в больнице. Я лишал вас возможности делать все это и получать Божье благословение. Понимаете, о чем я говорю? И потом я сказал, с этого момента я буду оснащать святых на дело служения. Мы образовали команды и малые группы. Теперь я встречался с лидерами малых групп, а они сами или члены их групп проведывали людей в больнице и исполняли другие служения. Мы децентрализовали нашу деятельность, и за 9 месяцев наша церковь выросла с 70 человек до 200. Теперь второй пункт. Задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – что делать? Служить. Подумайте об этом. Представьте на минутку, что я ваш пастор, хорошо? Некоторые из вас думают, ну, не знаю, может, не надо. Ладно, я ваш пастор, а вы моя церковь. Значит, у нас тут 200 или 300 человек, точно не знаю. Предположим, я заканчиваю проповедь, а у вас в жизни проблемы, и вы выстраиваетесь в очередь, чтобы со мной поговорить 6, 7, 8, 10 человек. Я назначаю вам встречи в течение недели. А кто-то из вас подходит и говорит, у меня на работе есть подруга, которая очень открыта для благой вести. Вы могли бы прийти ко мне на работу и рассказать ей о Христе? Ну, конечно, отвечу я, ведь я должен делать все, о чем меня просят. У вас только один служитель. Вы мои овцы, а я ваш добрый пастырь. У меня библейское образование. Бог говорит через меня. И в глубине души я считаю, что я лучше вас всех, ведь я являюсь Божьим ответом на все ваши проблемы. Конечно, я вам этого не скажу, но мне так нравится, когда люди говорят, «Пастор Чип, спасибо вам огромное, спасибо, что привели мою подругу ко Христу. После вашей консультации у меня стало так легко на душе, вы замечательный пастор». На всю эту работу мне нужно 80 часов в неделю, но у меня в очереди 15 человек, а я успеваю поговорить только с 6, и теперь 9 человек на меня обижаются. А что, если я попробую сделать все наоборот и скажу, «Моя задача – оснащать вас?» В ближайшие несколько недель я научу вас основам христианского душепопечительства. Мы вместе изучим 12 главу послания к римлянам, и я объясню вам, как быть душепопечителями для других, ведь все вы служители. Давайте сразу после служения разделимся на малые группы по 3-4 человека, и каждый сможет рассказать о проблемах, с которыми он борется. Вы вместе посмотрите, как сказано в Писании, во-первых, об отношениях с Богом, во-вторых, о различных дарах, которыми Он нас наделил, в-третьих, о том, как следует относиться друг к другу. Итак, я попрошу вас в течение 4 недель встречаться после служения в ваших

малых группах и консультировать друг друга по поводу ваших проблем. А потом мы пройдем 6-недельный курс о том, как свидетельствовать о Христе, как открыто говорить о своей вере. Я подробно расскажу вам об этом, подготовлю раздаточный материал, ведь вам нужно учиться. В раздаточный материал я обязательно включу вопросы для обсуждения, чтобы вы могли обсудить их за ужином с семьей, ведь в вашей семье священник вы, а не я. Те же вопросы вы сможете обсудить в малой группе. Станут ли все 100% людей служителями? Нет. Но станет ли большинство? Если я действительно буду этого ожидать, если я научу вас, как это делать, да. И как только кто-то покажет пример, допустим, приведет друга к Христу, знаете, где он будет в ближайшее воскресенье? Вот здесь, рядом со мной. Я ради этого прерву свою проповедь. Мы так боимся нарушить свои планы, спрашивается, ради чего? Нужно вознаграждать людей, когда они служат, и они будут служить. Итак, теперь в нашей церкви 200 служителей. Серьезно, представьте, что вы не пасторы, а рядовые члены церкви, но к тому же подпольные служители. Некоторые из вас скрываются под образом программистов, другие строителей или слесарей, или домохозяек, но в потайном кармане у вас лежит удостоверение «Уполномоченный служитель Евангелия Иисуса Христа, царственный священник». Вы идете на работу строить дома, но при этом ищете возможность рассказать о Боге и проявить любовь к людям. Вы служитель, и вы тоже. А что если бы люди в вашей церкви понимали, что они служители, если бы они не стремились завалить других своими проблемами, но осознавали, что они священнослужители и что Бог хочет их использовать? Если бы мы сейчас действительно основали новую церковь, где я был бы пастором, а вы моей общиной, как вы думаете, что было бы эффективнее, если бы только я разговаривал с людьми и рассказывал о Христе, или если бы это делали все 200 человек? Да у нас произошел бы взрыв. Ожидаете ли вы, что члены вашей церкви будут служителями? И если да, то погодите секундочку, а кто их обучит? О чем они будут говорить? Теперь вам придется подумать, о чем вы будете проповедовать в этом году, и какие ресурсы вам понадобится приобрести, ведь вы хотите, чтобы все они служили? Цезарь, пожалуйста, выйдите на минуту сюда. Цезарь, представьте, что я ваш пастор. Я только что прочитал серию проповедей о благовестии. Что такое Евангелие, как им делиться, как призывать людей к молитве покаяния, как поддерживать новообращенных. И вот где-то на 4-й неделе я приглашаю на сцену Цезаря. Предположим, вы инженер. Вы не против быть инженером? Как там дела у вас на заводе? Все в порядке? Я слышал, вы молились за одного из ваших сотрудников, а потом, прослушав наш курс, рассказали ему о Христе, и он покаялся. Это правда? Вы были рады? А вы были уверены, что у вас получится? Вообще-то это было несложно, ведь я работаю рядом с ним. Как вы думаете, вашим сотрудникам проще поверить вам, а не мне? Думаю, да. Значит, вы служите своим сотрудникам? Спасибо, Цезарь, большое спасибо. Я очень рад и очень ценю ваш труд. Вот что я вам скажу. Я поступаю так уже много лет. И что думают все сидящие в зале? Я хочу быть таким, как Цезарь. Я хочу быть таким, как Цезарь. Если вы, пусть даже не намеренно, обращаете все внимание на себя, если вы возводите в ранг героев сотрудников церкви, если вы косвенно вознаграждаете пассивность прихожан, то ничего другого вы и не увидите. Если хотите вкалывать по 15 часов в день в маленькой церкви до 100 человек, и так до второго пришествия, пожалуйста. Только мне кажется, что это все равно, что ехать назад. Так что же нам делать? Лидерам оснащать, а рядовым членам служить. Возможно, вы думаете, погодите, но эти люди могут все сделать неправильно. Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы. А как вы научились все делать правильно? Никто не должен служить в одиночку. Откройте Библию на 12 главе послания к римлянам. Я пройду по ней очень быстро. Здесь описано то, что мы называем философией служения, как Бог предписал его вести и как нам следует мыслить о служении. Итак, задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – служить. Какие служения должны быть у нас в церкви? Есть некоторые основные служения, без которых нам не обойтись, правда? Должно быть ученичество и пасторское попечение, и музыкальное служение для воскресных собраний, детское служение, молодежное служение,
Это основные служения. Ну а какие еще? И как их организовать? Чтобы люди хотели организовывать новые служения и были уверены, что у них это получится, необходимо в первую очередь сообщить им, что никто не должен служить в одиночку. Если бы я решил продолжить историю с Цезарем, я бы его спросил: «Цезарь, что нового вы узнали из нашего курса?» Он бы ответил: «Я узнал, что мне не безразличны мои сотрудники, и еще я познакомился с двумя другими христианами из нашей компании, но они не из нашей церкви. Ничего страшного, я разрешаю вам с ними общаться». Мы с этими христианами стали встречаться в обед и вместе молиться. А потом я поделился благой вестью с тем сотрудником, о котором уже рассказывал, и он обратился к Богу. Тогда мы втроем решили, что хоть мы из разных церквей, мы все верим Библии и согласны по основным вопросам, несмотря на мелкие разногласия. Поэтому мы решили основать группу по изучению Библии для интересующихся. Правда, сам я не умею преподавать, но один из этих сотрудников – очень одаренный учитель. Так что я тут присмотрел одно пособие и хотел посоветоваться с вами, пастор. Оно хорошее? Ведь скоро наша группа стартует. Видите, что происходит? Он ведет себя как служитель. Посмотрите, что сказано в 12 главе послания к римлянам с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Иными словами, объективно оценивайте свои сильные стороны и честно признавайте свои слабости, ведь они есть у каждого. И дальше Павел объясняет, почему. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Служения церкви должны выполняться командами. Вам нужно формировать команды из 3-4 человек, а еще лучше, чтобы это делали не вы, а энтузиасты из церкви. Ведь в церкви часто происходит следующее. Люди приходят к вам, как к пастору, и говорят: «Пастор, давайте служить матерям-одиночкам. Пожалуйста, организуйте программу для матерей-одиночек, ведь Богу не безразлична их судьба. Посмотрите, что мы прочитали в книгах на эту тему». А вы отвечаете: «О да, у меня как раз масса свободного времени. Я так и надеялся, что кто-то подбросит мне еще пару задач». Нет, знаете, что нужно ответить такому человеку? Прекрасная идея. Да, тогда вот что я предлагаю. Молитесь об этом в течение недели и просите, чтобы Бог помог вам собрать команду. Молитесь и думайте, кто еще в нашей церкви разделит вашу заботу о матерях-одиночках. Найдите 3-4 человек, помолитесь вместе с ними и помечтайте о том, как будет выглядеть ваше служение. А потом изложите это на одной страничке. Вот цель нашего служения, вот как оно будет осуществляться, вот какая поддержка нам нужна со стороны церкви. И, кстати, у нас в бюджете нет денег на это служение и нет персонала, который сможет им заниматься. Наше желание, чтобы вы и ваша команда были полномасштабными служителями. Скажу вам честно, многие после этого больше к вам не подойдут. Ведь очень часто люди подходят для того, чтобы взвалить на вас еще одно служение. А сколько у вас уже таких служений, которые вы несете исключительно из дипломатических соображений, которые не затрагивают ваше сердце и неважно у вас получаются? Поэтому верните вопрос тому, кто его задал, и вы увидите, так ли это для него важно на самом деле. Одно из двух. Либо его желание тут же и угаснет, либо наоборот, получив от вас добро, эта женщина станет мечтать и соберет команду из 3-4 женщин, и кто-то из них окажется хорошим администратором, и они скажут: «Мы готовы начать служение для матерей-одиночек. Мы хотим прекратить аборты в нашем районе». И вот что мы решили. Мы будем помогать в местном центре кризисной беременности. Наши добровольцы будут служить там по понедельникам и средам. Нам нужны еще помощницы. Можно выделить нам 3 минуты в воскресенье, чтобы мы рассказали о нашем служении и чтобы церковь о нас помолилась? А потом, когда Бог будет действовать, можно мы поделимся свидетельством? Конечно, с удовольствием. И тогда новые служения начнут возникать одно за другим, каждое со своей командой. Вы спросите, а какие служения вам нужны? Посмотрите, что говорит библейский текст, в зависимости от ваших даров. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием».
Итак, служения должны выполняться командами и исходить из даров. Цезарь, пожалуйста, выйдите еще на минутку. Мне нужны еще 3 добровольца. Мы проведем небольшую ролевую игру. Я вам скажу на ушко правильный ответ, а потом вы скажете его вслух. Это специально для тех, кто смотрит нас в видеозаписи, чтобы вам было понятнее. Итак, вот наша история. Мы провели курс по благовестию. Одна из причин, почему Цезарь принял его так близко к сердцу, потому что у него есть дар благовестия. Около 10% людей в вашей церкви обладают даром благовестия. Вам нужно выяснить, что это за люди, и оснастить их. Цезарь внимательно изучил всех своих сотрудников и выяснил, что в компании есть еще 3 христиан. Вот христианин, вот христианин, вот христианин. Один в полиграфическом отделе, один в администрации, один в отделе доставки. Все эти ребята начали собираться вместе и загорелись общей мечтой создать группу по изучению Библии, чтобы все сотрудники узнали о Христе. Цезарь приходит ко мне в кабинет и говорит: «Пастор, мы хотим пригласить вас, чтобы вы провели изучение Библии. Соглашаюсь ли я?» «Нет». «Вы бы видели ваши лица». «Конечно, если бы я хотел пожизненно оставаться вечно усталым пастором маленькой церкви, я бы согласился. Но я предпочитаю сказать так: Цезарь, замечательная идея. Мне нужно подумать и помолиться об этом служении. Можно я встречусь с вашей командой?» «Конечно». После этого я встречаюсь с командой и задаю им некоторые вопросы. Я больше узнаю о духовной жизни этих людей, о том, насколько они зрелые. Я спрашиваю: «А какие материалы вы хотите использовать?» «Материалы путешествия по Библии». «Ага, тогда все будет нормально, это хорошие материалы». «И как вы планируете организовать вашу группу?» Тут все смотрят на меня с недоумением. «Мы думали, это вы нам скажете». Но я продолжаю задавать вопросы. «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится рассказывать о Христе». «А кем вы работаете?» «Я работаю в полиграфическом отделе». «Чем вы занимаетесь?» «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится организовывать что-то новое». «Ага, значит, вы сможете заняться организацией. А вам что нравится?» «Ну, я не люблю быть на виду, но я могу помочь с едой и напитками». «Мы думали, что неплохо было бы предложить людям легкий обед». «А вам и не нужно быть на виду, у вас дар служения. А как насчет вас?» «Ну, я в своей церкви служу учителем воскресной школы». «Как вы думаете, друзья, кто сможет быть ведущим вашей группы?» «На счет 3 давайте все покажем пальцем. 1, 2, 3». «Хорошо. Вот ваши материалы. Давайте поступим так. Вы внимательно их просмотрите, а потом мы с вами встретимся и вместе по ним пробежимся, чтобы удостовериться, что понимаем друг друга. Вы согласны?» «Замечательно. Какую задачу я выполняю таким образом? Оснащаю святых. Потом мы вместе обсуждаем эти материалы. Ведь я только знаю, что этот человек преподает в воскресной школе, но понятия не имею, какой из него преподаватель. Мы встречаемся, обсуждаем материалы, и я замечаю: ого, да у него немалый потенциал. Я вижу, что он готов к первому занятию, и вот занятия в их группе начинаются. Будет неплохо, если я прокрадусь на первое занятие и тихонько сяду в уголке. Я не буду представляться пастором, не буду торжественно молиться вначале. Я просто посмотрю, как он преподает. Ведь что вы проверяете, то и получаете. Поэтому я молча понаблюдаю, а потом поделюсь впечатлениями. Какое хорошее было угощение, и организация прекрасная. Пришло не 20 человек, а 24. Друзья, но ведь вы помните, что это не наша заслуга. Так что давайте помолимся. Господи, спасибо за все, что Ты совершил. Спасибо за то, что Ты открыл двери для этой группы через Цезаря. Спасибо за нашего брата, который преподал урок. И спасибо за брата с даром служения, ведь, наверное, половина людей пришли благодаря тому, что здесь угощали бесплатным обедом. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? К чему я веду? Потом я прощаюсь со всеми. Все было очень хорошо, до встречи. А преподавателя я прошу на минутку задержаться. Хочу вам сказать, что вы очень одаренный учитель. Вот это было хорошо, и это просто замечательно. Думаю, Бог действует через вас и благословляет вашу жизнь. Вы сможете ко мне заехать, чтобы мы просмотрели второй урок? Да, и еще хотел сказать, может быть, вот этот момент следует лучше проработать. Попробуйте сделать так в следующий раз, и посмотрим, что получится. Очень рад встрече с вами, брат. До свидания. И вот у вас в церкви уже 80 или 100 человек, и на 25% больше евангелистов.
А кроме того, вы сотрудничаете с другими библейскими церквами. Вы утвердили брата в его даре учительства, а ваш

Евангелист просто сводит людей с ума, и наконец-то его за это хвалят, а не упрекают. А еще один человек, который привык чувствовать себя виноватым, ведь он тоже прослушал курс о благовестии в своей церкви, но у него дар служения, и он начинает заикаться, когда говорит с малознакомыми людьми, и этот человек подготовил угощение и видел свою задачу в том, чтобы люди услышали и приняли благую весть о Христе. Видите, руководители, ваша роль – оснащать. Я намерен относиться к каждому члену церкви как к настоящему служителю, как к пастору. Я буду верить, что Бог может использовать обычных людей, чтобы совершать необычные дела. Как вы думаете, многие ли учились в привилегированных школах, не считая школы Иисуса Христа? Если хотите знать свою церковную родословную, кем были ваши предшественники в церкви, загляните в 4 главу Деяний. Какие комплименты они получали от врагов? Приметив, что эти люди не книжные и простые, люди узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, вы вполне можете ехать на вашей машине вперед, как и полагается, но для этого нужно кардинально изменить свое мышление. Вот что я об этом думаю. Всякий раз, если я не оснащаю других, я их обкрадываю. Я отбираю у них работу, которую они могли бы выполнять. Мы с вами пасторы, уверен, что все мы делали Божьи дела. Мы приводили людей ко Христу. Мы консультировали супругов, готовых развестись, и они восстанавливали супружеские отношения. Мы организовывали пасхальное богослужение и другое мероприятие, и видели, как там действовал Бог. Понимаете ли вы, что мы жадничаем и зажимаем все самое интересное, все, что делает христианскую жизнь такой замечательной? Как вы себя чувствуете, когда приводите кого-то к Христу? Как вы себя чувствуете, когда Бог проявляет себя на организованном вами мероприятии? Как вы себя чувствуете, когда преподаете Слово Божье? Разве у вас внутри не переворачивается все от радости? Так почему же мы должны единолично получать всю радость, которую Бог предназначил для своего народа? Какой бы ни была церковь, дайте мне 3 месяца, и я перестрою ее структуру. Обратимся к нашей предполагаемой церкви. Вы служители, я ваш лидер. Я придумаю, как подготовить всех вас к служению. Я задействую и других людей с лидерскими способностями, ведь я могу подготовить вас только в некоторых областях, не во всех. Я сформирую команду. Я не буду пастором-одиночкой, даже если я единственный, кто находится на полном или частичном содержании церкви. Я сформирую команду и буду руководить ею, исходя из своих даров, а кроме того, я буду уважать духовные дары других людей. И еще один важный момент. Поскольку все люди несовершенны, как и мы с вами, служение должно основываться на любви. Давайте прочтем дальше с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». У нас часто бытует представление, что мы работаем в шоу-бизнесе, и мы должны не подкачать, но скажите, часто ли люди выходят после служения, где они прослушали музыку и проповедь, с ощущением, что их нежно и непритворно любят? Конечно, общие богослужения вдохновляют и дают новую информацию, но взгляните на стихи из 12 главы послания к римлянам. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Можно ли выполнить эту заповедь на собрании из 80 или 100 человек? «В почтительности друг друга предупреждайте, любовь да будет непритворна». Слово «непритворно» буквально означает «без маски». Сидя в большом зале, можно и не снимать маску, правда? «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Ревнуйте о странноприимстве, то есть мы должны тепло принимать странников, незнакомцев. А чему учим мы? Если вы в группе порядка, приветствуйте людей, пожимайте им руки. Рад вас видеть, как хорошо, что вы пришли. Если у вас гость, быстро окружите его со всех сторон, заставьте его заполнить 10 анкет, чтобы он никогда больше не пришел. Итак, если мы перестроим наши церкви и начнем ехать вперед, мы будем руководить. А все будут служить. Мы будем формировать команды и показывать пример. И знаете, что происходит в командах? Там люди любят друг друга. Например, я состою в группе старейшин, руководителей.

руководителей нашей церкви. Мы встречаемся раз в две недели по четвергам. Первый час или полтора мы изучаем Писание и молимся друг о друге. Это лучшая малая группа из всех, в которых я когда-либо бывал. Рискованно ли это? Да, но тем не менее я раскрываю перед этими людьми свое сердце. Я говорю, вот у меня такая-то проблема в отношениях с женой, такая-то проблема с одним из моих детей, такая-то проблема на работе. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Эл, а ты как? Как твои дела? Напряженная ситуация на работе? Послушайте, какой темп вы как лидер зададите, в таком и будет проходить ваше общение? Как вы построите это общение, таким оно и будет. Вы можете сразу заговорить о служении, о программах, мероприятиях, раздать людям поручения. Вы проведете это занятие, вы сделаете то-то, а вы то-то. И опять вся нагрузка на лидеров. Или же вы можете поддерживать друг друга, быть командой и формировать другие команды. Но я вам говорю, должно быть 4-5 человек, с которыми вы будете откровенны. Будете вместе молиться, сможете сказать, «Я рад, что изучение Библии хорошо прошло, но, Цезарь, как дела у тебя дома? У тебя ведь недавно родился ребенок? Помню, как мои дети были маленькими. Это всегда усложняло мои отношения с женой. Ведь первые несколько месяцев жены просто с ума сходят по этим младенцам, забывают о нас, мужьях. Правда, мужчины?» Тогда давайте говорить об этом, молиться об этом, проявлять заботу. Итак, согласно Божьему устройству церкви, задача лидеров – оснащать, задача членов церкви – служить, и, наконец, никто не может служить в одиночку. Переходим к практическому применению. Кстати, то, о чем я говорю, может показаться простым, но на самом деле все не так просто. Знаете, с чем вы столкнетесь? Ведь все в вашей церкви только и видели, как машины ездят задом наперед, и поэтому даже представить не могут, что бывает по-другому. По исследованиям из книги Шварца, в 9 из 10 церквей, где посещаемость падает, обычно говорят, мы крепко держимся за наши традиции. Ведь чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить роль пастора. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, может быть, нужно как-то по-другому вести себя после собрания. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить ожидания лидеров, связанные с вами, и ваши собственные ожидания, связанные со всеми прочими людьми. И как только вы все это сделаете, произойдут две вещи. Во-первых, вы почувствуете, что поступаете по Божьей воле, и ваша церковь начнет расти. Во-вторых, все приверженцы традиций пойдут против вас войной и вас жаждут вашей крови. Тут-то вы и увидите, что рост – это явление не только нормальное, надлежащее и сверхъестественное, но и дорогостоящее. Мне вспоминается одна история. Когда мы в нашей церкви пошли на подобные перемены, церковь выросла с 35 человек до 500. В конце концов, все получилось замечательно. Но чего нам это стоило? Мне позвонила одна женщина, которая недавно перенесла несложную операцию. Конечно, я называю ее несложной, потому что это было не со мной. Шучу. К тому времени наша церковь была поделена на малые группы. Вся поддержка и забота осуществлялась через группы. Люди вместе изучали Библию, молились друг о друге. Мы всегда оставляли свободные стулья, чтобы можно было пригласить соседей пообщаться и рассказать им о Боге в неформальной обстановке. Это начало приносить плоды. И тут мне звонит эта женщина и говорит, «Ну и где же вы были?» «Что вы имеете в виду?» «Не понял я». «Я была в больнице, а вы даже не пришли меня навестить». Я ответил, «Я только вчера узнал, что вы были в больнице, и мне сказали, что вас уже выписывают». Она продолжает, «Так это же еще хуже. Я в больнице, а вы об этом даже не знаете и не приходите меня проведать». Я ответил, «Понимаете, в нашей церкви около 400 человек, а сотрудников только я и еще один человек на полставки. Я просто не могу обо всем знать». «А я думала, вы хороший пастор». «Погодите, погодите», – воскликнул я. «Хороший я пастор или не очень, не в этом дело. Давайте разберемся, что произошло. Навещал ли вас кто-либо из церкви?» «Да, приходил руководитель моей группы, да и другие люди из группы приходили каждый вечер». «Да, и что они делали?» «Они молились обо мне, а еще всю неделю готовили еду для моей семьи». «Но это же замечательно», – сказал я. «Кто вас лучше знает, я или люди из вашей группы?» «Люди из моей группы. Кто лучше осведомлен о ваших проблемах, я или они?» «Они». Я продолжил, «Сестра, я должен вам кое-что сказать. Вы можете с этим не соглашаться, но я уже полгода говорю в церкви о том, что заботиться о вас – это не моя задача.
Послушайте внимательно.

внимательно. Моя задача – сделать так, чтобы о вас позаботились. Вас навещали, к вам проявляли любовь, о вас молились, вам давали советы, вашу семью кормили. Так и должно работать тело Христово. Это значит, что машина едет вперед, как и полагается. Мне бы хотелось сказать, что в ответ она расплакалась и сказала: «Простите, пожалуйста, теперь я поняла, как Бог устроил церковь. Вы замечательный пастор». Но все было не так. Она очень рассердилась и рассказала своим друзьям, что я ужасный пастор. Она даже пожаловалась на меня двум старейшинам. Я прихожу на братский совет, а мне говорят: «Чип, тут возникла небольшая проблема. Одна из наших сестер лежала в больнице, а вы ее не проведали. Помните, если вы станете внедрять перемены, вас ждут испытания». Я ответил старейшинам: «Друзья, я ведь проповедовал по 4 главе послания к Ефесянам. Я ведь уже 1.5 года делюсь с церковью своим видением. Я постоянно о нем напоминаю. Вы заметили, что во время собрания я провожу короткие интервью с членами церкви? Да. О чем я с ними беседую? Об их служении. Как я их называю? Служителями. Да, и они замечательно справляются. Я не собираюсь ничего менять из-за этой женщины, какое бы почетное место она ни занимала в церкви. Вот оно что. У нас были замечательные старейшины, они все поняли и успокоились». Что было дальше? Женщина обиделась и несколько недель не приходила в церковь, а потом вернулась. Но даже если бы она не вернулась, я бы не чувствовал себя виноватым. Одна из смертельных ошибок пасторов состоит в том, что они слишком сильно переживают, что кто-то уйдет из церкви. Поймите, что так или иначе кто-то уйдет. Сделайте так, чтобы кому нужно уйти, ушел, а кому нужно остаться, остался. Я серьезно. Если вы будете делать все правильно, то с вами останутся лучшие люди, останутся те, кто идет за великим видением, кто хочет изменить общество и кто не боится трудностей. Такие люди, как Цезарь, которые понимают: «Пастор помог мне открыть мои дары, и теперь 20 моих сотрудников узнали Христа. Я подружился с сотрудниками из других церквей. Бог действует через меня». Вот такие люди у вас останутся. Те, кто не уйдет только из-за того, что вы не навестили их в больнице. Пусть другие люди уходят, а эти остаются, если только вы хотите забивать голы. А если вы хотите просто перебрасываться мячом туда-сюда, тогда волнуйтесь и пересчитывайте ваших людей. Пишите отчеты: у нас было столько-то служений, столько-то крещений. И не забудьте слегка подтасовать факты. Например, сколько было детей в числе крещаемых? У нас было 94 крещения, из них 92 ребенка. А сколько взрослых смогли с вашей помощью перейти из царства тьмы в царство света? Не подумайте, что я против того, чтобы дети приходили ко Христу. Нет, просто это не говорит о вашем влиянии на мир. Ведь наш семинар о том, как быть влиятельной церковью, а не о том, как крестить детей верующих родителей или переманивать людей из других церквей. Мы хотим изменить мир, но мы его не изменим, если будем тратить свое время на подсчеты людей, которые и так наверняка будут верующими. Разумеется, эти люди тоже важны и необходимы, но мы должны спросить себя, сообразуемся ли мы с Божьим устройством церкви. А теперь практическое применение. Первое. Пасторы должны пересмотреть свою роль и четко определить, чего от них ожидают члены общины. Это понятно? Это достаточно радикальные меры, не правда ли? Но эти меры превратят вашу маленькую церковь, состоящую из 60 или 100 человек, в церковь вашей мечты, в которой будет уже 500 или 1000 членов. И дело не только в количестве. Это будут люди, которые служат другим и изменяют мир. Пастор должен понимать, что его задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Его задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это мы уже усвоили. Когда церковь сообразуется с Божьим устройством, служение естественным образом проистекает из даров. Третий подпункт. Чтобы построить успешную церковь, такую, как описано в 4 главе послания к Ефесянам, вам необходимо постоянно обучать рядовых членов церкви, показывать им пример и вкладывать силы в их развитие. Помните, в чем была моя роль в нашей небольшой сценке? Что я делал? Я уделил время тому, чтобы встретиться на рабочем месте с 4 людьми, задействованными в служении. Я выслушал, что собирается говорить преподаватель. Потом я посетил его урок и поделился своими впечатлениями, чтобы помочь ему усовершенствовать навыки. Понимаете, у меня есть выбор. Я могу быть большой шишкой и единственным учителем в церкви, а могу обучать новых учителей, чтобы их становилось все больше и больше.

Я могу единолично приводить людей ко Христу, а могу учить других делать это. Вы можете вести машину задом наперед, а можете сказать Богу: «Господи, чего бы мне это ни стоило, отныне лидеры в нашей церкви, начиная с меня самого, станут оснащать других, а все члены церкви станут служить. Я буду помогать им учиться, расти, развиваться. Я предоставлю им все необходимое, чтобы они служили». И не забудьте, никто не должен нести служение в одиночку. Каждый является частью команды. Люди служат, исходя из своих даров. Отче, большое спасибо за то, что Ты открыл нам свой замысел для церкви. Мы не можем не попросить у Тебя прощения за то, что вели машину задом наперед. Господи, зачастую мы поступали так по неведению. Мы просто не видели ничего другого, но мы просим, чтобы Ты даровал нам мужество, веру и мудрость на все предстоящие дни, чтобы мы внедряли в нашей церкви Твой план. Ты наш архитектор. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лиетия, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. О разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое, закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Это он. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам, Он даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот. Эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам, он говорит, когда пришло время открыться в вере, до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3, 23. 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Детоводитель – это был такой детские инструкции. Первые – нельзя это не трогать. Горячее нельзя брать. Холодное – опасно пить. Без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает. Что там организм, нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий, и он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава Богу, ничего не случилось, он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил... прыгнул, он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера. Интересная вера, я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит, я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем. Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен в вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил, верите ли, что я могу это сделать? И он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует. Вот, разные истории. Что я имею в виду?
Ну, помните, как Петр пошел во воде? Это было что-то, правда же? Мы удивляемся, ну, Петр. Он просто взял и хотел пойти, как Иисус. И он пошел. Он шел. Но через какое-то время он, видя волны, видя сильный ветер, он усомнился и тут же начал тонуть. Мы сразу видим, как вера действует и как и что происходит в отсутствие веры. Сразу все меняется. Меняется настроение, меняется ситуация. Иисус говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Он поднял его за руку, он поставил его, они вместе вошли в лодку, он поддержал его, говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги, и вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова. Но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друг друга, друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество, церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей. Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Бог, Он сделал чудеса. И люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово: «Они не могли войти за неверие». Я тут же открыл, вернулся, вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, в 3 главе, 19 стихом, и он говорит этот стих, а дальше, а выше он говорит так: «Наставляйте друг друга каждый день». 3:13, то есть говорите друг другу наставление веры. Доколе можно говорить ныне, то есть пока есть сегодняшний день, пока еще можно говорить сегодня. Вот, мы не можем знать, что будет завтра, правда? Но мы знаем, что сегодня. И здесь написано: пока есть сегодняшний день, наставляйте друг друга каждый день. Пока говорится ныне, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. То есть, когда человек не наставляется, когда он не в вере, а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет, ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает: вот у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит: я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось. У него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит. И наша цель – молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший, этот замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон.

он бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом.

там позвонил, что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился. Так вот, и он духом упал, и тогда за него друг переживал, и переживает за него каждый день, и мне говорит, я говорю, давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит, но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит, я буду верить, и вдруг что-то случилось, он тут же падает вниз, и опять пытается подняться вверх, и опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце, они говорят, Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да. Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло, но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. И я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было, но почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога, правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает. И он говорит, что против кого Господь негодовал? Против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю? Кто пали в пустыне там? Не на согрешивших ли, на непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко «Аминь», да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, Он только любит отдельных, ну, помазанников, например, Он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но Он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя, разве вы не знаете, что вы... Христос в вас. Проверяйте себя, верили вы? Верили вы? Проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь. Слава Богу. И поэтому Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11:6. Они ищут Его. Они, вера это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся. Те, кто поклоняются. Те, кто читают Библию. Аллилуйя. Они ищут Его. Они уходят на природу помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104, стих 4. В эстонской Библии 105-й псалом. И... Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословения, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья? Да. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Аллилуйя. И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение.
За этим следует благодарность.

благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда, больше нет. Суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь, мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава, она решила пожертвовать, и она села в машину к мужу, теперь они оба уже на небесах, и она сказала: «Я вот сегодня все отдала, мне так было на сердце». Ну, он так назвал это глупостью. Он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом. И он говорит: «Ну, это так глупо как бы». И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в два раза больше, чем она отдала. То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень. Потому что Господь воздал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять то, что тебе просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят: «Ой, вот это вот я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать». То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. «А, я и так обойдусь. Я и это, мне это достаточно. Пусть это будет кому-то». Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру, которая была опухоль. Опухоль в поджелудочной железе. Она была агрессивной формы. Очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, и ей удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак. Это вот что, это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве, слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили: «Отвори нам». Он говорит: «Я не знаю вас». Дальше написано: «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить. Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие потом в результате такие кексы, такие заполняют такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом. Написано: «Закон стал моим». Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да. Нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными, чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере.

входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, Евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11, 27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру или, не знаю, что-то другое, то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь, вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского. То есть не боялись, что вот я сейчас... Ну, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники. Это брат Гена, пастор вот, с грузинской семьи. Понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино? И вот они же, это же вообще для них шок. Это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали, все говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Гена попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось, мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу. Скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что... Когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев, то есть окропились их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве, на Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит и говорит, все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит, на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит, я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать, ну что за чушь? Извините за слово, что это такое, как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома. Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали, что это. Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху, то есть они заклали ягненка, они вкусили, и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению. Это значит, когда ты и я, мы молимся, Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться.
то когда то кровь начинает нас окроплять. Это вера. Через веру она нас очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит, я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Он, человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас. Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. У израильтян была вера, что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду. И вода ушла по сторонам. И они прошли, как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти из Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого, был тверд. То есть невидимая вера, это есть видеть невидимого, 27 стих. Они верой окропились кровью. Они пришли в Черное море. Верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными. То есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал в Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав, блудница Раав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу. И она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами, они в другой стране. Но женщина, она была раньше проститутка. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем, стала и вышла замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея,

Матфея войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили, а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари блудицы поверили. Аллилуйя, дайте славу Господу. Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в этих, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая, все. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. Она стала, и Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал. То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое. Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было бы только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мытари и блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие. Войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе, спасены ли они, рождены ли они свыше, являются ли они вообще новым творением. И они сомневаются во многих других. Они видят недостатки верующих, тут же притыкаются. Они как бы судят других. И тогда церковь может превратиться в общество судей, которые судят друг друга, знаете, вот замечают какой-то недостаток. Вот не так сказал, что-то не сделал. И тогда это не есть церковь веры. Это церковь как бы такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спастись. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, в эстонской Библии его зовут Осия, да, Иешуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячи людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной земле, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал, они услышали отрицательные новости, которые их испугали. Дело в том, что Моисей отправил 12 разведчиков, каждый из каждого колена, поколения. Он отправил их, чтобы они посмотрели землю и принесли весть. И в книге чисел, 14 главе, там 13 главе, там описывается, что они пришли и начали рассказывать, что да, это очень земля хорошая, там, ну, как бы там плоды, там урожай. Они принесли виноградную ветвь на шесте, то есть это огромная была ветвь, что они несли ее на шесте, чтобы показать. Они рассказали, но

большинство из этих людей, они испугались. Они сказали, в этой земле живут сыны инаковые, то есть великаны, зумимы, рифаимы и так далее. Они очень сильные, мы их не сможем победить. Там высокие города до небес, то есть огромные стены. И вот эти 10 разведчиков, они испугались, кроме Иисуса Навина и Халева. И написано, у Халева был иной дух, у него был другой дух. И Господь говорит, они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и та, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают, что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце? Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали. 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы сюда пришли, давайте выберем себе начальника, лидера, и вернемся обратно в Египет. Это было что-то. Это было что-то. И Иисус Навин и Халев, они верили. Они разодрали свои одежды. Это признак большой скорби. Они бросились на рот и начали говорить, земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша. Прям два раза очень сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали, побить их камнями. Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали, побьем их камнями. Но явилась слава Господня. И в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал, доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор. Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит, я поражу народ язвой, то есть заболеют, и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней, отойди от них, я их всех поражу. Но Моисей сказал, услышат египтяне, он стал заступаться, из которых ты вывел, скажет, Бог не мог их вести. Он начал заступаться, прости их и так далее. И он очень сильно ходатайствовал. Он сказал, Господь, если ты истребишь народ, как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог, то есть Бог не смог, не справился, и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит, да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив, он стал уговаривать Господа, убеждать, ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости. И тогда Бог говорит, прощаю, но эти люди не увидят эту землю. Бог их оставил жить еще 40 лет, но Он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навиным и Халевым, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать, «Я тебя ненавижу», то есть и слезы градом. Это ужасно. Это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы,

сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне, что вы думаете о слезах? И я написал ей, что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо, есть слезы, как Павел со слезами наставлял, он, слезы любви Божией, восхищения и так далее. Я много написал. Говорю, ну есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы, это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия. И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться, то это есть, к сожалению, но это есть неверие. И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? Это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были апостола Павла, который говорил, что «я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас». И он говорит, «я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя». И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только 2 человека. И Господь этих 2 человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит, вот ты состарился, а земли еще много нужно передать. Ты состарился, ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать. Еще землю филистимлян нужно передать, ну, Палестину там, и другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молитвенницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословение, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, ну, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины», а Халев был из колена Иудина, «пришли в Галгал к Иисусу», 6 стих, Иисуса Навина, 14:6. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Что такое вера? Это в точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, — сказал Моисей, — земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему». Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халева остался уделом Халева, извините, сына Ифонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля.
И мы видим, что Иудины сыны появились именно на горе.

поселились именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были в том числе потомки Халева. Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин, и даже в возрасте, даже в преклонном возрасте. Но они сказали, я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 8, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимо для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепления от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. У меня все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали, магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать, они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, все есть мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это. Нет, ну, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех. Потому что Бог имеет свой путь. Потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать и получать прибыль. А в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались как бы большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья, рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он бы жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте 23 человека. Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек. Бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Верой укреплялись от немощи. Верой

прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет, чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы, может, скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет, это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки, у Него есть стадионы, у Него есть большие собрания, у Него есть так много. И он говорит, верьте в Бога и в меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в меня, он верит в пославшего меня. И верующий в меня, дела, которые я сотворил, и он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Я недавно читал свидетельство Тила Осборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник. Он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные. Ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Тил Осборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру. Он написал книгу «Исцеление больных», «Здоровье больным». Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, ну если вы считаете, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, ну что же, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, он говорит о чудесах, и он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетели. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

Где-то посередине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа – латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город – Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт. Так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась римская культура. И лучше всего это смогут отразить устремленные ввысь колонны Римского форума. Вначале форум был просто местом, где собирались римские граждане. Что-то вроде рынка, где продавали и покупали различные товары, где деньги постоянно переходили из рук в руки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освящались базилики, и вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской республики, благодаря своему расположению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки! Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. Двухпроцентное. Не знаю, но стопроцентно вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка.
Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом. Через пару сотен лет Рим стал республикой, но на пике человеческой истории он вновь становится монархией в виде империи

который правил Цезарь. Цезарю в империи подчинялось все. Он обладал абсолютной властью во всем цивилизованном мире.

известен как Цезарь Август. Римская история приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю. Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от Кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь Кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Воины были настолько ослаблены сильным голодом, что, по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций. Через 2 недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления.

Иерусалимским храмом. Этот храм был самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел. Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время шестимесячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 миллион 300 тысяч человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита. Затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-компания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды,
а не как памятник. Сегодня она ценна более, чем многие современные учебники истории. Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, поработили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенным в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета предсказал за 30 лет до того, как все это произошло. Иисус сказал им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма — это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали. Одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском Холокосте, получили возможность вернуть ту землю, которую Тит отобрал у них несколько столетий назад. Возрождение Израиля произошло 14 мая 1948 года. Во время изгнания Иерусалим не оставался незаселенным. После римлян пришли византийцы, затем мусульмане, потом крестоносцы, египетские мамлюки, за ними турки, а потом британцы. За все эти годы в Иерусалим вернулось много евреев, а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были
настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно – переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что арка Тита – это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

наша стая облетела поля и леса, пустыни и побережье вместе с Иесода. Мы научились многим вещам и помогли большому количеству птиц. Теперь можно и отдохнуть. Нас пригласили на обед голуби, которые живут на большом дубе. Марта всегда много суетится и старается все делать идеально. Ее сестра Мэри более спокойная и не такая щепетильная. И у них обеих прекрасные голоса.

0: удивительный, величественный, проницательный, непревзойденный королевский пернатор Крей Гудот.
1: Чирпиди, чирп, чирп, чирп.
2: Ну, наконец-то меня прилично представили. Мне нравится, как ты все тут украсила. Для меня?
3: Не совсем. Мы ждем наших друзей на обед.
2: Очень празднично. Но хочу вам напомнить, что мы, удоды, как представители королевства, издали важный указ.
4: Что такое указ?
0: Это закон.
3: Ох-ох-ох.
2: Зачитай.
0: Чоппари, чоппари, чоп-чоп-чоп! Официальное заявление. Королевский совет удодов, северное отделение, считает, что любой друг Иесада является нашим врагом.
1: Чирпиди чирп!
3: Почему же вы так думаете?
5: Чарли!
0: Ларри!
5: Для нас все птицы желанные гости. Мы, голуби, считаем, что вам надо посчитать как-то иначе.
2: Это мы еще посмотрим, полетели Чарли.
0: Вас предупредили.
5: Это только ты так считаешь. Продолжаем.
3: Но, брат мой...
5: Не волнуйся, Марта, все будет хорошо. Голуби друзья всем. Даже удоды не могут это изменить.
3: Мэри, ты закончила уборку?
4: Да.
3: Надеюсь, что так. Я хочу, чтобы все было идеально.
6: Закат.
7: Прекрасный.
8: Извините, простите. Эй, послушайте.
7: Что?
8: Я голоден.
9: Ты всегда голоден.
8: Я знаю, но поэтому я такой ценный гость на любом званом обеде. Я ем все.
9: Даже скользких грязных саламандр
10: и электрических угрей.
8: Ну, может, я и не так уж голоден. Когда мы уже прилетим?
2: Хотел бы я знать, что будет на том обеде.
0: Я думаю, сэр, что там будет какая-то еда, а пить будут нектар.
2: Да пусть они там хоть колпаки наденут. Меня интересует только Иесада.
0: Вот колпак Иесада вряд ли наденет.
2: Ох, будет ли он там?
9: Да нет.
11: Нет, да. Нет такого правила, чтобы младший брат сидел за столом для детей, а старший брат сидел со взрослыми птицами. Точно есть! Нет, нету!
10: Боюсь, что есть!
11: Тогда скажи мне, что это за правило?
10: Почитай мать и брата твоих!
12: Там не так сказано!
11: Так!
12: Не так!
13: Ребята, ребята, прекратите ссору, прежде чем приступите к обеду на дубе, хорошо?
11: Ладно, когда он признает, что я прав...
9: Только когда ты признаешь, что не прав.
5: Иесада, вот и ты, друг мой.
13: Давно мы не виделись.
3: Ты забыла подмести столовый уголок.
4: Я подмела.
3: Может, и подмела, но плохо.
7: Спасибо вам за приглашение.
3: Пойдемте, я покажу вам наше дерево.
8: Как они сделали, что цветы так растут?
3: Они своими когтями сплетают стебли цветов вместе, как веревки.
8: Для этого, наверное, нужен большой талант и много времени.
4: Мне помогли соседские птенцы-воробьи. Мы поем, и это как игра.
3: Похоже, это очень весело.
8: Интересно, уборка моего гнезда может превратиться в игру? Я могу из веточек, цветочков и перьев сплести очень красивое украшение. Хотя нет, не стоит.
3: Это большая комната.
7: Да уж, точно большая.
13: Какая красивая.
8: Я еще никогда такого большого стола не видел.
3: А куда подевались Джейк и Поджек?
6: О, у них там небольшие разборки перед обедом.
3: Не стоит так беспокоиться, Марта.
14: Я столько работала.
13: Мы знаем.
14: Угощение готово.
13: Мы знаем.
14: Ох, а те удоды?
13: Удоды недовольны. Ведь я говорю о доброте, сострадании и помощи другим. Но однажды и они с этим согласятся. Нам нужно стараться больше обращать внимание на то хорошее, что нас окружает.
3: И радоваться друг другу.
14: Садитесь за стол.
6: Я слетаю, позову ребят.
7: Я полечу с тобой.
8: Это была закуска или десерт?
11: Нет, да. Нет, нет. Сказано, почитай отца и мать, а не брата и мать.
10: Но почему там так сказано?
11: Потому что это логично.
10: Но тогда это бы означало, что я не сильнее, не умнее и не больше тебя.
11: Вот ты и понял.
10: Но как старший брат, я имею особые права и привилегии.
15: Права и привилегии.
11: Неужели? Но почему?
10: Например, потому что Йесада выбрал первым меня.
11: Он выбрал нас обоих одновременно.
15: Одновременно.
7: Ребята, вы еще не закончили спорить?
15: Нет.
6: Вы спорили перед этими малышами?
15: Где Йесада? Мы хотим Йесада.
7: Похвальное желание, мои юные друзья. Но Йесада всегда очень занят. Ох, так никого и не останется за обеденным столом.
3: Мы прилетели. Все уже здесь.
13: Пустите детей приходить ко мне. Чтобы быть большим, нужно быть таким, как эти маленькие птенцы.

0: лесные пеликаны.
1: Марта и Мэри. Чудесный обед.
2: О, спасибо.
3: Спасибо.
1: Нехорошо, когда мы трудимся по принуждению или ради похвалы. Очень важно все в жизни делать с любовью. Любую работу нужно выполнять с хорошим отношением и радостью в сердце, не ожидая ничего взамен.
4: Похоже, у них там отличный обед. Орехи, фрукты, рыба, червячки.
5: Хватит про меню. Ясно там?
4: Извините, сэр, я проголодался. Не видно из-за горы продуктов.
6: Иесада сказал нам, что главное то, что у тебя в сердце. Если хочешь быть большим лидером, ты должен стать слугой. Всегда поступай правильно. Будь ты маленький птенец или большая птица, живи с открытым сердцем, наслаждаясь всем тем прекрасным, что есть в жизни.
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Мария Вероника Глазунова, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Наталья Жуковская, Яна Перетядько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Яна Перетядько.
8: Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
2: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
1: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
2: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
1: Тони, ты что, забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
2: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
1: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
2: Ну, ладно, выключу.
1: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
2: И ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
1: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
2: Давай, лови его. Давай, нападай.
1: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
3: Мама! Мама!
1: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было, и мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет. Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
2: Ой.
1: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
2: Ой. Что это? Ой.
1: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук.
2: Ой!
1: Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
3: Помогите!
1: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
3: Мама! Мама!
1: Тони, что случилось? И где хлеб? Спросила мама.
3: Мама! Ой, там, мама!
1: Тони признался, что он боится,
3: И ему страшно даже в магазин сходить.
4: «Это все твое воображение», — сказала мама.
2: «Воображение? А что это такое?»
3: Тони никогда раньше не слышал о нем.
4: «Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове».

0: голове какие-то картины.
1: А, вроде бы понятно. Но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные.
0: Ты его просто не тем кормил.
1: Ого, оно еще и кушать любит, а меня не съест?
2: Заволновался ежик.
0: Нет.
2: Засмеялась мама.
0: Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь.
2: Мама дала Тоне лист бумаги, фломастер и пластилин. Тоне нужно было изобразить яблоко. Ежик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
0: Вот видишь,
2: сказала мама.
0: Это яблоко и это яблоко.
1: Ага,
2: согласился Тони.
0: Ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал.
1: А что же мне теперь делать?
2: С ужасом спросил Тони.
1: Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно.
0: Сквозь слезы сказал ежик. Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным.
2: Ёжик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение, почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователи».
1: Какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!
2: Сделал вывод ежик. Действительно, умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение? Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм — это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 миллиарда 200 миллионов последователей.

Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии — это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно. Непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Брахман — это еще и вселенная. Вся эта вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма, что противоречит Библии. В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность своей мистификацией». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета.

Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости, записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них — Сатья Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди, или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте, и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычай сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает.

отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть».

Здравствуйте! В эфире передача «Иначе говоря». Сегодня мы иначе говорим об одном очень важном явлении в жизни всех людей. Ну, представьте себе такую домашнюю историю. Бабушка спрашивает у внука: «Ты молишься?» «Да, молюсь каждый вечер». «А утром?» «Нет, утром я не боюсь». Страхи окружают нас в этой жизни. Мы чего-то боимся, а за что-то переживаем. Мы, в общем-то, живем в мире страхов. Боимся конфликтов, перемен и неудач, расстройств наших планов. Некоторые люди боятся болезней и страданий. Другие опасаются, что что-то случится с их любимыми. Кто-то боится других людей, их мнений. А кто-то темноты или одиночества. Многие боятся умереть, оказаться перед лицом неизвестности. Страх – тайный враг, который овладевает.

0: Людьми любого возраста и любой профессии. Как воспринимать чувство страха? Если я боюсь, значит, я трус? Грешу ли я, если я чего-то опасаюсь? Есть ли место страху в наборе чувств христианина? Как правильно бояться и, главное, кого? Какое-нибудь чувство страха овладевало вами когда-нибудь, когда вы чувствуете, что эта сфера для меня страшна, опасна? Я, допустим, до определенного возраста, лет до 14-15, боялся воды. А причина была очень простая. В года 3 или 4, находясь в Таджикистане, отец подвел меня к горной речке, показал на бурлящую реку горную, в которой водились фазаны. Фазаны где-нибудь в степи. Так вот, и он сказал, один мальчик попал в эту воду, вода его била, и он умер. Я тогда еще много не говорил, но понял очень важное. Когда я подходил к воде, я говорил, папа, туда не надо идти, там умер будет. И это настолько сильно этот страх повлиял, что до где-то лет 14 я не умел плавать. Но зато благополучно дожил хотя бы до этого возраста. Какие-нибудь страхи, которые переживали вы, были ли у вас, пожалуйста? Страх конкретных вещей, объектов или событий, пожалуйста.
1: Насмотревшись фильмов ужасов о вампирах и оборотнях, я в собственной квартире боялась идти ночью на кухню, потому что там было темно. В однокомнатной квартире это может быть смешно, как-то иронично, но было действительно очень страшно. И каждый шаг мне давался очень нелегко. Я понимала, что это как бы нереально, пыталась себя успокоить, что все это...
0: То есть оборотней в квартире нет, они не продавались вместе с квартирой, да? Кстати, это соответствует определению, которое дает словарь «Даля». Страх – это боязнь, робость, сильное опасение, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. То есть страх зачастую может возникать не от того, что ты реально знаешь или там предупрежден, а ты можешь просто воображать какую-то проблему и начать ее бояться. Я тоже так опасался разного рода существ, выглядывающих из темноты, но это, причем это опасение, оно было в рамках своего дома, своей комнаты, своего двора. Ловили еще на мысли, себя на мысли какой-нибудь вот о страхе, который воображали вы?
2: Ну, очень часто, например, этот воображаемый страх у меня проявлялся в сессию. Какой-нибудь очень страшный предмет казался невероятно страшным или страшным преподавателем, и ты сидишь, трясешься. У меня было, наверное, самый максимум за 2 недели. Уже 2 недели перед экзаменом прям был такой страх.
0: Так.
2: Столько нервов было потрачено, и, соответственно, он улетучился, стоило тебе взять билет. И это повторялось каждый раз. Хотя...
0: Стоило взять билет?
2: Да, и ты уже знаешь, что тебя ждет. А перед тем, как вот, какая-то неизвестность, что то там будет, какой билет, какая оценка. А ты вот начинаешь уже когда работать, у тебя вот есть твои вопросы, все, страха уже нет.
0: То есть берешь билет, точно не знаю, два. Еще варианты.
3: А я бы, выслушав вот про темноту и про сессию, объединил бы, что меня волновало и боялся. Мне кажется,
0: сдавать сессию
3: неизвестности.
0: Неизвестности.
3: Потому что, например, в той же самой темноте ребенок видит неизвестность. Он ничего не видит в этой темноте. Там он не знает, что там может быть.
0: Стоп. Он не знает, что там, или он, наоборот, знает, что там может быть?
3: Догадывается.
0: Вот. Ключевой момент, смотрите, не в том, что он не знает, а в том, что он знает, что там может быть. Ты почему боялась темноты? Кто там находился в темноте?
1: Ну, всякие страшные,
0: бабайка,
1: жуткие.
0: Бабайка, да? Был в темноте
1: бабайка?
0: Ну,
1: все, и бабайки тоже были.
0: Заметьте, что очень маленькие дети, которые там годик-два только начали ходить, они идут куда угодно. Они идут куда угодно. Они самые бесстрашные. А подростки или там девочки, которые начали слушать сказки про Кощея Бессмертного, они уже начинают бояться. Я могу поймать себя на одном таком событии. Это просто вынесло мне мозг, как говорит современная молодежь, когда я посмотрел фильм «Кинг-Конг», в 2002 году снятый. Он был снят в... Вернее, сюжет происходит в городе Нью-Йорке. Помните, какую башню использовал Кинг-Конг для охоты за самолетами и общения со своей любовью? Empire State Building. Ну, все замечательно, посмотрел фильм, классно. Но потом, когда с 2005 по 2010 я ездил на машине по дорогам вокруг Манхэттена, я невольно оборачивался в сторону...

0: Парень стоит бдительненько и думаете, что я пытался там разглядеть? Кинг-Конга. И мне в этом 25-30 лет, и я ловлю себя на мысли, что я на подсознании смотрю туда и ищу глазами Кинг-Конга. И думаю, как же вот это страшно и ужасно сейчас будет справляться с жителями Нью-Йорка и со мной лично. Я понимаю, что это уже схождение с ума, но проблема в чем? Настолько сильно я воспринял какой-то предполагаемый ужас, что я начинаю на реальность его трансформировать. Я смотрю, ой, вот это страшно. Я ищу глазами предмет моего страха. Взрослый человек. И тогда я убедился, кинематограф живет и действует, и замечательно функционирует. Поэтому попробуйте проанализировать некоторые свои страхи. Но сегодня мы вспомним людей великих из мира сего, которые тоже имели страхи, и эти страхи, они сегодня в психологии называются конкретным словом – фобии. Таких фобий выводят уже порядка 600, и их названия, ну, очень сложные. Но вот в чем, допустим, фобия была у генералиссимуса Иосифа Сталина. Токсикофобия – боязнь отравления, авиафобия – боязнь полетов на самолете. Поэтому он на фронте ни разу не побывал, а если надо было куда-то отправляться, отправлялся поездом, который отправляли 17 тысяч бойцов НКВД и 8 бронепоездов. То же самое, помните, что было в России, когда приезжал сюда северокорейский лидер на поезде. Почему? Он никогда не летает на самолете. Кроме того, ночные бдения Сталина заставляют подозревать у него сомнифобию, боязнь ложиться спать. И поэтому он смог засыпать только тогда, когда доводил себя до истощения, работая по ночам. Другой великий персонаж, тоже вроде к войне близкий, генерал, ставший императором, болел гипофобией. Не просто переживал, а именно болел гипофобией, боязнь лошадей, осложненной лейкофобией. Это боязнь белого цвета. Однако он изображается как... верхом на белом коне. Представьте себе такой парадокс исторический. У человека были такие страхи. Еще один из персонажей, это нашей страны герой, царь Петр Великий. Всю жизнь страдал акарофобией, боязнью насекомых. И не был в состоянии нормально работать в больших помещениях. И это говорит о том, что у него была эйкофобия в сочетании со спацефобией, боязнь своего дома и боязнь пустых пространств. Поэтому знаменитый фальшпотолок, снижающий комнату и уменьшающий пространство, чтобы ему комфортнее себя чувствовалось. Ну, это нашумевшая история о Гоголе, который страдал татефобией, боязнь быть заживо похороненным. И у него завещание было, которое заключалось в том, что его хоронить нужно тогда, когда появятся признаки разложения. То есть он действительно умер, а не какой-нибудь у него сон там, или отключение сознания и так далее. То есть человеческий страх или опасение – это не просто, знаете, так, ой, ну я боюсь там какого-нибудь монстрика в темноте. А это опасение чего-то из твоей жизни, которое заставляет тебя менять собственную жизнь. Представьте, в какую копеечку встали фобии Ким Чен Ира и Сталина в нашей стране и Северной Корее. Страх одного человека выливается в изменение всей его жизни и жизни окружающих его людей. Поэтому просто сказать, что страх, ну, не надо бояться и так далее, не совсем логично, правда? Давайте вспомним появление самого страха. От чего? Вот как нам Библия говорит, как появился страх в первый раз. Слова очень известные, которые сказал Адам. «Голос твой услышал я в раю», и что? Какое ощущение? Кого он убоялся? Голос Бога? Да, я убоялся. Итак, причина, почему? Объясните. Бог так грозно взывал? Раньше была реклама фильма «Эмиль из Лёниберга». И начиналась там заставка такая мирная, потом крик «Эмиль!» Такой громкий крич, и начинается динамика. Эмиль – хулиган и так далее. Неужели в раю было то же самое? «Адам!» Деревья осыпали листву, и Адам побежал от страха.
1: Ну, например, когда я делала что-то плохое, курила, или выпивала, я всегда боялась. И я думаю, что, может быть, у Адама было то же самое, так как нарушено было повеление, возможно, он вот ощутил этот

0: страх своих неправильных действий или еще что-то.
1: Ты не путаешь? Может быть, сначала ты боялась, потом, чтобы успокоить себя, курила и выпивала. Многие люди, к сожалению, так и действуют сегодня. То есть есть классическое определение. Пьяному море по колено, да, а лужа выше головы.
0: Я же понимала, что это неправильно.
1: Ага,
0: делала, и поэтому боялась, что это узнается или еще что-то.
1: К чему-либо на основании правильности или неправильности. Ты боялась самого действия или боялась реакции или наказания, ответственности? Чего?
0: Боялась последствий.
1: То есть, когда мы действуем неправильно, мы начинаем бояться, что нас оценят, на нас среагируют. Ну, боязнь наказания. Но есть боязнь непосредственно самих действий.
2: То есть как тогда действительно объяснять вот этот, все эти фобии? Это какой-то иррациональный страх, потому что последствий, может быть, скорее всего, никаких нет. Вот, боязнь больших помещений, да, что человек себя хочет заключить в более маленькое помещение. Эти страхи, они иррациональны. Они несут, у них есть причины, но последствия человек, испытывающий вот эти страхи, он не несет.
1: Давайте проанализируем. Вот есть ли какое-нибудь положительное влияние страха?
3: Послушание.
2: Ну, страх – это как защитная функция.
1: Кстати, вот сейчас звучала идея о том, что есть иррациональное поведение. То есть, вот берем пример Петра Великого. Он боялся насекомых, акарофобия. Допустим, для меня акарофобия сегодня – это будет иррационально, это будет болезнь, потому что я живу в 21 веке, живу в мегаполисе, где соприкосновение с насекомым – это всего лишь моя непомытая посуда и перебежавшие тараканы. Вот и все. И если у меня акарофобия, у меня проблема. Мне надо от нее лечиться. Можно ли обвинить жителя Таиланда или Мальдив или Филиппин в акарофобии? Если у них прибежит какая-нибудь такая насекомая зверушка, укусит, и ты потом будешь неизвестно сколько лечиться, и вылечишься ли вообще? Нет. Обусловленный страх. То есть, если человек боится насекомых в этой стране, экзотической, для него это положительное явление. Ты не будешь лезть за всяким паучком. Если я боюсь крокодила, который лежит, я не буду брать, как русские туристы, и пытаться ударить по горбу этого бедного крокодила. Потому что я знаю, что он может развернуться и цапнуть. Ну, у некоторых страх пропадает, они начинают заигрывать с природой. То есть страх имеет положительное влияние, чтобы обезопасить человека. В одних случаях, в других случаях может быть действительно отрицательно. Самый простой пример. Если вы не имеете абсолютно никакого страха, выходите на дорогу, что вас может ожидать? Такой же бесстрашный грузовик. Он точно ничего не боится. Попробуйте сравниться с ним в своей смелости. То есть положительное – это самосохранение. Многих вещей в жизни действительно нужно бояться, чтобы продолжать жить. Есть отрицательное значение страха. В чем оно состоит?
2: Наверное, когда страх иррациональный, и когда он просто мешает жить. Когда ты, получается, ты меняешь свой образ жизни иногда, образ жизни вынуждены менять и те, кто рядом с тобой.
1: Да, то есть не обусловленный ничем, это вымышленный страх. Вот именно поэтому мы различаем такие слова, как страхи и фобии. У родителей есть всегда, они имеют какие-то опасения относительно детей. Можно назвать их страдающих фобией? Ни в коей мере. Мы должны с вами в этом плане различить те опасения, которые охватывают нашу душу. Какого они качества? Чего мы боимся? Есть люди, которые боятся из-за рисков каких-то боятся предметов. Я, допустим, боюсь упасть на асфальт, а другой человек боится самого асфальта. И поэтому он не может смотреть на какие-то поверхности. Ну или там замкнутое пространство. Мы можем бояться действий и бояться предметов. Где проблема? Если мы боимся предметов, объектов, мы лишим себя возможности жить в этом мире. Потому что объекты и предметы нас окружают. Это фобия. Если же я боюсь действий, то это вполне логично. Я боюсь падения об асфальт, когда ты руками так не держишься, падаешь и ударяешься прям лицом. А, это страшно, это не описать. Я этого боюсь. Я боюсь действия, поэтому я могу что

0: что-то сделать с этим. Но если начну бояться асфальта, я буду ходить словом и доделывать дороги России. Видимо, кто-то уже так ходит. Еще один из аспектов, который мы можем с вами рассмотреть. Что нам говорит Священное Писание? Страх, он заражает так же, как насморк, и всякий раз делает из единственного числа множественное. А еще один из великих мыслителей древности сказал, что коль скоро причина страха – незнание, то не стоит ли нам познать, чтобы не бояться? Многих вещей, многих явлений, событий мы не знаем. Если мы будем больше иметь знания, будем готовы к нему, страх пропадет. Я увереннее отношусь к этому явлению, событию или понятию. В этом мире можно исключительно всего бояться для тех, кто постоянно боится. То есть само состояние человека, оно ведет к постоянному страху. Из Священного Писания мы узнаем, что совершенная любовь, она изгоняет страх. В страхе нет мучения, боящийся несовершенен в любви. И здесь возникает вопрос, а можно ли это чувство испытывать по отношению к Богу?
1: То есть как, любовь к Богу должна победить мои страхи?
0: Любовь к Богу должна победить мои страхи.
1: Как конкретно моя вера может мне помочь с моими фобиями? Или что я боюсь, что завтра у меня не будет работы, мне будет не на что жить? Как вот эту связь наладить?
0: Это боязнь практической жизни, практических проблем повседневности. Давайте подумаем. Если совершенная любовь изгоняет страх, я сегодня имею какое-либо утешение от Бога, который решает мои проблемы. Я все свои проблемы отношу Богу, и я знаю, что все в Его руках, не в моих, потому что я своими руками многое не контролирую. Значит, я перестаю бояться. Все заботы возложите на Него, говорит Писание, ибо что делает Он? Он печется о вас. И поэтому мой страх повседневности исчезает. Люди, всецело преданные Богу, они особо не боятся в этом мире. Они не пытаются урвать свое, потому что знают, у Господа все. Если я что-то потерял, мне не страшно. Это действующая в практической жизни надежда на Бога.
1: Но, с другой стороны, не является ли это попустительством?
0: Попустительством? Это может привести к некоторой форме религиозного эскапизма, когда люди говорят о том, что все мои надежды в Боге, я могу сложить ручки и спокойно, безмятежно ожидать. И чем безмятежнее я себя веду, тем больше моя вера и надежда. Видите, как я ничего не переживаю? И в домах таких людей разруха, такие люди не получают образования, такие люди транжирят многотысячное, многомиллионное имущество. К сожалению, я наблюдал в своей жизни таких людей. Они очень быстро ждут Господа. Ничего не боятся. Не боятся завтрашнего дня, ни зарплаты, поэтому они не выходят на работу, они ходят по гостям, любят поесть, отдыхать. Господа ждут и прославляют. Это фикция, друзья, это великая фикция. Поэтому мы сегодня говорим о страхе. Оказывается, что сам Господь Бог сказал очень сильные слова своему народу. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». И это Он говорит царям. Цари всего Израиля, многомиллионной нации, вы будете тогда успешны, когда у вас есть страх Божий. Но дальше, в другом месте Иов говорит, «Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня». Иов признает эту характеристику Бога как источник страха. Иов также говорит, страх Господень есть истинная премудрость. Страх Господень, говорит Соломон, прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Я сегодня хотел бы обратить внимание ваше на одно из чудес природы. Обычно говорят такое название «Niagara Falls». Или Ниагарский водопад. На самом деле правильно говорить Ниагарские водопады, потому что их там три. американский в Фотане Весты.

и Подкова, или Канадский водопад. Это три водопада. Вот все они как бы одной. И мне довелось быть возле этого водопада 15 августа 2011 года, а 14 августа одна из туристок из Японии, которая решила, что можно приблизиться к этому водопаду и сфотографироваться рядом с ним, с этой стихией, позабыла о мерах предосторожности. В итоге, пытаясь выкарабкаться после фотосессии назад, она упала, и ее не нашли до сих пор. Ее искали, нашли, правда, другое тело мужчины, который чуть раньше утонул, неизвестно когда, но ее так и не нашли. Меня заинтересовал вопрос, а как люди относятся к водопаду, к вот этому чуду природы? Есть ли страх у людей по отношению к водопаду? Очень интересная эта история у этого места. И вот как описывали свои ощущения люди, приезжавшие к Ниагарскому водопаду лет 150-200 назад. Вот писательница Гэрриет Бичер Стоу говорила: «Я чувствовала себя так, будто меня унесли воды. Это была прекрасная смерть. В ней совершенно не было страха. Я чувствовала, как скала дрожит подо мною с какой-то радостью. Это так завораживало». Поэт Уолт Уитман в середине 19 века приехали, и он писал так: «Сели в вагон, приехали к Ниагаре, спустился под водопад, видел водоворот и все другие достопримечательности. И все». Но через некоторое время, а именно через 30 лет, он приехал снова, чтобы описать водопад. Приехал Чарльз Диккенс. Вначале был ошеломлен картиной, что в течение 10 дней провел там в раздумьях, сосредоточенно работая. Но приехал туда же Оскар Уайльд, известный, нашумевший, и сказал: «Это просто огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей в совершенно никчемные скалы. Чудо было бы, если бы вода не падала». Это сказал тот человек, который даже океаном не вдохновился. Человек, который был абсолютно влюблен в самого себя, в свой гений, и не особо ратовал никакие ни человеческие, ни семейные, никакие другие ценности. Поэтому в 1900 году он умер, а в 1911 году, по его словам, Ниагарский водопад замерз. Сегодня есть фотографии замерзшего Ниагарского водопада. А в 60-х годах Ниагарский водопад, именно американская его часть, была полностью остановлена и обнажила на несколько месяцев сухие камни. Вода там не текла. И те, кто ругаются, глядя на чудо природы, говорят, что это никчемные, их нет. Их почитают только представители сексуальных меньшинств, не более. Энтони Троллоп говорил так: «Более изящнее, чем башня Джотто, более благородный, чем Аполлон. В сравнении с ним альпийские пики не столь поражают своим уединением, а долины голубых гор на Ямайке своей зеленью». Он оценивает красоту и мощь. И Томас Мур сказал так: «Нам необходимы новые комбинации языка, чтобы описать Ниагарский водопад». Это описание и мнение просто писателей, поэтов. Но появилась другая категория людей, которые стали бросать вызов водопаду. Они пытались его пересечь. И некоторым удавалось, но лишь некоторым. Большая часть погибли в водовороте. Мне показалось это очень знаковым. Отношение к этой стихии показывает, как человек относится к жизни. Человек, не боящийся ничего, пытаясь доказать, что он бесстрашен, бросает вызов и погибает. И это страшно. Что если по отношению к Богу сегодня люди забыли о таком качестве, как страх? Попробуй сегодня брось вызов стихии. Мы читаем из Слова Божьего о том, что в страхе пред Господом надежда твердая. И сынам своим он прибежище. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. И самое интересное, что говорит пророк Исаия: «Господа Саваофа чтите, он – страх ваш». Мы слишком часто увлекаемся любовью Бога, благодатью Бога, забывая, что Господа все-таки нужно бояться тоже. Помня о Его любви, помня о Его милости, помня о всех Его делах, о том, что Он спасает нас, Его нужно бояться. Он – страх наш. Иначе как ты будешь соревноваться с этой стихией? Как ты бросишь Ему вызов?

Завет мой с ним, завет жизни и мира, я дал ему для страха. И он боялся меня и благоговел перед именем моим, говорит пророк Малахия. Бог Ветхого Завета желает человеческого страха. Знаете, в Новом Завете ученики Божии часто испытывали страх от того, что видели чудеса, от того, что видели его воскресение, от того, что видели исцеление. Они боялись, когда он учил с силою и с властью. Но самая сильная причина, намного больше, звучит сегодня в вести ангела. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Есть призыв бояться. Самая важная причина, почему мы боимся Господа, потому что Ему нечего терять. Слышали такое определение, когда говорят о каком-то преступнике, которому нечего терять? Это говорят даже спецслужбы, даже военные. Он вооружен и очень опасен. Ему нечего терять. Вот такого бойтесь. Представьте Господа Иисуса Христа, который прошел отвержение от самого Бога, который на кресте вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это тот, который первенец из умерших. Это тот, который вкусил смерть вторую за всех людей. Он умер за всех людей. Представить это сложно. Вот такого агнца действительно стоит бояться. Он страх наш. Он спасающий нас, Господь. Но он достоин соответственного отношения к нему.

0: Здравствуйте. Айлин Тен, медсестра в травматологии. Но никакое образование не подготовило ее к тому, что она однажды утром увидела. Ее муж лежал без сознания. У него изо рта шла пена, и взгляд был затуманен. В следующие несколько секунд его состояние ухудшилось.
1: Ранним утром Айлин Тен проснулась от странных звуков, которые издавал ее муж Джим.
0: Я толкнула его и сказала: «Ты забыл надеть маску», но он ничего не ответил.
1: Тогда Айлин, медсестра с большим опытом, открыла шторы, чтобы посмотреть, что с ним.
0: Джим был бледно-фиолетового цвета, его глаза были открыты. Я слегка шлепнула его по щеке, но он не реагировал. Тогда я поняла, что у него приступ. Это было ужасно.
1: Она закричала, чтобы их дочка Симона вызвала 911. Через несколько секунд...
0: Я увидела, что глаза Джима закатились, а лицо замерло. Я начала искать пульс, но его, кажется, не было.
1: Айлин поняла, что это не приступ, а инфаркт. Они с дочерью опустили Джима на пол, и Айлин начала делать искусственное дыхание.
0: Я знала, что с каждой минутой риск потерять его увеличивался.
1: После нескольких приемов массажа сердца у Джима завалился язык и перекрыл трахею. Айлин схватила полотенце и положила его под шею Джима, освободив дыхательные пути. Она продолжала делать массаж сердца, молясь о том, чтобы вернулся пульс.
0: Помню, как говорила Господу, что не хочу, чтобы он ушел. Только не так. Это не будет наш последний момент вместе. Когда нет пульса, важна каждая минута.
1: Через 8 минут прибыли медики. Портативный монитор показал, что его пульс слабый и хаотичный. Айлин понимала, что это признак остановки сердца. На счету была каждая секунда.
0: Первое, что пришло мне на ум, я уже потеряла половину его. У него были минимальные шансы на то, чтобы вернуться к жизни.
1: Медики дали разряд, но сердцебиение не восстановилось.
0: Я помню, что отошла к двери и подумала: это конец.
1: Но после еще одного разряда у Джима появился небольшой, но стабильный пульс.
0: Его правая рука поднялась к груди, словно он пытался сжать ее от боли. Это дало мне надежду. Я знала, что это было сознательное движение.
1: Когда пульс Джима стабилизировался, его отвезли в больницу Санта-Роза. Хоть Айлина работала там же, ее не пустили из-за ковида. Она осталась дома и начала писать родным и друзьям с просьбой молиться за Джима.
0: Больше всего я боялась, что у него может быть повреждение мозга. А если он будет парализован или не сможет жить без ИВЛ? Я как будто онемела. Я не верила, что это происходит со мной. Я просто стояла и ничего не понимала. Я не знала, что делать.
1: Вскоре ей позвонил кардиолог и сказал, что Джим в стабильном состоянии и в сознании. Хоть его артерии были в норме, ему назначили лекарства для стабилизации сердцебиения. В тот вечер они смогли пообщаться друг с другом по видеосвязи.
0: Это был один из лучших моментов того дня, когда я поговорила с Джимом. Я больше всего боялась, что у него будет повреждение мозга, но все было в норме, хотя он был очень измотан.
1: Джим все равно нуждался в молитве. Врачи не были уверены в том, что стало причиной приступа, и после отмены препаратов наблюдали за ним, чтобы убедиться в том, что не будет проблем.
0: Я легла на пол в кухне и заплакала. Тогда впервые за тот день я заплакала. Я очень боялась, что у него снова случится приступ, и то, что он находился в реанимации, не гарантировало того, что он выживет.
1: Ночь в больнице прошла без проблем. Я был ужасно слаб, когда проснулся. Я волновался, но потом отдал все это Господу и сказал: «Господь, ты управляешь всем. Ты все контролируешь». Врачи сделали заключение, что у Джима возникли перебои с импульсами сердца, и на следующий день перевели его в другую больницу, где ему установили кардиостимулятор, чтобы избежать новых приступов. Всего через 3 дня после приступа Джима отпустили домой. Бог буквально вырвал меня из пасти смерти. Он благословляет и любит меня. Я ощущаю любовь моей семьи. Бог контролирует все.
0: Когда муж вернулся домой, и я увидела его, это был самый приятный момент. Мы были очень рады, потому что знали, что несколько дней назад он мог умереть.
1: Все потому, что во время приступа они должны были находиться в отпуске в уединенном уголке Хорватии, куда спасатели не доехали бы вовремя. Но они остались дома из-за ограничений, связанных с ковидом. Мы не верим в совпадение. Это было чудо. Через несколько недель Джим снова наслаждался жизнью, ежедневными прогулками, общением с семьей. Семья Тен верит, что стали свидетелями настоящего чуда. Они рассказывают о Божьей доброте при любой возможности. Бог жив. Он работает сегодня. Он исцеляет. Он не оставит и не покинет вас. Просто доверяйте Ему.
0: Я хочу напомнить людям о том, что наш Бог царствует. И что бы ни говорили в новостях, что бы ни происходило в мире, это не меняет того факта, что на троне только Бог. Он не просто на троне, Он за вас. Разве это не удивительно? Я думаю, что Джим и Айлин были недовольны тем, что из-за ковида им пришлось отменить поездку. Но Бог знал обо всем еще до того, как это случилось. Он наблюдает за вами. Он понимает вашу нужду. Он знает, когда вы взываете к Нему, что происходит в вашей жизни. Он устроил все так, чтобы они смогли получить помощь, когда нуждались в ней. А потом явил себя в силе и исцелении. Бог любит вас. Он знает вас. Он хочет прийти в вашу нужду и вмешаться. Мы будем молиться, но сначала хотим ободрить вас и рассказать истории других людей. Это не только о Джиме и Айлин. А вот что пишет Эмми. Она потеряла чувство вкуса и запаха более года назад. Однажды в клубе 700 перед молитвой Гордон призвал зрителей подняться и взять масло для того, чтобы помазать себя. Он объяснил, что это было проявлением веры на основании Иакова 5:14-15. Эмми взяла масло, помолилась с Гордоном об исцелении. После молитвы женщина с радостью поняла, что снова чувствует вкус и запах. Она также помазала руку, и та стала здорова. Слава Богу.
1: Да, вера — это действие. Бог смотрит на всю землю. Его глаза наблюдают за всеми. Он ищет, чтобы явить

0: себя в силе. Что он ищет? Сердца людей, которые преданы ему. Когда друзья разобрали крышу и опустили парализованного к Иисусу, то, как говорит Библия, он увидел их веру. Разве это не удивительно? Бог ищет веру, и когда находит, то являет себя в силе. Вот что пишет Лаура из Мессы, Аризона. 6 лет назад у нее было заболевание нервов в челюсти, и с помощью врачей она выздоровела. Однако год спустя боль и щелчки в челюсти вернулись. Лаура смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас проблемы с зубами, боль в челюсти. Вам не помогают даже те лекарства, которые раньше помогали. Бог нормализует все, у вас больше не будет боли». С верой Лаура приняла слово, и боль сразу же утихла. Разве не было бы чудесно, если бы боль ушла от вас? Давайте сделаем то же самое, что сделали эти люди. Покажем Богу вашу веру. Проявите свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат от Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте доверимся Его Слову. Давайте придем к Нему в вере. Вы прикоснитесь, мы согласимся, а все остальное сделает Бог. Молитесь с нами. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе и верим, что Ты прощаешь все наши беззакония и очищаешь нас от всех грехов. Ты знаешь все те случаи, когда мы ошибались, и Ты покрыл их всех. Исцели все наши болезни. Мы приносим к Тебе нашу боль, нашу немощь. Диагноз врача, который говорит, что надежды нет, мы приносим наши нужды к Тебе, потому что у Тебя всегда есть надежда, исцеление и восстановление. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса и знамения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Кто-то из вас страдает от проблем с сердцем. Вы увидели эту удивительную историю и говорите: «А я могу пережить тоже?» Вам кажется, словно на вашей груди лежит тяжесть. Вам тяжело дышать. Бог исцеляет сейчас ваше сердце. Он освобождает все, что заблокировано. Он дает вашим мышцам сердца новую силу. Он может восстановить абсолютно все. Во имя Иисуса, исцелитесь. Пусть новая сила, новая энергия придут к вам во имя Иисуса. Терри.
1: Я не понимаю, что это, но у вас горят уши. Это так странно. Не знаю, в чем причина. Возможно, это связано с давлением. Уши становятся красными и начинают жечь внутри. Бог исцеляет вас. Не имеет значения, почему так происходит. Вы больше не будете страдать. У кого-то из вас проблемы с пищеварением. А вы ощущаете жжение, которое поднимается из желудка в пищевод. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Кто-то из вас много времени проводил на солнце, и у вас появились пятна. Это рак кожи. У вас уже есть данные биопсии. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вы исцеляетесь. И чтобы вы знали, что это про вас, это заболевание появилось у вас, потому что вы тренер по бегу и постоянно находитесь на солнце. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает вашу кожу сейчас. Он восстанавливает кожу на вашей шее, ушах, лбу. Он исцеляет вас во имя Иисуса. У кого-то проблемы с правым коленом. Оно щелкает. Бог может восстановить его. Вы даже не молились об этом. Вы думаете: это для меня? Да, это для вас. Сделайте то, что не могли сделать ранее. Начните двигать.

0: этим коленом.
1: У кого-то проблема с глотанием. Вам тяжело есть. Вы не можете наслаждаться едой. Бог исцеляет вас. Вы поймете, что можете глотать без боли или дискомфорта. Все нормализуется.

0: Джози жили много лет. Сегодня супруги выплатили все долги за дом и автомобили. Это чудесно. А изменить финансовое положение им помог разговор за ужином. Сержант в отставке Хисус Мендес и его жена Джози более 40 лет провели на службе обществу. Хисус служил в армии, а Джози работала учительницей. Теперь уже на пенсии, они перестают служить и при этом наслаждаются своей жизнью.
1: Мы сотрудничаем со служением Гедеоновых братьев. Мы рады, что работаем с ними. Хисус любит ездить, поэтому мы ездим.
0: Когда ты благословен, то должен благословлять других. Много лет назад ситуация не была такой радостной. Семья Мендес жила в Германии и едва сводила концы с концами. Будучи христианами, они знали о десятине, но не были уверены в том, что могут ее давать.
1: Мы жили от зарплаты к зарплате. У нас не было свободных денег.
0: Как-то их церковь проводила конференцию и попросила помощь с размещением гостей. Мендес приняли у себя семью из 4 человек из Бельгии, и в тот вечер их ждал неожиданный поворот. После того, как мы сели ужинать, поднялся вопрос о десятине. Я спросил его: «А что ты скажешь о десятине?» Он сказал: «Когда я начал давать десятину, то давал ее не так, как должно». Я подумал: «Это похоже на меня. Когда я начал правильно давать десятину, у нас все начало идти хорошо. Это коснулось моего сердца». И я сказал: «Мне нужно, вероятно, поговорить с Джози».
1: Он человек цифр. И когда он подошел ко мне и сказал: «Мы будем давать десятину», я знала, что это было от Бога.
0: На следующей неделе они начали отдавать 10% от общего заработка. Их финансовое состояние сразу же улучшилось.
1: Хоть мы давали десятину, все выглядело так, словно наш баланс не уменьшался, а увеличивался. Часто мы получали чеки, которых совсем не ожидали. Господь благословлял нас.
0: Кроме этого, супруги начали смотреть «Клуб 700». Я стал обращать внимание на Пэта и учение о десятине, о том, как люди получали благословение. Мы научились не засовывать Бога в коробку, чтобы получать благословение. Семья Мендес решила передать эти благословения другим через пожертвование себе.
1: «Клуб 700» всегда помогает в кризисных ситуациях. Они собирают волонтеров и помогают людям, а это близко моему сердцу. Я знаю, что эти люди хотят помогать нуждающимся, и это прекрасно.
0: Наши деньги идут также на помощь людям там, где дефицит воды и еды. Это чудесно. Мы помогаем им, хоть и не находимся там. Хисус вновь и вновь получал повышение, а еще он познакомился с христианином, специализирующимся на финансовом планировании, который помог семье Мендес получить еще больше от их денег. Мы выплатили кредиты за машины, за дом. Все, что есть в доме, выплачено. Все это благодаря Господу. Мендесы обеспечили свое будущее. Они говорят, что все это началось с одного шага.
1: Если у вас есть сомнения по поводу десятины, просто попробуйте, и вы увидите, что Бог поможет вам. 2-кратный чемпион Бубба Уотсон пользуется спросом в мире гольфа. Но за эти годы он также успел заработать славу вспыльчивого человека за его спорные высказывания на поле. Когда он был на вершине славы, он сломался. Как он сказал Уиллу Доусону, в то время он похудел на 14 килограмм. Он думал, что умрет.
0: Он один из самых известных игроков в гольф. Бубба Уотсон, 2-кратный чемпион, известен своими сильными ударами и яркой личностью. В своей новой книге «Вверх и вниз» Бубба рассказывает о том, как поддерживать баланс между публичной и семейной жизнью, а также желанием следовать за призванием Божьим. У меня появилась идея написать эту книгу. Я хотел поделиться, рассказать, что у всех нас есть проблемы. А если ты говоришь, что их нет, то они точно есть. Бубба не просто гольфист. Он и владелец магазина мороженого, дилерского центра и тренировочного поля для гольфа. Он даже стал совладельцем команды младшей лиги бейсбола. Давай начнем с твоей любви к бейсболу. Ты хотел стать питчером высшей лиги. Да, все началось с моего отца. Он был фанатом Янки. Я был левшой, поэтому хотел стать как Дон Меттингли, мистер бейсбол. Но я хотел...

0: преподавать. Еще в детстве я начал заниматься гольфом. Он вырос в маленьком городке Багдад, что во Флориде. С раннего возраста было ясно, что у Бубы талант для игры в гольф. Я начал участвовать в турнирах по гольфу в 8 лет. Я бил дальше всех. Люди начали рассказывать моим родным, как далеко я бью. Я не брал уроки. В 12 лет мой уровень отличался от всех остальных. Тогда я начал думать, слушайте, я ведь могу стать мастером в этом деле. Буба согласился на стипендию по гольфу в университете Джорджии. Там он познакомился с Энджи, которая стала его женой. Она сразу же повлияла на его решение идти за Богом. Мы начали говорить о Боге. Она выросла в церкви и рассказала о том, кем хотела стать. Она спросила меня о моей вере, и я сказал, что она невелика. Когда-то давно я был в церкви, и я отдал свою жизнь Господу, но на этом все. Семя было посажено, я сделал правильные вещи, но не поливал. Когда я приехал в Джорджию и познакомился с Энджи, оно открылось и продолжает расти. Это удивительное путешествие. 20 лет мы вместе. За эти 20 лет Уотсоны прошли через трудные времена, среди которых неспособность зачать ребенка. Когда жена смотрит на тебя и говорит, «Почему я не могу быть мамой?» Это трудный вопрос, но Божье время всегда лучше. В 2012 году пара усыновила мальчика, которого назвали Кейлеб. Они сразу знали, что он – дар от Бога. Та женщина в первую очередь спросила, «Вы измените его имя?» Я сказал, «Нет». Тогда она сказала, «По-моему, его имя связано с одной историей из Библии». И я сказал, «Да». Мы не изменим его имя, потому что он благословение для нас. Через 2 недели после того, как Буба стал отцом, он победил в одном из самых престижных турниров – Мастерс. Со стороны казалось, что у Бубы Уотсона было все. Он победил в Мастерс 2012, его семья увеличилась, фанаты любили его. Но внутри росло давление. Ужасные всплески тревоги привели к тому, что Буба стал отдаляться и бояться. Он даже похудел на 14 килограмм. Ты думал, что умрешь? Да, мне казалось, что это вполне реально. Я посмотрел на весы и увидел 73. Я упал на колени и сказал Господу, забери меня. Я не хочу проходить через это. Я молился и спрашивал, что мне делать? Что ты хочешь, чтобы я делал в жизни? Я сказал... Я брошу гольф. Если я такой из-за него, то я брошу гольф. Уж лучше я буду здоровым, чем богатым. И это помогло мне подняться. Я подумал, если это Бог говорит со мной, то лучше что-то делать, чем сидеть и плакать. Буба продолжает возрастать в своих отношениях с Богом, даже в те моменты, которыми не гордится. Был один момент, когда я сказал нехорошие слова, и они попали на камеру. Моя команда быстро сообщила мне об этом. И как только мы зашли на конференцию, меня спросили, «Что это было? Ты же называешь себя христианином». А я сказал, «Я хочу поблагодарить вас, что вы сказали мне, потому что благодаря вам я стану лучше. Раньше я бы не сказал такого, но после той победы я понял, что мне придется в непростых моментах вести себя иначе». Как-то по-другому. Нужно вырабатывать другие отношения. Библия говорит о том, что железо точит железо. Похоже, тебя окружает хорошая команда. Это важно в христианской жизни. Безусловно. Я всегда хвалю свою жену. Без нее я бы не оказался там, где я есть. Также у меня есть команда, знакомые, пасторы, которые вкладывают в меня мудрость. Я принимаю неспешно, но принимаю понемножку. Ты весьма щедр со своим временем и деньгами. Почему это важно для тебя? Когда начинаешь узнавать о Евангелии, о Библии, то хочешь отдавать. Я не хочу, чтобы на моих похоронах дети говорили обо мне как о двукратном чемпионе Мастерс. Если они скажут это означает, что я все упустил. Я получил много благословений, так почему бы не благословить других?
1: Какое удивительное интервью человека, который через многое прошел в своей жизни. Чтобы узнать больше об Бубе Уотсоне, прочитайте его книгу «Вверх и вниз. Победы и трудности на жизненном пути». Она доступна в книжных магазинах. Его история удивительна.
0: Так и есть удивительная история. А закончим мы со словами из второго послания.

послание Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах, да. И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал, ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню,
0: вы
1: мы стояли.
0: Это время находились,
1: да,
0: в автобусе?
1: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу. Деньги платить не надо.
2: Угу.
1: Вот, я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится.
2: Угу.
1: Еду. Темно. Ну, я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет?

0: Он говорит, парень, мы проехали уже.
1: Нормально.
0: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Но тут недалеко, как бы, минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы... То что делать-то еще?
1: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
0: Ну нет, ты что там?
2: Ну он же говорит, я не могу вернуться.
0: Да, у него рейс был. Ну в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь. Угу. В общем, я вышел.
2: На трассе?
0: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
0: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
1: А люди тебя ждали, которым ты ехал?
0: Конечно.
1: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
0: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
0: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
0: Нет, родители... конечно, знали, но...
1: Родители узнают об этой истории из программы.
0: Да. Привет, мам.
1: Хорошо, хорошо, что было дальше?
0: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
0: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
1: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин нет. Не видно.
0: То есть, приезжает,
1: у кого-нибудь быть. Спросить, где город находится,
0: нет,
1: куда идти?
0: Нет, нет.
1: Ты, Мил, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
0: Да, да,
1: они
0: я позвонил.
1: Тебя как-то направили?
0: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
0: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
1: Я вот здесь две елки, три березы и дорога.
0: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени. Ну да, кому я приехал. И может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди, найди свой путь.
1: Мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию. Есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
0: Ну, ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Ну, может, ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
1: Ну, может быть... На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
0: ну да, согласен.
1: Его это... не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
0: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
1: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
0: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... Сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, ну, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну, так здорово.
2: Бог ответил.
0: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход. И я...
1: И вот когда ты
0: уверен
1: ехал,
0: был, что
1: когда
0: все ты ехал, хорошо.
1: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет,
0: да,
1: о том,
0: да.
1: Что Бог все сделает хорошо.
2: Какое у тебя состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
0: Нет,
2: или...
0: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
2: Там уже паника началась.
0: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Я, ну, получается, смотри, 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет. Если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
1: Ну смотри, бы...
2: вот ты просто... сигнал СОС.
1: Да. И ты просто, скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, и когда ты думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул. Или все нормально, или ты шел в том направлении?
0: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще
1: мало.
0: Огней вообще не было видно. Я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду.

0: году вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разреши эту ситуацию так, как чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
1: Самый большой страх.
2: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. А вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, ну, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
1: Ну, а что вот. Стоять и ждать на трассе, что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустят?
0: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда, да, и как бы помощь.
2: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, Он тебе помог, и на самом деле Он ответил на твои молитвы?
0: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
1: До этого ситуации с машиной?
0: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
1: А что с чем связаны проблемы?
0: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
1: То есть ты в этот день не учишься?
0: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что... Ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что было потом?
2: Вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу. А ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
2: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Ну, практически, да.
2: Практически.
0: С учителями, и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот, и нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь сдать, и я...
1: То есть так вопрос решился,
0: да,
1: просто,
0: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
2: Ну-ка, это интересно. А что, ты хороший, ты хороший.
0: И тоже про учебу. Вот в 11 классе... Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочки. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
1: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда плохо не было. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
2: К экзаменам.
0: Да. И ну, как? Готовился, но не так усердно, как...
1: Как в 9 классе.
0: Да, и как стоило сделал бы сейчас, нас... если бы вернулся обратно.
2: Ага.
0: А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста... Пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. И каждый экзамен
2: хотя бы.
0: Так. Но в итоге нет.
2: То есть ты сдал на меньше. И чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог... Ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
1: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
1: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
2: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
2: Но занимайся, да.
1: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
2: Вот именно, да. Найди, найди
1: свой путь. Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
2: чем
1: стоял на трассе.
2: Чем история в темную ночь?
1: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Если я сижу здесь, значит, он помог.
2: Ну, мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
2: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
2: Так.
0: Мне Биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
1: С деревьям.
2: Да. Может, еще кому-нибудь.
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
1: То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как бы
1: мы созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я... мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что ну, хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
1: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
2: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот, доверять Богу правильно, но и в, том, и в этом же, тем временем и самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом это решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
2: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
1: спасибо.
2: Поделился этой историей.
0: Вам
2: и
0: спасибо.
2: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
2: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Эвелина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. И, ну, это очень сказалось. Угу. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому, не все можешь рассказать там вот какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Ну, думаю, что мы еще обсудим, да, о том, как это можно восполнить, да, в дальнейшем. Девочки, а у вас, Олесь, может?
2: У меня частично, у меня как бы и полная, и неполная, потому что, да, у меня действительно есть отец, он был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим, и, да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть.

0: Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы.
1: Поняла.
0: Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
1: Угу, поняла тебя, спасибо.
2: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Угу. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня.
1: Угу.
2: Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе, вот, а потом у меня был такой отец выходного дня.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть, ну, как бы определенный круг людей. Вот. О них я расскажу чуть позже.
1: Mm-hmm. Спасибо.
3: У меня была полная семья. Я жила с мамой, с папой, с бабушкой.
1: Mm-hmm. Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось конкретно вот сейчас в твоем самоощущении?
4: Ну, у меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. Uh-huh. И то есть, ну вот он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем.
1: Uh-huh.
4: Какой он? И когда ты вот находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что как бы он не так, что вот он только меня выгнал, да, из квартиры, а это произошло как бы межличностные отношения между мамой и папой.
1: Угу.
4: Я тут ни при чем.
1: Угу.
4: И ты все равно, вот когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что вот, ну, отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то вот так получилось. Но вот со временем я стала понимать, что дело не во мне.
1: Угу.
4: Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
1: Да, я понимаю.
4: И когда ты растешь с этим вот чувством пустоты, что с тобой что-то не так, начинаешь больше загоняться, а вот если вот это переделать, а если вот это, может, он вернется, а может, не вернется, и вот постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже как бы...
1: Да.
4: Ты ничего не поменяешь.
1: Да.
2: Вот, мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая, она рассказывала, что у нее папа, ну, он, его тоже уже не было с самого ее рождения, и когда она выросла, она не осознавала, ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто, ну, как бы, люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее лет на, там, на 10, что ли, он лет и был ее старше. Вот. И она потом уже через 3 года брака она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что mm-hmm. ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала вот это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... Вот вы знаете, это такое ощущение, наверное, действительно покинутости, как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство, хотя вроде бы вокруг, ну, как бы все есть, вообще все живы-здоровы. Ну вот, ну кто должен как бы быть, вот кроме папы? Ты же не осознаешь, там как бы тебе же в 3 годика не рассказывают, знаете, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, вот ну, по такой особой причине. Вот, то есть мы же когда маленькие, да, мы же не понимаем этого, вот, а уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично, чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олесь сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают партнера.
4: Да, я тоже это заметила. Девочки,
2: старше.
4: Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя защищенными.
0: У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера, а вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого. Я

0: прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
1: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить. Расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
2: Ну, насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь по отзывам, что мужчина говорит: я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать, у меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну, так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал, как бы зарплата у него была крайне маленькая. Он пил. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа – это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
1: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись, либо есть семьи, которые наоборот говорят: мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
2: Ну, вот у нас в семье были конфликты, потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой. Я уже сказала, что мы жили вместе. Это была мамина мама, зять и теща.
1: Да-да-да.
2: Вот. Конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
0: Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду, их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом. И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
2: Речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни и здоровье.
0: Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, ну как бы подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
2: Ты привела прям крайний пример.
0: Вы знаете? А у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила, ну, запила. И у нее ребенок.
3: Вы знаете, здесь есть, ну, здесь, конечно, имеет место быть разные, как бы, случаи, ситуации, но вообще, как бы, психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что, ну, вот второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Он может физически присутствовать, но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду, в общем и целом, на примере людей, которые приходили, одна из моих клиентки, папа, он был, он присутствовал, но он нанес, он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях и на ее отношениях с дочерью. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения с родительской, как бы, семьей.

0: и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникация в мир. Uh-huh. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий и холодный, да, то девочка, соответственно, тоже, ну, в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой. Соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период. До 3 лет очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну, вот я здесь. Да, этого маловато. Mm-hmm. Вот, а именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
1: Принцессочка.
0: Да, то есть вот здесь, ну, как бы мы все боимся о том, что, как бы, ой, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Ну, эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. Угу. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хорошей, ну, моделью семьи. Это не будет примером отца, да, то есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. Угу. И это не является примером для ребенка.
2: Ну тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если типа у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том, чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите, все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты
0: выходного дня,
2: деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
1: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, да, потому что у меня 3 папы. Угу. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. Uh-huh. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир, да, хотела идти, я не боюсь.

0: То ты вот упомянула момент, да, небесного Отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь и наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
1: Я вот не знаю, можно ли залатать раны. Ты все равно, вот отсутствие отца, это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то, ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Но все равно, вот бабушка мне сейчас, последний год, говорит, я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю, каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах... как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня, ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
0: Спасибо.
2: Мне кажется, что, ну вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь, обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите, потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, очень, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасность и защищенность, потому что, особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с отцом. Но это приходит только тогда, когда мы отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то мы за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец носил очень такие серьезные раны, он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье, и очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать? Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпускаем эту обиду, мы разворачиваемся снова к миру. То есть мы встаем во взрослую позицию. И получается, этой стены больше между нами и нашим будущим нет. То есть это не важно сделать для кого-то там, да, или как, к примеру, что это сейчас модно, классно, прикольно, нет. Это важно для того, чтобы мы почувствовали, как Бог нас любит. Мы почувствовали о том, что у нас есть будущее, мы можем идти вперед и строить свои здоровые отношения.
0: Вот. Спасибо тебе большое за эту мысль о том, что бывает так, что сталкиваясь с какой-то болью, да, в своей жизни, мы эту боль пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на

0: своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить? Какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
1: На опыте скажет. Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца, ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
0: Да, спасибо, это действительно
2: здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но... здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела? Да, а как твое настроение, а что с тобой происходит. То есть, когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. То есть, если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Да?
0: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время. Для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
2: Да, то здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно, даже пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек — это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому для сравнения вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
0: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
1: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают, и вы вырастите. Да. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться. Не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите. Как-нибудь найдете, как-то вырулите. Ну, помогут.
0: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо... Ну, самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.
0: Понимаете.
2: Ну, если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты, с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. А что хочется сказать папам про то, что... Попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. делиться, самое главное, своим вниманием, просто участием. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
0: Спасибо.
4: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, а потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
0: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители — это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти все те драгоценные сокровища, которые есть в вашей душе, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и, в конце концов, счастливым. А всем нашим зрителям я желаю радости и удовольствия, вне зависимости от того, что происходит в вашей семье, потому что Господь может восполнить всякую нужду.
5: Хвала Богу, друзья, хвала Богу, аллилуйя! О, восплещите руками все народы, да, написано? Хвала Богу, аллилуйя! Дорогие, драгоценные, послание Ефесской церкви – это послание для всех нас. И здесь написано все сокровища, ну, многочисленные сокровища Божьи, которые принадлежат всему телу Христа, церкви. Ефесская церковь были язычники. И это значит, что и раз их Господь благословлял, то Он хочет благословить и нас этими благословениями. Кто из вас готов открыть со мной послание Ефесянам, посмотреть, пожалуйста? У кого с собой есть Библии? О, молодцы! У кого-то электронные Библии? Тоже, пожалуйста. Давайте откроем, посмотрим, какие богатства мы имеем во Христе. Все, что мы имеем во Христе. Отец, я молюсь Тебя о благословении над Божьим Словом, чтобы Слово, оно было живым и действенным, чтобы оно было реальным, чтобы оно приходило, Господь, с неба в мое сердце, мой дух, мой разум, Господь, и чтобы я делился Словом верно, правильно, истинно. Господь, благослови Слово в моих устах. Твое Слово благословенное. Оно святое, оно мощное, Господь. Пусть оно будет, пусть мои уста будут благословены, пусть мой разум, мое сердце, моя душа будет благословена, чтобы передать Твое Божественное Слово. Аллилуйя. Аминь. Кто из нас почитает Божественное Слово, уважает Слово? Аминь. Кто чувствует неравнодушно себя, когда вы видите Библию, когда вы вообще думаете о Библии? Правда же, это особенно. Это прекрасно. Друзья, послание Ефесской церкви, здесь говорится так много, как я уже много раз говорил, что здесь свыше 60 тем для нас. Не просто для проповеди, для нашей жизни. А проповедь – это лишь метод, каким образом слово передается в нашу жизнь. Но исполнение слова и принятие слова – это самое важное, что мы можем с вами сделать. Правда же? Потому что написано «блажены не слышащие слово, а соблюдающий его». Поэтому Бог дает нам слово, чтобы мы его соблюдали, принимали, буквально принимали все, что мы имеем во Христе. И это через веру, потому что только верой можно принять Святого Духа, только верой можно принять исцеление. Это же ведь чудесно, правда же? Это же чудотворная сила. Это же животворящая сила, сверхъестественная. И поэтому только верой можно получить откровение от Бога, водительство, пророчество. Через веру можно получить исцеление. Согласитесь, правда? Потому что разумом человек не может это охватить. Поэтому Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было открыто, и оно было полно веры. Как написано, не принесло слово слышанное, не растворенное верой услышавших. То есть слово, оно фактически растворяет то, чтобы оно усвоилось в нашем духовном человеке. Слава Господу! Аллилуйя! И это разные картины приходят сразу, да. Я сегодня решил, дочка, она пекла что-то на поддоне, вот приехала ко мне дочь на несколько дней, и тогда я почистил, я растворить вот эти вот частички от выпечки. Я, естественно, залил воду, моющее средство, я поставил это отставить, и я потом мог почистить. То есть это растворилось, чтобы вот растворилось эти частички. Но знаете, Лучше всего это действует с пищей, потому что пища должна раствориться в нашем сердце. Не только вот эти вот крупицы, вредные крупицы, как мы, да, мы очищаем там ну, горелые что-то там, уголечки какие-то, растворяем, очищаем сковороды. Бог хочет, чтобы Слово растворилось в нашем сердце и стало нашей частью. И я пропущу в начало главы проповедовал в городе Кингисепп, потому что здесь говорится о воскресении во Христе, что мы имеем воскресение во Христе. То есть мы с вами, оказывается, живем теперь и воскресли, то есть внутри себя мы имеем совершенно новую жизнь. Это правда, скажите аминь, да? Потому что так написано, что Бог создал в себе одного нового человека. Ефесянам 2:15. Новый человек был создан. Ты стал новым, ты, сестра, стала новой, вы стали новыми. Ваша жизнь чудно преобразилась, вы это знаете, вы помните. Момент обращения, возрождения, служения Богу. Наша жизнь действительно стала новой, слава Богу. Может, иногда мы что-то не понимали, где-то мы могли ошибаться, но мы, внутри нас была новая природа, которая не хотела ничего неправильного. Она хотела жить по-божьи, служить Богу, любить Иисуса, делать добрые дела, исполнять Божьи заповеди и быть такими, как Иисус. Это новый человек. Ну, скажем на это аминь, да? И это все было в воскресенье. Но об этом я не буду проповедовать сегодня, а я хочу пройти дальше. Очень важно, что мы имеем в Боге, именно ты и я. Это очень-очень интересно. И поэтому Ефесянам во 2 главе с 13 стиха. Давайте прочитаем. Ефесской церкви, 2 глава с 13 стиха. Здесь написано: «А теперь во Христе», скажем, «во Христе», скажем, «а теперь во Христе». И давайте скажем: «вновь во Христе». Но именно в Нем, смотрите, что мы будем иметь. «Теперь во Христе мы были далеко». А теперь, то есть во Христе, стали близки кровью Христовой. Кому мы стали близки? Мы стали близки к Богу. Мы стали близки друг к другу. И поэтому я сегодня буду проповедовать 3-4 истины из вот этих тем, которые, первое, я проповедую, что во Христе пришло близкие отношения с Богом. Написано: во Христе есть близкие отношения. Подумайте об этом. Не просто вот как буквы, как слова. Близость с Богом. Близость с Богом. Вы слышали такое выражение о ком-нибудь? Этот человек был близко с Богом. Или он близкий с Богом. Кто слышал об этом, да? Вы уверены, что есть библейские герои, которые были очень близко с Богом. Моисей был так близко с Богом, что он говорил с ним лицом к лицу, так, как бы кто говорил с другом своим. Это Исход, 33 глава, если я не ошибаюсь, 18 стих. Это близкое отношение. Давайте это слово «близость» увидим во Христе. Мы были далеко. Мы были далеко. Я думаю, Татьяна и Борис, когда учились в Петербурге, они далеко были от Бога, от библейских истин, довольно далеко. Я думаю, мы также были далеко. Когда подростками играли в волейбол, там занимались всякими глупостями, мальчишками. Мы просто были далеко от этих понятий, о которых мы говорим сегодня. Мы были далеко от общения с Отцом. Но теперь мы стали близки, как? Кровью Христовой. И поэтому причастие, которое мы будем принимать с вами в воскресенье, именно эта кровь, она что-то совершила особенное. Она сблизила нас с Богом. Страдания Христа, муки Христа, они сделали нас близкими с Богом. Кто из вас понимает и знает, что страдания и скорби иногда сближают людей между собой? Вы понимаете? Вы понимаете. В скорби ты познаешь, кто настоящий друг. И в скорбях и трудностях это мы сближаемся. Вот почему в армии, когда трудно, то возникает товарищество. Вот, в офицерском составе, в сержантском составе, в составе рядовых. Такое существует товарищество армейское, как какое-то особенное такие чувства, потому что вместе ели эту особенную еду, вместе, значит, там проходили трудности, испытания, скорби. Правда, Александр, да? То есть происходит такое, однокашники еще говорят, то есть сближаются как-то люди и начинают потом после армии искать друг друга, переписываться. Мы нашли, меня нашли мои верующие друзья, однокашники, да? Они нашли меня, там 4 человека. прошло столько лет,

Так вот, что-то сближает людей. Сближает людей участие, сочувствие, любовь, поддержка с твоей, с моей стороны. Она сближает. И вдруг люди становятся друзьями. И есть выражение «близкие друзья». Вы знаете это, да, близкий друг. И вот позвольте здесь сказать, что Господь настолько нас возлюбил, и Он заплатил такую цену своей крови, то есть кровь Христа, она имеет огромнейшую цену, что в своих скорбях, в своих страданиях, которые Он претерпел, Он смог нас приблизить к Себе. Он сблизил нас с Собой. Теперь подумайте об этом еще больше, подумаем об этом глубже. Близость с Богом. Поэтому выражение, которое часто говорит молодежь, говорят проповедники, говорят служители на конференциях, о близких отношениях с Богом. Благодаря чему стали близкие отношения? Могут быть близкие отношения, точнее сказать, благодаря крови Христа. Подумайте о том, что ты, сестра Кира, Надя, Елена, каждый из нас может стать близким к Богу. Близким к Богу. И более того, потому что почему? Потому что кровь примирила. И так существует искупление, которое дает нам оправдание, это воскресение из мертвых, и дает нам примирение. Когда мы получили выкуп от Христа, тогда мы получили оправдание. Мы оправданы. А как мы были оправданы, то Бог с нами не во вражде, Он с нами примирился. То есть Он стал твоим, Он в мире с тобой. Поэтому примирение – это одно из основополагающих. Представьте, если бы Господь нас, первое, искупил очень мощно, второе, оправдал, но в-третьих, не хотел бы с нами примиряться. Он бы просто с нами враждовал и обижал. Нет, это невозможно. Он победил грех человечества, всей земли в один день. Он совершил такое, что никто из людей, никто из нас и никто из миллионов вместе взятых не мог совершить, в смысле, выкупа. Потому что ни серебром, ни золотом мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Итак, кровь, в ней мы имеем искупление, как мы читали, да, усыновление, наследство, да, и дальше написано, что безмерное величество, величие там могущее, сказано, богатство славного наследия, это мы потом поговорим, богатство, вот то, что мы сейчас говорим, это фактически частичка из богатства славного наследия, то есть, которое мы имеем во Христе. Это важно, мир. Кто из нас ценит, когда вы примирились? Ну, кто-то, знаете, с невесткой не ладилось, с зятем не ладилось, у кого-то было с соседом, и вдруг получилось. Это очень ценно, согласитесь? Аминь. И вот мир, это настолько ценно. Мир между народами, мир между людьми, между родственниками, между сотрудниками. Так вот, Бог решил с нами помириться, согласился вступить в мир, чтобы слово «шалом» исполнилось, Он принял искупительную жертву крови Христа. И мы сблизились. Позвольте еще сказать, когда первосвященник, вы помните эту картину, двор есть, святое и святое святых. Скажем, двор, потом святое, там определенное служение было, и затем один раз в год во святом святых. Это было сближение с Богом. Человек мог приблизиться к Богу в славу только один раз в году. Но теперь Христос, Он искупил нас. Что сделалось прежде всего у Бога? Христос, победив грех, Он вошел в присутствие Божье, и Он стал близким с Отцом. Настолько близким, вы знаете, по правую сторону. Это близость. Кто хочет прославить Бога? Иисус! Слава Богу! Он стал близким Отцу. Но теперь во Христе. Мы же во Христе. Если мы во Христе, то мы что? Новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Теперь мы во Христе получаем вот эту близость с Отцом. Это очень высоко. Это нам порой непонятно. Это кажется нам слишком уж, это что-то слишком, неужели мы этого достойны? Безусловно.

Словно не мы, но Христос. Но так как мы во Христе, и если мы будем пребывать во Христе, если я буду беспокоиться о том, чтобы быть в Господе каждый день, и ты будешь беспокоиться об этом же, тогда мы во Христе вдруг чувствуем близость Бога. Вдруг Господь к нам приходит, и вдруг мы чувствуем на собрании это близкое присутствие. Наверняка вы много раз это говорили, чувствовали. Вы писали об этом в Фейсбуке, что я чувствовала Господа, я чувствовала Божье присутствие. Это Его благоволение, это Его расположение. И именно вот что мы имеем во Христе, что Бог имеет для тебя и меня, Он имеет близость. Близость, потому что Он, мы имеем примирение. И вот здесь несколько раз говорится, Он есть мир наш. И когда Татьяна молилась, это было прямо по теме, вот Он мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящий посреди преград. Господь, я благодарю Тебя. Бог зовет Тебя и меня в близкое общение с Ним. Он зовет нас в близкое общение. Пример близкого общения еще раз. Моисей, он близко общался. Давид, он близко общался с Богом. Написано, я всегда видел пред собой Господа. Он одесную меня. Самуил, написано, он взывал, и ты отвечал им. То есть он сказал, вы видите, что жатва сейчас ячменя, то есть солнечная пора, а я сейчас помолюсь, и будет гром. Чтобы вы узнали, как вы были неправы, что вы просили себе царя, тогда как Господь ваш царь. Это были люди, близкие с Богом. У православных они назывались богоугодники, то есть угодили Богу. Но мы не говорим так. Мы знаем, что когда ты угождаешь Богу, ну, мы понимаем, это хорошее слово, каждый день угождая Богу, то, может быть, Бог тебя так и назовет. Мы так себя не называем, но мы хотим жить богоугодной жизнью. Скажите аминь, да? Вот, но это люди близкого общения с Богом. Итак, во Христе мы вдруг получаем это право. Так кто из нас получает это право? Те, кто омыты кровью Христа, те, кто оправданы и примирены с Богом, теперь Бог, написано, мы были далеко, а теперь стали близки кровью Христовой. И как близки? Здесь написано дальше, что теперь, благодаря примирению, 18 стих, имеем доступ к Отцу. Второе слово, близкое общение, доступ к Отцу. Доступ. Я никогда не проповедовал об этом слове раньше, но доступ – это значит иметь допуск, это иметь вот это близкий подход такой. На земле существуют примеры. У человека есть допуски, то есть у кого-то есть на допуске, например, на ядерном реакторе, например, у него какие-то определенные допуски есть. У человека, у какого-то есть допуск к хранилищу финансов. Это люди высокого доверия. Есть люди, которые имеют допуск, например, к финансам. Не только церкви, и в церкви это высокое доверие. Я сказал кому-то, продавцу в магазине недавно, вы знаете, у нас такие хорошие финансисты, как сказать, я полностью доверяю, у меня нет ключа от сейфа, я настолько спокоен. Она говорит, как хорошо, что у вас такие верные, доверенные люди. И вот я сказал, то есть это допуск. Я говорю, абсолютно, они любят Бога, служат, еще и поют, и играют, они служат Господу. И вот я как таким образом засвидетельствовал и начал об этом говорить дальше. Мы тогда говорили дальше о работе. Я показал фотографию лагеря, который мы строим. Поблагодарил их за материалы, за скидки за материалы. Так вот, допуск, доступ к Отцу. Это как доступ, понимаете? У Давида, военачальник Иав, имел доступ. И поэтому начальника Иава попросили, чтобы он поговорил с Давидом. Теперь Есфирь имела доступ. Конечно, она должна была ждать особого приглашения, и было опасно приходить к царю без приглашения. Но она обрела благоволение. И так как она имела доступ к царю, то Мардохей, ее дядюшка, он сказал, тебе нужно поговорить с царем. Ты должна заступиться, потому что Израиль будет уничтожен. Весь наш народ, от мала до большого, малых, детей, стариков,
уничтожит. Она говорит, я не была звана к царю 30 дней. Я, и всякий, кто войдет без приглашения, будет предан смерти. Но он сказал, не думай, что ты одна спасешься. Не думай, что ты одна спасешься. Спасение, если ты откажешься, спасение придет с другой стороны. Но ты и дом отца твоего погибнете. Вот как родной дядя говорил своей дочери, понимая, что она имеет доступ. Доступ к отцу в одном духе написано. Это то, что Бог нам предлагает во Христе. Может быть, кому-то из нас покажется это слишком. Что имеет в виду пастор? Что имеет в виду апостол Павел? Здесь говорится доступ в духе. Это не в смысле, что мы с вами можем вот как пойти в канцелярию мэра, постучаться или попроситься записаться на прием. Нет, здесь духовное общение. Но доступ определенно имеется. Потому что мы не можем физически сейчас, написано, находясь в теле, мы устранены от Господа, мы не можем оказаться в такой славе и остаться живыми. Вы понимаете, тело наше, оно не выдержит. Если оно солнце не выдержит, как оно может выдержать славу Божью, которая ярче солнца? Славу того, кто сотворил солнце. Поэтому Бог, Он дает нам доступ в духе, там дух с большой буквы, то есть во Святом Духе. Итак, если мы с вами искуплены, оправданы, то есть примирены с Богом, то мы становимся близко к Богу. Вдруг мы чувствуем Бога. И это наша цель в собрании. Не ощутят ли его, Павел сказал, не найдут ли, то есть близко, не ощутят ли. Хотя он недалеко от каждого из нас. Некоторые люди чувствовали, как вдруг к ним кто-то дотронулся. Они оглянулись, а сзади никого нет. Коснулся Господь. Это очень близко, правда же? Некоторые чувствуют, как на них что-то теплое коснулось. Некоторые чувствуют, как рука на них опустилась. Мы так чувствуем. Некоторые ощущали такой Божий огонь или такой поток какой-то теплый, или любовь. Это во Христе. Это во Христе есть доступ, есть близость и есть доступ к Отцу, но во Святом Духе. Вот почему важно исполняться Святым Духом, вот почему важно петь в Святом Духе, вот почему молиться Духом важно, вот почему важно принимать Святого Духа, наполняться Духом Святым, исполняться, потому что в Духе начинается доступ, и вдруг мы чувствуем, Господь здесь, Он начинает говорить. О, я чувствую сейчас его. И вы знаете, я много раз говорил, я чувствую его в своей руке, я чувствую его. Потому что он, это милость Божия. Благодарю тебя, Отец. И поэтому Господь дал нам духовные ощущения, духовные чувствования. Это милость Божия, благодаря искупительной жертве Христа. Вот почему в воскресенье, если мы увидим этот день, мы начнем благодарить его за то, что мы имеем через кровь искупление и прощение грехов. Мы имеем примирение с Отцом и доступ к Отцу в одном духе. Не пренебрегайте этим. Приходите к Нему. Приходите к Господу. Это тема, которая может развиваться. Эти отношения могут развиваться. Они не ограничены. Помните, Петр увидел видение. Он молился. Он пришел к Отцу. Он пришел к Богу. Он хотел есть. Он, очевидно, попросил их, пока приготовляли еду. Ну, наверное, готовили мясо. Оно готовится не так уж и быстро, потому что это, знаете, у них не было свинина, слава Богу, у них было что-то лучшее. То есть, поэтому это готовилось больше, говядина или козлятина. Все это готовилось, но он молился. И когда он молился, он пришел в исступление, то есть он в духе оказался. И он слышал голос. Это близость Бога. Близость его голоса. Это близкое общение с ним. Написано, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Дайте Богу славу. Со всеми вами. Дайте Богу славу. Со всеми вами. Что для этого нужно? Чтобы иметь доступ к Отцу. Написано, имея дерзновение. То есть нужно проявить смелость. Дерзновение, значит, обязательно проявить смелость. Не то, что сказать, о, как я могу? Нет. Пусть за меня помолятся другие. Я не могу. Нет. Библия говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Итак, имея дерзновение, нужно иметь смелость. Откуда мы имеем дерзновение? Потому что написано, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем что?
Правильно, дерзновение к Богу. То есть наше сердце чисто, оно свободно. Мы ни с кем не ссоримся, мы не ругаемся, никого не обижаем. Ну, то есть мы стараемся ходить во Христе. Мы благословляем, сердце храним чистыми, глаза храним чистыми, желания храним чистыми. Сердце свободно, дерзновение. Значит, проявляем смелость теперь. Если мы будем не верить, чтобы Он нас простил, мы огорчим Господа, правда же? Если мы не верим, что Он нас искупил, не верим, что мы новое творение, мы тоже можем опечалить нашего Господа. Вера необходима, скажите аминь. Потому что если мы обратились к Богу, то есть написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, праведен, что делает? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Это действие веры, аминь. И тогда мы имеем дерзновение. Павел говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Господа Иисуса Христа, путем новым и живым, так написано, да? Вот, который нам открыл через что? Через завесу, который плоть свою. Вот, это Евреям 10:19. Смотрите, имея дерзновение. Итак, что нам нужно, чтобы войти в близкое общение? Нам нужно дерзновение. Это не дерзость, ну, по плоти дерзость, когда люди, ну, дерзнули. Помните, Оза дерзнул коснуться? Но это дерзновение, это смелость. И через завесу, которую нам открыл, открытая завеса – это еще один знак того, что мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Правда же, сестра? Аминь. Открытая завеса. То есть, Божье приглашение есть? Как он сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Матфея 11, 28. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна 6, 37. Итак, есть приглашение от Господа? Есть. Есть желание Божие? Есть. Есть Его любовь к нам и ожидание нас? Конечно. Но Господь хочет, чтобы мы имели это откровение, доступ к Отцу. Доступ к Отцу в одном духе. Были далеко, но теперь близко. И поэтому, когда мы молимся, то мы приближаемся к Богу. Библия говорит, есть надежда, через которую мы приближаемся к Богу. Есть надежда, что Господь меня услышит сегодня, что Господь меня посетит Святым Духом. Надежда, которая входит во внутреннейшее, то есть во святое святых, как якорь безопасный. Вы знаете, когда моряки плавают, ну, ходят там на яхтах, корабли плавают в море, то у них есть якорь, а это надежда. То есть, что он удержит корабль не может подойти к берегу, там камни, он разобьется, он сядет на мель. Поэтому надежность в якоре, то есть нужно бросить якоря, и якорь цепляется. И если глубина не очень большая, то моряки прыгали, ныряли и проверяли, чтобы якорь держался там. То есть, если он начинает ползти, знаете, то есть это потому что нельзя было, иначе они погибнут. Корабль разобьется, тем более деревянный, никаких телефонов, никакой службы спасения. Поэтому корабль имел якоря. Самые разные есть якоря. Исторически можно читать, все есть, музеи морские. Суть в другом. Главное, что он держит, он цепляется за дно. Его обволакивает быстро песком, тиной, камнями, и он начинает вязнуть там. И он держит корабль. Это надежда держится во святом святых, посредством которой мы приближаемся к Богу. Вот о чем пишет Павел в послании евреям. Итак, надежда, которой мы приближаемся к Богу. И так, чтобы быть ближе к Богу, есть надежда. И поэтому вы проснулись. Может быть, у вас печальное настроение. Может быть, вас кто-то обидел, так бывает. Может быть, кто-то вас не понял, ваш сын или дочь, кто-то из друзей. Но у вас есть надежда, которая ходит во святой святых. Я приближаюсь к Богу. Он меня примет, Он меня поймет, Он меня услышит. Правда, друзья? Он со мною. И ты начинаешь с Ним общаться. И вот, когда ты имеешь доступ к Богу, вот эти уже отношения, они должны быть уже лично твоими. То есть, насколько ты молишься, как искренне, как долго. Ну, написано первое – дерзновение. Второе – имея дерзновение. Второе –
Посредством крови Иисуса Христа. Мы об этом выше говорили. То есть кровь нас очистила. Дальше.

через завесу, то есть через плоть. Давайте теперь посмотрим не на завесу в храме, а прямо посмотрим на плоть Христа. Плоть была пробита, скажите. Насквозь была пробита гвоздями? Громко скажите. То есть были отверстия в плоти, были отверстия в ранах Его. Это показывает на то, что насквозь, через Него прошли вот наши грехи, можно сказать, наши боли, страдания насквозь. И вот через Его плоть, через Иисуса, мы можем входить, и тем более имея великого священника, то есть Иисуса, который там рядом с Отцом ходатайствует. Он говорит: Отец, там, на основании моей крови я искупил его, на основании того, что он обратился, покаялся, или то, что раньше покаялся, но сейчас он верит что-то, на основании вот его, он имеет дерзновение, он ходатайствует, он помогает нам. Также Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И поэтому церковь тогда, она имеет доступ к Отцу, она имеет, была далеко, но теперь близки кровью Христа. Теперь имеет к Отцу доступ в одном духе. И третье, что я хочу сказать в этой проповеди. Это потрясающе то, что Павел здесь пишет. Здесь написано, что «Итак вы не чужие и не пришельцы». Знаете, пришельцы как пришли, ну, мы здесь отчасти пришельцы, потому что мы пришли, допустим, из России и поселились в Эстонской земле. Мы как бы пришельцы. Но во Христе перед Богом мы уже не пришельцы. Мы не чужие. Но мы сограждане святым. Сограждане святым. Вот здесь мы можем быть сограждане, например, Эстонии, кто может. Но на небе мы сограждане святым. И кто? Свои Богу. И поэтому свои Богу, это называется родство. Итак, первый пункт был близость с Богом через кровь. Второе. Доступ к Отцу. Доступ к Отцу. И тогда родство. Анатолий, можно я спрошу тебе вопрос? Помнишь, тебе было видение ночью, что врачи, и там не нужно принимать какое-то лекарство. Это было до ковида или после? Понял, да. Ну, то есть, да, ему было такое открыто Богом. И он рассказывал Кивиле, я помню, ну, такое откровение было. Ладно, сейчас мы вот о чем говорим. Смотрите, свои Богу. Представьте, свои Богу. Свои Богу – это значит, как члены семьи, родня. Свои, люди становятся своими, свояками. Ну, когда вот породняются всеми там. Слово «свои». «Свой» – это значит личный, собственный. Представляете, что делает Бог? Бог – это не человек. Господь Бог, Он становится для меня своим. То есть я для Него стал своим. Что за милость? Да, это милость. Как она называется? Благодать. Свои Богу. Мы были чужие, а теперь стали свои. Свои. Вы знаете, это еще объясняется каким словом? 1 Петра 2:9. Взятый в удел. В удел – это в собственность. Представляете? Бог взял тебя в удел, в свою собственность. Ха, хвала Богу, дай Ему славу. Свой удел. Удел – это часть. Помните, у каждого из колена был свой удел, у каждого семейства свой удел. И Бог говорит, что вы взяты в удел. Я готов заплакать. Почему Господь взял меня, тебя, нас? Конечно, по своей великой любви. Мы стали Его уделом. А наш удел, написано, соблюдать слова Твои, написано в Библии. Это мой удел, сказал я, соблюдать слова Твои. Подумайте, сестричка, тот, кто смотрит нашу программу, брат, вы удел Господа. Да, может быть, вы так о себе не думаете, но вы часть Его. Вы часть Его удела. Вы избраны, вы помазаны. О чем я не буду сейчас говорить, ну, что помазано, помазание. Здесь сказано, что мы не чужие, мы не сограждане. Простите, мы не пришельцы, мы не чужие.

святые, но сограждане святым. Святым, которые туда уже ушли. И свои Богу. Мне нравится это, конечно. Меня трогает это. Очень сильно касается. Свои Богу. Поэтому вы не чужие. Не надо думать. Да, мы, может быть, несовершенны, но мы свои Богу. Скажите аминь. Он на твоей стороне. Вы Его собственность. Господь сказал, я тебя начертал на своих ладонях. Ты будешь переходить, ты мой, Он сказал. Будешь переходить через воды, они не потопят тебя. Через пламя оно не опалит тебя. Потому что ты мой. Он в других местах Писания, я как и возлюбил тебя, я за тебя, другие народы отдам. Ты моя собственность. Кто из нас согласен верить в это? Кто из нас соглашается верить в это? Что ты свой для Господа. Ты Его собственность. Он твоя часть. Написано, и это и есть завет, что ты принадлежишь Господу. Ты отдал Ему свое сердце. Вы приняли крещение и сказали, Господи, я отдаю Тебе свое сердце. Я принадлежу Тебе. Так давайте же верить в это всем сердцем. Давайте же в этом быть укорененными, утвержденными, как написано на основании апостолов и пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. Аллилуйя! Мы, я не чужая Богу, мы не чужие. Если мы будем кем-то отвержены, людьми, но не Богом, потому что Он нас искупил, Он нас омыл, Он нас оправдал, Он с нами примирился. И поэтому мы теперь, написано, имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы стали близки крови Христовой, и мы стали свои Богу. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, пред Ним встанем, пред Ним, и начнем за это благодарить.

0: ticket.
1: Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии, Леон с друзьями и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision с альбомом года, вокалист года, записывающий артист Брайан Данкен. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, группа New Vision у вас, ребята, здорово получается. Эй, что происходит? Мы объявляем новый день, день, когда христиане владеют всей землей, и ворота ада упадут перед нами. И эта песня говорит, почему. Вот почему. Слушайте.

0: stone.
1: Oh yeah.
2: Yes. He will be.
0: Да, он будет вашим принцем покоя. Он будет вашим помощником, он останется с тобой, когда от тебя откажутся и мама, и папа, и когда твои друзья откажутся от тебя, когда близкие тебе люди откажутся от тебя из-за того, что ты, скажем, сделал что-то не так, возможно, что-то сказал. Ты не можешь ни сказать, ни сделать ничего такого, чтобы Господь не простил бы тебя. Фактически, я действительно надеюсь, что вы с полной серьезностью относитесь к служению и к тому, чему призвал вас Господь. Служение прямо в ваших руках. Вы можете написать письмо, несколько слов о том, что Бог делает в вашей жизни. Вы можете это нам прислать, и когда мы прочтем ваше письмо по телевидению, может быть, жизни миллионов людей могут измениться просто благодаря тому, что Бог сделал в вашей жизни. Фактически, я получил письмо от женщины недавно, которую зовут Доти. Эта женщина живет в городе Чендлер, штат Аризона. И она пишет: «Меня зовут Доти Сэндберг. Мне 34 года. Моего мужа зовут Тодд. Я сделала аборт, и тем самым я нарушила волю Бога. За свой аборт я никого не виню. Я ежедневно молюсь за тех, кто принимал в этом участие. Мои дети, Дейна, Джейсон и Кейлон, они для меня реальность. Они моя семья. Мне больше не нужно прятаться за стеной. И в следующий раз, когда в проповеди будут говорить об абортах, я призываю всех христиан, все собрания во всем мире, просто отдать жизнь Господу и просто просить прощения». Дальше она пишет о том, что Господь простит, если ты совершил этот грех. Нет ничего, что Господь не простил бы тебе. Даже те, которые в заключении, которые убили кого-то, Бог по-прежнему любит вас. Он может освободить вас от тех вещей, которые пытались вас связать. Возможно, что-то вы пережили в своем детстве. Возможно, это является причиной того, чем вы занимаетесь сейчас или сделали в прошлом. Господь простит вас, потому что Он прощающий и любящий Бог. Он удивительный советник, всемогущественный Бог, Отец и Принц покоя. Его зовут Иисус. И для того, чтобы дальше проиллюстрировать все эти качества Бога, сегодня мы пригласили на передачу Брайана Данкина. Поприветствуйте моего друга, певца Брайан Данкин!

0: Брайан. Брайан, dude.
1: Хорошо, хорошо, Брайан Данкин, иди сюда. Иди сюда, присаживайся, я поговорю с тобой. Как дела у тебя? Рад тебя видеть, и мы рады, что ты здесь сегодня. Хорошо, что пришел к нам. Брайан Данкин, господа. Ну, старина, это просто превосходно. Я просто наблюдал, как твоя карьера переходила от одного уровня к другому, все выше и выше и выше. Я говорю тебе, она поднимается вверх. Некоторые люди предпочитают оставаться в стороне. Говорят, в первый же месяц были распроданы 90 тысяч копий твоего последнего альбома. Да, больше половины копий купила моя теща. Да, семья присоединяется к этому, да? У нас большая семья, старина, тело Христово. Когда они любят кого-то, они никогда их не оставляют. Я помню, как несколько лет назад я посетил Европу в составе группы Сантана. Было то же самое. Мы не пользовались успехом, даже не помню, сколько времени, но зал был битком набит, потому что они верили в нас. И некоторые люди в теле Христа также. Если они любят кого-то, они будут поддерживать тебя, будут за тебя молиться. Они знают в твоих переживаниях и молятся за тебя, и верят, что все будет хорошо. И в этом, я думаю, смысл Библии и христианства. Знаешь, я занимаюсь этим уже 20 лет. Я ходил в церковь всю жизнь, я в ней вырос. Я был евангелистом, и я говорил правильные слова. И когда ты вырастаешь в церкви, иногда получаешь ответы перед тем, как задаешь вопросы. И на своем жизненном опыте я убедился в том, что очень трудно совладать иногда с истиной и с правдой. Мои ошибки в жизни, неправильные поступки подтверждают это, и даже откровенно мои грехи. Это продолжительный процесс. Просто изумительно, что даже в церкви мы стараемся скрыть что-то о себе. Мы пытаемся никому не позволить заглянуть вовнутрь, вглубь нашей жизни. И это замедляет возрождение, духовное возрождение. Я внимательно посмотрел на свою жизнь и обнаружил большие расхождения между моей верой и, может быть, моим упорством. Это помогло, как говорится, начать все сначала. Знаешь, это не было моментальной переменой, как, скажем, спасение. Это учит тебя просто тому, как постоянно развиваться и расти духовно, как не терять веры, даже тогда, когда ничего не получается, даже когда ты чувствуешь, что просто почва твоей жизни просто уходит из-под ног, и просто, знаешь, некуда засевать семена. И альбом, который я недавно записал, который называется «Медленное возрождение», смог просто прикоснуться и смог обратиться к людям, как бы говоря: «Смотри, я знаю, что ты не всегда чувствуешь, что у тебя все хорошо. Ты не замечаешь изменений в своей жизни, и люди, возможно, указывают тебе на них только тогда, когда ты ошибаешься». Но знаешь, этот альбом был выпущен для того, чтобы подбодрить людей, понимаешь? Потому что тяжелые испытания порождают добродетель. Это одна из тех вещей, которые я действительно ценю в твоей музыке. Ты действительно глубоко рассматриваешь те проблемы, о которых мы страдаем. Ты решил всем показать свою жизнь. А знаешь, как к этому привело? Это произвело на нас определенный эффект. Когда кто-то говорит действительно по существу, это оказывает влияние на людей. Нам, в свою очередь, нужно делать то же самое. Иначе мы просто будем просто лгать самим себе. Понимаешь, о чем я говорю? И это просто, знаешь, легче это сделать. Я думаю, что мы христиане, мы можем просто всем обо всем говорить. Но оказывается, что мы действительно можем говорить об определенных вещах. Знаешь, когда нам отвечают, мы говорим себе: ну что ж, они не могут с этим сами справиться. Так что в другой раз нам придется это упустить. Но знаешь, ты раскрываешь себя перед нами и становишься уязвимым и прозрачным. И я считаю, что это поможет росту большинства христиан. Таким образом, я действительно ценю это, старина. Ты сейчас гастролируешь? Сейчас я воздерживаюсь от этого. Знаешь, альбом «Милость» расходился очень хорошо. 7 наших песен попало в десятку самых популярных. И песни продолжают выходить, когда появился альбом. Так что мы как будто бы предоставляем людям возможность передохнуть в период между альбомами. Возможно, мы начнем гастролировать с полной силой в начале года. Хорошо. Ты чаще выступаешь в составе группы или соло? Где-то 60% моих выступлений в составе группы. Но многие населенные пункты не могут принять всю мою свиту, знаешь. Но я люблю делиться посланием веры, я люблю подбадривать людей любым способом. И таким образом я просто создал экономическую группу. Таким образом я с радостью посещаю небольшие.

и населенный пункт, и города, только бы появилась возможность. А берешь ли ты с собой, like, синтезаторы, компьютеры и тому подобное? Мы пользуемся услугами, знаешь, клавиши на прокат. Я когда-то возил с собой все это, и ударные, и клавишные инструменты, но у меня их украли в аэропорту, и пришлось проводить концерт без инструментов, понимаешь? А, я знаю. Ты смотришь через окно, а там распродажу со двора, твои вещи продают. Да, я понимаю, конечно. Кажется, что только мы и остались в Лос-Анджелесе, знаешь, это все происходит там. Да, мы в Лос-Анджелесе, а инструменты в Нэшвилле, знаешь. Мы живем в воровском городе. Ну, в Нэшвилле все спокойно, можно оставить ключи в машине и прийти через месяц, и она там будет стоять. Но ты прав, это вызвало бы беспокойство. Но все дело в том, что мы делимся своим посланием, чтобы к нему прислушивались. Говоря о твоем альбоме, твой альбом стал альбомом года. Тебя избрали вокалистом года, у тебя действительно все хорошо, старина. И я очень рад твоему успеху, и я очень рад тому, что Бог делает в твоей жизни. Я очень рад, ты действительно успешен, и это хорошо. Чувствуешь себя намного лучше, когда не приписываешь себе весь успех или неуспех в карьере. Я действительно считаю, что, знаешь, святые люди почти незаметны. Правильные взаимоотношения с Богом не всегда зависят от твоих успехов. Для меня было действительно очень легко наслаждаться недавним успехом. Потому что, во-первых, он был для меня сюрпризом, и я не приписываю его себе. Я когда-то думал, что если у тебя успешная карьера, значит, Бог любит тебя. Но проблема вот в чем. Если нет успеха, что же это значит? Может быть, Бог тебя не любит? Конечно, нет, я об этом не задумываюсь. И просто надо найти, в чем проблема. Бог продолжает же тебя любить. Это одна из вещей, которые я пытаюсь атаковать в своем новом альбоме «Медленное возрождение». Если ты переживаешь трудности, это отнюдь не значит, что Бог не любит тебя. Он любит тебя на все 100%. Ну что ж, я хочу, чтобы все познакомились с этим альбомом, и это твой последний альбом «Медленное возрождение». Я хочу, чтобы все купили этот альбом, потому что он просто фантастичен. Он мне нравится. Ну, конечно. Мне пришлось тяжело поработать над ним. Я знаю об этом. Спой еще одну песню для нас. С радостью. Благослови тебя Бог. Итак, Брайан Данкин.

Спасибо тебе, Брайан. Это одна из тех вещей, на которые можно рассчитывать, что вещи изменятся, все изменится, и в вашей жизни что-то происходит. Были изменения и в хорошую, и в плохую сторону. Но если плохое начинает доминировать, вы можете сделать одно. Библия говорит о том, что там, где находится ваше сокровище, там и есть ваше сердце. Таким образом, я беру Слово Божье, я беру слова из Библии, и я храню их в своем сердце. Понимаете? В вашей груди находится ваше сокровище. Храните в ней Слово Божье, как свое сокровище. И вы открываете счет в банке Господа, а банк этот находится в сверхъестественном мире. Таким образом, когда ваши мысли станут путаться, когда вы начнете беспокоиться о чем-то, скажем, как в письме, которое я прочел, и вы не можете себе простить, и сатана все время нападает на вас, вас одолевают сомнения, чувства вины, греховности, тогда вы достаете из казны сердца те слова, которые вы отложили заранее из Библии. И вы сможете просто ухватиться за слова из Писания. И если вам, скажем, будет казаться, что ад сильнее тела Христа, это неправда, потому что вас поддержат такие слова, как «через Христа я все могу сделать, Он дает мне силы». И если сатана будет продолжать надоедать вам, вы ему просто скажите: «Я принадлежу Иисусу, я Божье дитя». Продолжайте доставать из казны сердца слова из Библии, слова, которые вы запомнили и отложили в своем сердце. Произносите их вслух, громко цитируйте их, сполна используйте это сокровище. И люди скажут: в этом человеке что-то есть, что-то в нем изменилось. Так должно быть, потому что вы обладаете сокровищем Господа, и в вашем сердце живет Иисус. И если вы еще не приняли его, примите его сегодня. Вам нужно сделать это для вашей семьи, для себя, для тех, кто окружает вас. Я люблю вас, благословит вас Бог. До скорой встречи.

В Библии есть царь Соломон. Был богатым и могущественным, но все равно испытывал духовную жажду. Чего он только не предпринимал, чтобы ее утолить, но ничего не помогало. Он пишет об этом в библейской книге «Экклесиаста», которую называют «Дневником Соломоновых поисков». В книге «Экклесиаста» он пишет, что такое жажда.

Соломон утверждает, что когда мы жаждем, мы не удовлетворены жизнью. Он говорит, сколько бы мы ни слышали, мы недовольны, сколько бы ни видели, мы не рады. Несмотря на то, что в его время не было плееров, интернета и кабельного телевидения, его слова истинны и для нас. На нас обрушивается поток информации. Мы развлекаемся, как хотим, но ничто нас не удовлетворяет. Все это может до определенной степени заглушить жажду. Но потом появится ощущение, будто мы напились соленой воды. Вам еще больше будет хотеться пить. Во второй главе «Экклесиаста» Соломон также пишет, что когда мы жаждем, жизнь становится бесполезной. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Мы хотим оставить свой след в истории, изменить этот мир. Мы с головой окунаемся в работу, пытаясь получить признание и продвижение по службе. Иногда мы даже работаем волонтерами во имя благой цели. Как вы думаете, нас кто-нибудь вспомнит? А помните ли вы имена своих прадедушек и прабабушек? Если нет, пусть вас не мучит совесть. Мало кто помнит. Соломон напоминает нам одну простую истину. Пройдет несколько лет, и о нас с вами никто не вспомнит.

тоже посещали такие мысли. Соломона ничто не удовлетворяет. Что бы он ни делал, все его расстраивает и удручает. Но он не сдается. Он желает перепробовать все. Он ищет удовлетворение в деньгах и материальных ценностях. Он становится самым богатым человеком, которого только видела эта земля. Он ищет радости в сексе и в отношениях с женщинами. У него 700 жен и 300 наложниц. У него есть власть. Он самый могущественный царь своего времени. Но вкусив всех наслаждений, он приходит к простому выводу. Он говорит: «Все суета и томление духа. Все бессмысленно». Иисус называет себя живой водой, которая навечно утолит нашу жажду. Но мы его не слышим и упорно ищем лучшей воды. В книге Иеремии Бог говорит своему народу: «Они отвергли меня, живую воду, и выкопали себе колодцы, в которых нет воды». Вместо того, чтобы пить живую воду, мы ищем других путей утолить жажду. Бог же говорит: «В колодцах, из которых вы пытаетесь напиться, нет воды». Многие пытаются утолить жажду из колодца богатства. Мы думаем, будь у нас больше денег, мы были бы счастливы. Наше мнение о других и о себе зависит от того, насколько мы богаты. В Писании сказано, что пока мы будем измерять успех деньгами, нам их всегда будет не хватать. В книге Экклесиаста сказано: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того». Недавно в журнале «Деньги» написали: «Большинство людей считают, что были бы счастливы, если бы зарабатывали на 40% больше». Не секрет, что на этом человек не останавливается. Заработав на 40% больше, ему хочется еще больше. Это порочный круг. Стремясь к обогащению, мы обрекаем себя на вечное недовольство жизнью. В Евангелии от Луки Иисус говорит, что наша жизнь не зависит от того, сколько у нас денег. Он знает, что деньги не принесут нам удовлетворения. Еще мы пытаемся утолить жажду из колодца успеха. Удовлетворение от успеха кратковременно. Когда оно проходит, мы стремимся к новым свершениям. Поэтому многим профессиональным спортсменам и бизнесменам трудно уйти на пенсию. Они всю жизнь посвятили работе в надежде, что она принесет им удовлетворение. Несколько месяцев назад в журнале Texas Monthly было напечатано интервью с игроком команды Dallas Cowboys, Троем Айкманом. Он рассказывал, как его команда выиграла суперкубок. Вечером того дня он не пошел со своими друзьями по команде праздновать победу, а остался у себя в номере и сидел в тишине. Он вспоминал детство, как он мечтал, когда ему исполнится 16 лет, и он получит водительские права. Он считал, что тогда все проблемы будут решены. И вот он достиг пика карьеры, и его мучил только один вопрос: что же дальше? Что дальше? В этом-то и недостаток любого успеха. Чего бы вы ни достигли, вам всегда будет мало. Многие люди пытаются найти удовлетворение во внешности. Мы готовы на все, чтобы улучшить свою внешность. Был проведен опрос среди людей, регулярно посещающих спортзал. У них спросили: «Вы занимаетесь спортом, чтобы укрепить здоровье или лучше выглядеть?» Большинство ответили, чтобы лучше выглядеть. Мы думаем, что станем счастливее, если будем лучше выглядеть. Мы готовы платить огромные деньги за подтяжку, липосакцию и трансплантацию. Мы сжигаем свою кожу в соляриях и едим органическую пищу. Пригоршнями глотаем витамины, бегаем и занимаемся триатлоном. Все это хорошо, но мы никогда не будем довольны своим отражением в зеркале.
Экономика всего мира, в том числе Америки, строится на недовольстве людей своей внешностью. Если завтра каждый будет доволен своей внешностью,

наша экономика развалится. Если вы зациклены на внешности, с каждым годом она будет приносить вам все меньше удовлетворения. У вас появятся морщины и изменятся объемы. К тому же колодец внешности не утолит вашу жажду. Несколько месяцев назад я пошел в парикмахерскую постричься. Во время стрижки парикмахер посмотрела в зеркало и сказала: «А вы знаете, что у вас правое ухо оттопырено?» Я посмотрел в зеркало на свое торчащее ухо и сказал: «А это можно как-нибудь исправить?» Она ответила: «Нет, просто я подумала, вам будет интересно узнать». Большое спасибо. 27 лет я ничего не замечал и жил спокойно, а теперь и дня не проходит, чтобы я не попытался прижать свое лопушиное ухо к голове. Ночью я ложусь на подушку вот так, чтобы не замять ухо. Если вы пытаетесь найти удовлетворение в колодце внешности, у вас ничего не получится. Вы всегда будете находить в себе какие-то недостатки. Многие из нас пытаются найти удовлетворение в колодце отношений. Мы хотим, чтобы нас кто-то дополнял. Мы считаем, что будем счастливы, если найдем свою вторую половину. Но разочарование неизбежно. Тот, кто прожил в браке длительное время, знает, что супружеские взаимоотношения не приносят окончательного удовлетворения. На какое-то время они заглушают жажду, но вскоре вам снова захочется пить. Этот колодец никогда не утолит нашу жажду. В Евангелии от Иоанна 10:10 сказано, что вор, дьявол, пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он пришел, чтобы доставить нам удовлетворение. Другими словами, Иисус даст нам жизнь лучше, чем мы когда-либо мечтали. Что может быть лучше дома на берегу моря с домашним кинотеатром? Что может быть лучше Мерседеса с откидным верхом, вертолета и яхты на Багамах? Что может быть лучше любимой работы? Что может быть лучше, чем просыпаться рядом с любимым человеком? Что может быть лучше богатства, власти и успеха? Не верится. Неужели Иисус может сравниться с американской мечтой? Все же в Иоанна 4 Иисус говорит самарянке у колодца, что только Он в силе утолить ее жажду. Возникает вопрос, какую жажду утоляет Иисус? В 20 веке жило три известных психолога. Они считали, что у человека есть три жажды. Адлер утверждал, что каждый человек жаждет смысла жизни. Юнг говорил, что безопасности, а Фрейд — любви. Иисус утоляет все три жажды.

Иисус — это живая вода. Он дает нам смысл жизни. Актер Николас Кейдж сказал: «В душе моего поколения пустота. Когда все мечты осуществляются, мы понимаем, что машины и богатство не главное». Один из богатейших людей Америки, Тед Тернер, описал свою жизнь так. «Она похожа на посредственный фильм. С середины не уйдешь, но и второй раз смотреть не будешь». На вопрос, счастлива ли она, Мадонна ответила: «Моя жизнь — мучение, я борюсь с бесами, но я хочу быть счастливой, у меня бывают счастливые минуты. Я пытаюсь познать себя и надеюсь, это принесет мне счастье». Эдди Мерфи сказал:

Людям всегда чего-то не хватает. Сколько бы денег они ни зарабатывали, сколько бы машин и домов у них ни было, сколько бы людей они ни осчастливили. Мы слушаем этих людей и думаем, они богаты, успешны, у них есть власть. А я думал, что к этому нужно стремиться, что смысл жизни именно в этом. Дело в том, что нас ввели в заблуждение. Только Иисус может дать нам смысл жизни. Только Он может сказать, откуда мы, зачем живем, и что земная жизнь — это лишь подготовка к жизни вечной. Иисус дает нам надежду на то, что вечность мы проведем на небесах.

Иисус утоляет жажду безопасности. В мире много страхов. Есть арахнофобия, боязнь пауков. Есть клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. У меня самого есть несколько страхов. Дентофобия, боязнь стоматологов. И пентерофобия, боязнь тещи. Но у всех людей есть общие страхи. Это боязнь ошибиться. Что будет тогда? Боязнь будущего. Что ждет меня в будущем? Страх одиночества. Полюбит ли меня кто-нибудь? И страх смерти. Это конец или только начало? Иисус, Сын Божий, освобождает нас от этих страхов. Много раз я сидел у смертного ложа христиан и удивлялся, с какой радостью и нетерпением они уходят в мир иной. Они не ощущают страха. Царь Давид написал в Псалмах: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Иисус сказал своим ученикам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это не значит, что у вас не будет трудностей и долин. Это значит, что вы будете проходить их с Богом. Лучше безопасности не найти. Но больше всего остального Иисус утоляет жажду любви.

Многие из нас к слову «любовь» относятся с опаской. Не то чтобы мы не пытались утолить жажду у колодца любви. Мы пытались. Она нас удовлетворяет, но ненадолго. Многие просто пресыщаются. То ли наша любовь увядает, то ли любимый человек нас разочаровывает. Мы начинаем любить осторожнее, перестаем возлагать на него большие надежды и занимаем оборонительную позицию, потому что в душе мы знаем, что этот человек может разочаровать нас еще раз. Я не говорю, что любовь не прекрасна. Она прекрасна. Нам дал ее Бог. Она удовлетворяет нас намного больше других чувств, но не полностью. Рано или поздно мы все равно ощутим пустоту.

Многие не знают, что такое совершенная любовь. Это любовь, которая не ставит условий. В Библии сказано, что Бог не перестает нас любить, когда у нас возникают трудности. Он всегда с нами. В Библии сказано, кто отлучит нас от любви Божией? Любит ли Он нас, когда у нас трудности и несчастье, когда мы голодны и в опасности, когда нам холодно или угрожает смерть? Да. Ничто не в силе нас обеспокоить, потому что Божья любовь с нами. Я убежден, что ничто не сможет отдалить нас от Божьей любви. Ни жизнь, ни смерть, ни бесы, ни страх за настоящее, ни страх за будущее. Даже силы ада не могут отобрать у нас Божью любовь. Где бы вы ни были, в небе или на дне океана, Божья любовь в образе Иисуса Христа всегда будет с вами. В книге «Сахара в истинном свете» идет речь о двух алжирцах, у которых поломалась машина в пустыне. Они едва не умерли от жажды, потому что 3 недели их не могли спасти. От палящего солнца они укрывались под машиной, где изо дня в день ждали спасателей. У них было достаточно еды, но они боялись, что пища только усилит жажду. Они помнили, что в пустыне люди умирают не от голода, а от жажды. Врачи говорят, что жажда приносит огромное мучение. Она наступает в несколько этапов. Пустыня сама по себе вызывает жажду. Если у человека не окажется воды, у него сразу же начинается обычная жажда. Затем последует чрезмерная жажда, то есть сильная временная жажда. Если ее не утолить, она быстро перерастет в полидипсию. Патологически усиленную жажду. Человек с полидипсией готов пить что угодно. У такого поведения есть название. Урипозия, когда пьют мочу, и гемофазия, когда пьют кровь. Однако нет названия тому, чем утоляли жажду эти два алжирца. Они пили из радиатора. Жажда была настолько сильна, что они готовы были пить яд. Мы утоляем жажду по-своему. Но не думаю, что наши методы сильно отличаются от методов Соломона. Деньги, секс, власть — все это нас удовлетворит. Но временно. Если эти вещи станут целью нашей жизни, они нас уничтожат. Иисус хочет, чтобы мы приняли Его подарок — живую воду. Зачем пить из радиатора? Отказавшись от Иисуса, невозможно утолить жажду. Это верная погибель. Только Иисус может дать нам удовлетворение. Более того, если мы будем пить Его живую воду, Он даст нам жизнь вечную. Все мы по телевизору видели детей, умирающих от голода. Они голодали так долго, что у них не осталось мышц и жира. Они превратились в скелеты, обтянутые кожей со вздутыми животами и рыжими от солнца волосами. После долгого голодания и неудовлетворенностью жизнью боль в животе проходит. Организм уже не требует пищи. Эти дети перестали просить пищи, необходимой им для существования. Они больше не голодны. То же самое происходит и с душой. Те два алжирца так долго жаждали, что отчаялись утолить жажду. В миру так много людей обезумели от жажды, что не замечают настоящей воды, которая их спасет.

Если умирающему от голода ребенку предложить молоко или рис, он откажется. Но социальные работники говорят, что если заставить его покушать,

кушать хотя бы немного, аппетит к нему возвратится. Может, и вы перестали испытывать жажду? Вам больше не хочется пить. Но в Библии сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Если вы сделаете большой глоток живой воды, жажда вернется к вам, и на этот раз вы будете знать, чем ее утолить. В конце своего дневника, испробовав все, чего желало его сердце, царь Соломон приходит к такому выводу: цель жизни человека — Бог. Святой Августин хорошо сказал: «Господь, наше сердце неспокойно, пока не найдет покой в Тебе». Я не знаю, из какого колодца пытаетесь напиться вы. Может, вы и жажды не испытываете. Но Иисус приглашает вас. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Воды живой.

0: Еще раз я вас приветствую, кого я не видел.
1: Tervitan veel kord, keda pole näinud.
0: Меня зовут Генри Мадава.
1: Minu nimi on Henry Madava.
0: Я живу в Украине.
1: Elan Ukrainas.
0: В Киев.
1: Kievis.
0: Люблю Иисуса.
1: Armastan Jeesust.
0: Вот ради него я и живу.
1: Ja täna, tema nimel ma elan.
0: Это мой неженатый переводчик.
1: See on minu tõlk.
0: Который боится жениться.
1: Кес кардав апеллуда.
0: Но Бог его любит.
1: Aga Jumal armastab teda ikkagi.
0: Слава Богу.
1: Kiitus temale.
0: Сегодня хочу с вами говорить.
1: Täna tahaks teile rääkida.
0: О том, что Бог желает.
1: Sellest, mida Jumal nagu soovib.
0: Чтобы мы с вами.
1: Et siis meie.
0: Были производителями доказательства.
1: Et me tooks esile tõendus.
0: Часто люди спрашивают.
1: Ja vast tihti küsitakse.
0: Почему вы говорите, что Иисус живой?
1: Miks te räägite, et Jeesus elab?
0: Почему вы говорите, что Библия права?
1: Miks te räägite, et Biblia on tõde?
0: Почему вы считаете, что можно верить?
1: Miks te arvate, et tuleb uskuda?
0: Вот многие люди сомневаются.
1: Paljud inimesed kahtlevad.
0: Но когда они видят доказательства.
1: Kui nad ei näe tõendusmaterjali.
0: Того, что Бог живой в нас.
1: Sellest, et Jumal elab meis.
0: Мы становимся производителями доказательства правоти Божьего слова.
1: Nüüd me saavad nagu selle Jumala õigsuse tõendusmaterjali esiltoojad.
0: Когда Божье обетование,
1: kui Jumala tõotused,
0: которые в Библии,
1: mis on Biiblis,
0: когда они становятся реальностью твоей жизни,
1: kui nad saavad reaalsuseks sinu elus,
0: это доказательство,
1: siis see on nüüd see tõendus,
0: что Слово Божье живо,
1: et Jumala sõna on elav,
0: и обетование Божье действие,
1: ja tõotused toimivad.
0: Когда мы верим в Библии,
1: kui me usume Biiblit,
0: и мы получаем от Бога,
1: ja me saame Jumalalt,
0: согласно Его Слово,
1: vastavalt tema sõnale,
0: это приносит доказательство,
1: see toob tõenduse,
0: чтобы люди поверили,
1: et inimesed usuksid.
0: Как сказал один проповедник.
1: Nii nagu ütles üks jutlustaja.
0: Настолько у меня Библия работает.
1: Mul nii palju hästi Biibel töötab.
0: Что даже если бы мне сказали.
1: Et isegi kui ta ütleks mulle.
0: Что Бога нет.
1: Et Jumalat ei ole.
0: Я бы все равно жил по Библии.
1: Siis ma elaksin ikka Biibli järgi.
0: Потому что работает.
1: Siis see töötab.
0: Мы призваны.
1: Oleme kutsutud.
0: Быть производителем Божьего доказательства.
1: Oleme tõenduse nagu esile toojad või tootjad.
0: Мне нравится, как Иисус сказал в Евангелии от Марка.
1: Mida ütles Markus evangeelius Jeesus.
0: 16 главы 14 стиха.
1: 16 peatükki.
0: Я начинаю с 14-го.
1: 14 salm.
0: Вот, по 18.
1: Kuni 18.
0: Библия говорит.
1: Ütleb nii.
0: Наконец явился самым 11.
1: Pärast ilmus neile 11-le.
0: Возлежащим на вечере и упрекал их за неверие.
1: Kes istusid lauas ja sõitles nende uskmatust.
0: И жестокое сердце, что видевши его воскресшего, не поверили.
1: Ja kõva südan, sest nad ei uskund, kui neid oli näinud teda üles tõusnud olevat.
0: И сказал им.
1: Ja ütles neile.
0: Идите по всему миру.
1: Minge kõike maailma.
0: И проповедуйте Евангелие.
1: Ja kuulutage Evangeeliumi.
0: Сей твари.
1: Kõigele loodule.
0: Кто будет веровать?
1: Kes usub,
0: и креститься спасен будет.
1: Ja keda ristitakse, seda
0: а кто
1: päästetud.
0: Не будет веровать,
1: а kes ei usu,
0: осужден будет.
1: Мыслятакse hukka.
0: Уверовавших же,
1: need, kes usuvad,
0: будут сопровождать
1: neid järgivad
0: сии знамения.
1: Sellised tunnustähed.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: если человек говорит,
1: kui inimene ütleb,
0: я уверовал,
1: et mina usun,
0: я согласен,
1: ma olen nõus,
0: но я должен видеть,
1: aga ma pean nägema
0: доказательства.
1: Tõendusmaterjali.
0: Наш Бог любит доказательства.
1: Siis meie Jumalale meeldivad tõendused.
0: Именем моим.
1: Minu nimel.
0: Будут изгонять бесов.
1: Ajavad välja kurja vaime.
0: Будут говорить новыми языками.
1: Rääkima uusi keeli.
0: Будут брать змей, если что смертоносное выпьют.
1: Midagi ma madusid ja
0: не повредить им.
1: Kui ovat mürki, siis ei kahjusta.
0: Возможно, руки на больных.
1: Ja siis.
0: И они будут здоровы.
1: Panevad haigete peale käed ja need saavad terveks.
0: Заметите, что Бог любит доказательства.
1: Pange tähele, Jumalale meeldib tõendus.
0: И он нас сотворил.
1: Ja ta meid loonud.
0: Существами, которые требуют доказательства.
1: Sellisteks olendiks, kes nagu nõuavad seda tõendust ka.
0: Когда парень подходит к девушке.
1: Kui noormest läheneb neile.
0: Я тебя люблю.
1: Ütleb, et ma armastan sind.
0: Девушки не верят.
1: Tüdruk ei usu.
0: Они ждут доказательства.
1: Nad ootavad nagu tõendust.
0: В словах его.
1: Kas sõnades,
0: в действии,
1: tegudes,
0: цветами,
1: lilledes,
0: подарками,
1: kingitustes,
0: тогда может быть поверить.
1: Ja siis võib olla usub.
0: Любит доказательства.
1: Talle meeldivad tõendused.
0: Даже Библия говорит.
1: Ja Biibel ütleb.
0: Бог доказывает.
1: Et Jumal nagu tõendab
0: свою любовь,
1: oma armastust
0: к нам,
1: meie suhtes.
0: Тем, что когда мы еще были грешниками,
1: sellega, et kui me alles olime patused,
0: Иисус умер за нас.
1: Jeesus suri meie eest.
0: То есть Бог говорит,
1: Nii, et Jumal ütleb,
0: я вас люблю,
1: ma armastan teid.
0: А мы посмотрели,
1: aga meie vaatame,
0: скептически,
1: скептилиselt,
0: и он решил дать доказательство.
1: Siis ta on otsustanud tõestada
0: seda. Вот я доказываю.
1: Nii, et ma tõestan.
0: Помните всегда.
1: Мäletate?
0: Если Бог скажет тебе.
1: Kui Jumal on midagi öelnud sulle.
0: Я тебя к чему-то призвал.
1: Et ma olen sind kutsunud millekski.
0: Благодари его.
1: Täna teda sellest.
0: No, momentaalno.
1: Aga momentaalselt.
0: Он дает тебе.
1: Ta annab sulle ka.
0: Доказательство.
1: Tõenduse.
0: И если ты поищешь.
1: Ja kui sa otsid.
0: Если ты посмотришь.
1: Ja vaatad.
0: Ты увидишь.
1: Siis sa näed.
0: Эти Божьи доказательства.
1: Et Jumala tõendused sellest.
0: Вот когда Бог меня призвал.
1: Kui Jumal on mind kutsunud.
0: Я не уверен был, что я вообще призван.
1: Ja või ma ei ole üldse veendud selles.
0: Я был учителем математики.
1: Ma olin matemaatika õpetaja.
0: И мне сказали, что Эстония самая хорошая страна.
1: Ja mulle öeldi, et Eesti on kõige parem riik.
0: Все молодцы в математике.
1: Kõik on tublid matemaatikas.
0: Все отличники математики.
1: Kõik on erakordsed.
0: Кто любит математику?
1: Kellele meeldib matemaatika?
0: Все люди.
1: Kõigile.
0: Я так и думал.
1: Ma usun teid.
0: Вот, заметите, я был учителем математики.
1: Ma olin matemaatika õpetaja.
0: И в школе, где я учил математику.
1: Ja siis seal koolis, kus ma õpetasin.
0: Была христианский клуб.
1: Oli kristlik klubi.
0: И собирались дети.
1: Ja tulid kokku lapsed.
0: А я не умел проповедовать.
1: Aga ma ei osanud jutustada.
0: Поэтому я приглашал проповедников.
1: Ma kutsusin jutustaja nagu.
0: Чтобы они проповедовали этим детям.
1: Et sa siis räägiks nende lastega.
0: Однажды я пригласил одного.
1: Ja ükskord kutsusin ühe.
0: А он не приехал.
1: Aga ta ei tulnud.
0: Он был очень помазанный.
1: Ta oli võitud.
0: Но я на него обиделся.
1: Ja ma vasolusin ta peale.
0: Я его ругал внутри себя.
1: Ja siis enese sees nagu sõimasin
0: teda. Я его пригласил.
1: Mina kutsusin teda.
0: А он не приехал.
1: Aga tema ei tulnud.
0: Что он себе думает?
1: Mis ta siis endast mõtleb?
0: А потом я быстро его простил.
1: Aga pärast andsin andeks.
0: Потому что мне надо было первую проповедь.
1: Sest mul oli vaja esimest jutust.
0: Всю свою жизнь.
1: Kogu elu.
0: Мне кажется, ангели готовились. Мне кажется.
1: Mulle tundus.
0: Что ангели знали.
1: Et inglid teadsid.
0: Что я призван.
1: Et ma olen kutsutud.
0: Ja не могли дождаться.
1: Ja nad ei jõudnud ära
0: oodata. Когда он первую проповедь свою сказал.
1: Kuna ta selle esimese jutluse esile toob.
0: А я убегал проповедь.
1: Aga ma jooksin ära.
0: Я думал,
1: ma mõtlesin,
0: моя жизнь,
1: et minu elu,
0: наука,
1: on teadus,
0: инженерные дела,
1: инженерные asjad,
0: но вообще ничего общего с проповедью.
1: Aga mitte midagi ühist jutlusega.
0: Хотя мой дедушка,
1: kuigi minu vanaisa,
0: он был пастором,
1: oli pastor.
0: А он говорит, Генри,
1: ütles, et Henry,
0: когда тебе было 2 года,
1: kui sa olid 2-aastane,
0: ты заболел,
1: said haigeks,
0: и ты умер.
1: Ja surid ära.
0: Я сказал, я умер?
1: Päriselt ka või?
0: Он сказал, да.
1: Jaa.
0: Он говорит, а как же я вернулся?
1: Ja kuidas ma siis tagasi tulin?
0: Он говорит, вот так произошло.
1: Вот

0: Juhtusse.
1: Я в клинике был.
0: Olin kliinikus.
1: Где ты лежал мертвым?
0: Kus oli surnud seal.
1: Я сказал.
0: Ja siis ma ütlesin.
1: Бог.
0: Jumal.
1: Si ti vernios моего внука.
0: Kui sa mu lapselapse tagasi
1: tuu. Я его отдам на проповеди.
0: Siis ma annan seda evangeeliumile.
1: Вот ты закашлял.
0: Ja siis sa kühisid.
1: И ты вернулся.
0: Ja tulid tagasi.
1: Поэтому каждый раз, когда я кашляю.
0: Iga kord, kui ma kühisin, siis pärast.
1: Это признак, что я живой.
0: Siis on märk sellest, et ma olen elus.
1: Вот. Он говорит, ты вернулся в жизни.
0: Sul on elus.
1: А я потом убежал, вообще Бога меня не интересовал.
0: Нет, sul on kutsa, aga ma jooksin, mind ei huvitan see üldse.
1: Потом чудом я покаялся.
0: Ja siis ime läbi ma
1: parandasin meelt. Когда дедушка уже умер.
0: Pärast seda, kui ma sain kuulda,
1: et ma olin,
0: teda ei olnud enam elus.
1: Ja spomnil.
0: Ja mul tuli meelde.
1: Ja pakajusel.
0: Ja ma parandasin meelt.
1: Ja staju v škole.
0: Ja olin koolis.
1: Проповедник не приехал.
0: Ja õtustaja ei tulnud.
1: Ja должен свою первую проповедь.
0: Ja pidin oma esimese õtustaja tooma.
1: Ja начал проповедовать.
0: Hakkasin siis pihta.
1: От бытия до откровения.
0: Siis esimesest Moosesest ilmutasin välja.
1: И все это я сделал за 5 минут.
0: Ja tegin seda 5 minutiga.
1: Я и судьи говорил,
0: Рääksin,
1: исход, паралипоминон.
0: Seal kohtumõistjad ja need ajaraamatud.
1: Вот я его буду учить, как называется Библии по-русски.
0: Ma hakkan nüüd õpetama, kuidas Biblia
1: vene keeles öelda. Первое царство.
0: Esimene kuningate.
1: Книга Ездра.
0: Эстери раамат.
1: Неемия.
0: Nahemia.
1: Вот мы прошли.
0: Ja läksime läbi sealt.
1: До откровения.
0: Kuni ilmutsin
1: välja. Иисус возвращается.
0: Et...
1: Все за 5 минут.
0: Kõik 5 minutiga.
1: И через 5 минут.
0: Ja 5 minuti pärast.
1: Я не знал, что еще проповедовать.
0: Ma teadnud, et midagi veel tegema.
1: У меня закончились слова.
0: Mul olid sõnad otsas.
1: И я потерян. Я еще не знал.
0: Ja ma ei teadnud.
1: Что когда ты не знаешь, что сказать.
0: Kui sa ei tea, mida öelda.
1: Можно пригласить группу прославления.
0: Siis saab kutsuda ülistusgruppi.
1: Но я еще был неопытным.
0: Aga ma olin veel kogenematu.
1: Поэтому что я сделал?
0: Ja mis ma tegin siis?
1: Я сказал, помолимся.
0: Et palvetame.
1: И мы начали молиться.
0: Ja hakkasime palvetama.
1: И во время молитвы
0: selle palve ajal
1: начались проявления у людей.
0: Hakkasid inimestele ilmingud.
1: Бесы кричали.
0: Hakkasid teemonid karjuma.
1: Люди падали там.
0: Inimesed kukkusid.
1: Я думаю, о-о,
0: mõtlesin,
1: mis nüüd? Что ты делаешь?
0: Mida sa teed?
1: Я говорю, это мое первое служение.
0: See on minu esimene teenistus.
1: 5 минут проповедовал.
0: 5
1: минутей
0: тутust.
1: И теперь бесы проявляются.
0: Ja nüüd teemonid
1: manifesteerivad. Я этого нигде не видел.
0: Ma pole seda kuskil näinud.
1: Я в церкви ходил.
0: Ma olen kirikus käinud.
1: А я не видел изгнания бесов в церкви.
0: Aga ma ei usu seda.
1: Я не видел исцеления больных.
0: Pole näinud sellest ennem.
1: Я ничего там не видел.
0: Ma pole midagi seal näinud.
1: Поэтому я не знал, как поступать.
0: Nii et ma ei teanud, kuidas käituda.
1: Пастори.
0: Пастори.
1: Когда Дух Святой двигается. Не прячьте то, что он делает.
0: Ärge peitke seda, mis on usu taga.
1: Дайте людям видеть.
0: Laske inimesed näevad
1: seda. Им нужно учиться.
0: Nad peavad õppima.
1: Как себя вести.
0: Kuidas käituda.
1: Когда Дух Святой двигается.
0: Kuidas, kui võhab.
1: Поэтому не изгоняйте бесов в подвале.
0: Püha vaim hakkab liikuma. Nii,
1: надо на сцене.
0: Keldrist ehk, et ehk
1: lamal. Люди исцелились, пускают на сцене.
0: Kui said terveks, sest tulevad ja räägivad.
1: Потому что кто-то видит и учится.
0: Keegi näeb ja õpib sellest.
1: Скажите амин.
0: Ühelge амин.
1: Вот Бог дает доказательства.
0: Нет, Jumal annab tõendusi.
1: Я толком не понял,
0: ja ma ei saanud nagu aru,
1: что это происходит.
0: Mis toimub.
1: Но это Бог хотел мне показать.
0: Aga Jumal tahtis mulle näidata.
1: Henry.
0: Henry.
1: Я тебя призвал.
0: Ma olen sind kutsunud.
1: Я тебя помазал.
0: Ja ma olen sind võitnud.
1: Ты даже не был готовым.
0: Ja ma ei olnud valmis selleks.
1: Но смотри, что я делаю.
0: Aga vaata, mis ma teen.
1: Время от времени.
0: Nüüd aeg-ajalt.
1: Когда я устаю.
0: Kui ma väsin ära.
1: Когда ничего не хочется делать.
0: Midagi tahaks teha enam.
1: Бог как бы притягивается ко мне.
0: Siis Jumal sirutub välja.
1: Касается меня.
0: Ja puudutab mind.
1: Как доказательство.
0: Nagu tõendus,
1: Генри,
0: tõendus,
1: я еще тут.
0: Henry, ma olen veel siin.
1: Я еще рядом.
0: Ma olen reaalne.
1: Не унывай.
0: Ära,
1: не сдавайся.
0: Ära, anna alla.
1: Наш Бог любит доказательства.
0: Me Jumalale meeldivad
1: tõendused. И моя молитва,
0: ja minu palve,
1: что после этого собрания
0: et peal seda koosolekut,
1: он давал твоей жизни много доказательств,
0: palju tõendusi,
1: чтобы ты больше не сомневался
0: et sa enam ei kahtleks,
1: в твоем призвании,
0: oma kutsumises,
1: в том, что Бог с тобою,
0: sellest, et
1: Jumal в том,
0: on sinuga,
1: что Бог ходит с тобою.
0: Et ta käib sinuga.
1: Он не хочет, чтобы ты сомневался,
0: ja taha, ei taha, sa kahtleks,
1: потому что сомнение
0: sest kahtlus,
1: приглушивает того, что делает Бог.
0: Takistab seda, mida Jumal on teeb.
1: Скажите амин.
0: Ütle амин.
1: Поэтому тут Иисус сказал,
0: ja nüüd siis Jeesus ütles
1: эти знамения,
0: et need tunnustähed
1: будут сопровождать уверовавших.
0: Hakkavad järgima neid, kes usuvad.
1: Другими словами,
0: teiste sõnadega,
1: если человек утверждает,
0: kui inimene kinnitab,
1: что он уверовавший,
0: et ta on nüüd uskund,
1: я не утруждаюсь,
0: siis ma ei kahtle.
1: Покажи мне
0: näita meile
1: знамения. которые сопровождают уверовавших.
0: Neid, kes usuvad.
1: Это есть доказательство, что ты уверовавший. Бесы уходят, болезни
0: исцеляются.
1: Заметите, это наша ответственность в этом развиваться.
0: See vastutus, milles me peame kasvama.
1: И не обязательно, чтобы только пасторы двигались в исцеление. Или
0: liikuma.
1: В чудесах. Это для уверовавших.
0: See on nende jaoks, kes on uskuma hakanud.
1: Это как раз для них.
0: See on just nende jaoks.
1: Вот одна женщина в нашей
0: церкви.
1: Она такая интересная. Она девушка, она училась в университете. Она вышла с трамвая.
0: Tuli trammist välja.
1: И она говорит, пастор Генри.
0: Pastor Henry.
1: Вышла с трамвай.
0: Võtsid, tulin trammist välja.
1: А там лежит человек.
0: Ja seal on inimene pikali maas.
1: Beli prostin на нем.
0: Ja lina peal.
1: Я спрашивал людей, что случилось?
0: Ma küsisin, mis juhtus?
1: Сказали, он умер.
0: No, suri ära.
1: Он вышел с трамвай.
0: Tuli trammist välja.
1: Какой-то приступ сердцу.
0: Mingisugune südam rabanus.
1: Pitalisi vatkačat.
0: Ja hakati üles aratama.
1: И он умер.
0: Ja ta suri ära.
1: Она после занятий в университете.
0: Nüüd siis peale ülikooli õpingut.
1: Голодная.
0: Näljane.
1: Ничего не ела.
0: Pole midagi söönud.
1: И как-то без настроения.
0: Ja tuju ka ei olnud.
1: Подошла.
0: Läks sinna ligi.
1: И сняла вот это простынь.
0: Ja siis võttis selle linna ära.
1: И сказала во имя Иисуса.
0: Ütles, et Jeesuse nimel.
1: Говорю тебе.
0: Räägin sulle.
1: Stan.
0: Tule üles.
1: Она была в шоке.
0: Ta oli šokis.
1: Человек был в шоке.
0: Inimene oli šokis.
1: Люди были в шоке.
0: Inimesed olid šokis.
1: Все были в шоке.
0: Kõik olid šokis.
1: Потому что человек встал,
0: tuli üles.
1: И говорит, что со мною?
0: Ütles, et mis minuga on juhtunud?
1: Она в шоке.
0: Tema on šokis.
1: Люди в шоке.
0: Inimesed šokis.
1: Человек в шоке.
0: Inimene šokis.
1: Простая студентка.
0: Lihtne üliõpilane.
1: Голодная.
0: Näljane.
1: Заметите.
0: Pange tähele.
1: Бог готов.
0: Jumal on valmis.
1: Всегда желает.
0: Alati.
1: Двигаться с нами.
0: Liikuda koos meiega.
1: Поэтому, когда Моисей
0: Нет, siis Mooses,
1: пришел, он пас овец.
0: Kuda neid, karjatses neid lambaid,
1: пришел до горы Господне.
0: Tuli Jumala mäe ligi.
1: Это книга Исход 4 главы.
0: See on siis esimese Moosese...
1: С первого стиха. Вот Исход 4.1. Исход 4.1. Exodus.
0: Teine Mooses 4.1.
1: Вот Моисей...
0: Mooses.
1: Он встретился с Богом.
0: Kohtus Jumalaga.
1: Будет читать по 5 стих.
0: Ja viiendast salmist.
1: И отвечал Моисей и сказал.
0: Ja Mooses vastas ning ütles.
1: Это когда Бог его послал к народу.
0: Kui Jumal ta oli saatnud rahva juurde.
1: Он говорит, а если они не поверят.
0: Aga kui nad mind ei usu.
1: Если они поверят мне и не послушают голос моего.
0: Ja ei kuula mu häält.
1: И скажут, Нивая не явился тебе, Господь.
0: Jehova ei ole ennast sulle ilmutanud.
1: Имеют люди право.
0: Neil on selleks õigus.
1: Не верить в тебя.
0: Mitte uskuda sind.
1: Если у тебя нету доказательств.
0: Kui sul ei ole nagu tõendust sellest.
1: Они имеют право.
0: Neil on õigus.
1: Спрашивать.
0: Küsida.
1: Чем ты показываешь нам?
0: Millega sa näitad meile?
1: Что с тобою, Господь?
0: Et mis sinuga on juhtunud?
1: И Господь сказал ему,
0: ja Issand ütles talle,
1: что это в руке у тебя?
0: Mis sul seal käes on?
1: Он отвечал, жезл.
0: Ta vastas, et see sau.
1: Бог всегда
0: Jumal alati
1: использует
0: kasutab
1: то, что
0: neid asju,
1: у тебя есть.
0: Mis sul on olemas juba.
1: Он никогда не будет использовать твоей жизни. Бог использует
0: Jumal kasutab
1: то, что у тебя
0: mis
1: есть.
0: Sul juba on olemas.
1: Он никогда не попросит.
0: Ta ei kunagi ei palu sult.
1: То, что находится в Чили.
0: Mis on Чилис kuskil.
1: А ты в Эстонии.
0: Vaid sina oled ise Eestis.
1: Бог использует.
0: Jumal kasutab.
1: То, что у тебя есть.
0: Neid asju, mis sul juba olemas on.
1: Никогда не переживай.
0: Et ära kunagi ela
1: что,
0: üle
1: что-то у меня не хватает.
0: Mul midagi on puudu.
1: У тебя все достаточно.
0: Sul on juba küllaldaselt kõike.
1: Он сказал, что у тебя в руке.
0: Mis sul seal käes on.
1: Мы часто ищем, что там в других странах.
0: Me alati otsime kudagi, mis on teistes maades.
1: Мы ждем пробуждения.
0: Ootame ärkamist.
1: В Эстонии.
0: Eestis.
1: И она придет.
0: Ja nad tuleb.
1: Наверное, с Америки.
0: Arvatavasti Ameerikas.
1: Наверное, с Аргентини.
0: Või Argentiinas.
1: Я вас расстрою.
0: Ma teen teile
1: пробуждение в Эстонии.
0: Ärkamine Eestis.
1: Будет.
0: Saab olema.
1: Из Эстонии.
0: Eestist pärit.
1: Neba и Эстония вместе.
0: Nii et... Siin saab
1: сотрудничество неба и Эстонии.
0: Таева ja maa koostöö Eestis.
1: Бог всегда использует.
0: Jumal alati kasutab.
1: То, что у тебя есть.
0: Seda, mis sul on juba olemas.
1: Бог дает тебе обещание.
0: Ta annab sulle teotuse.
1: Будет рост церкви.
0: Saab olema kiriku kasv.
1: Естественный вопрос.
0: Ja muidugi küsimus
1: tekib. Через кого?
0: Kelle kaudu?
1: Не переживай.
0: Ära muretse.
1: Через тех людей,
0: nende inimeste
1: kaudu, которые у тебя есть,
0: kes sul juba olemas.
1: Церкви.
0: Kirikus.
1: Именно их
0: ja nüüd just nemad,
1: Бог использует.
0: Jumal saab kasutada.
1: Не ищите далеко.
0: Ära otsi kaugelt.
1: Чудо у тебя дома.
0: Ime on sul kodus.
1: Скажи,

0: дня, я бы тоже.
1: Меня Агабис то лекся
0: Я бы не только бежал, кувыркался вообще, бежал и кричал. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост. Это было действие веры. Это взять змей за хвост. Библия нам не говорит, какой вид змей была. Но это длина жезл. Это не маленький какой-то. Вот. И он взял, и он стал жезлом в его руке. Это для того, чтобы поверили. Это для того, чтобы поверили. Они имеют право не верить. Но это твоя ответственность. Дать им доказательство, чтобы они поверили, что я явился тебе, Бог отцов их. Это означает, когда Бог нам является, Он оставляет что-то в нас, в нашу жизнь, в нашем призвании, чтобы, когда я скажу, Бог явился мне, я мог доказать каждый раз, когда Бог является тебе, когда Бог дает тебе откровение, когда Бог что-то тебе говорит, Он что-то оставляет. Чтобы ты мог дать доказательство, что Бог мне явился, Бог со мной разговаривал. Я часто слышу людей, которые говорят, мне явился Бог, со мной разговаривал, смотрю на их жизни, не видно ничего, нету ни знака, ни вообще ничего, ни запаха, что ему явился Бог. Когда Бог является, такой не бывает, чтобы Бог тебе явился, чтобы Бог тебе коснулся, чтобы Бог тебе проговорил, и ничего от Бога не остался в тебе. Такое не бывает. Скажите со мной
1: амин.
0: Поэтому Бог любит доказательства. Он сказал Моисею, когда ты пойдешь назад, люди будут спрашивать у тебя, вот покажи им доказательства. Не только для его еврейских братьев, но доказательство было и для фараона, и для египтян, и для всей страны. У Моисея было доказательство для всей страны. В конце весь Египет поверил, что Бог появился. У Бога хватает доказательств для одного человека, для группы людей, для важных людей и для страны. Куда Бог тебя призвал, Он дает тебе доказательство на тот уровень, к чему Он тебя призвал. Скажите со мной, Отец Небесный, высвободи в мою жизнь твои доказательства. Еще раз, Отец Небесный, высвободи в мою жизнь твои доказательства. Скажи во имя Иисуса. Единственная большая просьба, когда Бог начинает проявлять доказательства, не надо прятаться, не надо убежать. Нужно, чтобы люди увидели. Потому что часто мы прячемся. Не надо прятаться. Будь на виду. Пусть люди увидят. Пусть люди понимают. Потому что Бог живой. Скажите со мной, Он живой. Мы призваны производить доказательства, что Бог живой. Три важные методы, которые Библия нам открывает, как приносить доказательства, которые Он нам дает. Самое простое, я на него ударение не буду делать сейчас, это Деяния
1: 1.8.
0: Деяния апостолов 1.8. Библия говорит, но вы примете силу,
1: Te võtate vastu väe.
0: Когда сойдёт на вас Дух Святий.
1: Kui püha vaim teie peale tuleb.
0: И вы будете

0: Будете мне свидетелями. Вот это слово «свидетели» означает человек, который показывает, что это правда. Я видел, я слышал, я пережил. Это реально. А это метод, это сила Божия. Скажите со мной, сила Божия дает мне способность
1: Võime.
0: Показать,
1: näidata,
0: доказательство.
1: Tõendada.
0: Вот это одна из проблем в жизни.
1: Üks probleemidest on siin.
0: Когда нет силы, которая проявляется,
1: Kui olla seda vägemis ilmneb,
0: мы не можем доказательство
1: ja
0: показать.
1: Me ei suuda, nagu, tõendada.
0: Нужно, чтобы была сила Божия.
1: On vaja, et oleks Jumala väge.
0: Потому что через его силу
1: Sest tema väe läbi,
0: дается доказательство.
1: See tõendus tuleb esile.
0: Притом тут написано,
1: ja siin on kirjas veel,
0: в Иерусалиме,
1: Jerusalemas,
0: это был город, где они были,
1: see oli see linn, kus nad olid.
0: Доказательство для вашего города.
1: Nüüd teie linna jaoks on tõendus.
0: Это то, что даст вашей церкви расти.
1: See on see, mis kirikul
0: aitab kasvada. Потому что город услышит,
1: Sest linn kuulab,
0: что там делается.
1: Et seal toimub midagi.
0: И не только Иерусалиме. В Иудее.
1: Юдеас.
0: Это страна, провинция, где они были.
1: Регионы, провинции.
0: Самарии.
1: Самария.
0: Соседное государство.
1: See on siis järgmine riik.
0: Но на этом не останавливается.
1: Aga seal ei peatu.
0: До края земли.
1: Maailma otsani.
0: Доказательство Бог тебе дает.
1: Tõendus annab sulle, Jumal.
0: Поэтому, когда ты евангелист, например,
1: Нет, kui sa oled evangelist,
0: Бог дает тебе
1: siis Jumal annab
0: доказательство
1: tõenduse.
0: Для разных народов.
1: Erinevate rahvaste jaoks.
0: Вот, потому что Призвание Божие подразумевает,
1: on, tähendab seda,
0: что Бог
1: et Jumal
0: вложил
1: on pannud
0: в тебе
1: sinu sisse
0: доказательство,
1: tõenduse,
0: чтобы люди поверили.
1: Et inimesed usuksid.
0: Когда мы призваны Богом,
1: kui me oleme kutsutud Jumala
0: мы не пустые,
1: siis me ei
0: мы
1: ole
0: наполнены чем-то, мы наполнены силой,
1: oleme täidetud väega,
0: который дает нам доказательство.
1: Mis annab meile selle tõenduse.
0: Когда ты в бизнес,
1: kui sa oled äris,
0: я знаю одного бизнесмена,
1: ma tean ühte ärimest,
0: Хрещённый Духом Святым,
1: Püha Vaimuga ristitud,
0: из Америки,
1: Amerikast,
0: миллиардер.
1: Миллиардер.
0: И вот он говорит,
1: и ну ta räägib,
0: Бог ему сказал,
1: Jumal on talle öelnud,
0: один раз в неделю,
1: et üks kord nädalas,
0: возьми пост,
1: võta paast,
0: за свой бизнес,
1: oma äri eest,
0: и тогда ты сможешь,
1: ja siis sa suudad,
0: победить,
1: võita,
0: эти демонические атаки,
1: kõik need teemonlikud rünnakud,
0: которые будут пытаться нейтрализовать христианский бизнес,
1: mis proovivad seda sinu äri neutraliseerida.
0: И он рассказывал своим сотрудникам, что мы обязаны раз в неделю быть в посте. И они начали поститься. И в течение 2-3 лет их компания стала миллиардной долларовой компанией. И потом люди сказали,
1: ja siis inimesed ütlesid,
0: мы постимся,
1: me postume,
0: это значит, Бог тебе говорил,
1: see tähendab, Jumal on öelnud,
0: потому что есть плод.
1: Vili on olemas.
0: Yes, resultat.
1: Kui on resultaat.
0: Yes, Bog abishal.
1: Kui Jumal lubas.
0: Mu vidim resultat.
1: Siis me näeme resultaati.
0: Yes, Bog nii gavaril.
1: Kui Jumal on öelnud midagi.
0: A tibie zahatela skazat.
1: Aga sinu tahaks öelda.
0: Что это Бог мне говорил.
1: Et Jumal ütles mul tõesti.
0: Очень просто.
1: Aga lihtne.
0: Через короткое время.
1: Mõne aja pärast.
0: Мы увидим.
1: Me näeme.
0: Яркое.
1: Väga eredalt.
0: Отсутствие плода.
1: Seda vilja olemust.
0: Яркое отсутствие результата.
1: Vilja olematust. Mingi aja pärast.
0: И мы тогда поймем,
1: ja siis me mõistame,
0: Бог тебе ничего не
1: Jumal
0: говорил.
1: Mitte midagi öelnud.
0: Заметите, Бог любит давать свидетельство.
1: Jumalale meeldib anda tõendust.
0: Бог любит давать доказательство.
1: Ja tõendusmaterjali.
0: И первый метод,
1: et esimene метод,
0: это сила его.
1: See on tema vägi.
0: Вот, заметите,
1: Pange tähele,
0: написано в Библии,
1: on kirjas niimoodi,
0: про апостола Павла.
1: Апостол Паулус.
0: Вот Деяния 26 глава.
1: Апостолите 26.
0: Написано 16 стих.
1: See on siis 16 salm.
0: Деяния 26, 16.
1: Апостолы 26, 16.
0: Бог Иисус говорит Павлу.
1: Jeesus ütleb Paulusele.
0: Или Савлу.
1: Või Saulile.
0: Но встань.
1: Tõuse.
0: И стань на ноги твои.
1: Oma jalgade peale.
0: Ибо я для того.
1: Sest ma olen selle jaoks.
0: И явился тебе.
1: Ilmunud sulle.
0: Чтобы поставить тебя.
1: Et ma seaksin sind.
0: Служителем.
1: Oma sulaseks.
0: И свидетелем.
1: Ja selle tunnistajaks.
0: Того, что ты видел.
1: Kuidas ma sulle veel
0: ilmun. И что я открою тебе.
1: Ja avan sulle.
0: Когда Бог хочет,
1: Kui Jumal tahab,
0: чтобы ты был свидетелем,
1: et sa oleksid tunnistaja,
0: человек, производящий доказательства,
1: et esile tõendust,
0: он является тебе.
1: Siis ta ilmus
0: это не означает, что Иисус буквально придет стать перед тобой.
1: See tähendab, et ta sõna otses mõttes seisab su ees.
0: Но Бог прикасается
1: Aga
0: к тебе.
1: Jumal puudutab sind.
0: Павел не видел Иисуса.
1: Paulus ei näinud Jeesust.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Он услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: Он почувствовал силу, упал с лошади.
1: Tundis väge, koges väge ja kukkus.
0: Но Иисуса он не видел.
1: Aga Jeesust ennast ei näinud.
0: Наверное, специально.
1: Arvatavasti spetsiaalselt.
0: Чтобы мы
1: et meie
0: не искали видеть
1: ei hakkaks otsima seda, seda otsusõna otsus mõttes
0: on услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: И ты услышал голос.
1: Kui sa kuulsid häält.
0: Достаточно.
1: Piisab sellest.
0: Он почувствовал прикосновение.
1: Tundsid puudutust.
0: И он упал с лошади.
1: Ja kukkus maha.
0: Если ты почувствовал силу Божию.
1: Kui sa tundsid Jumala väge.
0: Достаточно.
1: Sellest on piisab.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Бог является нам.
1: Jumal ilmneb
0: по-разному.
1: Erineval moel.
0: No каждый раз.
1: Aga iga kord.
0: Когда есть соприкосновение с Богом.
1: Kui on Jumala puudutus.
0: Он передает тебе.
1: Siis ta annab sulle.
0: То, что надо.
1: Seda, mis vaja.
0: Чтобы ты
1: et sina
0: был свидетелем.
1: Oleksid tunnistaja.
0: Ты дал доказательство.
1: Ja sul on tõendus siis.
0: Чтобы показывал людям.
1: Et sa näitaks inimestele.
0: Что Бог живой.
1: Et Jumal on elav.
0: Поэтому Бог желает
1: nüüd ta tahab siis
0: прикоснуться к тебе.
1: Puudutada.
0: Моя молитва.
1: Minu palve.
0: Чтобы в конце этой проповеди.
1: Lõpuks,
0: Духом Святим,
1: et püha vaim,
0: Бог прикоснулся к нам.
1: Puudutaks meid kõik.
0: Скажи со мной, Дух Святой,
1: ütle, püha vaim,
0: прикоснись ко мне.
1: Puuduta mind.
0: Еще раз, Дух Святой,
1: püha vaim,
0: прикоснись ко мне.
1: Puuduta mind.
0: Многие люди,
1: paljud inimesed,
0: вы сидите здесь,
1: kes te siin
0: istute, и он уже работает
1: ta juba teeb tööd
0: внутри
1: juures.
0: Вас.
1: Sinu sees.
0: Какое-то движение.
1: Mingi muutus, mingi liigutus.
0: Что-то внутри.
1: Midagi sinu sees.
0: Какие-то картины новые.
1: Mingid uued pildid.
0: Он рисует тебе.
1: Ta joonistab sulle.
0: Какие-то понимания.
1: Mingid arusaamise.
0: Какое-то расширение.
1: Mingid laiendus.
0: Вот эти прикосновения.
1: See on sinu, sun puudutus
0: tema. Они бывают простые.
1: Need võid väga lihtsad
0: olla. Но как раз.
1: Aga just selle
0: pärast. Veda vremja.
1: Sellel ajal.
0: Бог передает.
1: Jumal annab üle.
0: Твою жизнь.
1: Sinu ellu.
0: То, что надо.
1: Seda, mida vaja.
0: Чтобы ты принес.
1: Et sa tooksid.
0: Доказательство.
1: Tõenduse
0: esimest. Ütelge
1: koos minuga aamen.
0: Sila Bože.
1: Jumala vägi.
0: Ja pro silu raskažu Bože išo.
1: Ma räägin sellest väest.
0: No nada prikasnavenja Bože.
1: Aga meil on vaja Jumala puudutust.
0: Kagda ja malius.
1: Kui ma palvetan.
0: Kada ja idu na služenje, luboj.
1: Minnes teenistusele.
0: Eto prikasnavenja, mne ono važno.
1: Siis see on väga tähtis mulle see puudutus.
0: Kada ja ju perezivaju.
1: Kui ma kogen seda.
0: Ja idu na služenje uvereno.
1: Siis ma lähen kindlalt niimoodi
0: sinna kohale. Pärnus ja pereziv prikasnavenja Bože.
1: Siis ma olen puudutust juba elan.
0: Kada mne neto eto prikasnavenja.
1: Kui mul seda ei ole.
0: Ja ne uveren.
1: Siis ma ei ole kindel.
0: Mne eto prikasnavenja ono važno.
1: Mul on tähtis see puudutus.
0: Paitama ja malius.
1: Ma palvetan.
0: Ja paklanjajus.
1: Kummardan.
0: Ja slušaju Bibliju.
1: Vaatan Biiblit.
0: Ja разговариваю с Богом.
1: Räägin Jumalaga.
0: И в процессе.
1: Ja selles protsessis.
0: Появляется это прикосновение.
1: Tuleb siis esile see puudutus.
0: Ja наполняю сверхъестественным присутствием.
1: Ma täitun üleloomuliku kohalolu.
0: Вот когда я это я ощущаю.
1: Ja kui ma seda siis tajun.
0: Я теперь уверен.
1: Nüüd ma olen kindel.
0: Потому что это говорит о том.
1: See räägib sellest.
0: Что все, что мне надо.
1: Et kõik, mis mul vaja.
0: Для доказательства.
1: Selleks tõenduseks.
0: Оно передано.
1: On olemas.
0: Оно во мне.
1: Üle antud ja minu sees.
0: Поэтому я могу молиться за исцеление смело. Могу смело двигаться, потому что я знаю, Бог передал то, что надо. Второй метод. Как мы можем показать доказательство? Это не только силою. Иисус разговаривал со своими учениками, и Он говорит,
1: Ja ütles nii.
0: Evangelia от Иоанна 17 глава 20 стих.
1: Johannese 17:20.
0: Люди не верят, что Иисус пришел от Отца.
1: Et inimesed ei usu, et Jeesus tuli Isa juurest.
0: Люди не хотят принять.
1: Nad tahavad seda vastu.
0: А нам нужно приносить доказательства.
1: Aga meil on nagu tõendust vaja tuua esile.
0: И Библия говорит.
1: Ja Piibel ütleb.
0: Я буду читать с 20 по 23 стих.
1: 20 kuni 23.
0: Вот 20 стих. Не о них только молю.
1: Mitte ainult nende pärast ma ei palu.
0: No i o verujih v menya po slovu ish.
1: Vaid ka nende eest, kes nende kaudu usuvad.
0: Slušajte vnimatelno.
1: Kuule tähelepanelikult.
0: Da budut vse yedino.
1: Lasad kõik saavad üheks.
0: Kak ti oče va mne i ja v tebe.
1: Nüüd on nagu sina asja minus ja mina sinus.
0: Tak da budut yedino v nas yedino.
1: Et nemadki meis oleksid.
0: Začem?
1: Mileks?
0: Da uveruyet.
1: Et maailm usuks.
0: Mir. Что ты послал меня.
1: Et sina mind oled läkitanud.
0: И славу, которую ты дал мне.
1: Ja see lau, mis sa mulle andsid.
0: Я дал им.
1: Olen andnud neile.
0: Да будет едино, как мы едино.
1: Et nad oleksid üks, nagu meie oleme üks.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Я в них.
1: Mina neis.
0: И ты во мне.
1: Ja sina minus.
0: Да будет совершенно воедино.
1: Et me oleksime kõik üks.
0: И да познает мир.
1: Ja et maailm saaks aru,
0: что ты послал меня
1: et sina oled mind läkitanud.
0: И возлюбил их, как возлюбил

0: меня.
1: И он армастал нет нейд самомоди, как за меня армастал.
0: Другими словами,
1: тейси сенадега.
0: Наш город,
1: мои линас,
0: неверующие люди,
1: ускматут инимси,
0: не верят в Иисуса,
1: и узу Иисус,
0: не принимают его как сына Божьего,
1: и таха, та вот
0: не реагируют на него,
1: я и реагирую тема, лягу Юмала
0: Бога. Они не познали,
1: надо его лара тунут.
0: Одна из главных причин.
1: Üks põhipõhjus
0: это разделённое состояние церковь.
1: On see, et kogudus on nagu lõhenenud.
0: Да будут едины.
1: Olge ühtsed.
0: Когда они едины,
1: kui me ei ole ühtsed,
0: в тебе,
1: siis sinus,
0: я в них.
1: Sina nendes, mina sinus.
0: Это не единство в том, как мы танцуем в церковь.
1: See ühtsus ei ole selles, kuidas me tantsime.
0: Мы поднимаем руки или не поднимаем.
1: Kas tõstame käsi või mitte.
0: Это единство в Боге.
1: See ühtsus on Jumalas.
0: В главных вещах Божьих.
1: Jumala põhilistes asjades.
0: Единство.
1: See ühtsus.
0: Церкви.
1: On terviklikus.
0: Опасное оружие против дьявола.
1: See on väga ohtlik relv kuradi vastu.
0: Поэтому дьявол сделает все, что может.
1: Tema teeb kõik, mis ta saab.
0: Чтобы в церкви.
1: Et koguduses.
0: Появились.
1: Tuleksid esile.
0: Конкуренции.
1: Konkurentid.
0: Сплетни.
1: Tagarääkimised.
0: Ненависти.
1: Vihkamised.
0: Непрощения.
1: Annestamatus.
0: Обиди. Зачем?
1: Milleks?
0: Чтобы развалить единство.
1: Et seda ühtsust lõhkuda.
0: А почему он заинтересован?
1: А miks ta selles huvitatud on?
0: Там, где едини,
1: sest seal, kus inimesed on ühtsuses,
0: там мир узнает,
1: siis saab maailm teada,
0: что Иисус,
1: et Jeesus,
0: есть Сын Божий,
1: ei ole lihtsalt
0: ainult, пришел на землю,
1: tuli Jumala poeg maa
0: peale, от отца,
1: isalt,
0: и он любит,
1: ja ta armastab,
0: и Бог нас любит,
1: ja ta meid armastab,
0: той же любовью,
1: seda sama armastusega,
0: которую возлюбил Иисуса,
1: millega ta Jeesust armastas.
0: Если бы алкоголик на улице,
1: kui olete alkoholik täna,
0: узнал, что Бог его любит,
1: kui ta saab teada, et Jumal
0: armastab teda. Так же, как он возлюбил Иисуса.
1: Сама palju kui Jeesust.
0: Алкоголик покаялся бы.
1: Siis алкоголик parandaks meelt.
0: Это великая любовь.
1: See on suur armastus.
0: Поэтому первый, что бьет дьявол.
1: Ja see esimene asja, mida siis Saatan lööb.
0: Это единство.
1: On ühtsuse pihta.
0: Он создаст разделение.
1: Ta tekitab lõhesid.
0: Вражда.
1: Viha.
0: Войны.
1: Sõda.
0: Это признак того,
1: see on tõen märk sellest,
0: в той стране,
1: et selles maas,
0: где постоянные войны,
1: kus on pidevad sõjad,
0: Бог хочет,
1: siis Jumal taha
0: пробуждения,
1: ärtkamist,
0: а дьявол воюет,
1: aga Saatan sõdib,
0: разделениями,
1: selle vastu,
0: амбициозными,
1: амбициоonidega,
0: разными человеческими эмоциональными токсичными состояниями,
1: erinevate эмоциональными токсичными asjadega.
0: И получается, Павел говорит.
1: Ja siis tuleb välja, Paulus ütles.
0: Некоторые из вас говорят.
1: Мõningad teist ütlevad.
0: Я Аполосовый.
1: Ma olen Apollo
0: poolt. Я Кифов.
1: Ma olen Keefa poolt.
0: Я Иисусовый.
1: Ma olen Jeesuse poolt.
0: Я Павлов.
1: Ma olen Pauluse poolt.
0: Он говорит, а вам оно надо?
1: Aga teile ei vasta.
0: Павел за вас умер.
1: Kas Paulus suri teie vastu?
0: Кифа за вас умер.
1: Kas Keefa suri?
0: То есть он пытался им помочь.
1: Nii, ta proovis neid aidata.
0: Возвращайтесь.
1: Tulge tagasi.
0: К источнику.
1: Selle allika juurde.
0: Когда церковь занят главным.
1: Kui kogudus on selle peaasjaga hõivatud.
0: То будет детские разделения и не мир.
1: Lapsikud lahknemised.
0: Не мир это не русский язык, но
1: все
0: равно понятно. Оно уходит.
1: Siis see läheb minema.
0: Оно мешает.
1: See segab.
0: Нам нужно пробуждение в Эстонии.
1: Meil on vaja ärkamist Eestis.
0: Поэтому жертвенно будем бороться за единство.
1: Peame võitlema ühtsuse.
0: Даже если я буду выглядеть глупым,
1: isegi kui ma näen välja rumalana,
0: ради единства,
1: selle ühtsuse nimel,
0: я готов,
1: ma olen valmis,
0: чтобы увидеть,
1: et näha
0: пробуждение,
1: ärkamist
0: в стране,
1: maal.
0: Заметите, это необходимо.
1: See on täiesti vältimatu.
0: Для того, чтобы было единство,
1: selleks, et oleks ühtsus,
0: мы не можем достичь единства,
1: me ei saa saavutada seda ühtsust,
0: когда мы занят мелочами,
1: kui me oleme siis peenutseme,
0: когда мы занят главными вещами,
1: kui me oleme hõivatud nende peamiste
0: asjadega, любим Бога,
1: armastame Jumalat,
0: гораздо легче хранить единство,
1: siis palju lihtsam hoida seda ühtsust.
0: Но как только мы идем в мелочи,
1: aga kui me nendesse pisiasjadesse,
0: сразу война.
1: Sekkume, siis on kohe
0: вот,
1: sõda.
0: Я помню, был в одной церкви. Я был в одной церкви в Америке.
1: Ma olin ühes kirikus Ameerikas.
0: И группа прославления вышла на сцену.
1: Siis ülistusgrupp tuli välja.
0: И начали петь песню.
1: Ja hakkasid laulma.
0: На английском языке.
1: Inglise keeles.
0: И песня была такая.
1: Ja oli selline laul.
0: Там церковь называлась Церковь Божия, Church of God.
1: See kiriku nimi oli Jumala kirikus.
0: И вот он пел песню.
1: Ja siis laudi laulu.
0: The Church of God is right. Hallelujah.
1: Et Jumala kogudus.
0: Да, оно прав.
1: Jumala kogudusel on õigus, jah.
0: The Church of God is right. Hallelujah.

0: Jumal kuulus on õige, halleluja.
1: Другими словами, церковь Божия права, аллилуйя.
0: Et Jumala kogudus on õige, halleluja.
1: Там у них было там была церковь Божия.
0: Seal oli Jumala kogudus.
1: Оно разделилось на две части.
0: Nad oli nagu kaheks osaks jagunenud.
1: Sali церковь Божия.
0: Jumala kogudus.
1: И церковь Божия пророчество.
0: Ja siis Jumal kuulus selle nende vastu.
1: И каждый пытался доказать, что мы правы.
0: Mõlemad proovisid tõendada, et neil on õigus.
1: И они даже придумали песню.
0: Nad mõtlesid laulu välja.
1: The church of God is right. Hallelujah. Бабушки со слезами.
0: Писаратega laulsid.
1: Ой, присутствие Божие.
0: Jumala ligiolu.
1: Они пели эту песню.
0: Nad laulsid seda laulu.
1: Они были заняты мелочами.
0: Nad olid nende pisiasjadega hõivatud.
1: И в результате ненависть.
0: Ja tulemuseks oli vihkamine.
1: Раки.
0: Kaklus.
1: Войны.
0: Sõjad.
1: Сплетни друг против друга.
0: Aga rääkib seda üksteise vastu suhtes.
1: И нету единства в теле.
0: Ja pole armastust.
1: И в результате.
0: Ja tulemusena.
1: Мы потеряли.
0: Me kaotasime.
1: Своё доказательство.
0: Selle, mis meil oli.
1: Оказывается, единство.
0: Nüüd tuleb välja, et ühtsus.
1: Открывает атмосферу.
0: Avab sellise atmosfääri.
1: В которой мир.
0: Kus siis rahu.
1: Легко покоряется Евангелию.
0: On ja seal on lihtne kuulutada.
1: Гораздо легче. Для того, чтобы было единство,
0: selleks, et oleks ühtsus,
1: нужна любовь.
0: Peab olema armastus.
1: Вот, любить друг друга.
0: Armastada üksteist.
1: Почему Иисус много раз повторил это?
0: Miks Jeesus mitu korda kordas sellist asja?
1: Потому что любить братьев нелегко.
0: Vendasid armastada ei ole lihtne.
1: Потому что любить всех не так легко.
0: Kõike armastada ei ole üldse lihtne.
1: Поэтому он повторил много раз.
0: Sellepärast ta korrutus mitu korda.
1: Нигде в Библии не повторяется много раз.
0: Kuskil pole Biblis sellist asja.
1: Не забывай кушать.
0: Ärge unustage süüa.
1: Кушай, пожалуйста.
0: Söö, palun.
1: Еще раз говорю вам.
0: Ja taas ma ütlen teile.
1: Кушайте.
0: Söö.
1: Не, мы это делаем.
0: Ei, me saame aru sellest.
1: Но любить.
0: Aga armastada.
1: Kui новый заповедь.
0: See on uus käsk.
1: Даю вам.
0: Ma annan teile.
1: Любите друг друга.
0: Armastage üksteist.
1: Вот, любите друг друга.
0: Armastage üksteist.
1: Смотрите.
0: Vaadake.
1: Чтобы вы не были истреблены друг другом.
0: Ja te armastage üksteist.
1: Почему он повторяет?
0: Miks ta seda kordas niimoodi?
1: Потому что он знал.
0: Sest ta teadis.
1: В этом у нас будет вызов.
0: See on nagu väljakutse.
1: Нам легче.
0: Meil on lihtsam.
1: Любить только те.
0: Armastada ainult neid.
1: С кем мне комфортно.
0: Kellega mul on mugav olla.
1: Но Иисус хотел показать.
0: Aga Jeesus tahtis näidata.
1: Любите всех.
0: Armastage kõiki.
1: Любите даже врагов.
0: Vaenlase samamoodi.
1: Даже те, которые вас ненавидят.
0: Isegi neid, kes teid vihkavad.
1: Даже те, которые говорят плохо о вас.
0: Isegi neid, kes teist arvasti räägivad.
1: Это в математике равняется зрелости.
0: See võrdub matemaatikas küpsusega.
1: Когда я сталкиваюсь со зрелым человеком,
0: ma puutun kokku küpse inimesega,
1: у меня с ним нету проблем.
0: Mul temaga probleem
1: ei ole. Даже если я проявлю свою какую-то глупость.
0: Isegi kui ma mingit rumalust üles näitan.
1: Зрелый человек.
0: Küpse inimene.
1: Меня покроет.
0: Katab mind.
1: Еще поможет.
0: Aitab veel.
1: Еще подскажет.
0: Ütleb ette.
1: И еще я почувствую, что я главный герой.
0: Ma tunnen, nagu kõik oleks üldsegi korras.
1: Зрелый человек.
0: Küpse inimene.
1: Это не означает, что я возле него совершенный.
0: See tähenda, et ma olen täiuslik.
1: Нет.
0: Ei.
1: Просто возле него.
0: Aga temaga koos.
1: Комфортно, потому что он зрелый.
0: On mugav, sest ta on küps.
1: Почему всем с Богом хорошо?
0: Miks on Jumalal kõige hea?
1: Потому что он совершенный.
0: Sest ta on täiuslik.
1: Если вдруг мы что-то глупо сказали.
0: Kui me midagi rumalat ütleme näiteks.
1: Он сказал ангелам.
0: Siis ta ütleb inglitele.
1: Не обращайте внимания.
0: Ära pööra tähelepanu.
1: Это мой сын.
0: See on minu poeg.
1: Все хорошо.
0: Kõik on hästi.
1: No, не все, в семьях не так. В семьях не всегда так.
0: Peredes alati ei ole niimoodi.
1: Но когда возле тебя зрелая жена,
0: aga kui sul naine näiteks küpse
1: inimene, или зрелый муж,
0: ja mees on küps,
1: жизни легче.
0: Siis on elada lihtsam.
1: Но когда она не зрелая,
0: aga kui ei ole küps,
1: любая проблема, она как курица без головы.
0: Kõik, mis probleem on suur jama.
1: Сложно будет.
0: Ja on raske.
1: Если любая проблема,
0: kui ükskõik millise probleemi puhul,
1: on как голодный лев,
0: siis ta on nagu näljane lõvi.
1: Жизни будет трудно.
0: Elu on väga raske.
1: Но возле зрелого мужа,
0: aga küpse inimesega,
1: и возле зрелой жени,
0: ja küpse naisega,
1: со зрелыми родителями,
0: siis on lihtne.
1: Жизни легче.
0: Elada lihtsam.
1: В церкви,
0: koguduses,
1: со зрелым пастором,
0: küpse pastoriga.
1: Это так хорошо.
0: On nii hea.
1: Он подскажет.
0: Ütleb sulle ette.
1: Taktично.
0: Taktilist tundega.
1: Поможет.
0: Aitab sind.
1: Поднимет.
0: Aitab sind.
1: Поможет войти в свое призвание.
0: Aitab sult siseneda kutsumisse.
1: Вот другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Бог призывает нас.

0: Jumal kutsub meid küpsusele, sest küpsus
1: see
0: on nagu pandiks sellele, et meie suhted säiluksid.
1: Если мы будем как детьми,
0: kui me oleme nagu lapsed,
1: хочу кушать,
0: tahan süüa,
1: сразу,
0: ja kisame kohe.
1: Я иногда хочу кушать.
0: Mina vahest tahan süüa.
1: Могу целый день ничего не есть.
0: Võin terve päeva mitte süüa.
1: Я проповедовал в одной церкви.
0: Ütlesin ühes kohas.
1: Германии, по-моему.
0: Saksamaal.
1: Я проснулся.
0: Arkasin üles.
1: Голодным.
0: Neljasena.
1: Но там в гостинице не было завтрак.
0: Aga seal hotellis ei olnud seda hommikusööki.
1: И мне самое обидное, когда я голодный и я не объявил пост.
0: Siis oli paha, et ma olin neljane ja
1: я постится, а я не объявил перед Богом пост.
0: Aga ma ei kuulutanud välja pastu.
1: Если бы я знал, что они кормят,
0: ma teadsin, et ei toideta seal.
1: Я бы сказал Бог с утра.
0: Oleks öeld Jumalale.
1: Господь, я в посте.
0: Jumal, ma nüüd pastun.
1: Это было бы хорошо.
0: See oleks hea.
1: Но я не знал.
0: Aga ma ei teadnud.
1: Поэтому я не объявил пост.
0: Seetõttu ma ei kuulutanud välja pastu.
1: И я потом уже закончил служение в 9 часов вечера.
0: Siis 9 õhtu lõppes teenistus.
1: И меня привезли в гостиницу.
0: Ja toodi hotelli tagasi.
1: Пастор Генри, как здорово, что ты проповедовал.
0: Oh, küll on hea, et sa nii hästi
1: jutustas. Они забыли, что меня надо кормить.
0: Nad unustasid, minna vaja toita ka.
1: Целый день.
0: Terve päev.
1: Я уже потом позвонил в Киев.
0: Или пärast Kiievisse.
1: И сказал, найдите мне ресторан в такой локации, чтобы я искал еду. Звонил в Киев, вопрос закончен.
0: Да.
1: Киев все решает.
0: Киевсе элистамисега oli проблем lahendatud.
1: Я пришел следующий день на собрание.
0: Tulin järgmine päev koosolekule.
1: И пастор говорит.
0: Ja pastor ütles.
1: Пастор Генри.
0: Pastor Henry.
1: Вчера ночь.
0: Eile öösel.
1: Мне дошло.
0: Tuli mulle järsku jõudis kohale.
1: Мы тебя не кормили.
0: Me ei annud sulle süüa.
1: Я говорю, да, пастор, не переживайте.
0: Ah, ära muretse selle pärast.
1: Хотя желудок у меня
0: kuigi magu,
1: пело свое прославление от
0: Бога. Лаулис ома юлистус.
1: Не я сказал, да это мелочь.
0: Ах, поле уллу, тюхий аси.
1: Ну, простите нас.
0: Антке миле андекс.
1: Я говорю, ну, вообще, я на вас не обижаюсь.
0: Ма ей золу тебе пела.
1: Я и так сам собирался 1 килограмм скинуть.
0: Ма тасин, я.
1: Поэтому вы оказались в духе.
0: Не, те осутусите оламат ваймос.
1: И когда закончили общение,
0: ja kui selle asjaga lõpetasime seal,
1: он оказался, он в духе.
0: Tuleb välja, ta oli vaimus.
1: И меня не кормил, потому что он в духе был.
0: Ta mind ei toitus, sest ta oli vaimus.
1: Он себя чувствовал невиновным.
0: Ja tundis ennast mitte süüdi olevana.
1: Все отлично.
0: Ja kõik on hästi.
1: До сих пор мы друзья.
0: Siia maani olen sõbrad.
1: Потому что я себя повел.
0: Sest ma käitusin niimoodi.
1: Зрело по отношению к нему.
0: Nagu küps inimene tema suhtus.
1: Вы понимаете, очень важно.
0: On väga tähtis.
1: Чтобы мы сохранили мир.
0: Et me säilitaksime rahu.
1: В церкви Иисуса.
0: Jeesuse koguduses.
1: Pastori.
0: Pastorid,
1: имейте в виду,
0: pidage silmas.
1: Церковь, она церковь Божия.
0: Et see kirik on Jeesuse kirik.
1: Не разделяйте ее.
0: Ära lahuta seda.
1: Не уничтожайте ее.
0: Ära hävita seda.
1: Не позволяйте ваш эго включиться в это.
0: Ärge lubage oma egol selles asjas sekkuda.
1: Церковь, она Божия.
0: Kogudus on Jumala oma.
1: Да, вы ответственны.
0: Ja te olete vastutavad.
1: Но в конце концов, она Божия.
0: Aga lõppude lõpuks on see Jumala
1: oma. Храните этот мир.
0: Säilitage seda.
1: Единство.
0: Seda ühtsust.
1: И последнее.
0: Ja viimane asi.
1: Как мы можем приносить доказательства?
0: Kuidas me tõime tuua esile tõenduse?
1: Бог любит, что мы приносили доказательства.
0: Jumalal meeldib, et me tooks esindus.
1: Потому что мы живем в мире, который требует доказательств.
0: Me elame maailmas, mis nõuab seda meilt.
1: Мне нравится, как написано Матфея 5 глава.
0: Mulle meeldib, kuidas Mattuse 5. On öeldud.
1: 13 стих.
0: 13 salm.
1: Буду читать по 16.
0: Kuni 16.
1: Вы соль земли.
0: Teie olete maa sool.
1: Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
0: Kui sool tuimub, millega sa saate ta teha soolaseks?
1: Она уже ни к чему не годна.
0: Ta enam ei kõlba millekski.
1: Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
0: Kui välja visata inimeste tallata.
1: Вы свет мира.
0: Te olete maailma valgus.
1: Не может укриться город.
0: Ei saa jääda varjule linn.
1: Стоящий наверху гори.
0: Mis seisab mäe osas.
1: Никогда не прячете то, что Бог делает через вас.
0: Ära peida seda, mis Jumal sinu läbi teeb.
1: Не может укриться город.
0: Ei saa jääda varjule linn.
1: Если Бог что-то через тебя делает,
0: kui Jumal midagi sinu kaudu
1: не
0: teeb,
1: прячь.
0: Ära peida seda.
1: Ты пророчествуешь.
0: Kui sa profeteerid.
1: Пророчествуй смело.
0: Profeteeri julgelt.
1: Ты изгоняешь бесов.
0: Ajad kurja vaima välja.
1: Изгоняй бесов смело.
0: Tee seda julgelt.
1: чтобы Бог тебе не дал,
0: mida Jumal sulle ka ei annaks,
1: не надо прятать,
0: ei ole vaja peita,
1: не может укриться.
0: Sa ei või varjata seda.
1: Почему Бог нам дал?
0: Miks see Jumal andis
1: чтобы
0: selle?
1: Люди увидели,
0: et inimesed näeksid,
1: и пришли к Богу.
0: Ja tuleksid tema juurde.
1: Вы и зажегши свечу,
0: kui te panete küünla kõlb põlema,
1: не ставите ее под сосудом,
0: siis te ei pane ju sinna
1: no, на подсвечнике,
0: vaid küünla jala peale,
1: и светит всему в доме,
0: ja siis paistab kõigile.
1: Так да светит свет ваш перед людьми.
0: Kas teie valgus paistku inimeste ees?
1: По-русски перед людьми.
0: Inimeste ees.
1: Чтобы они
0: et nemad
1: videli ваши добрые дела.
0: Näeksid teie häid tegusid.
1: И прославляли отца вашего небесного.
0: Ja annaksid au teie isale, kes on taevas.
1: Оказывается,
0: tuleb välja,
1: когда люди
0: et kui inimesed
1: видят наши добрые дела,
0: näevad meie häid tegusid,
1: это создает атмосферу,
0: ja siis loob nagu
1: atmosfääri,
0: kus nad avanevad Jumalale
1: и прославляют Отца Небесного.
0: Ja kiidavad Jumal taevalisa.
1: Вот мы в Украине,
0: meie Ukrainas,
1: когда началась война,
0: kui algas sõda,
1: который до сих пор продолжается,
0: mis siiamaani kestab,
1: очень много людей пострадали.
0: Palju inimesi muidugi kannatasid.
1: Возьми одного человека, любого в Украине.
0: Võtta ükskõik keda Ukrainas.
1: Et живая история.
0: See on nüüd elulugu.
1: Каждый что-то пережил.
0: Iga üks elas midagi läbi.
1: Tuli droon popal ему в на кухню.
0: Kas siis droon lendas kööki.
1: Zarvался там.
0: Ja palvatas.
1: Tuli он был в поезде.
0: Või ta oli rongis.
1: Сейчас начали атаковать поезда у нас в Украине.
0: Nüüd juba ründatakse ronge.
1: Вагони ездят.
0: Вагонid sõidavad.
1: До этого не делали.
0: Ennem seda ei tehtud.
1: Потому что это криминальное дело.
0: See on juba kriminaalne asi.
1: No теперь,
0: aga nüüd,
1: эти дрони,
0: et droonid
1: ищут поездов,
0: otsivad
1: и прямо по вагонам.
0: Ronge ja siis kohe vagunite pihta panevad. Seal on inimesed sees.
1: Любого, кого не найди,
0: ükskõik, keda sa ka ei leia.
1: Это экспонат истории.
0: See on nüüd
1: экспонат, это история.
0: See on eksponaat millegist.
1: Я хочу сказать, война плохо.
0: Ja muidugi sõda väga
1: halb.
0: Palutasime,
1: чтобы в Эстонии,
0: et Eestis
1: никогда не было войны.
0: Ei tuleks sõda.
1: Если вы захотели воевать,
0: kas te tahaksite seda?
1: Воюйте с США.
0: Sõdige USA-ga.
1: И сдавайтесь на третий день.
0: Ja antke alla kolmanda päeval.
1: Ja nii vas построят.
0: Ja siis nad ehitavad teid üles.
1: И вас вам дадут деньги.
0: Ja siis teile antakse raha.
1: С некоторыми не трогайте их. Есть такие, которых не надо трогать.
0: On asja, kedagi, keda ei tohi puutuda.
1: Потому что когда они с вами воюют,
0: sest kui nad teiega sõdivad,
1: они не ценят жизни человека.
0: Sest võtavad elu.
1: Они просто уничтожают.
0: Nad lihtsalt hävitavad.
1: Вот, когда началась война,
0: kui sõda algas,
1: и я говорил Богу,
0: ja ma räägin Jumalaga,
1: я не знаю, что делать, Господь.
0: Ma ei tea, mis juhtub.
1: Что мне делать?
0: Mida ma teeks
1: peaks tegema? Я знаю, что я пастор.
0: Ma tean, et ma olen pastor.
1: Я не могу бросать церковь.
0: Ma ei või kirikut maha jätta.
1: Многие люди уехали.
0: Ja paljud sõitsid minema.
1: Из нашей церкви.
0: Meie kirikust.
1: Осталось мало.
0: Ei vähe järgi.
1: Я сказал, ради этих мало. Я тут.
0: Mina ei ära lähe, mina olen
1: siin. Даже если бы остался один человек, я бы остался.
0: Isegi kui üks inimene oleks alles, ma oleks ikka
1: seal. Pastor не покидает свой.
0: Pastor ei jäta ma karja maha.
1: Я остался.
0: Ja ma jäin.
1: Я молился.
0: Ja ma palatsin.
1: Вот и мне начали приходить голос, слово от Бога.
0: Ja siis mul hakkas tulema nagu sõna Jumalalt.
1: Yes, надежда.
0: Et on lootus.
1: Yes, надежда.
0: On lootus.
1: Yes, надежда.
0: On lootus.
1: Ja padumo, yes, надежда.
0: Tõesti on lootus.
1: Сначала я же харизмат.
0: Ma olen ju karismaatik.
1: Я начал молиться.
0: Hakkasin palvetama.
1: Провозглашаю.
0: Ja kuulutan välja.
1: Надежду.
0: Lootust.
1: Надежду.
0: Lootust.
1: Потом Бог мне показал. Не,
0: siis Jumal näitas, mitte nii.
1: Молодец, что ты провозглашаешь.
0: Tore, et sa kuulutad.
1: No это я даю тебе название проекта.
0: Aga ma annan sulle nagu projekti nimetuse.
1: Yes, надежда.
0: Et on lootust.
1: А мы можем помогать людям во время войны.
0: Нет, мы võime aidata inimesi
1: sõja. Как мы назвали проект?
0: Нет, me kutsusime selle niimoodi.
1: Yes, надежда.
0: Et on lootust.
1: Помощь во время войны.
0: See on abi sõja ajal.
1: Мы дали объявление.
0: Ja andsime välja kuulutuse.
1: Что мы делали?
0: Mis me tegime siis?
1: Мы давали людям знать.
0: Andsime inimestele teada.
1: Мы готовы вам помочь.
0: Me oleme valmis teid aitama.
1: Мы готовы, если дрон ударил вашу квартиру.
0: Kui droon lendas korterisse.
1: Помочь ремонтом.
0: Aitama remondiga.
1: У вас нечего кушать.
0: Kui teil pole midagi süüa.
1: Мы вам дадим.
0: Anname teile.
1: Вы переселенец.
0: Kui te tahate kolida.
1: Из востока Украины.
0: Ukrainasse.
1: Вам одеваться ни в чем.
0: Ja pole millegisse.
1: Мы открыли банк одежды.
0: Me tegime see riiete panga nagu.
1: Банк одежды там, где одежда много.
0: Seal on, kus hästi palju riideid.
1: Те, которые обычно люди покупают second hand.
0: Need, kellel ei ole midagi.
1: kui nam možna priti vziat besplatno.
0: Võib meie juurde tulla ja saada tasuta.
1: Kui nas v Kiive 10 rajonov.
0: Mul on meil Kiives 10 rajoni.
1: Ma atkrili 10 banka adjezde.
0: Meil on 10 seda riidete banka.
1: Kui nas v Kiive, ma atkrili 10 mõhna zvajem klub na adjezde.
0: Ja siis nagu sellist lootuse klubi.
1: Kde ljudi mogud priti.
0: Kus inimesed võivad tulla.
1: Palučit jedu.
0: Saada süüa.
1: Palučit paiki.
0: Ja riiet.
1: Protiv minja vastali.
0: Ja minu vastu tõusti.
1: Pastor Henry.
0: Pastor Henry.
1: Või продаете Евангелие?
0: Ты мёте Евангелие?
1: Пайками.
0: Пайкатега.
1: Я говорю нет. Тоюга. Я говорю нет.
0: Мацней.
1: Я нашел Библию.
0: Манейцем Библии.
1: Иисус сказал.
0: Иисус утеш.
1: Вы пришли не за чудеса.
0: Это и дуло тимя дерги.
1: А потому что вы поели хлебу вчера.
0: Селебрасе теле сите лейба.
1: Оказывается хлеб.
0: Туле пелет лейб.
1: Притягивает людей.
0: Тумба пенимиси.
1: Они любят получить хлеб.
0: Неле мельдепсе.
1: Я сказал, ну я.
0: Ma sain aga mina.
1: Мы будем проповедовать людям.
0: Ja kuulutame inimestele.
1: Дать людям надежды.
0: Anname neil lootust.
1: 60% людей из церкви Победа уехали в Европу.
0: Ja läksid sinna osad Euroopasse.
1: 40 осталось.
0: Ja 40 jäi järgi.
1: 40%.
0: 40%.
1: Но за это время.
0: Aga selle ajaga.
1: Во время войны.
0: Sõja ajal.
1: Церковь Победа умножилась.
0: Siis paljunes.
1: Стало больше, чем было до войны.
0: Hakkas olema rohkem kui enne sõda.
1: Люди, которые сейчас в церкви.
0: Inimesed, kes praegu on
1: seal. Это новые лица.
0: Täitsa uute inimesed.
1: Если те, которые уехали, вернутся назад.
0: Kui need tulevad tagasi, kes ära
1: läksid. Они не узнают церковь.
0: Nad ei tunneks kogudust ära.
1: Там новые люди.
0: See on täitsa uued inimesed.
1: И они любят Бога.
0: Ja nad armastavad Jumalat.
1: Но первые 2-3 раза.
0: Aga esimesed 2-3 korda.
1: Причина, почему они пришли.
0: See põhjus, miks nad tulid.
1: Потому что мы начали им помогать.
0: Et me hakkasime neid aitama.
1: То, что мы читали.
0: Seda me lugesime.
1: Да светит свет ваш перед людьми.
0: Et las teie valgus paistab inimeste ees
1: niimoodi. Чтобы они увидели ваши добрые дела.
0: Et nad näeksid teie häid tegusid.
1: И они прославляют Бога.
0: Ja siis nad austavad Jumalat selle eest.
1: Когда мы решаем проблемы людей.
0: Et me lahendame inimeste probleeme.
1: Это один из самых эффективных методов для церкви, для роста церкви.
0: See on kõige efektiivsem meetod koguduse jaoks.
1: В Нарве.
0: Нарвас.
1: Как в любом вашем городе.
0: Nagu igas linnas.
1: У ваших людей.
0: Teie inimestel.
1: Yes, определённые нужды.
0: On mingid vajadused.
1: Они бывают душевные.
0: Võivad olla hingelise.
1: Бывают эмоциональные.
0: Эмоциональсед.
1: Бывают материальные.
0: Материальсед.
1: Я был в Хельсинки.
0: Ma olin Helsingis.
1: Я был удивлён.
0: Olin imestunud.
1: Когда я был в Хельсинки, пастор, который только что ушёл, он.
0: Пастор, kes siin oli eile.
1: Он из Хельсинки.
0: Ta on Helsingist.
1: У них церковь где-то 300 человек.
0: Seal on kuskil 300 inimest.
1: Раньше было 100.
0: Enne oli 100.
1: Сейчас она выросла за последние несколько
0: Nüüd
1: лет.
0: Nüüd laienes mingi aega.
1: И я там проповедовал.
0: Ja siis ma kuulutasin
1: seal. И пастор мне говорит.
0: Ja pastor ütles mulle.
1: Мы по четвергам или по средам.
0: Neljapäevad või reedeti.
1: Мы объявили в городе.
0: Kuulutasime välja linnas.
1: Там район, где они находятся.
0: Seal rajoonis, kus nad on.
1: День общения.
0: Nagu osaduse päeva.
1: Оказывается, в Финляндии.
0: Tuleb välja, et Soomes.
1: Самый большой дефицит.
0: On kõige suurem defitsiit.
1: Это с кем общаться.
0: On kellega suhelda.
1: С кем разговаривать.
0: Kellega rääkida.
1: Каждый по себе.
0: Kõik on enda misi.
1: И не с кем разговаривать.
0: Ja mitte kellegi ei räägi.
1: И они объявили.
0: Ja nad kuulusid välja.
1: Время общения.
0: Osaduse aeg.
1: Люди начали приходить.
0: Inimesed hakkasid tulema.
1: В церковь.
0: Kogudusse.
1: Чтобы общаться, разговаривать.
0: Et suhelda ja rääkida.
1: За кофе, за чашу кофе.
0: Кофетасе taga.
1: Некоторые из них покаялись.
0: Ja mõned neist prantsid.
1: Некоторые нет.
0: Mõned mitte.
1: No общение.
0: Aga see,
1: это было решение.
0: Läbirääkimine või
1: kõneles oli. Проблемы.
0: See lahendas probleemi.
1: В каждом обществе.
0: Igas ühiskonnas.
1: Есть проблемы.
0: On probleemi.
1: Есть вызовы.
0: On väljakutsed.
1: Когда церковь.
0: Kui kogudus.
1: Решает.
0: Otsustab.
1: Несуществующих проблем.
0: Kui ei lahenda olemasolevad probleemi.
1: Люди не приходят такую церковь.
0: Siis inimesed ei tule sellisesse kogudusse.
1: No когда церковь.
0: Aga kui kogudus.
1: Решает.
0: Lahendab.
1: Существующие проблемы.
0: Olemasolevad probleeme.
1: То люди.
0: Siis inimesed.
1: Приходят в церковь.
0: Tulevad sinna kogudusse.
1: Иногда мы решаем проблемы.
0: Vahest me lahendame neid.
1: Которые нам кажется.
0: Mida mis meile tundub.
1: Что они есть.
0: Et nad on olemas.
1: А на самом деле.
0: Aga nad tegelikult.
1: В обществе.
0: Ühiskonnas.
1: Такой проблемы.
0: Sellist probleemi.
1: У них нет.
0: Olegi.
1: Нам кажется.
0: Ja meile tundub.
1: Вот поэтому я рекомендую.
0: Sellepärast ma nüüd soovitan.
1: Лидерство церкви.
0: Koguduse juhtkond.
1: Время от времени.
0: Aeg-ajalt.
1: Идти там, где люди бывают.
0: Mine sinna, kus inimesed on.
1: Не обязательно пастор, если он занят.
0: Mitte kindlasti.
1: Но команда может.
0: Aga meeskond võib minna.
1: Там, где люди бывают.
0: Sinna, kus inimesed on.
1: И слушать.
0: Ja kuulake.
1: Какие есть проблемы в обществе.
0: Mis probleemid ühiskonnas on.
1: Какие есть сложности.
0: Mis on raskused.
1: В Украине я нашел.
0: Украинас ma leidsin.
1: Есть институт исследований.
0: On siis uurimisinstituut.
1: Который каждый год.
0: Mida ihmis iga aasta.
1: Показывает. Какие кризисы в нашем обществе? Когда я узнал об этом,
0: teada,
1: я сказал, слава Богу.
0: Ütlesin,
1: я купил эти исследования и усмотрел,
0: vaatasin,
1: какие есть крики в нашем обществе.
0: Hüüded,
1: и я выбрал те из них,
0: neid,
1: которые мы можем решать. И мы дали информацию.
0: Ja
1: и люди начали приходить.
0: Tulid,
1: потому что мы решаем их
0: проблемы.
1: Поэтому Иисус говорит,
0: ütles,
1: покажите
0: näidake,
1: добрые дела ваши.
0: Oma heade
1: и пусть люди увидят.
0: Et näeksid,
1: Миколай, чтобы люди увидели.
0: Et näeksid,
1: чтобы люди, когда увидят,
0: et kui nad näevad,
1: они прославят Бога.
0: Siis nad austavad Jumalat.
1: Если вы начнете
0: et kui te alustate selle,
1: делать в вашем городе,
0: oma linnas,
1: решать проблемы,
0: lahendama probleeme,
1: реальные проблемы,
0: reaalsed probleeme,
1: конкретные проблемы,
0: konkreetsed probleeme,
1: которые есть у людей,
0: mis on inimestel olemas,
1: в вашем городе,
0: siis teie linnas,
1: то люди
0: inimesed,
1: начнут ценить вас.
0: Hakkavad teid hindama.
1: Николай,
0: Николай,
1: вот я громче, чтобы он услышал, чтобы вы спокойно сидели. Николай, мы тебя ждем.
0: Николай, мы
1: или, ждем. Может, его уже нету. Николая уже нету, да? Тогда... Так, а тогда литовский Николай. А ты должен был найти невесту. Нашел? А он думал, я забыл. А я помню. Ты нашел? Рекомендацию. Найдите невестку, когда у вас борода еще не белая. Хорошо. Торопитесь, пока борода черная. А когда уже белая, фотографии возле невестки с белой бороды, оно суперинтересно. Ну, хорошо. Аллилуйя. Я хочу сказать, решать проблемы,
0: проблемы lahendada,
1: реальные проблемы,
0: реальные проблемы,
1: помогаем
0: aidata,
1: расширить церковь.
0: See laiendab
1: kogu. Иногда проблемы это духовные.
0: Vahest on probleemid vaimsed.
1: Люди, они традиционные христиане.
0: Nad on traditsioonilised kristlased.
1: Они хотят четкие учения Библии.
0: Nad tahavad väga konkreetset...
1: Это тоже решение проблемы.
0: Biblii õpetuses on ka lahendus.
1: Это тоже.
0: See on ka.
1: Иногда они душевные.
0: Vahest on hingelised.
1: Иногда это травма.
0: Vahest on trauma.
1: Как в Украине.
0: Nagu Ukrainas.
1: Мне кажется, мы все, кто живет в Украине,
0: need, kõik, kes elavad Ukrainas,
1: мы травматированы и даже об этом не знаем.
0: Me oleme traumatiseeritud ja me isegi tea seda.
1: Потому что слышат бомбы из Ривы.
0: Sest kõik need pommid ja värgid.
1: Знаете, как мы сейчас реагируем?
0: Et kuidas me reageerime sellele?
1: Ой, ракет полетел.
0: Ой, ракет лендас.
1: Ой, дрон.
0: Ой, дрон.
1: Вначале так не было.
0: Aga alguses ei olnud niimoodi.
1: Вначале, когда мы видели ракету,
0: me nägime raketti,
1: мы прятались.
0: Siis me peitsime ennast.
1: А сейчас?
0: А nüüd?
1: Ой, полетел.
0: Ой, лендас.
1: А, наверное, это Искандер.
0: Arvatavasti lendab sinna.
1: Это ненормально.
0: See ei ole normaalne.
1: Ненормально видеть ракету, дрон.
0: See ei ole normaalne näha raketti või drooni.
1: И спокойно к этому относиться.
0: Ja rahulikult suhtuda sellesse.
1: Это признак травмы.
0: See on nagu trauma.
1: Поэтому в церкви нашу победу.
0: Sellepärast meie kogudus.
1: Мы обучали.
0: Me oleme õppinud.
1: Почти 100 человек.
0: Peaaegu 100 inimest.
1: Которые помогают.
0: Kes aitavad.
1: Людям освободиться.
0: Inimestel vabaneda.
1: От посттравматический синдром.
0: Sellest traumajärgsest sündroomist.
1: Или моральная травма.
0: Või moraalsed.
1: Что такое моральная травма?
0: Mis on need moraalsed traumad?
1: Один парень воевал в Афганистане.
0: Üks poiss sõdis Afganistanis.
1: Он был летчиком вертолета.
0: Oli helikopteri lend.
1: Он говорит, пастор Генри. Он говорит, пастор Генри, мне сказать, там муджахеди.
0: Мне сильно сел.
1: Ну, муджахеди так назвали.
0: Муджахеди, он
1: с кем воевали. Он мне сказали, выпусти туда ракет.
0: Я лажу сильно ракет.
1: Год я лечу. Бум-бум-бум-бум.
0: Лендан сильно мады.
1: Я подлетаю.
0: Лендан сильно лахадана.
1: И выпустил свои ракеты.
0: Я лажу на ракеты твелли.
1: Говорит, пастор Генри, как siis, только я выпустил ракеты.
0: Нигу ма седа тегин.
1: Из домика вышли дети.
0: Tulid majast välja lapsed.
1: Raketi vernud.
0: Aga rakette tagasi ei saa.
1: Невозможно. Оказывается, там не муджахеди были.
0: Tuleb välja, seal olid muджахедid, ei olnud seal.
2: deti.
0: Vaid lapsed hoopis.
1: Pastor Henry.
2: Do sihpor.
0: Siiamaani.
2: Liitse ei

0: detail.
1: Manane lapsi.
0: Ja spluja i hivizu.
1: Manane dunas.
0: Ono se ma i raketit dhe litje li buistro.
1: Sest mu raketit leksit kiresti kohale.
0: I deti nistali.
1: Ja ne lapsi enam ei olnud.
0: Eta ni PTSR. Eta ni posttraumaticeski
1: sindrom. Se ei ole lihtsalt trauma järgne.
0: Eta moraalne trauma.
1: See on moraalne trauma.
0: I setim žit ni tak lehko.
1: Ja sellega elada ei ole üldse lihtne.
0: Мы обучались сейчас людей.
1: Me oleme õppinud niimoodi.
0: В Эстонии нет нужды в этом.
1: Eestis ei ole seda tegelikku vajadust.
0: А в Украине есть.
1: Aga Ukrainas on.
0: Поэтому мы это делаем.
1: Et me teeme seda.
0: И люди к нам иногда приходят.
1: Inimesed tulevad vahest.
0: Не потому что у нас самые лучшие проповеди.
1: Mitte sellepärast, et...
0: Но травма.
1: Selle trauma pärast.
0: И мы обнаружили.
1: Me leidsime.
0: Что в обществе.
1: Et ühiskonnas.
0: Есть люди.
1: On inimesed.
0: У которых есть дети с аутизмом.
1: Kellel on autistlikud lapsed.
0: Или с какими-то еще дегенеративные эти проблемы.
1: Või see mingi degeneratiivsed siis probleemid.
0: Дети буйные.
1: Need sellised rüblikud.
0: Такие мамы.
1: Need emad.
0: Они в состоянии хуже, чем солдаты на фронте.
1: On hullemas olukorras kui sõdur rende peal.
0: Особенно с этим даунами.
1: Eriti nende andmetega.
0: С другими похожими. Очень сложно.
1: Väga raske.
0: Мы обучали людей.
1: И мы õpetasime neid.
0: И раз в какое-то время.
1: Ja mingi aja jooksul.
0: Мы объявляем.
1: Kulutseme.
0: Все мамы в нашем районе,
1: kõik emad meie районis,
0: которые таких детей,
1: kellel on sellised lapsed,
0: мы готовы
1: me oleme valmis
0: на полдня
1: pooleks päevaks
0: забрать ваши ребенка.
1: Võtta teie lapsed.
0: Для такой мамы
1: sellise ema jaoks,
0: это счастье,
1: see on õnn,
0: что полдень,
1: et pool päeva,
0: она может заниматься собою,
1: ta võib ise endaga tegeleda,
0: она может заниматься своими делами,
1: oma asjadega tegeleda.
0: И зная, что с ее ребенком кто-то сидит.
1: Ja teades, tema lapsega keegi istub seal ja on.
0: И мы решили эту проблему для них.
1: И мы lahendasime sellist
0: sorti. И эти мамы начали приходить.
1: И need emad hakkasid tulema.
0: Не потому, что у нас там люди проповеди.
1: Это sellepärast, meil on kõige paremat
0: jutu. Мы решали их проблему.
1: Me lahendasime probleemi.
0: Пусть свет ваш.
1: Las teie valgus.
0: Светит.
1: Paistab.
0: Перед людьми.
1: Inimeste ees.
0: И тогда.
1: Ja siis.
0: Они прославят.
1: Nad austavad.
0: Отца вашего.
1: Teie isa.
0: Небесного.
1: Kes on taevas.
0: Боже, я благодарю тебя.
1: Täname sind, Jumal.
0: Вот. Убираем пианино и сохраняем вот это. Вот. Память начала работать. Боже, спасибо тебе. Я прошу встать. Господь, я благодарю тебя. И низкий частот тоже добавит. Господь, я благодарю чуть-чуть громче ему сделаем. Спасибо тебе, Господь. Господи, я прошу вас, поднимите ваши голоса. Просто молиться в духе. Просто молиться в духе. Кора маса командория, маса командория, маша капатория. Кора маша командория, маса командория, маша капатория. Кора маша командория, маса пория. А все-таки где Николай, с которым он уже вошел во вкус дела? Куда он не делся, Николай? Ну ладно, хорошо. Кора маша командория маса капапа. Чуть-чуть громче. Кора маса кама. Сделайте его немножко громче. Кондария маса командория. Супер. Кора маса командория. Низкий частот чуть-чуть добавить. Супер. Кондария маса капатория маша командория ма. Кора маса командария. Просил Бога Господь. Делай меня человеком, который может производить доказательства. Я желаю, куда бы я ни пришел, в моем служении, во всем, что я делаю, я хочу производить, показывать доказательства, что Слово Божие живое, что Слово Божие истина, что Иисус воскрес, что Иисус живой, что Господь Бог живой. Кора масоко потория. Боже, я отдаю себя. Сделай меня человеком, который приносит доказательства своему окружению, своим знакомым, в моем мире, там, где я нахожусь, в университете, на работе, в обществе, в моем городе, во имя Иисуса.

Святой, я прошу Тебя, высвободи Твою силу. Проси у Него, Господь, я прошу, чтобы сила Твоя, помазание Твое, Боже, чтобы оно пришло в мою жизнь, чтобы доказательства показывать на всяком месте во имя Иисуса. Боже, пусть сила Твоя, присутствие Духа Святого, помазание Духа Святого пусть наполнит мою жизнь, наполнит мое служение, наполнит мое призвание, наполнит мой дом, наполнит мои эмоции, наполнит мою жизнь во имя Иисуса.

Который производит доказательство, сойдет на твой народ, твое помазание, доказательство, твое благодатие, доказательство, пусть наполнит нас, пусть наполнит нас, пусть наполнит нас, пусть наполнит нас, пусть наполнит нас. Кора машеко потория, кондария масопория. Подними свои руки к Богу. Боже, я благодарю Тебя. Дух Святой, сойди в силе, сойди в помазание Твое, наполни каждого из нас, оживи даров, оживи призвание, оживи помазание, оживи нас. Боже, чтобы мы производили Твое доказательство во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса.

0: сегодня прикасается к людям,
1: тогда она будет там
0: и Он высвобождает в тебе Его помазание для доказательства. У кого-то это как электрический ток, который проходит по твоему телу. У кого-то как будто елей тебе облили елеем.
1: Siin nagu või, õliga valatakse
0: üle. See on püha
1: vaimulõige.
0: See on prikasaitse k tibie.
1: See ta puudutab seda.
0: Bože, da budet Bože.
1: Las rohkene.
0: Bože,
1: rohkene.
0: Da budet Bože.
1: Las saab rohkene.
0: Da budet Bože.
1: Las saab rohkene.
0: Da budet Bože.
1: Las saab olema rohkene.
0: Va imia Iisusa.
1: Jeesuse nime.
0: Korama seko potoria. Bože, я прошу тебя.
1: Ma palun sind, Issand.
0: Тот огонь, который ты вложил в мою жизнь.
1: See, mis on minu elu
0: огонь Духа Святого.
1: Püha vaimu tuli.
0: Который ты высвободил в проповеди.
1: Mis oled vabastanud
0: в молитвах.
1: Palves.
0: Действиях. Боже, возьми этот огонь.
1: Issand.
0: И Боже, высвободи на них.
1: Ja vala välja.
0: Высвободи на них.
1: Vala välja.
0: Высвободи на них.
1: Vabasta nende üle.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Korama soko potoria, kendoria masheko potoria, kondaria masoko potoria. Господь, я благодарю тебя. Спасибо тебе, Господь.
1: Тану сулеш.
0: За помазание Духа Святого твоего.

танцы, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Не остановиться, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня.

Если есть определенный тип людей, к которым вы относитесь предвзято, тогда вы в беде и ничем не отличаетесь от обычных мирских людей. Известно, что когда Елисей дал Нейману наставление о том, как получить исцеление, тот сказал: «Простите, но ко мне нужен другой подход. Я заслуживаю другое чудо. Разве ты не знаешь, кто я? Я богатый, я влиятельный, так что не посылай меня в какую-то грязную реку. Мне так не подходит. Ты должен прийти ко мне. Мы все сделаем в уединении. Найдем красивый водоем. Я буду диктовать условия. Мне понравился ответ. Извини, тогда оставайся своей болезни. Умри от своей болезни. Умри от своей собственной глупости. Бог не будет подстраивать свои чудеса под тебя. Ты должен пойти навстречу чуду. Нет такого, что одно чудо предназначено для тебя, так как ты богат и влиятельен, и другое чудо для нищего на улице. Ему нужно было войти в эту грязную воду, чтобы усвоить этот урок. Мы все равнозначны в глазах Бога, так что такое заявление не подходит. Послушайте, если вы предпочитаете сидеть рядом с богатыми людьми, то Бог сделает так, что в тот день, когда вы придете к Нему,

0: Для вас будет место рядом с бедным, вонючим человеком, которого мы вчера нашли на улице. Бог сделает так, что вы должны будете сидеть рядом с таким человеком, которого вам трудно будет принять. Почему? Потому что он посылает вас в реку и говорит вам: «Нет, я не буду подстраиваться под тебя, ты начнешь подстраиваться под меня. Перестань использовать одну меру для одних людей и другую для остальных». Для некоторых из вас это семья. У вас одна мера благодати для вашей семьи, а за всеми другими христианами, впадающими в грех, вы ведете себя строго. Но когда же члены вашей семьи ведут себя плохо в церкви, вы закрываете на это глаза. У Давида была такая же проблема. У него был родственник, из-за которого он стал относиться к людям по-другому. Его сын Авессалом был как ахиллесовая пята для него. Он любил своего сына Авессалома, но у Авессалома не было столько же любви к своему отцу. Он сделал жизнь своего отца печальной. Он предал его, ранил его, обманул его. Он принес боль Давиду. Однако семейные узы сделали Давида слепым. Есть место Писания, где воины Давида воевали за него, и его военачальник пришел к нему и сказал: «Как ты смеешь оплакивать своего сына? Ведь мы отдали тебе свои жизни и сердца. Что общего у семьи с предательством?» Ничего. Не относись к нему по-другому. Если бы один из нас предал тебя, ты бы отрубил нам голову. Если бы один из нас предал тебя, ты не плакал бы. Послушайте, церковь, если вы относитесь к своей семье по-другому, вы легче прощаете их, у вас больше снисходительности к ним. Вы не предъявляете к ним требования. Это неправильно. У нас должны быть одни весы и одна мера. Итак, кто в вашей жизни заставляет вас менять ваше поведение? Кому в вашей жизни вы применяете отдельные весы и отдельную меру? Второе, что угрожает нашей бесстрастности, это обстоятельства. Скажите все: обстоятельства. Обстоятельства. У каждого из нас они есть. Они будут усложняться. У всех нас будут как плохие, так и хорошие обстоятельства. И у всех нас будут некрасивые обстоятельства. Если ваши обстоятельства влияют на вашу бесстрастность, вы в беде. Некоторые из вас сегодня пришли в Дом Божий совершенно другими из-за того, что ваши обстоятельства изменились. У вас была тяжелая неделя. К тому же вам пришлось сесть совсем на другое место, не там, где обычно. И вы почему-то думаете, что это повлияет на вас, если вы сели не там. Вы, возможно, сидите пассивно, в то время как раньше вы стояли впереди, поднимали руки, славили Бога. Бог говорит: «Я не изменился. Я на этой неделе не изменился». Тот Бог, которому вы на прошлой неделе признавались с любви и сказали, что сделаете для Него все, что угодно, пойдете на край земли ради Него, все Ему отдадите, тот самый Бог не изменился. Он не меняется. Ваши обстоятельства изменились, и удивительно, насколько это влияет на вашу бесстрастность. Ваше отношение к Богу зависит от того, как прошла ваша неделя. Поэтому некоторые из вас здесь и прославляете Бога. «Я люблю тебя, Господь! Чудесный, чудесный! Моя жена меня любит, и наши отношения были пылки на этой неделе. Все прекрасно во всех отношениях. У моих детей все в порядке, у меня все хорошо на работе. Я купил новую машину! Чудесный, чудесный!» Громче петь уже невозможно. «Я люблю тебя, Господь! Я люблю тебя, Господь! Я люблю тебя, Господь! Все так чудесно! Я не могу дождаться сбора! Я так рад отдать Богу деньги! Я так хочу благословить Бога! Здорово, здорово! Вы такой столб церкви! На следующий день вы идете на работу, и ваш день идет на смарку. Начальник говорит, что собирается сокращать людей и хотел бы поговорить с тобой через пару недель, потому что наверняка ты попадешь в их число. Жена перестала быть пылкой, потому что считает, что ты, как муж, ее подвел. Дети на этой неделе не ангелы, а бесята. И кто-то поцарапал твою новую машину. Итак, ты пришел в церковь. Давайте споем. Чудесный, чудесный. Чудесный.
1: Let's sing wonderful this morning. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Standing all
0: поклоняюсь твоей славе, твоей славе.
1: Let's give.
0: Ты даже не представляешь себе, какие у меня обстоятельства. Тебе легко сказать. Погодите. чудесный! Я люблю тебя, Иисус! Я для тебя могу все, что угодно сделать! Тот же самый человек на прошлой неделе, а на этой неделе... Вы демонстрируете тем самым, что ваши обстоятельства распоряжаются чувствами в вашей жизни. Кто-то из вас вообще не идет в церковь, если у вас плохо прошла неделя. И это не моя вина, и не вина церкви. Каким образом тот факт, что вы не придете в церковь, исправит ваши обстоятельства? Обстоятельства заставляют вас делать глупые вещи. Я говорил, что мои дети должны расти в церкви, но на прошлой неделе тот брат меня обидел на стоянке, и теперь мои дети никогда не переступят порог этой церкви. Значит, ты изменил свое отношение. И только потому, что кто-то плохо к тебе отнесся, ты лишишь своих детей возможности вырасти в церкви? Зря, зря. А подумайте о Йове. Кто-то спросит, с кем бы ты хотела познакомиться, когда придешь на небо? Я хотела бы познакомиться с Йовом. Все остальные могут подождать. Для меня он самый главный мужчина. Он мужчина, ох. Потому что, когда я читаю о том, какой тяжелой была его жизнь, я думаю, что было у него в душе, в духе, что сделало его таким человеком. Настоящий мужественный мужчина. Послушайте, вот вам его обстоятельства. Однажды он просыпается, солнце светит, прекрасный день, красивая жена, у детей все в порядке, земля плодоносит. У него огромное количество скота, овец. Тебя знают как успешного бизнесмена. Ты славишь честным, безупречным человеком. У тебя много друзей, дом полон гостей. У тебя все есть в один день. А на другой день просыпаешься, и все это исчезло. Ты покрыт проказом. У тебя гной, ты в агонии, стенаешь от боли. Тебе кажется, что умрешь. Затем узнаешь, что весь твой скот пропал. Весь скот умер от болезни. Потом тебе приносят еще одну новость. Все твои дети умерли. Они все умерли. В один день. Один день. Обстоятельства. Вот этот Йов в тот день. Господь, я люблю Тебя. Все, что у меня есть от Тебя. Все мое имение посвящено Тебе. Ты чудный Господь. На следующий день, в проказе, агонии и страшной боли, только ли благо принимать из руки Божьей? Разве и злого не принимать? Я люблю Тебя, Господь. Я не понимаю, за что все это, но я твердо стою. Я буду служить Тебе. Я не буду Тебя хулить. На кого вы похожи? На Иова или его жену? Я люблю Господа. Он благословил меня и мою семью. У нас отличная новая машина. Мы на этой неделе купили кабриолет. Я так рада. Все отлично. Дети учатся в частной школе. Они мне не мешают. У меня прекрасная жизнь. Я люблю тебя, Господь. Жена Иова на следующий день. Похули Бога и умри. Знаете, люди меня пугают. Такие страшные изменения. Если мы собираемся строить церковь, основанную на честности, а мы именно это и собираемся делать, церковь, в которую мы можем может прийти любой человек, а мы именно это и собираемся делать. Почему эта церковь растет? Это легкий вопрос. Люди спрашивают, почему ваша церковь растет? Просто стой твердо в том, в чем стоишь, и перестань каждые 5 минут менять приоритеты. Изменяют ли ваши нужды вашу молитвенную жизнь? Разные обстоятельства. Если вы не молитесь, пока у вас нет проблем, это значит, что у вас разные весы и мера. Влияет ли ваше финансовое положение на ваши действия? Десятина – это неизменная мера. Зачем Бог для всех нас установил десятину, 10%? Чтобы у нас была неизменная мера, чтобы мы все знали, что к чему. Мы все знаем, что десятина — это 10%. Почему? Потому что Бог хочет что-то вам дать, определенную меру для жизни и действий. Все, что сверх этого, является благословением Бога. Но я хочу вам сказать, что существует изначально установленная мера. И эта мера не только на то время, когда все хорошо. Эта мера не только на то время, когда вы чувствуете себя щедрым, или у вас благополучно складываются обстоятельства. Это неизменная мера. Неизменная мера. Но если ваши обстоятельства влияют

на то, сколько вы жертвуете, значит, обстоятельства могут испортить ваши финансы. Именно поэтому у вас не будет постоянного материального достатка в жизни и в бизнесе. Вы будете прыгать вверх-вниз. Поверьте, бизнесмены, позвольте мне дать вам совет. Если вы хотите постоянно испытывать успех в вашем бизнесе, тогда отдавайте десятину с постоянством. Это неизменное правило, я уверяю вас. Вы не будете плавать вместе с нестабильным рынком, у вас будет постоянство. Последнее, что может изменить ваши весы и меру, это чувство. Чувство. Чувство. Чувство. Все женщины, послушайте внимательно. Все вы, женщины, управляемые чувствами и гормонами. Я из-за гормонов вспотела, пока говорила. Знаете, мы очень многое можем потерять из-за чувств. Вы можете сказать, «Ну, я так себя чувствую». Ваши чувства не должны влиять на ваши весы и меру. Мы должны поставить преграду между нашими чувствами и мерой. Потому что, если честно, иногда вам не хочется вставать с кровати. Иногда вы не хотите поклоняться Богу. Иногда вам не хочется улыбаться. Иногда вам не хочется обниматься. Наоборот, вы захотите ударить кого-нибудь. На этой неделе я очень устала. Сегодня утром я была уставшая. Ну, смилуйтесь надо мной. Я беременна, и мне очень трудно стоять на каблуках. Слава Богу, что мы не чувствами руководствуемся в нашем служении. Представьте себе, вы пришли бы сегодня в церковь, а двери закрыты, на дверях висит записка. Извините, но у нас не было желания здесь быть сегодня. Группа прославления не хочет играть сегодня, так что мы просто посидим час молча. А я не желаю проповедовать, потому что пусть кто-нибудь другой встанет на мое место. Пусть займет мое место, и церковь из-за этого может уменьшиться в размере. Чувства. Вы знаете, для чего дают брачные обещания? Чтобы не дать место чувствам, в здравии и в болезни, в богатстве и нищете. Они стирают чувства. Вы знаете, мир часто пытается лишить ситуации чувств, потому что тогда все проще. До того, как начали устанавливать видеокамеры для контроля за превышением скорости, у меня не было ни одного штрафа. Аллилуйя! Слава Богу! У меня был выработан иммунитет к денежным штрафам и штрафовым пунктам, потому что умела играть на чувствах. Один раз, несколько лет назад, мы только переехали в наш новый дом. Я спешила, мне нужно было снять деньги, и я в спешке уехала из дома в банк. Все было суетно, у нас ничего не получалось с перевозом мебели и так далее. Я села в машину, быстренько приехала в банк, сняла деньги, села обратно в машину. У меня не было даже обуви одета. Я одела комбинезон, запачканный краской. Я выглядела как деревенский люд, честно. Итак, я несусь с большой скоростью, ремень безопасности не пристегнут, и полицейская машина начала меня преследовать. Я не думала, что они ехали за мной, поэтому быстро приехала домой, припарковала машину, и вдруг увидела, что полицейский припарковался за моей машиной. Увидела Стива в спальне на втором этаже с кисточкой в руке. Он сказал, «О, Боже!» Он, как умный мужчина, подумал, что мне следует с этим ситуацией справиться самой. Он уже ничем не сможет помочь. Я просто рассказала полицейскому о своих чувствах. «О, я знаю, что я ехала слишком быстро. Я обещаю, что больше так не буду. Вы не представляете себе, какой сложный у меня был день. Строители запоздали, грузчики опоздали, у меня не хватило денег, я разбила любимую вазу. Я в таком стрессе, я себя чувствую ужасно». Он сказал, «Ну ладно, ладно, ладно, ладно, замолчи. В этот раз я тебя отпущу без штрафов, но больше так не делай». Я ответила, «О, это не повторится, вы такой добрый, желаю вам прекрасного дня, вы так великолепны в вашей униформе». Но видеокамера для контроля за превышением скорости дала о себе знать через почтовый ящик. 3 штрафных пункта и штраф 60 фунтов. Но я хочу вам рассказать о том, что я в тот момент чувствовала, о том, какие у меня в жизни были чувства. Я хочу вам рассказать, какая у меня была сложная неделя. Я хочу попросить о милости. Нет, видеокамера для контроля за превышением скорости не дает места чувствам. Штраф есть штраф. 50 км в час для вас и только для вас. Мне все равно, что вы чувствуете. Платите. Видеокамеры стирают чувства. Бизнесмены это делают постоянно. Они удаляют всякий аспект бизнеса, в котором могут преобладать чувства. Возмещение за

Возвращенный товар – это только в отделе возмещения. Они просто изымают чувства. Почему? Потому что чувство влияет на бесстрастность людей. Вы сострадаете мне, и вы будете ко мне добры, потому что вы чувствуете всю ту тяжесть, о которой я говорила. Вы пожалеете меня. Поэтому вы манипулируете чувствами людей, чтобы мой штраф уменьшили с этого размера до вот этого из-за того, что я чувствую. Чувства ведут вас в беду. Некоторые из вас слишком хорошо умеют контролировать людей своими чувствами. Влияет ли ваше чувство на тот успех, с которым Бог может вас использовать? Видите ли, Моисей прекрасно справлялся. Он прекрасно справлялся как лидер своего народа. Но чувства этого народа достали даже Моисея. Если вы прочитаете это место в контексте Библии, то заметите, что до того, как говорится о его чувствах, там буквально есть две строчки о том, что Моисей только что похоронил Мариам. Это была его сестра. Его сестра умерла, и я думаю, это повлияло на его чувства в тот день. Его сестра умерла, он ее похоронил, а потом вышел к недовольному народу. Они не были счастливы, и я думаю, что эта неблагодарность, добавок к печали о смерти его сестры, заставили его взорваться. Бог сказал: «Иди и прикажи камню, и из него польется вода». Но Моисеем завладели чувства, и он изменил свои бесстрастности. Он настолько рассердился, что ударил камень. «Вот вам ваша вода». И Бог сказал: «Из-за того, что ты так поступил, ты не выполнишь своего предназначения. Это несколько сурово. Погоди, я говорил с фараоном, вел народ, терпел недовольство. Я же всего только ударил камень». А Бог говорит: «Да, но ты изменил свое отношение. Ты позволил своему гневу командовать собой и не сделал то, что должен был сделать». Бог не закрывает на такое глаза. Чувства будут вам стоить вашего предназначения. Представьте себе, если бы Иисус позволил своим чувствам управлять собой, своим решением пойти на крест. Но Он сказал: «О, если бы эта чаша и эти душевные страдания могли пройти мимо Меня! Но, Господь, да будет воля Твоя, а не моя». Другими словами, хотя я испытываю ужасные чувства, душа моя страдает, все во мне хочет противостоять и не довести дело до конца, но я не позволю своим чувствам решать, произойдет это событие или нет. Не моя воля, но Твоя. Не моя мера и весы, но Твои. Слава Богу, в противном случае ни один из нас не имел бы сегодня спасения.

0: Pick it!
1: Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов!

Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений.

Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун. Yeah, yeah. I'm a straight up psycho when it comes to

0: The devil, word is born.
1: T-Bone, T-Bone. Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, знаешь, все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это святой дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм. У него есть свой фильм. Я пытался снять фильм. Я в два раза старше его. У меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она называется... Там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово. «Плач Китая». И Сэм Джонс. Это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп. Зачитываются отрывки из Писания. Но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. И все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм. Это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, в Warehouse, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которые мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей, и они считают, что наша жизнь защищена постоянно, и что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана, и... Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире, и было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери, я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел, в глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне дверь. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов, они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет, они схватили меня и бросили меня в ванную, просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. Они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парня били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира.

Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. Это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног, но слава богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Этих... Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя, я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, мщение будет моим, я отплачу. И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу даже, было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт, и я уже составил его, и внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете, знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки, и во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену, и он будет висеть у меня на шее и так далее, я буду бить по нему палкой, вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силой, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь. Но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Миритмо». Да, здорово. Итак, T-Bone, послушайте, исполнитель T-Bone. T-Bone. Come on. Yeah.

0: hechizo. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre.
1: Come on.
0: Hey, hey, ah. Cuero paosa.
1: Salta con cuero. Come on.
0: Who you trying to get crazy with this thing?
2: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих, меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и он

спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе. Господь жив. Он живет в каждой трещине и проблеме вашей жизни. Он живет и там, где все это происходит. Вы думаете, что у вас в жизни большое горе? Возможно, это и так. Но знаете что? Господь спасет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. А Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать, и он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины Твоего разумения, потому что Ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством Твоего вот этого питания. Это и это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и Ты, если мы выбираем то, что Ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим Твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются –

И заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное, такое, которое всегда будет с тобой, и это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание ведения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали Его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом. И это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с Ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, Он слышит нас. Он нам всегда ответит. И Он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если Он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится, это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души.
И старая душа, она себя не спасет.

растет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание, оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять он рождает в этом новом сердце нас новых от своего духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек. И он подарил нам свою кровь. И вот его семя, которое в нас, мы вступаем с ним в завет. Брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет, и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение, которое означает наша смерть с Ним, в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли, старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес то Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там: «А у меня то, а у меня это», и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все.

И во всем Христос, его жизнь, это его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы, написано, святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто посвящайте Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва. Господь, спасибо. Ты во мне, я в тебе, я дышу тобой. Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь. Это ты, и я воздаю тебе всю славу и довладычествую в сердце моем твой мир. И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господь, спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя, наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой деятельности, через которую Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было. Но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем. Это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философии индуизма, проникшие в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 миллиарда 200 миллионов последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие

утверждает, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии — это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно. Непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95. То есть Бог не вселенная, он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность в своей мистификации». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров.
При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них — Сатья Сайбаба. В 1976 году Сайбаба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сайбаба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сайбабы как движение. Сатья Сайбаба утверждал, что является реинкарнацией Сайбабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычаи сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм,
И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи.

Здравствуйте! В эфире передача «Иначе говоря». Сегодня мы иначе говорим об одном очень важном явлении в жизни всех людей. Ну, представьте себе такую домашнюю историю.

0: Бабушка спрашивает у внука: «Ты молишься?» «Да, молюсь каждый вечер». «А утром?» «Нет, утром я не боюсь». Страхи окружают нас в этой жизни. Мы чего-то боимся, а за что-то переживаем. Мы, в общем-то, живем в мире страхов. Боимся конфликтов, перемен, неудач, расстройств наших планов. Некоторые люди боятся болезней и страданий. Другие опасаются, что что-то случится с их любимыми. Кто-то боится других людей, их мнений, а кто-то темноты или одиночества. Многие боятся умереть, оказаться перед лицом неизвестности. Страх – тайный враг, который овладевает людьми любого возраста и любой профессии. Как воспринимать чувство страха? Если я боюсь, значит, я трус? Грешу ли я, если я чего-то опасаюсь? Есть ли место страху в наборе чувств христианина? Как правильно бояться и, главное, кого? Какое-нибудь чувство страха овладевало вами когда-нибудь, когда вы чувствуете, что эта сфера для меня страшна, опасна? Я, допустим, до определенного возраста, лет до 14-15, боялся воды. А причина была очень простая. В года 3 или 4, находясь в Таджикистане, отец подвел меня к горной речке, показал на бурлящую реку горную, в которой водились фазаны. Фазаны где-нибудь в степи. Так вот, и он сказал, один мальчик попал в эту воду, вода его била, и он умер. Я тогда еще много не говорил, но понял очень важное. Когда я подходил к воде, я говорил: «Папа, туда не надо идти, там умер будет». И это настолько сильно этот страх повлиял, что до где-то лет 14 я не умел плавать. Но зато благополучно дожил хотя бы до этого возраста. Какие-нибудь страхи, которые переживали вы, были ли у вас, пожалуйста? Страх конкретных вещей, объектов или событий, пожалуйста.
1: Насмотревшись фильмов ужасов о вампирах и оборотнях, я в собственной квартире боялась идти ночью на кухню, потому что там было темно. В однокомнатной квартире это может быть смешно, как-то иронично, но было действительно очень страшно. И каждый шаг мне давался очень нелегко. Я понимала, что это как бы нереально, пыталась себя успокоить, что все это...
0: То есть оборотней в квартире нет, они не продавались вместе с квартирой, да? Кстати, это соответствует определению, которое дает словарь «Даля». Страх – это боязнь, робость, сильное опасение, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. То есть страх зачастую может возникать не от того, что ты реально знаешь или там предупрежден, а ты можешь просто воображать какую-то проблему и начать ее бояться. Я тоже так опасался разного рода существ, выглядывающих из темноты, но это, причем это опасение, оно было в рамках своего дома, своей комнаты, своего двора. Ловили еще на мысли, себя на мысли какой-нибудь вот о страхе, который воображали вы?
2: Ну, очень часто, например, этот воображаемый страх у меня проявлялся в сессию. Какой-нибудь очень страшный предмет казался невероятно страшным или страшным преподавателем, и ты сидишь, трясёшься. У меня было, наверное, самый максимум за 2 недели. Уже 2 недели перед экзаменом прям был такой страх.
0: Так.
2: Столько нервов было потрачено, и, соответственно, он улетучился, стоило тебе взять билет. И это повторялось каждый раз. Хотя...
0: Стоило взять билет?
2: Да, и ты уже знаешь, что тебя ждет. А перед тем, как вот, какая-то неизвестность, что там будет, какой билет, какая оценка. А ты вот начинаешь уже когда работать, у тебя вот есть твои вопросы, все, страха уже нет.
0: То есть берешь билет, о, точно не знаю, ну все, 2, ну что бояться, 2. Еще варианты.
3: А я бы, выслушав вот про темноту и про сессию, объединил бы, что меня волновало и боялся. Мне кажется,
0: сдавать сессию
3: неизвестности.
0: Неизвестности.
3: Потому что, например, в той же самой темноте ребенок видит неизвестность. Он ничего не видит в этой темноте. Там он не знает, что там может быть.
0: Стоп. Он не знает, что там, или он, наоборот, знает, что там может быть?
3: Догадывается.
0: Вот. Ключевой момент. Смотрите. Не в том, что он не знает, а в том, что он знает, что там может быть. Ты почему боялась темноты? Кто там находился в темноте?
1: Ну, всякие страшные,
0: бабайка,
1: жуткие...
0: Бабайка, да? Был в темноте бабайка?
1: Ну, все, и бабайки тоже были.
0: Заметьте, что очень маленькие дети, которые там годик-два только начали ходить, они идут куда угодно. Они идут куда угодно. Они самые бесстрашные. А подростки или там девочки, которые начали слушать сказки,

про Кощея Бессмертного, они уже начинают бояться. Я могу поймать себя на одном таком событии. Это просто вынесло мне мозг, как говорит современная молодежь, когда я посмотрел фильм «Кинг-Конг», в 2002 году снятый. Он был снят в... Вернее, сюжет происходит в городе Нью-Йорке. Помните, какую башню использовал Кинг-Конг для охоты за самолетами и общения со своей любовью? Empire State Building. Ну, все замечательно, посмотрел фильм, классно. Но потом, когда с 2005 по 2010 я ездил на машине по дорогам вокруг Манхэттена, я невольно оборачивался в сторону Empire State Building и думаете, что я пытался там разглядеть? Кинг-Конга. И мне в этом 25-30 лет, и я ловлю себя на мысли, что я на подсознании смотрю туда и ищу глазами Кинг-Конга. И думаю, как же вот это страшно и ужасно сейчас будет справляться с жителями Нью-Йорка и со мной лично. Я понимаю, что это уже схождение с ума, но проблема в чем? Настолько сильно я воспринял какой-то предполагаемый ужас, что я начинаю на реальность его трансформировать. Я смотрю, ой, вот это страшно. Я ищу глазами предмет моего страха. Взрослый человек. И тогда я убедился, кинематограф живет и действует, и замечательно функционирует. Поэтому попробуйте проанализировать некоторые свои страхи. Но сегодня мы вспомним людей великих из мира сего, которые тоже имели страхи, и эти страхи, они сегодня в психологии называются конкретным словом – фобии. Таких фобий выводят уже порядка 600, и их названия, ну, очень сложные. Но вот в чем, допустим, фобия была у генералиссимуса Иосифа Сталина. Токсикофобия – боязнь отравления, авиафобия – боязнь полетов на самолете. Поэтому он на фронте ни разу не побывал, а если надо было куда-то отправляться, отправлялся поездом, который отправляли 17 тысяч бойцов НКВД и 8 бронепоездов. То же самое, помните, что было в России, когда приезжал сюда северокорейский лидер на поезде. Почему? Он никогда не летает на самолете. Кроме того, ночные бдения Сталина заставляют подозревать у него сомнифобию, боязнь ложиться спать. И поэтому он смог засыпать только тогда, когда доводил себя до истощения, работая по ночам. Другой великий персонаж, тоже вроде к войне близкий, генерал, ставший императором, болел гипофобией. Не просто переживал, а именно болел гипофобией, боязнь лошадей, осложненной лейкофобией. Это боязнь белого цвета. Однако он изображается как... верхом на белом коне. Представьте себе такой парадокс исторический. У человека были такие страхи. Еще один из персонажей, это нашей страны герой, царь Петр Великий. Всю жизнь страдал акарофобией, боязнью насекомых. И не был в состоянии нормально работать в больших помещениях. И это говорит о том, что у него была экофобия в сочетании со спацефобией, боязнь своего дома и боязнь пустых пространств. Поэтому знаменитый фальшпотолок, снижающий комнату и уменьшающий пространство, чтобы ему комфортнее себя чувствовалось. Ну, это нашумевшая история о Гоголе, который страдал татефобией, боязнь быть заживо похороненным. И у него завещание было, которое заключалось в том, что его хоронить нужно тогда, когда появятся признаки разложения. То есть он действительно умер, а не какой-нибудь у него сон там, или отключение сознания и так далее. То есть человеческий страх или опасение – это не просто, знаете, так, ой, ну я боюсь там какого-нибудь монстрика в темноте. А это опасение чего-то из твоей жизни, которое заставляет тебя менять собственную жизнь. Представьте, в какую копеечку встали фобии Ким Чен Ира и Сталина в нашей стране и Северной Корее. Страх одного человека выливается в изменение всей его жизни и жизни окружающих его людей. Поэтому просто сказать, что страх, ну, не надо бояться и так далее, не совсем логично, правда? Давайте вспомним появление самого страха. От чего? Вот как нам Библия говорит, как появился страх в первый раз. Слова очень известные, которые сказал Адам. «Голос твой услышал я в раю», и что? Какое ощущение? Кого он убоялся? Голос Бога? Да,

0: боялся. Итак, причина. Почему? Объясните. Бог так грозно взывал. Раньше была реклама фильма «Эмиль из Лёниберге». И начиналась там заставка такая мирная, потом крик «Эмиль!» Такой громкий крич, и начинается динамика. «Эмиль, хулиган» и так далее. Неужели в раю было то же самое? «Адам!» Деревья осыпали листву, и Адам побежал от страха.
1: Ну, например, когда я делала что-то плохое, курила или выпивала, я всегда боялась. И я думаю, что, может быть, у Адама было то же самое. Так как нарушено было повеление, возможно, он вот ощутил этот страх своих неправильных действий и еще что-то.
0: Ты не путаешь? Может быть, сначала ты боялась, потом, чтобы успокоить себя, курила и выпивала. Многие люди, к сожалению, так и действуют сегодня. То есть есть классическое определение. Пьяному море по колено, да, а лужа выше головы.
1: Я же понимала, что это неправильно. Ага, делала, и поэтому боялась, что это узнается или еще что-то.
0: К чему-либо на основании правильности или неправильности. Ты боялась самого действия или боялась реакции или наказания, ответственности? Чего?
1: Боялась последствий.
0: То есть, когда мы действуем неправильно, мы начинаем бояться, что нас оценят, на нас среагируют. Ну, боязнь наказания. Но есть боязнь непосредственно самих действий.
2: То есть как тогда действительно объяснять вот этот, все эти фобии? Это какой-то иррациональный страх, потому что последствий, может быть, скорее всего, никаких нет. Тут боязнь больших помещений, да, что человек себя хочет заключить в более маленькое помещение. Эти страхи, они иррациональны. Они несут, у них есть причина, но последствия человек, испытывающий вот эти страхи, он не несет.
0: Давайте проанализируем. Вот есть ли какое-нибудь положительное влияние страха?
3: Послушание.
2: Ну, страх — это как защитная функция.
0: Кстати, вот сейчас звучала идея о том, что есть иррациональное поведение. То есть, вот берем пример Петра Великого. Он боялся насекомых, акарофобия. Допустим, для меня акарофобия сегодня — это будет иррационально, это будет болезнь, потому что я живу в 21 веке, живу в мегаполисе, где соприкосновение с насекомым — это всего лишь моя непомытая посуда и перебежавшие тараканы. Вот и все. И если у меня акарофобия, у меня проблема. Мне надо от нее лечиться. Можно ли обвинить жителя Таиланда или Мальдив или Филиппин в акарофобии? Если у них прибежит какая-нибудь такая насекомая зверушка, укусит, и ты потом будешь неизвестно сколько лечиться, и вылечишься ли вообще? Нет. Обусловленный страх. То есть, если человек боится насекомых в этой стране, экзотической, для него это положительное явление. Ты не будешь лезть за всяким паучком. Если я боюсь крокодила, который лежит, я не буду брать, как русские туристы, и пытаться ударить по горбу этого бедного крокодила. Потому что я знаю, что он может развернуться и цапнуть. Ну, у некоторых страх пропадает, они начинают заигрывать с природой. То есть страх имеет положительное влияние, чтобы обезопасить человека. В одних случаях, в других случаях может быть действительно отрицательно. Самый простой пример. Если вы не имеете абсолютно никакого страха, выходите на дорогу, что вас может ожидать? Такой же бесстрашный грузовик. Он точно ничего не боится. Попробуйте сравниться с ним в своей смелости. То есть положительное – это самосохранение. Многих вещей в жизни действительно нужно бояться, чтобы продолжать жить. Есть отрицательное значение страха. В чем оно состоит?
2: Наверное, когда страх иррациональный, и когда он просто мешает жить. Когда ты, получается, ты меняешь свой образ жизни иногда, образ жизни вынуждены менять и те, кто рядом с тобой.
0: Да, то есть не обусловленный ничем, это вымышленный страх. Вот именно поэтому мы различаем такие слова, как страхи и фобии. У родителей есть всегда, они имеют какие-то опасения относительно детей. Можно назвать их страдающих фобией? Ни в коей мере. Мы должны с вами в этом плане различить те опасения, которые охватывают нашу душу. Какого они качества? Чего мы боимся? Есть люди, которые боятся из-за рисков каких-то боятся предметов. Я, допустим, боюсь упасть на асфальт.

а другой человек боится самого асфальта. И поэтому он не может смотреть на какие-то поверхности. Ну или там замкнутое пространство. Мы можем бояться действий и бояться предметов.

0: Поэтому я могу что-то сделать с этим. Но если начну бояться асфальта, я буду ходить словом и доделывать дороги России. Видимо, кто-то уже так ходит. Еще один из аспектов, который мы можем с вами рассмотреть. Что нам говорит Священное Писание? Страх, он заражает так же, как насморк. И всякий раз делает из единственного числа множественное. А еще один из великих мыслителей древности сказал, что коль скоро причина страха – незнание, то не стоит ли нам познать, чтобы не бояться? Многих вещей, многих явлений, событий мы не знаем. Если мы будем больше иметь знания, будем готовы к нему, страх пропадет. Я увереннее отношусь к этому явлению, событию или понятию. В этом мире можно исключительно всего бояться для тех, кто постоянно боится. То есть само состояние человека, оно ведет к постоянному страху. Из Священного Писания мы узнаем, что совершенная любовь, она изгоняет страх. В страхе нет мучения, боящийся несовершенен в любви. И здесь возникает вопрос, а можно ли это чувство испытывать по отношению к Богу?
1: То есть как, любовь к Богу должна победить мои страхи?
0: Любовь к Богу должна победить мои страхи.
1: Как конкретно моя вера может мне помочь с моими фобиями? Или что я боюсь, что завтра у меня не будет работы, мне будет не на что жить? Как вот эту связь наладить?
0: Это боязнь практической жизни, практических проблем повседневности. Давайте подумаем. Если совершенная любовь изгоняет страх, я сегодня имею какое-либо утешение от Бога, который решает мои проблемы. Я все свои проблемы отношу Богу, и я знаю, что все в Его руках, не в моих, потому что я своими руками многое не контролирую. Значит, я перестаю бояться. Все заботы возложите на Него, говорит Писание, ибо что делает Он? Он печется о вас. И поэтому мой страх повседневности исчезает. Люди, всецело преданные Богу, они особо не боятся в этом мире. Они не пытаются урвать свое, потому что знают, у Господа все. Если я что-то потерял, мне не страшно. Это действующая в практической жизни надежда на Бога.
1: Но, с другой стороны, не является ли это попустительством?
0: Попустительством. Это может привести к некоторой форме религиозного эскапизма, когда люди говорят о том, что все мои надежды в Боге, я могу сложить ручки и спокойно, безмятежно ожидать. И чем безмятежнее я себя веду, тем больше моя вера и надежда. Видите, как я ничего не переживаю? И в домах таких людей разруха, такие люди не получают образования, такие люди транжирят многотысячное, многомиллионное имущество. К сожалению, я наблюдал в своей жизни таких людей. Они очень быстро ждут Господа. Ничего не боятся. Не боятся завтрашнего дня, ни зарплаты, поэтому они не выходят на работу, они ходят по гостям, любят поесть, отдыхать. Господа ждут и прославляют. Это фикция, друзья, это великая фикция. Поэтому мы сегодня говорим о страхе. Оказывается, что сам Господь Бог сказал очень сильные слова своему народу. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». И это Он говорит царям. Цари всего Израиля, многомиллионной нации, вы будете тогда успешны, когда у вас есть страх Божий. Но дальше, в другом месте Иов говорит, «Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня». Иов признает эту характеристику Бога как источник страха. Иов также говорит, страх Господень есть истинная премудрость. Страх Господень, говорит Соломон, прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Я сегодня хотел бы обратить внимание ваше на одно из чудес природы. Обычно говорят такое название «Niagara Falls». Или Ниагарский водопад. На самом деле, правильно говорить Ниагарские водопады, потому что их там три. американский, фата невесты и под

Кова или канадский водопад. Это три водопада. Вот все они как бы одной. И мне довелось быть возле этого водопада 15 августа 2011 года, а 14 августа одна из туристок из Японии, которая решила, что можно приблизиться к этому водопаду и сфотографироваться рядом с ним, с этой стихией, позабыла о мерах предосторожности. В итоге, пытаясь выкарабкаться после фотосессии назад, она упала, и ее не нашли до сих пор. Ее искали, нашли, правда, другое тело мужчины, который чуть раньше утонул, неизвестно когда, но ее так и не нашли. Мне заинтересовал вопрос, а как люди относятся к водопаду? К вот этому чуду природы. Есть ли страх у людей по отношению к водопаду? Очень интересная эта история у этого места. И вот как описывали свои ощущения люди, приезжавшие к Ниагарскому водопаду лет 150-200 назад. Вот писательница Гэрриет Бичер Стоу говорила: «Я чувствовала себя так, будто меня унесли воды. Это была прекрасная смерть. В ней совершенно не было страха. Я чувствовала, как скала дрожит подо мною с какой-то радостью. Это так завораживало». Поэт Уолт Уитман в середине 19 века приехали, и он писал так: «Сели в вагон, приехали к Ниагаре, спустился под водопад, видел водоворот и все и другие достопримечательности. И все». Но через некоторое время, а именно через 30 лет, он приехал снова, чтобы описать водопад. Приехал Чарльз Диккенс. Вначале был ошеломлен картиной, что в течение 10 дней провел там в раздумьях, сосредоточенно работая. Но приехал туда же Оскар Уайльд, известный, но сумевший, и сказал: «Это просто огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей в совершенно никчемные скалы. Чудо было бы, если бы вода не падала». Это сказал тот человек, который даже океаном не вдохновился. Человек, который был абсолютно влюблен в самого себя, в свой гений, и не особо ратовал никакие ни человеческие, ни семейные, никакие другие ценности. Поэтому в 1900 году он умер, а в 1911 году, по его словам, Ниагарский водопад замерз. Сегодня есть фотографии замерзшего Ниагарского водопада. А в 60-х годах Ниагарский водопад, именно американская его часть, была полностью остановлена и обнажила на несколько месяцев сухие камни. Вода там не текла. И те, кто ругаются, глядя на чудо природы, говорят, что это никчемные, их нет. Их почитают только представители сексуальных меньшинств, не более. Энтони Троллоп говорил так: «Более изящнее, чем башня Джотто, более благородный, чем Аполлон. В сравнении с ним альпийские пики не столь поражают своим уединением, а долины голубых гор на Ямайке своей зеленью». Он оценивает красоту и мощь. И Томас Мур сказал так: «Нам необходимы новые комбинации языка, чтобы описать Ниагарский водопад». Это описание и мнение просто писателей, поэтов. Но появилась другая категория людей, которые стали бросать вызов водопаду. Они пытались его пересечь. И некоторым удавалось, но лишь некоторым. Большая часть погибли в водовороте. Мне показалось это очень знаковым. Отношение к этой стихии показывает, как человек относится к жизни. Человек, не боящийся ничего, пытаясь доказать, что он бесстрашен, бросает вызов и погибает. И это страшно. Что если по отношению к Богу сегодня люди забыли о таком качестве, как страх? Попробуй сегодня брось вызов стихии. Мы читаем из Слова Божьего о том, что в страхе пред Господом надежда твердая. И сынам своим он прибежище. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. И самое интересное, что говорит пророк Исаия: «Господа Саваофа чтите, он – страх ваш». Мы слишком часто увлекаемся любовью Бога, благодатью Бога, забывая, что Господа все-таки нужно бояться тоже. Помня о Его любви, помня о Его милости, помня о всех Его делах, о том, что Он спасает нас, Его нужно бояться. Он – страх наш. Иначе как ты будешь соревноваться с этой стихией? Как ты бросишь Ему вызов?

Завет мой с ним, завет жизни и мира, я дал ему для страха. И он боялся меня и благоговел перед именем моим, говорит пророк Малахия. Бог Ветхого Завета желает человеческого страха. Знаете, в Новом Завете ученики Божии часто испытывали страх от того, что видели чудеса, от того, что видели его воскресение, от того, что видели исцеление. Они боялись, когда он учил с силою и с властью. Но самая сильная причина, намного больше, звучит сегодня в вести ангела. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Есть призыв бояться. Самая важная причина, почему мы боимся Господа, потому что Ему нечего терять. Слышали такое определение, когда говорят о каком-то преступнике, которому нечего терять? Это говорят даже спецслужбы, даже военные. Он вооружен и очень опасен. Ему нечего терять. Вот такого бойтесь. Представьте Господа Иисуса Христа, который прошел отвержение от самого Бога, который на кресте вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это тот, который первенец из умерших. Это тот, который вкусил смерть вторую за всех людей. Он умер за всех людей. Представить это сложно. Вот такого агнца действительно стоит бояться. Он страх наш. Он спасающий нас, Господь. Но он достоин соответственного отношения к нему.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации, написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах,
1: да.
0: И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал, ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню,
0: вы
1: мы стояли.
0: Это время находились,
1: да,
0: в автобусе?
1: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу, деньги платить не надо.
0: Угу.
1: Вот, я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится.
0: Угу.
1: Еду. Темно. Ну, я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты, парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот, и он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы... Минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы, ну, что делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну нет, ты что там.
2: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты...
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, конечно, знали, но...
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо, что было дальше.
1: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает,
0: у кого-нибудь спросить, где город находится,
1: нет, такого,
0: куда
1: нет,
0: идти?
1: Нет.
0: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
1: Да,
0: чтобы,
1: да,
0: они
1: я позвонил.
0: Тебя как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
1: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени, ну, да, к кому я приехал, и может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди, найди свой путь.
0: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Mm-hmm. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
1: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
0: На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
1: его
0: не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
1: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
0: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
1: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, так здорово.
2: Бог ответил.
1: Бог делает такие для тебя так много. Даже если плохо все, находится выход. И я...
0: И вот когда ты ехал,
1: уверен был, что все будет хорошо.
0: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет, что Бог все сделает
2: хорошо. Какое у тебя состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
1: Нет, почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
2: Там уже паника началась.
1: Паники не было, но страшно было, что, получается, смотри, я 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет, если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
0: Ты просто скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше?

0: И еще говоришь, что куда-то не туда повернул. Или все нормально, или ты шел в том направлении?
1: Мне сказали подойти к какому-то светофору. Ага. Но светофоров вообще огней вообще не было видно. Я просто шел вперед. Я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
2: Самый большой страх.
0: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. А вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
2: Ну, а что стоять и ждать на трассе? Что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустит?
1: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
2: Прямо.
1: Да, и как бы помощь.
0: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, Он тебе помог, и на самом деле Он ответил на твои молитвы?
1: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
2: До этого ситуации с машиной?
1: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
2: А что с чем связаны проблемы?
1: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
2: То есть ты в этот день не учишься?
1: Да. Нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что... Ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
2: И что
0: было потом? Вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу. А ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
1: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
0: Сразу вы это сделали, когда узнали?
1: Ну, практически, да.
0: Практически.
1: С учителями, и потом даже к высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот, и нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь сдать, и я...
2: То есть так вопрос решился просто, да?
1: Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
0: Ну-ка, это интересно. Что, ты хороший, ты хороший?
1: И тоже про учебу. Вот, в 11 классе... Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочек. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо, в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
2: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
1: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда плохо не было. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
0: К экзамену?
1: Да. Ну, готовился, но не так усердно, как...
2: Как в 9 классе.
1: Да, и как стоило, сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно.
0: Ага.
1: В итоге, ну, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста... Пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. И каждый экзамен так.

0: Но в итоге нет.
1: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог, ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
2: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе. Мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
2: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
1: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
1: Но занимайся, да.
2: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
1: Вот именно, да. Найди, найди
2: свой путь. Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
1: чем
2: стоял на трассе.
1: Чем закончилась история в темную ночь?
2: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Ну, если я сижу здесь, значит, он помог.
1: Ну, мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
1: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
1: Так.
0: Мне биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
2: С деревьям?
1: Да. Может, еще кому-нибудь?
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был
2: там. То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как
2: бы мы созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я... мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что ну, хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и он сделает из минуса плюс.
2: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем, но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что он среди нас находится, но он все равно сверху, он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
1: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем и самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
1: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
2: спасибо.
1: Поделился этой историей.
0: Вам
1: и
0: спасибо.
1: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. И, ну, это очень сказалось. Угу. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же да, видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому, не все можешь рассказать там вот какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Ну, думаю, что мы еще обсудим, да, угу. О том, как это можно восполнить, угу. Да, в дальнейшем. Девочки, а у вас, Олесь, может,
2: у меня частично, у меня как бы и полная, и неполная, потому mm-hmm. что, да, у меня действительно есть отец,

0: был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим. И да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Угу. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть. Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы. Поняла. Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
1: Угу. Поняла тебя, спасибо.
2: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Mm-hmm. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня. Mm-hmm. Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе. Вот, а потом у меня был такой отец выходного дня. Mm-hmm. Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть определенный круг людей. Вот. О них я расскажу чуть позже.
1: Mm-hmm. Спасибо.
3: У меня была полная семья. Я mm-hmm. жила с мамой, с папой, с бабушкой. Mm-hmm.
1: Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось конкретно вот сейчас в твоем самоощущении?
4: У меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. Mm-hmm. И то есть, он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем. Mm-hmm. Какой он. И когда ты находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что он не так, что он только меня выгнал, да, из квартиры, а это произошло межличностные отношения между мамой и папой. Uh-huh. Я тут ни при чем. Uh-huh. И ты все равно, когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то так получилось. Но со временем я стала понимать, что дело не во мне. Угу. Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
1: Да, я понимаю.
4: И когда ты растешь с этим чувством пустоты, что с тобой что-то не так, ты начинаешь больше загоняться, а если это переделать, а если это, может, он вернется, а может, не вернется, и постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже Да. Ты ничего не поменяешь.
2: Да. Мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая. Она рассказывала, что у нее папа, его тоже уже не было с самого ее рождения. И когда она выросла, она не осознавала. Ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее лет на 10, что ли, он лет был ее старше. Вот. И она потом уже, через 3 года брака, она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что mm-hmm. ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... вы знаете, это такое ощущение, наверное, действительно покинутости. Как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство. Mm-hmm. Хотя вроде бы вокруг, все есть, вообще все живы-здоровы. Кто должен быть, кроме папы? Ты же не осознаешь, тебе же в 3 годика не рассказывают, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, по такой особой причине. То есть мы же, когда mm-hmm. маленькие, да, мы же не понимаем этого. А уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично. чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олеся сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают
4: партнера. Да, я тоже это заметила. Девочки старше. Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя
0: защищенной. У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера, а вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого, я прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
1: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле... Вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
3: Ну, насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь по отзывам, что мужчина говорит, я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать. У меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал, как бы зарплата у него была крайне маленькая. Он пил. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа – это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
1: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись, либо есть семьи, которые наоборот говорят, мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
3: Ну, вот у нас в семье были конфликты, потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой. Я уже сказала, что мы жили вместе. Это была мамина мама, зять и теща.
1: Да-да-да.
3: Вот. Конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
4: Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду, их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом. И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
3: Речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни и
4: здоровье. Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, ну как бы подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
3: Ты привела прям крайний пример.
4: Вы знаете, а у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила. Ну, запила. И у нее ребенок.
2: Вы знаете, здесь есть... ну, здесь, конечно, имеет место быть разные как бы случаи, ситуации, но вообще как бы психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что... Ну, вот второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Он может физически присутствовать. но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду, в общем и целом, на примере людей, которые приходили, на одной из моей клиентки, папа, он был, он присутствовал, но он нанес, он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях, и

0: на ее отношениях с дочерью. Угу. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения и с родительской как бы семьей, и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникация в мир. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий, холодный, да, то девочка, соответственно, тоже, ну, в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой. Соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период. До 3 лет очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну вот я здесь, да, этого маловато. Вот, а именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
1: Принцессочка.
0: Да, то есть здесь, ну, как бы мы все боимся о том, что, как бы, ой, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Но эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. Угу. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хорошей, ну, моделью семьи. Это не будет примером отца, да, то есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. И это не является примером для ребенка.
2: Ну тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если типа у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том, чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите, все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
3: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, потому что у меня 3 папы. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки

0: есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир хотела идти, я не боюсь идти в мир. Вот это важно, потому что вот еще важно, вот с 3 до 4 лет у девочки формируется ощущение в безопасности этого мира. Если папы нет, то вот тут, конечно, ну, открываться, пробовать что-то новое очень тяжело будет. Мне в этом плане, ну, все-таки немножко повезло, потому что в этот момент пришел другой мужчина, который взял ответственность за меня и как за ручку взял меня и провел в мир и сказал, тут не страшно, тут можно жить и общаться.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо тебе за то, что ты вот упомянула момент, да, небесного отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь и наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
2: Я вот не знаю, можно ли залатать раны. Ты все равно, вот отсутствие отца, это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то, ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Но все равно, вот бабушка мне сейчас, последний год, говорит, я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю, каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах... как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня, ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
1: Спасибо.
3: Мне кажется, что, ну, вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь, обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите, потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, очень, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасности и защищенность, потому что, особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с отцом. Но это приходит только тогда, когда мы отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то, мы за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец носил очень такие серьезные раны. Он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье. И очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать? Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпускаем эту обиду, мы разворачиваемся снова к миру. То есть мы встаем во взрослую позицию. И получается, этой стены больше

0: пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить? Какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
1: На опыте скажет? Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца, ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
0: Да, спасибо. Это действительно
2: вот здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но... здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела? Да, а как твое настроение, а что с тобой происходит? То есть, когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. То есть, если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Да?
0: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время. Для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
2: Да, то есть здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно даже, пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек – это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому здесь сравнение вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
0: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
1: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают, и вы вырастите. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться. Не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите. Как-нибудь найдете, как-то вырулите. Ну, помогут.
0: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.
0: Понимаете.
2: Ну, если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты.

0: с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. Угу. А что хочется сказать папам про то, что попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. Делиться, самое главное, своим вниманием. Просто участием. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны, и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
1: Спасибо.
2: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, а потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
1: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители – это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти все те драгоценные сокровища, которые есть в вашей душе, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и, в конце концов, счастливым. А всем нашим зрителям я желаю радости и удовольствия, вне зависимости от того, что происходит в вашей семье, потому что Господь может восполнить всякую нужду.
3: Хвала Богу, друзья, хвала Богу, аллилуйя! О, восплещите руками все народы, да, написано? Хвала Богу, аллилуйя, дорогие, драгоценные! Послание Ефесской церкви – это послание для всех нас. И здесь написано все сокровища, ну, многочисленные сокровища Божьи, которые принадлежат всему телу Христа, церкви. Ефесская церковь были язычники. И это значит, что и раз их Господь благословлял, то Он хочет благословить и нас этими благословениями. Кто из вас готов открыть со мной послание Ефесянам, посмотреть? Пожалуйста, у кого с собой есть Библии? О, молодцы! У кого-то электронные Библии? Тоже, пожалуйста. Давайте откроем, посмотрим, какие богатства мы имеем во Христе. Все, что мы имеем во Христе. Отец, я молюсь Тебя о благословении над Божьим Словом, чтобы Слово, оно было живым и действенным, чтобы оно было реальным, чтобы оно приходило, Господь, с неба в мое сердце, мой дух, мой разум, Господь, и чтобы я делился Словом верно, правильно, истинно, Господь, благослови Слово в моих устах. Твое Слово благословенное. Оно святое, оно мощное, Господь. Пусть оно будет, пусть мои уста будут благословены, пусть мой разум, мое сердце, моя душа будет благословена, чтобы передать Твое Божественное Слово. Аллилуйя. Аминь. Кто из нас почитает Божественное Слово, уважает Слово? Аминь. Кто чувствует неравнодушно себя, когда вы видите Библию, когда вы вообще думаете о Библии? Правда же, это особенно. Это прекрасно. Друзья, послание Ефесской церкви, здесь говорится так много, как я уже много раз говорил, что здесь свыше 60 тем для нас. Не просто для проповеди, для нашей жизни. А проповедь – это лишь метод, каким образом слово передается в нашу жизнь. Но исполнение слова и принятие слова – это самое важное, что мы можем с вами сделать. Правда же? Потому что написано «блаженны не слышащие слово, а соблюдающие его». Поэтому Бог дает нам слово, чтобы мы его соблюдали, принимали, буквально принимали все, что мы имеем во Христе. И это через веру, потому что только верой можно принять Святого Духа, только верой можно принять исцеление. Это же ведь чудесно, правда же? Это же чудотворная сила. Это же животворящая сила, сверхъестественная. И поэтому только верой можно получить откровение от Бога, водительство, пророчество. Через веру можно получить исцеление, согласитесь, правда? Потому что разумом человек не может это охватить. Поэтому Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было открыто, оно было полно веры. Как написано, не принесло слово слышанное, нерастворенное верой услышавших. То есть слово, оно фактически растворяет то, чтобы оно усвоилось в нашем духовном человеке. Слава Господу! Аллилуйя! И это разные картины приходят сразу, да. Я сегодня решил, дочка, она пекла что-то на поддоне, вот приехала ко мне дочь на несколько дней, и тогда я почистил, я растворить вот эти вот частички от выпечки. Я, естественно, залил воду, моющее средство, я поставил это отставить, и я потом мог почистить. То есть это растворилось, чтобы вот растворились эти частички. Но, знаете, лучше всего это действует с пищей, потому что пища должна раствориться в нашем сердце. Не только вот эти вот крупицы, вредные крупицы, как мы, да, мы очищаем там ну, горелые что-то там, уголечки какие-то, растворяем, очищаем сковороды. Бог хочет, чтобы Слово растворилось в нашем сердце и стало нашей частью. И я пропущу в начало главы проповедовал в городе Кингисепп, потому что здесь говорится о воскресении во Христе, что мы имеем воскресение во Христе, то есть мы с вами, оказывается, живем теперь и воскресли, то есть внутри себя мы имеем совершенно новую жизнь. Это правда, скажите аминь, да? Потому что так написано, что Бог создал в себе одного нового человека. Ефесянам 2:15. Новый человек был создан. Ты стал новым, ты, сестра, стала новой, вы стали новыми. Ваша жизнь чудно преобразилась, вы это знаете, вы помните. Момент обращения, возрождения, служения Богу. Наша жизнь действительно стала новой, слава Богу. Может, иногда мы что-то не понимали, где-то мы могли ошибаться, но мы, внутри нас была новая природа, которая не хотела ничего неправильного. Она хотела жить по-божьи, служить Богу, любить Иисуса, делать добрые дела, исполнять Божьи заповеди и быть такими, как Иисус. Это новый человек. Ну, скажем на это аминь, да? И это все было в воскресенье. Но об этом я не буду проповедовать сегодня, а я хочу пройти дальше. Очень важно, что мы имеем в Боге. Именно ты и я. Это очень-очень интересно. И поэтому Ефесянам во 2 главе с 13 стиха. Давайте прочитаем. Ефесянам, Ефесской церкви, 2 глава с 13 стиха. Здесь написано, а теперь во Христе, скажем, во Христе, скажем, а теперь во Христе. И давайте скажем, вновь во Христе. Но именно в Нем, смотрите, что мы будем иметь. Теперь во Христе мы были далеко, а теперь, то есть во Христе, стали близки кровью Христовой. Кому мы стали близки? Мы стали близки к Богу. Мы стали близки друг к другу. И поэтому я сегодня буду проповедовать 3-4 истины из вот этих тем, которые, первое, я проповедую, что во Христе пришло близкие отношения с Богом. Написано, во Христе есть близкие отношения. Подумайте об этом. Не просто вот как буквы, как слова. Близость с Богом. Близость с Богом. Вы слышали такое выражение о ком-нибудь? Этот человек был близко с Богом. Или он близкий с Богом. Кто слышал об этом, да? Вы уверены, что есть библейские герои, которые были очень близко с Богом. Моисей был так близко с Богом, что он говорил с ним лицом к лицу, так, как бы кто говорил с другом своим. Это Исход, 33 глава, если я не ошибаюсь, 18 стих. Это близкое отношение. Давайте это слово «близость» увидим во Христе. Мы были далеко. Мы были далеко. Я думаю, Татьяна и Борис, когда учились в Петербурге, они далеко были от Бога, от библейских истин, довольно далеко. Я думаю, мы также были далеко, когда подростками играли в волейбол, там занимались всякими глупостями, мальчишками. Мы просто были далеко от этих понятий, о которых мы говорим сегодня. Мы были далеко от общения с Отцом. Но теперь мы стали близки, как? Кровью Христовой. И поэтому причастие, которое мы будем принимать с вами в воскресенье, именно эта кровь, она что-то совершила особенное. Она сблизила нас с Богом. Страдания Христа, муки Христа, они сделали нас близкими с Богом. Кто из вас понимает и знает, что страдания и скорби иногда сближают людей между собой? Вы понимаете? Вы понимаете. В скорби ты познаешь, кто настоящий друг. И в скорбях и трудностях это мы сближаемся. Вот почему в армии, когда трудно, то возникает товарищество. Вот, в офицерском составе, в сержантском составе, в составе рядовых такое существует товарищество армейское, как это особенные такие чувства, потому что вместе ели эту особенную еду, вместе, значит, там проходили трудности, испытания, скорби. Правда, Александр, да? То есть происходит такое, однокашники еще говорят. То есть

сближаются как-то люди и начинают потом после армии искать друг друга, переписываться. Мы нашли, меня нашли мои верующие друзья, однокашники, да, они нашли меня, там 4 человека. Прошло столько лет. Так вот, что-то сближает людей. Сближает людей участие, сочувствие, любовь, поддержка с твоей, с моей стороны. Она сближает. И вдруг люди становятся друзьями. И есть выражение «близкие друзья». Вы знаете это, да, близкий друг. И вот позвольте здесь сказать, что Господь настолько нас возлюбил, и Он заплатил такую цену своей крови. То есть кровь Христа, она имеет огромнейшую цену, что в своих скорбях, в своих страданиях, которые Он претерпел, Он смог нас приблизить к Себе. Он сблизил нас с Собой. Теперь подумайте об этом еще больше, подумаем об этом глубже. Близость с Богом. Поэтому выражение, которое часто говорит молодежь, говорят проповедники, говорят служители на конференциях, о близких отношениях с Богом. Благодаря чему стали близкие отношения? Могут быть близкие отношения, точнее сказать, благодаря крови Христа. Подумайте о том, что ты, сестра Кира, Надя, Елена, каждый из нас может стать близким к Богу. Близким к Богу. И более того, потому что почему? Потому что кровь примирила. И так существует искупление, которое дает нам оправдание, это воскресение из мертвых, и дает нам примирение. Когда мы получили выкуп от Христа, тогда мы получили оправдание. Мы оправданы. А как мы были оправданы, то Бог с нами не во вражде, Он с нами примирился. То есть Он стал твоим, Он в мире с тобой. Поэтому примирение – это одно из основополагающих. Представьте, если бы Господь нас, первое, искупил очень мощно, второе, оправдал, но в-третьих, не хотел бы с нами примиряться. Он бы просто с нами враждовал и обижал. Нет, это невозможно. Он победил грех человечества, всей земли в один день. Он совершил такое, что никто из людей, никто из нас и никто из миллионов вместе взятых не мог совершить в смысле выкупа. Потому что ни серебром, ни золотом мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Итак, кровь, в ней мы имеем искупление, как мы читали, да, усыновление, наследство, да, и дальше написано, что безмерное величество, величие там могущее, сказано, богатство славного наследия, это мы потом поговорим, богатство, вот то, что мы сейчас говорим, это фактически частичка из богатства славного наследия, то есть, которое мы имеем во Христе. И это важно, мир. Кто из нас ценит, когда вы примирились? Ну, кто-то, знаете, с невесткой не ладилось, с зятем не ладилось, у кого-то было с соседом, и вдруг получилось. Это очень ценно, согласитесь? Аминь. И вот мир, это настолько ценно. Мир между народами, мир между людьми, между родственниками, между сотрудниками. Так вот, Бог решил с нами помириться, согласился вступить в мир, чтобы слово «шалом» исполнилось, Он принял искупительную жертву крови Христа. И мы сблизились. Позвольте еще сказать, когда первосвященник, вы помните эту картину, двор есть, святое и святое святых. Скажем, двор, потом святое, там определенное служение было, и затем один раз в год во святом святых. Это было сближение с Богом. Человек мог приблизиться к Богу в славу, только один раз в году. Ну, а теперь Христос, Он искупил нас. Что сделалось, прежде всего, у Бога? Христос, победив грех, Он вошел в присутствие Божье, и Он стал близким с Отцом. Настолько близким, вы знаете, по правую сторону. Это близость. Кто хочет прославить Бога? Иисус, слава Богу, Он стал близким Отцу. Но теперь во Христе, мы же во Христе. Если мы во Христе, то мы что? Новое творение. Старое все прошло, теперь все прошло.

Теперь мы во Христе получаем вот эту близость с Отцом. Это очень высоко. Это нам порой непонятно. Это кажется нам слишком уж, это что-то слишком, неужели мы этого достойны? Безусловно, не мы, но Христос. Но так как мы во Христе, и если мы будем пребывать во Христе, если я буду беспокоиться о том, чтобы быть в Господе каждый день, и ты будешь беспокоиться об этом же, тогда мы во Христе вдруг чувствуем близость Бога. Вдруг Господь к нам приходит, и вдруг мы чувствуем на собрании это близкое присутствие. Наверняка вы много раз это говорили, чувствовали. Вы писали об этом в Фейсбуке, что я чувствовала Господа, я чувствовала Божье присутствие. Это Его благоволение, это Его расположение. И именно вот что мы имеем во Христе, что Бог имеет для тебя и меня, Он имеет близость, потому что Он... мы имеем примирение. И вот здесь несколько раз говорится, Он есть мир наш. И когда Татьяна молилась, это было прямо по теме, вот Он мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящий посреди преград. Господь, я благодарю Тебя. Бог зовет Тебя и меня в близкое общение с Ним. Он зовет нас в близкое общение. Пример близкого общения еще раз. Моисей, он близко общался. Давид, он близко общался с Богом. Написано, я всегда видел пред собой Господа. Он одесную меня. Самуил. Написано, он взывал, и ты отвечал им. То есть он сказал, вы видите, что жатва сейчас ячменя, то есть солнечная пора, а я сейчас помолюсь, и будет гром. Чтобы вы узнали, как вы были неправы, что вы просили себе царя, тогда как Господь ваш царь. Это были люди, близкие с Богом. У православных они назывались богоугодники, то есть угодили Богу. Но мы не говорим так. Мы знаем, что когда ты угождаешь Богу, ну, мы понимаем, это хорошее слово, каждый день угождая Богу, то, может быть, Бог тебя так и назовет. Мы так себя не называем, но мы хотим жить богоугодной жизнью. Скажите аминь, да? Вот, но это люди близкого общения с Богом. Итак, во Христе мы вдруг получаем это право. Так кто из нас получает это право? Те, кто омыты кровью Христа, те, кто оправданы и примирены с Богом. Теперь Бог, написано, мы были далеко, а теперь стали близки кровью Христовой. И как близки? Здесь написано дальше, что теперь, благодаря примирению, 18 стих, имеем доступ к Отцу. Второе слово, близкое общение, доступ к Отцу. Доступ. Я никогда не проповедовал об этом слове раньше, но доступ – это значит иметь допуск, это иметь вот это близкий подход такой. На земле существуют примеры. У человека есть допуски, то есть у кого-то есть на допуске, например, на ядерном реакторе, например, у него какие-то определенные допуски есть. У человека, у какого-то есть допуск к хранилищу финансов. Это люди высокого доверия. Есть люди, которые имеют допуск, например, к финансам. Не только церкви. И в церкви это высокое доверие. Я сказал кому-то, продавцу в магазине недавно, вы знаете, у нас такие хорошие, финансисты, как сказать, я полностью доверяю, у меня нет ключа от сейфа, я настолько спокоен. Она говорит, как хорошо, что у вас такие верные, доверенные люди. И вот я сказал, то есть это допуск. Я говорю, абсолютно, они любят Бога, служат, еще и поют, и играют. Они служат Господу. И вот я как таким образом засвидетельствовал. И начал об этом говорить дальше. Мы тогда говорили дальше о работе, я показал фотографии лагеря, который мы строим, поблагодарил их за материалы, за скидки за материалы. Так вот, допуск, доступ к Отцу, это как доступ, понимаете? У Давида военачальник Иав имел доступ. И поэтому начальника Иава попросили, чтобы он поговорил с Давидом. Теперь, Есфирь имела доступ. Конечно, она должна была ждать особого приглашения, и было опасно приходить к царю без приглашения. Но она обрела благоволение.

И так как она имела доступ к царю, то Мардохей, ее дядюшка, он сказал, тебе нужно поговорить с царем. Ты должна заступиться, потому что Израиль будет уничтожен. Весь наш народ, от мала до большого, малых, детей, стариков, уничтожит. Она говорит, я не была звана к царю 30 дней. И всякий, кто войдет без приглашения, будет предан смерти. Но он сказал, не думай, что ты одна спасешься. Не думай, что ты одна спасешься. Спасение, если ты откажешься, спасение придет с другой стороны. Но ты и дом отца твоего погибнете. Вот как родной дядя говорил своей дочери, понимая, что она имеет доступ. Доступ к отцу в одном духе написано. Это то, что Бог нам предлагает во Христе. Может быть, кому-то из нас покажется это слишком. Что имеет в виду пастор? Что имеет в виду апостол Павел? Здесь говорится доступ в духе. Это не в смысле, что мы с вами можем вот как пойти в канцелярию мэра, постучаться или попроситься записаться на прием. Нет, здесь духовное общение. Но доступ определенно имеется. Потому что мы не можем физически сейчас, написано, находясь в теле, мы устранены от Господа, мы не можем оказаться в такой славе и остаться живыми. Вы понимаете, тело наше, оно не выдержит. Если оно солнце не выдержит, как оно может выдержать славу Божью, которая ярче солнца, славу того, кто сотворил солнце. Поэтому Бог, Он дает нам доступ в Духе, там Дух с большой буквы, то есть во Святом Духе. Итак, если мы с вами искуплены, оправданы, то есть примирены с Богом, то мы становимся близко к Богу. Вдруг мы чувствуем Бога. И это наша цель в собрании. Не ощутят ли Его, Павел сказал, не найдут ли, то есть близко, не ощутят ли. Хотя он недалеко от каждого из нас. Некоторые люди чувствовали, как вдруг к ним кто-то дотронулся. Они оглянулись, а сзади никого нет. Коснулся Господь. Это очень близко, правда же? Некоторые чувствуют, как на них что-то теплое коснулось. Некоторые чувствуют, как рука на них опустилась. Мы так чувствуем. Некоторые ощущали такой Божий огонь или такой поток какой-то теплый, или любовь. Это во Христе. Это во Христе есть доступ, есть близость и есть доступ к Отцу, но во Святом Духе. Вот почему важно исполняться Святым Духом, вот почему важно петь в Святом Духе, вот почему молиться Духом важно, вот почему важно принимать Святого Духа, наполняться Духом Святым, исполняться, потому что в Духе начинается доступ, и вдруг мы чувствуем, Господь здесь, Он начинает говорить. О, я чувствую сейчас Его. И вы знаете, я много раз говорил, я чувствую Его в своей руке, я чувствую Его. Потому что Он – это милость Божия. Благодарю Тебя, Отец. И поэтому Господь дал нам духовные ощущения, духовные чувствования. Это милость Божия, благодаря искупительной жертве Христа. Вот почему в воскресенье, если мы увидим этот день, мы начнем благодарить Его за то, что мы имеем через кровь искупления и прощение грехов. Мы имеем примирение с Отцом и доступ к Отцу в одном духе. Не пренебрегайте этим. Приходите к Нему. Приходите к Господу. Это тема, которая может развиваться. Эти отношения могут развиваться. Они не ограничены. Помните, Петр увидел видение. Он молился. Он пришел к Отцу. Он пришел к Богу. Он хотел есть. Он, очевидно, попросил их, пока приготовляли еду. Ну, наверное, готовили мясо, оно готовится не так уж и быстро, потому что это, знаете, у них не было свинина, слава Богу, у них было что-то лучшее. То есть, поэтому это готовилось больше, говядина или козлятина. Все это готовилось, но он молился. И когда он молился, он пришел в исступление, то есть он в духе оказался. И он слышал голос. Это близость Бога. Близость Его голоса. Это близкое общение с Ним. Написано, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами, дайте Богу славу, со всеми вами, дайте Богу славу, со всеми вами. Что для этого нужно, чтобы иметь доступ к Отцу? Написано, имея дерзновение, то есть нужно проявить смелость. Дерзновение, значит, обязательно проявить смелость. Не то, что говорить, о, как я могу, нет, пусть за меня помолятся другие, я не могу, нет. Библия говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем

новым и живым. Итак, имея дерзновение, нужно иметь смелость. Откуда мы имеем дерзновение? Потому что написано, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем что? Правильно, дерзновение к Богу. То есть наше сердце чисто, оно свободно. Мы ни с кем не ссоримся, мы не ругаемся, никого не обижаем. Ну, то есть мы стараемся ходить во Христе. Мы благословляем, сердце храним чистыми, глаза храним чистыми, желания храним чистыми. Сердце свободно, дерзновение. Значит, проявляем смелость теперь. Если мы будем не верить, чтобы Он нас простил, мы огорчим Господа, правда же? Если мы не верим, что Он нас искупил, не верим, что мы новое творение, мы тоже можем опечалить нашего Господа. Вера необходима, скажите аминь. Потому что если мы обратились к Богу, то есть написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, праведен, что делает? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Это действие веры, аминь. И тогда мы имеем дерзновение. Павел говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Господа Иисуса Христа, путем новым и живым, так написано, да? Вот, который нам открыл через что? Через завесу, который плоть свою. Вот. Это Евреям 10:19. Смотрите, имея дерзновение. Итак, что нам нужно, чтобы войти в близкое общение? Нам нужно дерзновение. Это не дерзость, ну, по плоти дерзость, когда люди, ну, дерзнули. Помните, Оза дерзнул коснуться? Но это дерзновение, это смелость. И через завесу, которую нам открыл, открытая завеса, это еще один знак того, что мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Правда же, сестра? Аминь. Открытая завеса. То есть, Божье приглашение есть? Как он сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Матфея 11:28. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна 6:37. Итак, есть приглашение от Господа? Есть. Есть желание Божие? Есть. Есть Его любовь к нам и ожидание нас? Конечно. Но Господь хочет, чтобы мы имели это откровение, доступ к Отцу. Доступ к Отцу в одном духе. Были далеко, но теперь близко. И поэтому, когда мы молимся, то мы приближаемся к Богу. Библия говорит, есть надежда, через которую мы приближаемся к Богу. Есть надежда, что Господь меня услышит сегодня, что Господь меня посетит Святым Духом. Надежда, которая входит во внутреннейшее, то есть во святое святых, как якорь безопасный. Вы знаете, когда моряки плавают, ну, ходят там на яхтах, корабли плавают в море, то у них есть якорь, а это надежда. То есть, что он удержит корабль, корабль не может подойти к берегу, там камни, он разобьется, он сядет на мель. Поэтому надежность в якоре, то есть нужно бросить якоря. И якорь цепляется. И если глубина не очень большая, то моряки прыгали, ныряли и проверяли, чтобы якорь держался там. То есть, если он начинает ползти, знаете, то есть это потому что нельзя было, иначе они погибнут. Корабль разобьется, тем более деревянный, никаких телефонов, никакой службы спасения. Поэтому корабль имел якорь, якоря. Самые разные есть якоря. Исторически можно читать, все есть, музеи морские. Суть в другом. Главное, что он держит, он цепляется за дно. Его обволакивает быстро песком, тиной, камнями, и он начинает вязнуть там. И он держит корабль. Это надежда держится во святом святых, посредством которой мы приближаемся к Богу. Вот о чем пишет Павел в послании евреям. Итак, надежда, которой мы приближаемся к Богу. Итак, чтобы быть ближе к Богу, есть надежда. И поэтому вы проснулись. Может быть, у вас печальное настроение. Может быть, вас кто-то обидел, так бывает. Может быть, кто-то вас не понял, ваш сын или дочь, кто-то из друзей. Но у вас есть надежда, которая ходит во святой святых. Я приближаюсь к Богу, Он меня примет, Он меня поймет, Он меня услышит. Правда, друзья? Он со мною. И ты начинаешь с Ним общаться. И вот, когда ты имеешь доступ к Богу, вот эти уже отношения, они должны быть уже лично твоими.
То есть, насколько ты молишься,

молишься, как искренне, как долго. Ну, написано первое – дерзновение. Второе – имея дерзновение. Второе – посредством крови Иисуса Христа. Мы об этом выше говорили, то есть кровь нас очистила. Дальше. Через завесу, то есть через плоть. Давайте теперь посмотрим не на завесу в храме, а прямо посмотрим на плоть Христа. Плоть была пробита, скажите? Насквозь была пробита гвоздями? Громко скажите. То есть были отверстия в плоти, были отверстия в ранах Его. Это показывает на то, что насквозь, через Него прошли вот наши грехи, можно сказать, наши боли, страдания насквозь. И вот через Его плоть, через Иисуса, мы можем входить, и тем более имея великого священника, то есть Иисуса, который там рядом с Отцом ходатайствует. Он говорит: Отец, там, на основании моей крови я искупил его, на основании того, что он обратился, покаялся, или то, что раньше покаялся, но сейчас он верит что-то, на основании вот его, он имеет дерзновение, он ходатайствует, он помогает нам. Также Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И поэтому церковь тогда, она имеет доступ к Отцу, она имеет, была далеко, но теперь близкой кровью Христа. Теперь имеет к Отцу доступ в одном духе. И третье, что я хочу сказать в этой проповеди. Это потрясающе то, что Павел здесь пишет. Здесь написано, что «Итак вы не чужие и не пришельцы». Знаете, пришельцы как пришли, ну, мы здесь отчасти пришельцы, потому что мы пришли, допустим, из России и поселились в Эстонской земле. Мы как бы пришельцы. Но во Христе перед Богом мы уже не пришельцы. Мы не чужие. Но мы сограждане святым. Сограждане святым. Вот здесь мы можем быть сограждане, например, Эстонии, кто может. Но на небе мы сограждане святым. И кто? Свои Богу. И поэтому свои Богу, это называется родство. Итак, первый пункт был близость с Богом через кровь. Второе. Доступ к Отцу. Доступ к Отцу. И тогда родство. Анатолий, можно я спрошу тебе вопрос? Помнишь, тебе было видение ночью, что врачи, и там не нужно принимать какое-то лекарство. Это было до ковида или после? Понял, да. Ну, то есть, да, ему было такое открыто Богом. И он рассказывал Кивиле, я помню, ну, такое откровение было. Ладно. Сейчас мы вот о чем говорим. Смотрите, свои Богу. Представьте, свои Богу. Свои Богу – это значит, как члены семьи, родня. Свои, люди становятся своими, свояками. Ну, когда вот породняются всеми там. Слово «свои». «Свой» – это значит личный, собственный. Представляете, что делает Бог? Бог – это не человек. Господь Бог, Он становится для меня своим. То есть я для Него стал своим. Что за милость? Да, это милость. Как она называется? Благодать. Свои Богу. Мы были чужие, а теперь стали свои. Свои. Вы знаете, это еще объясняется каким словом? 1 Петра 2:9. Взятый в удел. В удел – это в собственность. Представляете? Бог взял тебя в удел, в свою собственность. Ха, хвала Богу, дай Ему славу. В свой удел. Удел – это часть. Помните, у каждого из колена был свой удел, у каждого семейства свой удел. И Бог говорит, что вы взяты в удел. Я готов заплакать. Почему Господь взял меня, тебя, нас? Конечно, по своей великой любви. Мы стали Его уделом. А наш удел, написано, соблюдать слова Твои, написано в Библии. Это мой удел, сказал я, соблюдать слова Твои. Подумайте, сестричка, тот, кто смотрит нашу программу, брат, вы удел Господа. Да, может быть, вы так о себе не думаете, но вы часть Его. Вы часть Его удела. Вы избраны, вы помазаны.